0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин обсудил по телефону с Дональдом Трампом ближневосточное урегулирование. Российский лидер выразил надежду, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном помогут найти долгосрочное решение ключевых проблем региона. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что Москва готова помогать стабилизировать обстановку. Американский лидер, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за конструктивные предложения и взвешенную позицию. Путин и Трамп также обсудили украинский кризис. Кроме того, президент России поздравил коллегу с Днем независимости США.
0: О конфликтах.
1: Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если примет важное решение. В Кремле от главы киевского режима ждут конкретных и ответственных шагов, суть которых украинским властям хорошо известна, отметил пресс-секретарь президента в комментарии политическому обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Так он отреагировал на предложение Зеленского встретиться в Константиновке, которую российские войска полностью освободили накануне.
0: О политике.
1: Дмитрий Медведев обсудил в Тегеране развитие стратегического партнерства России и Ирана. Зампред Совбеза встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в экономике, социальной сфере и военно-технической области на основе действующего двустороннего договора. Ранее российский политик принял участие в церемонии прощания с верховным лидером Исламской Республики Али Хамини.
0: О происшествии.
1: Пострадавший при покушении в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев вышел из комы. Врачи Марсельского госпиталя отмечают значительное улучшение здоровья коммерсанта. Как пишет французская газета «Ницца Матин», его спутница Анна Насобина по-прежнему находится в критическом состоянии. Взрыв у жилого дома в княжестве прогремел 29 июня. В теракте также пострадал 13-летний сын предпринимателя.
0: О футболе.
1: Полиция Мехико задействует беспрецедентные меры безопасности на матче чемпионата мира между сборными Англии и Мексики 6 июля. Около стадиона «Ацтека» будут дежурить 7500 сотрудников правопорядка. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph. Всего в мексиканской столице порядок обеспечат 40 тысяч силовиков. Меры ужесточили после гибели 4 человек в давке из-за празднования предыдущей победы мексиканской сборной.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юаня 11 рублей 38 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Трансляции на Ютьюбе. Канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Слушать можно и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». И при помощи подкаст-агрегатора podcast.ru – самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно, если не успеваете на прямой эфир по какой-то причине. Ну и, конечно, телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь. Начинаем.
0: Что будет?
3: Итак, дорогие друзья, жара, жара, жара, как в песне поется в Европе. Это не то чтобы начало для нашего эфира, что у них там в Европе происходит. Ну, жара и жара. Тут другой момент. Вот те же французы. Видите, хотя бы французы. Франция хорошая, красивая страна, замечательная, все такое прочее. Не будем рассыпаться лишний раз в комплиментах, но вот нет кондиционеров в госучреждениях, да и не только там. В больницах нет кондиционеров. Деньги на войну России и Украины у них есть, они активно поддерживают Украину, киевский режим напрямую. Очень много денег на это выделяется, а на кондиционеры? На кондиционеры нет. То есть на подпитку войны финансы находятся, а на поддержание инфраструктуры вот почему-то не хватает. То есть ведутся дискуссии, являются ли кондиционеры запредельной роскошью. Особенно сейчас, когда там уже какое-то количество погибших, реально счет идет на несколько тысяч по всей Европе. Это довольно серьезно, на самом деле. Притом там не только старики погибают, да, а средний возраст вполне себе. Просто солнечный удар, и бац, все, нет человека. Пожалуйста, вам непривычно, потому что аномальная, не зря же слово придумали, аномальная жара для Европы совсем особенно для Центральной Европы, да, совсем как бы непривычная вещь, да и для Западной тоже не для всей. И вот вам, пожалуйста, а еще раз говорю, а для Украины деньги находятся. Любопытно. Далее, друзья, вот есть несколько просто, знаете, разрядочных таких новостей, не будем сейчас лишний раз перечислять, что они там на Западе про нас нехорошего говорят. Я вот заметил бы довольно любопытное заявление главы банка ВТБ Андрея Костина. Не то чтобы рекламируя сейчас этот банк, просто вот есть Костин, и есть у него любопытное заявление. Значит, в вопросе достижения государственного суверенитета необходимо сосредоточиться на нескольких направлениях, а не растекаться на все отрасли. То есть не надо бежать за несколькими зайцами сразу. Вот у него цитата. «Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет». Пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой». Странный, конечно, клиент, наверное, он с шоколадом занимается, вот шоколадный суверенитет, это довольно любопытно, но мы не в Швейцарии и не в Бельгии, и, собственно, я согласен тут с главой ВТБ, да, стать там, я не знаю, первой ведущей шоколадной державой, но это не то, чтобы, да, очень-очень-очень нам нужно. С другой стороны, есть, как Костин отметил, отрасли экономики России, которые могут стать приоритетными, по его мнению, к ним относятся. Оборонные комплексы, атомная промышленность, авиация, космос, искусственный интеллект, наука. То, что перечислил Костин, это очевидные вещи, на них бы сосредоточиться. И то, кстати говоря, наверное, даже на всех не получится, хотя это, ну, профильные для России, я сейчас перечислил направления: оборонная промышленность, атомная промышленность, авиация, космос, наука. Ну вот искусственный интеллект – это что-то новенькое, но тем не менее, да, совершенно привычное. Вот давайте на этом сосредоточимся. А у нас, что не направление, то обязательно, особенно часто сейчас, применяют слово «суверенитет», где только он не используется. И действительно, Костин в этом прав, я его поддерживаю. Не реклама. Министерство счастья в России может появиться, дорогие друзья, на базе Министерства экономического развития или Министерства труда. Я бы не брал эту новость, если бы не одно «но». Сообщил об этом депутат Госдумы, да и не просто депутат, а глава там одной партии Алексей Нечаев в кулуарах съезда этой самой партии. Позднее, отвечая на вопрос о том, кто может возглавить это ведомство, Нечаев уточнил, что уже идет поиск подходящего человека. Подбираем, говорят, кандидатуру, но надо делать это в несколько прыжков, потому что сначала надо сделать рабочую группу в правительстве, потом департамент, я думаю, в Министерстве экономразвития или в Министерстве труда, а только потом Министерство счастья. Не надо сразу делать министерство. Это такое тут время, когда сначала надо нарастить понимание. Потрясающе. Ну да, вот это как раз вот к тому, о чем сказано было выше. Давайте придумаем велосипед, давайте придумаем что-нибудь еще, что-нибудь новенькое. Чем бы всех удивить Министерством счастья? Слава богу, Нечаев не автор вот этой вот идеи. Я уверен, что ни до какого Министерства счастья дело-то, конечно, не дойдет. И вот эту, ну, нельзя сказать, что это инициатива. Я даже не знаю, это идея ли, или это план какой-то. Но, на мой взгляд, слава богу для нас с вами, друзья, ведь мы налогоплательщики, Министерство счастья в ближайшем, да и не в ближайшем будущем в России не появится. Но идея-то не нова. Во-первых, есть мировые аналоги. Вот, насколько я знаю, в Эмиратах есть какое-то Министерство счастья. И не то, чтобы счастливо живут в Эмиратах на самом-то деле. Мы все говорим «Дубай, Дубай». А кроме Дубая там Шаржа. Походишь, посмотришь, ну и что? Шаржа и Шаржа. Столько нефти у страны. А при этом, ну, как-то, честно говоря, грустно, девочки. Ну, и, собственно, Абу-Даби тоже, знаете, не супер-пупер. Ну, торчат в пустыне, если, опять-таки, про Дубай. Эти высотки, ну, красивые высотки, ну и что? А дальше пустыня, камни, перекати поле. Ну, и железки всякие валяются. В общем, ничего особенного. А Министерство счастья при этом вроде как работает. Идея создания у нас подобного ведомства, я вот вспомнил, и почему решил сейчас об этом поговорить. Оказывается, Валентина Ивановна Матвиенко нас как-то предлагала
4: и, может быть, даже не раз в Министерстве счастья, раза два точно было. А потом взяла и сказала, я шутил, что вы в самом деле принимаете это близко к сердцу. Я уж не знаю, она серьезно говорила, глава Совета Федерации, про то, что необходимо нам Министерство счастья, а потом, когда поняла, что идея эта нереализуемая, и, собственно, сказала, что это была шутка, не обращайте внимания, никакого Министерства счастья у нас не будет. Вот и сейчас, дорогие друзья, это, я уж не знаю, шутка это или нет, но, тем не менее, как мне это видится, не до Министерства счастья нам. Согласитесь, да? Я бы тут пошутил пошленько сейчас насчет того, что нам нужно, но не буду этого делать. Давайте далее лучше поговорим о том. Ну, в общем, я надеюсь, я вас всех успокоил, никакого Министерства счастья, вот я вас уверяю, не случится. А вот счастье прибавится, но оно прибавится, если, собственно, закончится СВО, победа России. Да, ну или вот в пользу России, как минимум. В пользу России и абсолютной победой, я вас уверяю, это немножко разные вещи. Далее, вот Валентина Ивановна Матвиенко, среди прочего, сказала, коль уж мы про нее вспомнили, что ситуация с топливом в России непростая, но будет исправлено, правительство принимает необходимые решения. Не надо драматизировать. А, вот она как сказала. Надо не драматизировать, не охать и ахать, а вместе искать решение. Ну, я так понимаю, что решение ищется, и, собственно, в ближайшем будущем ситуация будет исправлена. На плато, правда, при этом мы еще не вышли, как говорят профильные компетентные люди. Но через какое-то время, так или иначе, ситуация-то эта разрешится. И навалится на нас... Друзья, если мы думаем, что вот справимся с этой проблемой и как бы все, выйдем из кризиса, нифига. Прибавятся другие проблемы. Противник у нас очень серьезный, и он нам еще подкинет разных сложностей. Как я говорю всегда, то ли еще будет. И поэтому, ну, просто привыкайте к тому, что мы живем в абсолютное военное время. Мы прямо сейчас в него входим. Я вам совершенно спокойно об этом говорю, как раз, как велит Валентина Ивановна, не драматизируя ситуацию. Просто говорю по факту, как оно будет. Будет сложнее. В конце концов, победим, но будет сложнее. А в конце концов, когда оно наступит, в конце концов, вот тут, это вам не про Министерство счастья разговор, я прогнозировать не берусь. Далее. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки, опять-таки, в ответ киевского режима по гражданской инфраструктуре России нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам в Киеве. Действительно, все ждали. Кто-то даже писал, ну что, спать не ложимся, будем следить за развитием событий. И, ну, потихоньку начали вооруженные силы России наносить эти самые удары. Я за парочкой последил. Потом, конечно же, в силу того, что мне утром вставать, пошел спать, но статистика по итогам впечатляет. Десятки прилетов по стратегическим объектам с использованием реактивных «Герани-3», ракет «Х-101», калибров «Искандеров», «Цирконов», то есть всего по столице Украины было выпущено около 30 баллистических ракет. Цели включали Киевскую ГЭС в Вышгороде, ТЭЦ-5, далее, ну и нефтебаза на окраине столицы. В центре Киева загорелись 2 5-звездочных отеля. В одном из них, по информации СМИ, часто останавливаются иностранные наемники ВСУ. Ну и были кадры, вы можете их найти, ударов «Искандерами», «Цирконами». Вспышки действительно яркие. И, как я понимаю, это только первый акт. Будет еще. Единственное, что мне в этом во всем не нравится, ну, конечно, страдают обычные люди. Ладно, не единственное. Но и другой момент. Опять-таки в ответ. В ответ на террористические атаки киевского режима. Хватит воевать в ответ. Что можно в очередной раз сказать, заметить? Да? Хватит воевать в ответ. Пора уже задавать тон. Иначе это действительно все надолго. А вот становиться жителем прифронтового региона, живя в Москве, совсем как-то не хочется, не только мне. Давайте сделаем перерыв, скоро вернемся и продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
7: они мало закачивают газы в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского сжиженного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и подземных хранилищ вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ надо будет тоже чем-то заменить. А значит, надо будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22-м году. Вот 22-й год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Давайте продолжим. Сейчас эксперт подключается. И тема у нас для разговора, друзья. Я бы назвал даже, ну, хорошая тема для разговора. Я напомню, что сказал господин Костин, глава одного из ведущих российских банков, банки уже называл, что в вопросе достижения государственного суверенитета необходимо сосредоточиться на нескольких направлениях, а не растекаться на все отрасли. Да, вот Костин отметил отрасли экономики, которые могут стать приоритетными, по его мнению. К ним относятся оборонные комплексы, атомная промышленность, авиация, космос, наука. А у нас чаще всего сейчас, нынче, говорится не про атомную промышленность, не про авиацию, хотя много говорится про нее, про космос, как будто бы вообще забыли, про науку, не помню, когда слышал последний раз. Про оборонные комплексы, вот это, да, самая популярная тема, по понятным причинам, и то, вот вроде как самая популярная тема, а то там берем и отстаем и у противника, бац, да и возникает преимущество. Хотя они там ни про какой суверенитет не рассуждают. Но вот, понимаете, иногда так случается. Не говорить надо, а делать. И вообще, успех любит тишину. Но я сейчас хочу вспомнить, что раньше, во всяком случае, да и сейчас частенько вспоминают про цифровой суверенитет. Вот о нем-то мы как раз сейчас с Германом Клименко и поговорим, председателем Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здрасте. Ну вот смотрите, Костин сказал, да, что не надо растекаться по древу на все отрасли, а то у нас суверенитет, суверенитет, суверенитет, суверенитет. Ну и вот давайте про цифровой суверенитет. Знаете, без него никак, да, жить не сможем, если цифрового суверенитета-то не будет. И на какой стадии тогда он у нас сейчас находится?
8: Жить, безусловно, сможем. То есть здесь как бы, ну, это вероятно, то есть жить можем, но, может быть, будем жить не очень хорошо. Почему? Это же относится к категории примерно. Вот есть такие термины. Ну, вот из Советского Союза, если вспомнить, Иван, вот вы явно, наверное, не помните по молодости, да, то есть был такой термин «продовольственная безопасность». Это что значит? Можно делать все, что угодно, да, то есть вот можно завозить хлеб, можно завозить еще что-то, но если вдруг что-то происходит, будем голодать. Вот с цифровым суверенитетом это примерно такая же история. Мы, кстати, видели в начале СВО, когда мы с вами базировались на чужом софте полностью, и вдруг оно перестало работать. «Автодеск, пожалуйста». Они как бы и работают сейчас, то есть, ну, давайте скажем так, криво и не очень сильно за нами охотятся. Да? То есть мы тут больше сами говорим про это, мы тут больше напугались, наверное, самостоятельно. Хотя для производства и для многих-многих-многих историй это не такая шутка. Да? При этом мы еще также с вами видим, как на поле боя сейчас, да, то есть это больше дроны, управляемые вообще, по сути, спутниковой группировкой. Да? То есть понятно, что чужая спутниковая группировка нами, в общем-то, не будет никак связана. Поэтому цифровой суверенитет, с одной стороны, это то есть до начальства сверху совсем, до всех там дошло, что современные боевые действия, вообще современная война – это цифровая война, вот, и что-то надо делать. Вот. А наша готовность к этому оказалась не очень хорошей. Вот как-то так. То есть, поэтому цифровой суверенитет, там можно терминов много напридумывать, да? Вот. Но вот мы видим, как сейчас неожиданно высказались некоторые уважаемые люди, да, что оказывается, в общем-то, может быть, нам с импортозамещением и надо заниматься. Да? То есть, вот, ну, вот.
4: Мы с какого года об этом говорим? Слово импортозамещение, оно когда появилось в обиходе у нас? Напомните, пожалуйста. В 14-м?

0: космос, наука, пожалуйста. А то есть, ну ладно, давайте цифровой суверенитет туда добавим. Вы говорите про продовольственную безопасность, а дефицит продуктов питания тогда в конце 80-х откуда? Продовольственная безопасность была, дефицит вот тоже был.
1: Вот это очень похоже на то, слушайте, бананы мы выращивать все равно не умеем, да, мы можем.
0: Вы
1: да,
0: это без... Оксане Лут расскажите, пожалуйста, министру сельского хозяйства. Она вот собирается выращивать, по-моему, даже уже выращивает, если мне память не изменяет.
1: В Советском Союзе проводились эксперименты и в Сибири выращивали бананы, но про себестоимость Советский Союз ничего не знал. Да? Но мы-то про себестоимость все знаем с вами, да. Но тем не менее, если мы вернемся к цифровой безопасности, к цифровому суверенитету, еще раз, с одной стороны, да, действительно, нужно что-то делать, потому что если вдруг нам там ба-ба-ба, все телефоны, да, то есть вся вот эта вот история, да, действительно, вещь проблемная, но если мы это не можем починить, ну вот мы не можем, да, вот мы завтра не можем ничего сделать, да, соответственно, нужно каким-то образом другим этим заниматься и говорить о том, что не цифровой суверенитет давайте строить на базе дружественных государств. Но мы с вами бросаемся вперед. Появляются люди, которые говорят, мы реализуем цифровой суверенитет, мы все сделаем. Только нужно вот вас, Иван, пересадить на отечественные телефоны. Да? Вот. А потом начинается история. Появляются ассоциации там, всякие разные. Да? То есть говорят, а давайте мы отечественное железо сделаем. Мы все сделаем. Вы только запретите завоз зарубежного. Да? И вот мы с вами в эту сторону пляшем совершенно вот непонятно зачем.
0: Угу. И Федеральная антимонопольная служба потребовала от Apple, еще раз, ФАС потребовала от Apple до 15 июля перестать дискриминировать российские сервисы. В технике Apple установлена по умолчанию иностранная поисковая система, российские приложения нужно активировать вручную. Если Apple не исправит ситуацию, то получит штраф до 4 миллиардов рублей.
1: Ну, слушайте, мы уже из Гугла сделали странную компанию, которая должна, это, по-моему, первый случай в мире, должна какое-то количество денег, которых в мире молекул нет сколько.
0: Да-да-да, проходила такая новость.
1: Да. Не очень понятно, как дальше разговаривать с Гуглом, ну, вот, типа, давайте мириться, давайте только денег заплатите, да? Вот. А с компанией Apple мы с вами находимся в позиции, знаете как, продолжаются боевые действия, да? Вот, опять же, если мы с вами... вспоминаем прошлые времена, да, то есть вот у нас нарастают там, не знаю, это, ответные действия, как Советский Союз с Америкой тогда, как «Звездные войны» воевали, да, то есть мы одно, они другое. Мы отвечаем теперь Apple за его, там, вот он нас наказал и изгнал ВКонтакт из App Store, давайте теперь ФАС, там, ему что-то предъявят. У меня есть гипотеза, что Apple, конечно же, никак не отреагирует. То есть, ну, это вообще не надо. Да?
0: Интересно,
1: есть,
0: на чем основывается ваша гипотеза? А? Скажите, пожалуйста, как это Apple не отреагирует? Федеральная антимонопольная служба же потребовала от него.
1: Ну, как? Понимаете, я реалист, да, то есть, вот, и как бы вот говорят в переговорах, нужно требовать от оппонента ровно то, что он может сделать, да? Вот. Но мы с вами прошли это взаимоотношения с зарубежными компаниями и с Гуглом прошли. Мы же от Гугла тоже что-то требовали. Да? Мы вообще требовали от многих зарубежных компаний. Помните прекрасный закон о приземлении. Да? Вот. И когда вы депутаты принимали, я в гости к ним приехал и шепотом ходил и говорил, они не будут исполнять. Они не будут... Депутаты знают, что мне ответили? Мы законодательный орган. Мы закон приняли, да? Теперь вы исполнительно добиваетесь. Это было очень смешно, надо отдать должное. Вот. А поэтому с компанией Apple не будет по одной простой причине. Они в целом с нами и так тяжело разговаривают. Мы санкционная страна. А разговаривать с ними не нужно. 4 миллиарда они могут платить каждый день. Вот компания Apple может платить каждый день. И особого ущерба не понесет. Да? Вот. А да, были прецеденты. Apple в целом, надо дать должное, ведет себя цивильно. Когда ему выставляют штрафы какие-то небольшие, он, в принципе, их платит. Может, кстати, и сейчас заплатит, когда ФАС ему там что-то сделает, да? Вот, хотя, ну, то есть, понимаете...
0: Ну, 4 миллиарда рублей, прямо скажем, для Apple, это небольшая сумма.
1: Я тебе говорю, вообще, он может каждый день платить 4 миллиарда. Вот каждый день.
0: Если захочет, да.
1: Если захочет, каждый день может платить, ему от этого будет ни жарко, ни холодно. Вот, ну, наверное, России, может быть, поменьше. Он в России зарабатывал где-то, по-моему, 120 миллиардов или 250, что-то такое у него была выручка какая-то. Ну, вот именно у компании самой. Не продажа оборудования, да, а именно вот именно заработок. Там рекламные, еще какие-то истории. Вот, но все-таки надо реально смотреть на вещи. Если наши компании, изгнанные ВКонтакте Макса, по санкционной теме, да, именно юристы решили, что да, есть санкционная тематика, они прозрели за 4 года, да, и нашли, ну, например, то, что

0: Макс – это государственная история, да? Ну, например, да? Или что у учредителя контакта есть какие-то санкционные компании. Всяко может быть. Там вторичные санкции, они на самом деле хорошо выглядят. То тут даже разговаривать-то, собственно говоря, не о чем. А единственное, что они могут, кстати, сделать, потому что мы все долго решили... Не, вот у нас же есть такое понятие «предустановленный софт». Вот, им действительно, мы все смотрели, говорят, ну, не будет Apple предустанавливать. Это что значит? Вы берете iPhone, и там установлено приложение. Так вот, они на самом деле вывернулись, и они сделали следующим образом. Когда Apple активируется в России, они предлагают загрузить отечественный софт. Это, конечно, не предустановка в понимании в физическом смысле слова, но если вы инициировали iPhone, то там просто вот Россия, так нажимаешь на кнопочку, он говорит, установите 24 программных продукта. Да, нет. Нажимаешь нет, не устанавливаешь. Да, то есть вот. И самое... Но мы как-то это пропустили, потому что для Apple это уже было подвигом, да, но там оказался недостаток. Когда ставится, когда все, знаете, у них в браузере, в Apple-овском Safari называется, да, предустановлены несколько поисковых систем. И там есть Яндекс, вы знаете, там есть Яндекс. Но есть одно но. Он устанавливается не первым по умолчанию. Там по умолчанию просто это Google.
1: Конечно.
0: Вот за то, что... Да, и вот теперь вопрос. Apple по умолчанию поставит Яндекс или нет? Не знаю. У них есть контракт с Google, да? То есть они, Google за это им платит. Несколько миллиардов
1: долларов. Герман Сергеевич, 30 секунд, да. И важный вопрос. iPhone-то перестанут завозить по итогам всего этого или нет? Скажите, пожалуйста.
0: У депутатов пока есть айфоны, все будет хорошо.
1: Да, слава богу, все. Вот момент, когда стоит порадоваться, наоборот, что у депутатов есть айфоны. Все, да. Спасибо, что ответили. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Благодарим за выход. Перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Владимир Путин обвинил Украину и страны Европы в намерении затянуть конфликт. Президент в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что Киев и его западные спонсоры используют террористические методы против мирного населения. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По словам дипломата, российский лидер подчеркнул, что в Европе и на Украине исходят из ложного восприятия реальной ситуации на линии соприкосновения.
2: О спецоперации.
4: Россия предложила Украине забрать тела погибших в Константиновке солдат. В Минобороны нашей страны выразили готовность провести гуманитарную акцию в ближайший понедельник. Как отметили в ведомстве, Киеву необходимо остановить обстрелы города на 6 часов. Ответ от украинского руководства российское командование будет ждать до полудня воскресенья. Накануне российская армия полностью освободила этот крупный укрепрайон в Донбассе.
2: О происшествии.
4: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси попал под обстрел во время пересечения линии фронта на Украине. Руководитель агентства сообщил об этом, комментируя обстановку вокруг Запорожской АЭС. Он не уточнил, когда это произошло, и не назвал виновных. По его словам, под огнем периодически оказываются и другие инспекторы организации, что нарушает уставы МАГАТЭ и ООН. Ранее российские дипломаты заявляли, что атаки Киева на станцию в Энергодаре перешли все допустимые границы.
2: О Ближнем Востоке.
4: Дмитрий Медведев назвал Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы аналогом ядерного оружия Ирана. Способность Тегерана перекрыть эти важнейшие морские пути полностью остановит мировые перевозки нефти, отметил зампред Совбеза России по итогам визита в Исламскую Республику. Политик подчеркнул, что потенциальный срыв поставок принуждает западные страны договариваться о правилах судоходства в регионе.
2: О культуре.
4: Ансамбль имени Александрова завершил гастрольный тур по Турции грандиозным концертом в Анкаре. Артисты выступили на переполненной летней арене и исполнили военные песни двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство коллектива. Вместе с российскими музыкантами на сцену вышли и местные музыканты, которые спели «Катюшу» на русском языке. Всего за время поездки, которая началась 26 июня, ансамбль дал 7 концертов в крупнейших городах республики.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань 11.38.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 17, днем пасмурно, небольшой дождь и до плюс 19 градусов. В Санкт-Петербурге 16 тепла, в воскресенье гроза и до плюс 21. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем.
2: Что будет?
1: Ну, касательно первого теракта в истории королевства княжества Монако, который, собственно, ну, в пределах Франции находится. И там вот местные спецслужбы, а там они есть. Это вообще Монако — это уголочек для самых богатых людей в мире. И вот спецслужбы у них-то работают неплохо, в общем. Установлено, что тот самый первый в истории этого самого княжества организовала некая женщина и украинка. Местные спецслужбы прямо, именно что прямо, обвиняют СБУ. СБУ. Вот украинский олигарх Вадим Ермолаев, которого, собственно, и подорвали, и еще двоих людей, которые находились рядом, мне непонятно, в каком состоянии находится по-прежнему. Новости и данные по этому поводу разные. Но суть в том, что, я так понимаю, этот клубочек они постепенно будут разматывать вот эти самые спецслужбы. Им помогают французские спецслужбы, другие европейские тоже активизировались, что интересно. И на фоне этого вдруг внезапно появляется новость о том, что северные потоки, представьте себе, и это в Германии, говорят, взорвали украинцы. Представьте себе, то есть ФРГ назвала Украину организатором теракта, тоже теракта на северных потоках. Генеральная прокуратура Германии обвинила подозреваемого в военном преступлении. План подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Поток-2» был разработан и реализован по указанию украинских властей. Это прямой вывод этой самой немецкой прокуратуры. Да, в обвинительном заключении в отношении бывшего сотрудника СБУ, его зовут Сергей, по версии следствия, он руководил операцией по уничтожению газопроводов, собраны веские доказательства его вины. Теперь диверсанту грозит до 10 лет лишения свободы. На этом фоне в Германии призвали немедленно прекратить военную помощь Киеву. С инициативой выступил представитель партии «Альтернатива для Германии». Скорее всего, конечно, поддержки не получит, но тем не менее... тем не менее, постепенно, капля точит камень, как мы знаем, не силой, а частым падением, постепенно у европейцев, а главное именно у руководства европейских стран, начинают открываться глаза, кого они создали. Тем не менее, вот Борис Писториус, это министр обороны этой страны, Германии, тут заявил, что украинский конфликт находится на решающем этапе и, возможно, вступил в решающую фазу. Тут ключевое «возможно». Нам, говорит, следует использовать этот момент. Писториус отметил, что Киев нуждается в деньгах. Подозреваю, очевидно, что вот в этих самых деньгах нуждается и он, потому что если ты что-то лоббируешь, понятно, что ты в этом заинтересован, согласитесь. Иначе подумал бы о своей оборонке, они тоже же активно готовятся к войне, но нет, давайте деньги дадим Киеву. А что, собственно, сделано для собственной оборонки? Тут много вопросов, мы в перспективе обсудим. Насколько серьезно продвигается именно немецкая оборонка, а там, в общем-то, и автопром переходит на создание всякого военного, в том числе производства беспилотников. Французы тем временем отпустили танкер, который связан с теневым флотом России, «Тагор» он называется, шедший из России танкер, задержанный в ВМС Франции вот не так давно, в конце мая, покинул место, где стоял на якоре. Местные СМИ сообщают, что власти оштрафовали компанию-владельца на 1 000 000 евро. В посольстве России в Париже сообщили, что капитан танкера является гражданином России. В настоящий момент нефтетанкер движется в северо-западном направлении от побережья Франции. Ну, собственно, так они и будут делать, задерживать танкеры, которые связаны с нашим теневым флотом, штрафовать их, чтобы всячески замедлять как раз вот эти процессы. Ну, то есть бить по нашей нефтянке. Ну, с этим можно что-то делать, я не знаю, вооружать или каких-то вооруженных людей туда от каких-то ЧВК определять, может быть, просто военных каких-нибудь. В общем, я так понимаю, что решения сейчас активно ищут. И что произошло тем временем? Любопытное произошло рядом с российским посольством в Швеции. Там квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской, а второй с муляжом самодельного взрывного устройства. Он упал недалеко от здания посольства. Последние обстоятельства, как заявляют в дипмиссии, говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это, скажем прямо, у них ничего не получится, да, запугать в смысле наших дипломатов не получится. Посла Швеции вызовут в МИД России в связи с атакой на российское посольство. Об этом уже сообщила Мария Захарова. И также российский посол в Швеции Сергей Беляев заявил, если иностранное ядерное оружие окажется рядом с Россией, то наша страна примет все меры для защиты. Он также рассказал, что шведские власти и военные сейчас рассматривают Россию как оппонента и врага. Их линия развивать конфронтацию с Москвой. Вот Финляндия не так давно вступили в силу поправки, разрешающие ввоз в страну и хранение ядерного оружия. Также о соответствующей готовности отменить запрет на размещение ядерного оружия заявил и президент Литвы. Посмотрим, будут ли они вносить какие-то поправки в Конституцию. Собственно, вот как недавно мы с одним из экспертов выяснили, скорее всего, вопрос уже решенный. Это тоже надо иметь в виду. Да? И к другим новостям. В Японии, обсуждая доступность Владивостока для ударов ракет, любая публикация в японских СМИ о постановке на дежурство новых дальнобойных ракет сопровождается комментарием, что теперь для ударов доступны Владивосток, Пекин и Пхеньян. Дипломат тем временем сообщает, что сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по спущенному сверху шаблону. Ранее Мария Захарова заявила, что Россия примет меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывание систем ракет в Японии. Демилитаризованная и денацифицированная Япония совсем скоро будет работать над размещением у себя гиперзвуковых ракет. Чего производство непонятно, своего или чужого, но тем не менее, представьте, вот демилитаризованная, денацифицированная во всех смыслах Япония, и вот к чему мы пришли. Что касается Германии, там та же история, вот они работают сейчас над развитием своей оборонки, и чаще и больше других говорят о том, что конфликт с Россией неизбежен, называется даже срок, 2030 год, и я так понимаю, что они, немцы, будут стоять в авангарде. Ну, это вот подборочка новостей. Не особенно, я надеюсь, для вас тревожно, ну, просто потому что сыпятся новости, пускай сыпятся, надо смотреть не столько на какие-то заявления, сколько на дела. А дела от заявлений, как мы знаем, сильно отличаются тем, что заявления идут сильно впереди этих самых дел. Вы, когда читаете новости, имейте это в виду, что кто-то что-то заявил, это, ну, просто слова, потому что вот сегодня есть какой-нибудь условный Борис Писториус, министр обороны, популярный человек в Германии довольно-таки, кто-то говорит, что, возможно, он станет следующим канцлером, и, соответственно, курс Германии по направлению к конфронтации, скажем так, с Россией, он ускорится. Но, тем не менее, пока еще не стал, пока давайте мыслить в категориях, что все-таки впереди нас ждет мир, дружба и жвачка. Я предлагаю делать так, потому что вижу, и периодически люди меня спрашивают, если встречают на улице, спрашивают, либо пишут мне в чат-бот, меня в телеграм-канале, что же будет дальше. Как же жить? В том числе, может быть, уезжать, потому что, а вдруг тут ядерная война и прочее. Ну да, люди, я понимаю, встревожены, у людей в этой связи, может быть, даже с фертильностью проблемы возникают, многие мне на это жалуются. Друзья, дорогие друзья, если вы настолько тревожны, то, может быть, вам просто не читать новости. Есть у меня к вам такое вот предложение. Откажитесь от новостей или хотя бы детокс какой-то себе устраивайте периодически, недели через неделю. Вот, и жизнь ваша во всех смыслах наладится, как мне кажется. Далее еще, ну вот парочку новостей сейчас из того, что мне тут накидали, и я, в принципе, тоже накидывал перед своим эфиром. Россия могла использовать танкеры теневого флота для запуска беспилотников к объектам НАТО в Европе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Лондонского международного института стратегических исследований. Вы знаете, нас много и часто обвиняют в том, что мы, допустим, используем вот эти самые и танкеры, и что только не используем для того, чтобы беспилотники запускать к объектам НАТО в Европе. Я надеюсь, что это так, и что пишет Bloomberg правду, но пока что мы видим, я вот рассказал вам, что у посольства, российского посольства в Швеции какой-то беспилотник, очевидно, что украинский, скинул муляжи. Ну, это понятное дело, попытались, конечно, страху нагнать, но тем не менее, не наш беспилотник, не российский. Какая-то претензия будет официальная, особенно после случившегося в Монако, к украинским властям. Шведы, конечно, идут впереди планеты всей по отчаянной, я бы так назвал, русофобии, но тем не менее, над вашей территорией летает какой-то неопознанный беспилотник. Он не сбит, он скидывает муляж к посольству, которое вы, собственно, не разогнали, другой страны. Вы могли отказаться от дипломатических отношений, но раз посольство стоит, значит, не отказывайтесь по каким-то причинам. Да, если дипломаты работают, значит, будьте так любезны, обеспечьте безопасность. Правильно ведь? Потому что если бы, ну, у нас что-нибудь подобное случилось, то я даже не представляю, какой вой бы поднялся. На всю Ивановскую было бы слышно. Перерыв у нас сейчас надвигается. Новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся в эфир. Так что, друзья, не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Перерыв пройдет очень быстро.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Сказано на радио «Реклама».
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
8: Общая длина бревен, из которых состоит сруб Преображенской церкви на острове Кижи, превышает 10 километров.
2: Что будет?
8: Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Борис Рожин к нам присоединяется, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат». Борис Александрович, сейчас приветствую. Так, у вас в «Колонель Касат» написано, я цитирую, сообщает, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте. Оттягивать этот вопрос не стали. Покуда дочищают Константиновку, уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка. Я так понимаю, после этого выход уже на Краматорск и Славянск. Я правильно понимаю, да?
9: Ну, фактически, Дружковку сейчас мы давим как со стороны Константиновки, так и с юга, там, где вот мы движемся в районе Роскошного, поселка Артема, то есть практически с двух направлений ножи на Дружковку сейчас усиливается. Понятное дело, что поток разберемся с Алексеевой Дружковкой и Дружковкой, далее мы будем идти с юга востока на Краматорск, при этом сейчас на Краматорск идет давление непосредственно с востока, там, где мы переправились через канал Северский Донец, Донбасс на нескольких участках, и там даже по оценкам противника порядка 8-9 километров до границ города от наших передовых позиций. То есть и до Славянска, и до Краматорска сейчас менее 10 километров. То есть постепенно фронт к ним приближается. Это не значит, что вот эти оставшиеся километры будут легкими, но раньше там было 20-30 километров до этих городов. Но так или иначе, несмотря на все сопротивление противника, остановить и стабилизировать фронт они не могут. Они медленно отступают, теряют территорию.
1: Скажите, пожалуйста, по динамике продвижения, в какой перспективе, я понимаю, что это только ваше мнение, и без претензий, разумеется, но за какой промежуток времени можно взять вот эти населенные пункты Славянск-Краматорск?
9: Если штурмовать Акулоп, то это будет долго. Это как там и можно и год провозиться, как вот мы видели, бои за Волчанск, бои за Кунь-Дзержинск и так далее. Это тоже за Купинск, за который бои там еще до сих пор там тянутся, или текущие. Но есть другие, примеры. Та же Константиновка была взята гораздо быстрее. Константиновка — это большой, достаточно крупный город. Непосредственные бои в самом городе начались где-то в конце февраля. И уже фактически в июне оборона противника в Константиновке треснула. То есть уже в начале, когда появились первые видео с огромным количеством российских флагов, это, я напомню, было начало, по-моему, 6-10 июня. То есть здесь нам потребовалось гораздо меньше времени. Почему? Потому что избежали прямого лобового штурма, удалось осуществить охват вражеской группировки и заход в город с нескольких направлений. То есть здесь у нас получилось как вот с Угледаром, как с Селидово, еще рядом с пунктов, где ставку делали на охват, этот охват был успешным. Если нам удастся осуществлять охват вражеской группировки в Славянске и Краматорске, то там нам удастся серьезно ускорить вопросы освобождения. Понятно, что там легко не будет, но есть методы, которые позволяют сократить время, которое не тратится на освобождение этих городов. Важную роль играет то, насколько эффективно мы сможем перерезать логистику. противника за Славянском и Краматорском, потому что многие сражения, которые выиграла наша армия, ну, собственно, даже сражение за Константина, поэтому во многом результат уничтожения логистики противника. То есть так же, как уничтожили в свое время логистику противника на Курском направлении, когда у них она обвалилась еще до того, как началась даже операция «Поток», а логистика у них уже в Суржу умерла. Да, и так же, как вот бы с Константином происходило, ну и с тем же Селидово. Так что здесь вот есть факторы, которые могут ускорить вопрос освобождения, но, повторюсь, опять же, противник будет делать очень серьезную ставку на оборону этих городов.
1: Угу. И тогда, раз уж Купинск коснулись, там ситуация сейчас какая? Который, я напоминаю, да, было объявлено, что он взят, потом выяснилось, что все немножечко не так. Сейчас решили, насколько я понимаю, с той же Константиновкой не торопиться.
9: Ну, Купинск — это момент, когда вот, ну, тогда заявлялось, то есть по большей части город, ну, только контролировался российскими войсками, потом противник в декабре начал контрнаступление с целью полностью взять Купинск под контроль. Они смогли серьезно зайти в город, оттеснить наши войска, но свои цели они не достигли. В итоге фронт стабилизировался в самом Купинске, там, ну, соответственно, ни мы полностью город не контролировали, ни они не контролировали, и соответственно, бои вот там за городскую застройку продолжаются, но при этом за последний месяц наши войска снова начали расширять зону контроля в застройке, но пока говорят о том, что Купинск там полностью контролируется нами или противником, ну, проблематично, потому что там достаточно плавающая линия фронта. Главное, что наши войска сохраняют контроль над центральными районами, устойчивый контроль над северными и северо-восточными. Противник сохраняет присутствие в западной и юго-западной частях Купинска. И продолжается, обе стороны испытывают серьезные проблемы с логистикой, потому что с обеих сторон применяется там большое количество дронов, и доставка людей и грузов в Купинск представляет собой, ну, достаточно трудную задачу, потому что обе стороны понимают цены с логистики и стараются, ну, не допустить того, чтобы кто-то мог накопить в Купинске более крупные силы для того, чтобы уже завершить, склонить чашу весов в свою пользу. Конечно, в итоге сейчас события в Купинске, это вот как был вот годовой, вот годовые бои в Волчанске, когда вот мы зашли, потом противник контратаковал, потом мы, ну, то есть вот идет такое позиционное бадалово, и пока вот оно не закончено. Но если говорить о тенденциях, за последний месяц мы там расширили зону контроля и, скажем так, вернули себе инициативу в боях.
1: И что касается Купинска, это неподалеку от Харькова, другое направление, Запорожская, Малая Токмачка. Постоянно спрашивают и сейчас уточняют в комментариях. Скажите, пожалуйста.
9: Ну, если брать ситуацию, допустим, тоже Малая Токмачка, мы контролируем кусок восточной и юго-восточной части Малой Токмачки. Противник сохраняет контроль над западной и центральной частью Малой Токмачки. То есть позиционные бои там продолжаются. Если говорить о подвижках на вот этих участках, за последний месяц были продвижения в Новоданиловке, это дальше южнее, к югу от Орехова. Там наши войска продвигались. Поэтому вот здесь, ну, фронт, по сути, находится в позиционном состоянии, а реальные продвижения сейчас идут к востоку от Орехова, где наши войска вот продвинулись к западу от Верхней Терсы, к западу от Воздвиженки, где, ну, это фактически уже находится даже к севернее, ну, северо-восточнее Малой Токмачки. Здесь наши войска стараются продвинуться к трассе снабжения Ореховской группировки, чтобы ее взять под устойчивый контроль. И тогда уже вот вопросы продвижения к Орехову, зачистки той же Малой Токмачки и Щербаков, это вот станут решаться гораздо проще, потому что у противника возникнут серьезные проблемы с логистикой. Отсюда и ожесточенность боев вот в районе Воздвиженки, где на наши атаки противник отвечает контратаками, где стремится сковать нашу группировку и не допустить ее продвижения на запад.
1: Борис Александрович, смотрите, какой интересный момент. Мы уже, ну вот, с интервалом в две недели третий раз за последнее только время наносим массированный удар по Украине. Один из самых мощнейших был накануне. И, ну, судя по тем повреждениям, которые наносим, складывается впечатление, откуда у них там вообще остаются, ну, скажем, невыявленные нами цели для того, чтобы собирать беспилотники. Ну, в таких масштабах, чтобы запускать. А запускают они часто и много. То есть, вот к вам вопрос. Да, да, если у вас есть ответ на этот вопрос, пожалуйста.
9: Ну, Challenger это просто, во-первых, у них часть промышленности по сборке дронов вынесена за рубеж, и, собственно, и там же по ним, по этой части удары не наносятся, соответственно, как бы там сборка как бы шла, так и идет по тем предприятиям, которые собирают на Украину, периодически удары наносятся, и периодически эти якобы мирные объекты, которые там, они там начинают ныть, что ой, ужас, ужас, там ударили, а потом там находят обломки сборочного цеха, там крылья дронов, которые там собирают. Во-первых, они не делают ставку на крупные заводы, они занимаются рассредоточением сборки узловой, и, ну, и даже вот, ну, если дроны меньше тактического уровня, то, конечно же, они их стараются рассредоточить по различным мастерским. Это отчасти не очень эффективно с точки зрения массовости производства, потому что, ну, большой завод, понятное дело, собирает больше. Но с другой стороны, большой завод уязвим, его легче вывести из строя, а вот сеть расширяющихся различных сборочных цехов, ну, уже сложнее. То есть там требуется длительная системная работа. Но при этом есть и ключевые предприятия, которые собирают отдельные узлы. Ну, допустим, выведение из строя такого предприятия создает проблему по сборке отдельных типов дронов. Именно поэтому мы наблюдаем, с одной стороны, удары по различным предприятиям, собирающим детали, связанные с электроникой, РЭБ, РЛС, РЭБами и так далее. А с другой стороны, мы видим массированные удары по различным почтовым терминалам, логистическим центрам, через которые как проходят комплектующие, ну и которые также могут использоваться для сборки дронов. То есть, ну, стратегия здесь прослеживается, эффективность ее, ну, противник отчасти, ну, официально он говорит, что да нет, слабенько бьете, да, но при этом, когда там начинают изучать реакцию тех, кто этим занимался, там уже все не то, не все так радужно, начинается не то, что вот мы отомстим, а у нас тут целый склад сгорел, там мастерская или какая-то. То есть эффект преувеличивать, что сейчас мы там ударили, все разнесли, и там ничего не будут собирать, но это смешно. То есть, конечно, будут, потому что есть большая сеть таких объектов. Но при этом, нанося такие удары, мы ослабляем некоторые возможности противника, и в том числе и по нанесению ударов, и в том числе уменьшаем количество дронов, которые они будут производить. Но при этом общее, важно понимать, общее производство дронов и в России, и у противника растет. Если в мае где-то было порядка 11 тысяч дронов с каждой стороны запускалось, то где-то к августу это количество вырастет существенно, там, до 13-15 тысяч дронов, потому что заводы и цеха открываются и у нас, и у них.
1: Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат». Подписывайтесь. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
10: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
14: О важном.
13: Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Украину и возможные пути урегулирования конфликта. Телефонный разговор лидеров состоялся ночью. Он прошел по инициативе американской страны и длился около полутора часов. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску политико-дипломатических решений, а Путин подчеркнул приоритет урегулирования с учетом российских подходов. Президент изложил свою оценку обстановки на линии боевого соприкосновения. Также обсуждались перспективы возможного сотрудничества между Россией и США после завершения конфликта. Кроме того, поднимались темы посреднических усилий и участия отдельных представителей, а также вопросы исторической памяти и отношений двух стран, включая союзничество в годы Второй мировой.
12: Об обстрелах.
13: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси попал под обстрел во время пересечения линии фронта на Украине. Руководитель агентства сообщил об инциденте, комментируя обстановку вокруг Запорожской АЭС. Он не уточнил, когда это произошло, и не назвал виновных. По его словам, под огнем периодически оказываются и другие инспекторы организации, что нарушает уставы МАГАТЭ и ООН. Ранее российские дипломаты заявляли, что атаки официального Киева на станцию в Энергодаре перешли все допустимые границы.
12: О происшествии.
13: В Турции на берегу Черного моря нашли беспилотник. Его происхождение пока не установлено. Как передает агентство ИХА, дрон обнаружили недалеко от порта Филиос, который остается одним из важнейших на севере страны по поставкам нефти и газа. Предположительно, речь идет о военном беспилотном летательном аппарате.
12: Обо всем.
13: В России с 1 января изменят правила для доноров. Минздрав обновит порядок сдачи крови. Нововведения также предусматривают изменения порядка оформления документов и расширение предварительного тестирования, сообщили в ведомстве. Одним из ключевых новшеств станет возможность проведения экспресс-тестирования биоматериалов перед первой донацией на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций, заболеваний, передающихся через переливание крови. Планируется перевести оформление анкеты донора, информированного добровольного согласия и согласия на обработку персональных данных в электронный формат с использованием электронной подписи. Кроме того, существенно увеличатся сроки хранения документов. Бумажные анкеты будут храниться до 30 лет, а электронные – до 50 с момента первой сдачи крови.
12: О валютах.
13: В официальный курс доллара сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц с нами. Саш, приветствуем.
18: Да, привет, Игорь.
17: Ну, конечно, интересна оперативная обстановка на линии соприкосновения. Летом всегда особенно мы как-то пристально следим. Начать сегодня предлагаю с такой встречи, традиционной встречи с военкорами, с журналистами. Встречался глава Минобороны Андрей Белоусов. И, конечно, такой и президент в последнее время делает акцент на системах ПВО, ПРО, противовоздушной, противоракетной обороны. Говорилось, насколько мы понимаем, о новом виде войск, да, особо обсуждалось. Ну и, наверное, это все в принципе связано, потому что, конечно, к ПВО сегодня пристальное внимание. Что нас ждет? Какие инновации, какие инициативы? Что будет реализовано и что уже делается прямо сейчас?
18: Да, но это встреча, первая встреча, на которой я не присутствовал, потому что я нахожусь в зоне специальной военной операции, и, собственно, наполнение этой встречи. Я знаю так же, как и все из сообщений в средствах массовой информации, из постов моих коллег военкоров. Собственно, да, ПВО было центральной темой и было посвящено большая часть времени, потому что понятно, что всех волнует, когда мы сможем минимизировать угрозы, беспилотную угрозу, которую сейчас противник масштабирует. Да, вот я сейчас в Донецке, я нахожусь у нас в Донецке, сегодня ночью сожгли стоянку фур, по-моему, штук 20 машин, сожгли стоянку автобусов, ну, просто общественного транспорта, да, при этом стреляло, взрывалось в небе очень много, ну, то есть сбивали очень много сегодня мобильные огневые группы. На трассе Донецк-Старобешево сожгли вчера 4 Урала военных этими хорнетами, ночью взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, ну, то есть пытаются вот они воздействовать на логистику, рубить логистику. И, конечно, в этой связи всех очень волнует вопрос ПВО. И Андрей Рымович сказал, собственно, то, о чем мы много раз говорили, что сейчас формируется единый контур противовоздушной обороны, в которой будет единое программное обеспечение, заложены все средства обнаружения, подавления, перехвата, уничтожения, то есть включая гражданские. О чем я сейчас говорю? У нас многие предприятия, например, в приграничье имеют свой РЭБ, да, у нас в разных регионах есть разные военизированные формирования, которые не являются частью Минобороны или Росгвардии, а как в Белгороде, например, это просто ГУП, да, унитарное предприятие государственное, и всех их заводят в единый контур. Он прям жестко сказал, министр обороны, что если мы РЛС там не видим, ее не существует. Значит, сама по себе РЛС не может существовать, она должна существовать в едином контуре. Это вот когда я рассказывал, что в Курской одна система области, в Белгородской другая, в Орловской третья, и они друг друга не видят. Вот сейчас формируется единый такой контур, где они будут видеть друг друга. И, ну, беспилотная угроза, она с нами. То есть она никуда не денется. Просто мы будем ее минимизировать. Но при этом, ты знаешь, я в последнее время частенько встречаю такой тезис, который, мне кажется, просто вражеским нарративом. Я вот прям процитирую дословно. Это один дегенерат иноагент, значит, пишет у себя: «Система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью». И как бы если смотреть на информационный фон, да, то у человека с тонкой душевной организацией может такое впечатление создаться, что это действительно правда. Уже ж даже вон Москву как утюжат. Вон сегодня ночью там 60 дронов сбили. Но на самом деле я вот как человек, который делал массу репортажей с позиций ПВО, мобильных огневых групп, РЭБ в Курской области, в Белгородской области, в Луганской Народной Республике, в ДНР. Я могу сказать, что это совершенно не так. Спросите меня, при чем тут как бы Москва, да, и ДНР, или Луганск, при том, что они как раз и есть первый форпост на пути дронов, которые летят на столицу. Для Селенского Москва с появлением первых дронов вообще у него стала такой заветной целью, причем больше символической, чем военной, но и военной, безусловно, тоже. Вот. Но при этом очевидно, что удары по Капотне, они не отбросят наши войска из Константиновки, и тем более из Красноармейска. Но зато вон картинка какая. Вот, ее очень жадно лепят, там зовут иностранных журналистов на съемки запуска по России этих дронов, и потом такие заголовки, там, Москва в панике, хаос, где там в городских службах россияне больше не могут спать спокойно, Москва, короче, тут главный символ, да, то есть ударил по Москве, и вроде как затряслась, дрогнула вся страна. Вот, тут надо, конечно, признать, что враг наш в последнее время перестроился. Раньше это были такие точечные удары волнами, сейчас это просто постоянное давление на тыл, непрерывающееся, перманентная кампания, у которой вот основная черта – это массовость. Да? Задача как бы не пробить, а перегрузить ПВО, перегрузить логистику, перегрузить связь, забить транспортные узлы, посадить самолеты и всех нас вместе, не только москвичей, а вообще всю страну заставить нервничать. То есть они пытаются вымотать систему, да, а не разрушить ее, потому что понимают, что разрушить крайне сложно, пытаются вымотать. И тут Москва, конечно, точка главных, приложения главных усилий вместе с Крымом и вместе с Донбасской, и с логистикой, и с Новороссией. Да? Но при этом Ну, я понимаю, что все ждут простого ответа, когда мы вообще полностью, стопроцентно начнем все сбивать. Никогда, вот честно скажу, я понимаю, что там ждут какого-то от меня социально одобряемого ответа, да, вот через месяц, через два мы будем сбивать все. Не будем сбивать все, потому что это невозможно, да. Ракет не напасешься, традиционного ПВО, да, для там сбития сотен и сотен дронов ежедневно. По мобильной огневой группе на каждый километр не поставишь, а если поставишь, между ними полетит дрон, они его даже не услышат в полукилометре от себя. Вот серьезно, они еще и летят сейчас. Низко пользуются руслами рек, да, на которых их просто не видно в РЛС. Но я вот вспоминаю опыт Израиля, США во время их горячей фазы конфликта с Ираном. Они себя продемонстрировали еще хуже, чем мы. На московском направлении сбивается подавляющее большинство того, что летит. Но другой вопрос, что мы сейчас сталкиваемся в основном с беспилотной угрозой, мы пока не сталкивались с массированным запуском ракет. Это, я боюсь, нам еще предстоит, да, включая баллистические. Вот. Но сейчас, с условием тех единиц, которые долетают до цели, вот я рискну предположить, что перехватываются, ну, процентов 98 запущенного, да. Ну вот, оставшиеся пару процентов враг тащит там свои каналы и все это тиражирует. Вот смотрите, дым над Москвой, вот смотрите, Волгоград прилетело, вот смотрите, Пенза прилетела. Ну вот, 800 сбили, а 2 прилетело, 3 прилетело. Ну, к сожалению, они эту картинку и делают, да. Может быть, сейчас кто-то заметил, да, из наших слушателей, зрителей, там, и в том числе подписчиков моего канала в Максе, канал КОЦ в Телеграме, канал КОЦ Ньюс, что появилось намного больше объективного контроля с нашей стороны, да. Появились объективный контроль с гераней, как они бьют по газораспределительным станциям, по бензовозам, по АЗС, по... Вот вчера ударили по ЛЭПу в Запорожье 124 киловольта. Это ЛЭП, которая питает Днепрогэс. Ну, то есть кажется, что мы начали больше бить по Украине сейчас. И это и так, и не так. С одной стороны, ну да, действительно, чуть больше начали бить. С другой стороны, просто начали больше показывать, чтобы перебить эту картинку. По этим ударам мы еще поговорим сегодня поподробнее. Но все-таки возвращаясь к нашему ПВО. Раньше-то что летело? Раньше летело такое тихоходное с маленькой боевой частью. Долетит хорошо, не долетит, и ладно. Теперь все иначе. Сейчас враг пошел и числом, и качеством. То есть и техники стало в разы больше, и техника стала злее, мощнее, умнее, быстрее. Вот. И, собственно, они перешли на комбинированную навигацию, их сразу не глушанешь, и так далее, и так далее. И при этом враг в ход каждой атаки разбирает там и с помощью спутников, и с помощью разведки, и с помощью боевого искусственного интеллекта, куда загружается в том числе картинка с Земли, которую мы дружно вываливаем зачем-то в социальные сети. И ситуация будет сложнее, будут там осенью удары по газовой инфраструктуре, будут ближе к зиме удары по теплоэлектроцентралям, появятся баллистические у них ракеты, не в промышленных масштабах, потому что они двигатели сами не умеют делать, но появятся. Вот. Но я все-таки призываю как-то к критическому мышлению, да, и когда вам говорят, что наше ПВО дискредитировало себя, просто плюньте этому человеку в лицо, потому что на фоне сотен дронов, которые ежедневно идут в столичный регион и падают за сотни верст до Кремля, так может считать только враг, что дискредитировал ПВО себя. Я считаю иначе, потому что каждую ночь кто-то не спит, чтобы спали мы, и пока летят сотни, а долетают только единицы, это не провал ПВО, это повод задуматься, безусловно, где еще можно усилить ПВО, об этом и президент говорит, чтобы процент там урона был еще ниже. Но при этом, вот, пользуясь случаем, надо поблагодарить всех, кто бережет небо, пока мы спим, от линии фронта, потому что это здесь начинаются эти перехваты, до Москвы и дальше.
17: Продолжим буквально через пару минут.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
19: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Сказано на радио. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
22: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
25: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Продолжаем, Саш. Ну и вот ты начал говорить про удары по тылам и на Украине или по Украине. И в прошлый раз мы тоже об этом говорили. А как-то мало, правда, вот, слышно этой информации. Эти перечисления становятся рутинными, а там, но те же заправки, насколько мы понимаем, тоже стали уже так даже не основной, да, а так вот, наверное, заодно.
18: Угу. Да, это новый мем такой, как правильно в Украине или на Украине, правильно по Украине. Вот, ну, действительно, раньше было мало, ну, есть объективная реальность, да, у нас мало объективного контроля с той стороны, я имею в виду видео тех зевак, потому что у них за такие видео есть уголовная ответственность, в отличие от нас, поэтому мы в силу объективных причин получаем мало картинки с земли, но она все равно каким-то образом прорывается. И до недавних пор мы, я не знаю почему, по каким таким соображениям мы не выкладывали, ну, Министерство обороны не делилось съемками с тех герани. У нас сейчас герани-сикер появились. Это герани с самонаведением. Ну, это вот как у Хорнета. Мы долго обсуждали, да, ах, какая умная машина. Она сама распознает цели. У нас герани такие же. Также распознают цели, также захватывают их. И в свободном полете без участия оператора могут их атаковать. Как сейчас они атакуют те самые АЗС, например, по восточной, центральной Украине. И это, ну, достаточно... большие объемы, то есть, ну ладно, они по нашим бьют НПЗ, то есть у нас заправки есть, бензина нет, да, ну бензин как бы так дозированно есть, да, а у них бензин есть, а заправок нет, то есть заправиться негде. И там только за последний месяц, это вот буквально на днях заявил министр инфраструктуры Украины, Пивоварский есть такой, он сказал, не за месяц, за последние два месяца сгорело более 150 автозаправочных станций. Вот кто-то посчитал, честно говоря, не берусь утверждать, что это правда, но якобы на... всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки. Ну, понятно, что можно подгонять бензовозы, с них там заправлять машины, да, ну, то есть это какая-то мобильная штука, она, безусловно, присутствует. За последний месяц мы уничтожили, сожгли 100 бензовозов. Вот Ты что-то слышал про это?
17: Ничего, да, не говорят.
18: А вот мы уничтожили 100 бензовоз. Зато мы все тут рвем на... Ну, кто мы? Караул патриоты. На голове последние волосы. Ай, нам жгут бензовозы. Мы тоже жгли. Мы вообще... Middle Strike, вот эту историю, да, с ударами на среднюю дистанцию тыла, 100 там с небольшим километров, это вообще мы начали. Мы начали брать под контроль дорогу, ведущую от линии боевого соприкосновения в Павловск, в Днепропетровской области. И мы начали брать под контроль дорогу, которая ведет из Изюма в Харьков. Мы начали брать, там, да, начиная с Курской области, когда мы от Юнаковки до Суджи брали под контроль. Это тот же Middle Strike. Вот, противник тоже начал как бы приносить нам урон, ущерб на этом Middle Strike. Но это не говорит, что мы ничем не отвечаем, мы ничего не делаем. А 150 заправок как бы и 100 бензовозов за месяц – это нормальный результат. У нас пошли удары по газовой инфраструктуре Украины очень системно. И главное, что мы начали выкладывать видео, как мы это делаем. Прям с герани. Одна герань бьет, другая снимает, потом она заходит, тоже бьет. И вот прям системно. Вот только там прошлый месяц, да, 2 июня, ключевой объект нафтогаза на Харьковщине был уничтожен. Потом тоже в июне газодобыча на Полтавщине. Да, это их главное, как бы газовый актив. Туда нанесли удар. Потом по газораспределительной станции в Понютино, да, ну, то есть и удары, удары, удары, и сейчас уже по оценкам украинской прессы где-то на 75% от пиковых

кубометров. То есть им надо там где-то искать 1,5 миллиарда долларов живыми деньгами, чтобы все это купить. Мы начали бить по энергетике, в том числе, ну вот как я сказал, да, 124 киловатта, киловольта, прошу прощения. Ну это серьезные удары, и свет-то может закончиться в какой-то момент. Он и так заканчивается то в Запорожье, то в Сумской области. Они уже вводят, как зимой, да, вот эти веерные отключения, плановые отключения. Вот. А вот про 154 киловольт, который я сказал, в районе Запорожья, это не просто пара столбов, да, в поле, это ключевое звено Запорожского энергоузла. Оно связывает там Днепрогэс с несколькими подстанциями, которые питают город, питают заводы, а это крупнейшие металлургические заводы на Украине сейчас испытывают очень серьезно нехватку электроэнергии. По портовой инфраструктуре тоже мы бьем регулярно и саму Одессу, и Черноморск, и порт Южный. Вот, и через это же все там и железо, руда, да, на экспорт идет, и зерно, и масло, и там в 2025 году, за весь 2025 год по портам прилетело, это опять же украинская статистика, 150 раз. Только за первое полугодие 26 года по портовой инфраструктуре украинской уже больше 180 ударов. То есть за полгода превысили годовую норму, да, прошлогоднюю. И ущерб там, ну, есть у них аграрный союз такой, и вот его представители говорят, что ущерб только, ну, вот, от разрушений это порядка 1,5 миллиардов долларов, да. Ущерб от, как это, от неполученной выгоды, он, ну, его сложно подсчитать, но вот они говорят, что прямые убытки агросектора от ударов превысили 11 миллиардов долларов. Да, из них это 6,5 миллиардов, это уничтоженная техника, вот эти элеваторы разрушенные и прочее, прочее, прочее. Масло. Завод по подсолнечному маслу в Черноморске стоит. С 26 апреля все, он встал, он не может работать из-за наших ударов. Зерно там к середине мая они просели почти на 20%, да? Руда за полгода они вывезли на четверть меньше, чем за такой же период прошлого года. И если все это как бы складывать, то ну, достаточно серьезный мы урон наносим. И опять мы в очередной раз повторяем, что мы наносим этот урон как бы не Украине, потому что Украины своей экономики нет. Ну, не досчитается она там этих 11 миллиардов, 13 миллиардов. Но ей дадут их все равно. Вот только что поступил свежий транш на оружие. Оружие дадут, топливо дадут. Но не делать это тоже нельзя. Вот, железная дорога, там у них вообще, значит, какой-то швах, да. Да, то есть 300 локомотивов выбито за 4 месяца этого года, убыток в 9 миллиардов, ну, правда, гривен. И, собственно, нет никаких просветов, потому что мы по тяговым мощностям Украины бьем постоянно. А это и логистика, а это и экономика, потому что пассажирские перевозки падают, грузоперевозки падают, заводы встают из-за того, что не приходят сырье, да, для этого завода, и как результат, значит, не работает оборонная промышленность. Это не значит, что как бы у нас все хорошо, да, у нас тоже есть свои проблемы, о них вот только что президент говорил, но тут, видишь, у нас разные с Украиной подходы в силу, ну, разных ресурсов, которыми мы обладаем. То есть Украина пытается через тыл воздействовать на настроение общества, которое, по мнению Киева, должно заставить российские власти прекратить войну. Мы все-таки первоочередную ставку ставим на линию боевого соприкосновения. Да, нам бьют по тылам, да, мы испытываем определенные неудобства, определенный дискомфорт, определенные убытки, но мы сейчас имеем инициативу на земле, и как бы нам быстрее надо взломать генеральную линию обороны противника в Донбассе, чтобы потом выйти на оперативный простор на границе и диктовать уже с позиции силы. Бьете вы по талам, не бьете, а мы сейчас вот, я не знаю, на Киев пойдем, например, да, вот. Что, конечно, вряд ли, но тем не менее. То есть у нас вот такой подход. Мы должны отправить противника в нокаут, а не выиграть там, да, по очкам. Вот. И черт его знает, чей подход сейчас выигрывает. Но и Украина по нам довольно болезненно бьет, но при этом не влияет на ситуацию на земле. И мы на земле продвигаемся, но

0: При этом продолжаем бить еще по глубоким тылам. Есть, конечно, вопросы по целям. Хочется все-таки, чтобы начали бить по мостам через Днепр, о чем нас постоянно спрашивают, да, в эфирах. Вот. Но по поводу мостов через Днепр мне тут приснилась одна теория. Вот, я даже проснулся в поту и записал ее быстро в блокнот, чтобы она не улетучилась. И вот после новостей предлагаю ее озвучить.
1: Главная интрига, да, этой программы. Продолжим буквально через несколько минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
4: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего, мексиканские. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли в понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пожизненно на этом огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это было только вопросом времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполнять любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Российское военное командование до полудня ждет решения Киева о готовности забрать тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих. Накануне Министерство обороны предложило украинской стороне прекратить обстрелы города 6 июля с 12 до 18.00 по Москве на период проведения операции. Подчеркивалось, что меры носят гуманитарный характер и направлены на организацию безопасной передачи тел. Если Киев проигнорирует дедлайн или продолжит удары, проведение гуманитарных мероприятий будет считаться сорванным.
2: О происшествии.
5: Фейерверк ко дню независимости США пошел не по плану. Бруклинский мост в Нью-Йорке загорелся во время шоу, пишет «Нью-Йорк-Пост». Пиротехнику запускали прямо с переправы. Внезапно на одной из секций повалил дым, а затем появились языки пламени. Позже огонь заметили еще на нескольких отрезках. «Сначала я подумала, что так и задумано, но потом испугалась, что все взорвется», рассказала туристка из Франции, которая смотрела шоу с набережной Бруклина. Все очаги возгорания ликвидировали примерно через минуту. Повреждена ли конструкция, пока неизвестно.
2: Об образовании.
5: Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Новая программа направлена на то, чтобы школьники получали более прикладные знания, которые будут полезны в будущей профессии и повседневной жизни. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В рамках изменений планируется сделать курсы по математике, физике, химии и биологии более практикоориентированными. Также в перечень метапредметных результатов будут включены навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Обновленный стандарт должен определить новые подходы к обучению старшеклассников и адаптировать школьную программу к современным требованиям.
2: О спорте.
5: Российские синхронистки победили в групповой произвольной программе среди юниоров на чемпионате Европы. Спортсменки опередили сборные Испании и Белоруссии, которые заняли второе и третье места. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России. Ранее россиянки также завоевали золото в технической программе. Турнир в Германии проходил с 30 июня по 4 июля.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 19, облачно, днем возможен слабый дождь. В Петербурге 16 выше 0, там облачно с прояснениями, идет дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц и сон Александра Коца. Вещи, да, о мостах через Днепр. Здесь была пауза подумать. И мосты, и Днепр.
0: А
1: и...
0: не дай бог вещи, на самом деле. Потому что, ну, очень часто спрашивают. У меня нет ответа, почему мы не бьем по мостам. Ну, кроме того, ответа, что их невозможно сложить, потому что они строились в советское время, и надо очень много ракет. А если они будут не попадать, это ж какая будет картинка и прочее, прочее. Ну, а противник, как мы видим, просто выносит мосты и не рассуждает. Понятно, что это не магистральные мосты. Даже тот мост, который вот сегодня ночью на трассе Донецк-Мариуполь сложили, он все-таки не магистральный, там и объезды есть, это не критическое разрушение, хотя и неприятное, и оно о многом говорит, потому что мы видим, что стараются отрезать логистику всего сухопутного коридора.
1: Ну и над Крымом-то мосты же тоже постоянно под угрозой, да?
0: Да, Новоазовский вот мост тоже разбили, то есть из Большой России туда, в Новороссию, будет проехать крайне сложно. Соответственно, будет падать возможности логистики. Ну, военная логистика всегда найдет свой ручеек. Тут больше бьют по гражданским. Так вот, почему мы не бьем по мостам через Днепр? Приснилась мне такая теория, что мы ждем начала большого конфликта с Европой. Это, повторюсь, не экспертная оценка, это вот мой полночный бред. Вот, значит, мы ждем большого конфликта с Европой, Европа, значит, пойдет на нас большими силами, перейдет на левый берег Днепра основными силами своими натовскими, и тут мы как шибанем по днепровским плотинам, они как снесут все эти мосты через Днепр, и останется, значит, весь основной контингент НАТО на нашем левом берегу, отрезанный Днепром от правой стороны, и тут мы их всех орешником и раздолбаем. Вот. Ну, это вот в порядке бреда, почему мы не бьем по мостам. Значит, вот, ну, представьте, как я много об этом думаю, если мне вот даже снятся вот такие теории, не знаю, другого объяснения пока более-менее логичного у меня нет. Значит, по поводу, ну вот я в прошлом кусочке говорил, что не влияет ситуация с ударом по тылам на обстановку на фронте. Ну, действительно не влияет. Во-первых, ну я не слышал, чтобы кто-то говорил там о нехватке снарядов, патронов, дронов и прочего-прочего-прочего. Наоборот, как бы ушли куда-то в прошлое, да, вот эти разговоры о том, что нам не хватает мин, о том, что у нас норма танковых снарядов 1,5 снаряда на 10 танков в сутки. Ну, вот нет этого сейчас, да, то есть, ну, каким-то образом мы этот боеприпасный голод преодолели. Дроны, ну, дронов всегда будет не хватать. Вот каждый пилот, к которому вы приедете, он всегда будет говорить, хотелось бы больше. Ну, потому что цели есть, как бы, хотелось бы больше. Но дронов сейчас действительно огромное количество появилось, и разных, и новых, и всяких. А вот топливо, ну вот не слышал я, чтобы кто-то там в Москву ездил за бензином для фронта, или чтобы гуманитарщикам заказывали привезти дизельное топливо. Ну вот для войны топливо есть. А, тоже незаметно. При этом идет постоянное продвижение. Там даже я вчера вычитал в украинских СМИ, что они там уже задумываются об эвакуации мирных жителей из Славянска, из Краматорска. Они говорят, что эти города скоро превратятся во фронтовые города, уже уличные бои не за горами. А вот тревожная картина. Но вообще логика клещей, да, вот этих вокруг генеральной линии обороны, она складывается сразу из нескольких движений наших. То есть это, во-первых, работа сразу трех группировок войск. Это Запад, Юг и Центр. Первое движение – это от недавно взятой Рай-Александровки в сторону Николаевки, да, восточные ворота или северо-восточные ворота Славянска, ключ ко многому на этом направлении. Николаевка – это Славянская ТЭС, и, что важнее, это доминирующая над всей местностью высота, по сути, ключ к городу. Вот в 2014 году после падения Николаевки пришлось уходить из Славянска. При этом мы видим, что в этом же районе между Кривой Лукой и Закотным пехота вражеская уже прижата к реке, сидит без снабжения. То есть там уже образуются такие локальные маленькие котлы, ну не котлы, карманчики такие. Второе движение – это вот как раз группировка «Запад» от Красного Лимана. Там замысел простой. Взятие Красного Лимана открывает путь и на Славянск, и на Краматорск, а удар вот в юго-западную часть, в юго-западном направлении с заходом, допустим, на Алексеево-Дружковку, это уже дает такой охват обороняющейся группировки с юго-востока и с северо-востока. При этом в самом Лимане у нас дела так неплохо продвигаются, расширен контроль и в центральном районе, и в южном районе, и вообще там, по-моему, из 11 тысяч домов осталось 150 освободить. Третье направление – это, мне кажется, очень важным перерезание артерий между городами, между Славянском и Краматорском. Вот на этой неделе Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Малиновка, и вот мне кажется, логичным от Малиновки двигаться на запад через там такие населенные пункты Заповедная, Васильевская пустошь, Первомайская, по-моему, называется, и до Беленького прям, да, а от Беленького всего 3 километра до трассы Н-20, это трасса как раз, которая соединяет Краматорск и Славянск, ее, вот эту трассу между Краматорском и Славянском, в 2014 году противник отрезал в самом начале, сел намертво на эту трассу, и так и не смогли мы его оттуда сковырнуть до самого выхода из города-символа. Перерезать вот эту ракаду, конечно, надо. Ну и наш, как бы, козырь в рукаве, да, это Добропольский участок, который часто выпадает из разговора про Славянско-Краматорскую агломерацию, хотя это западная ее створка, да, если Красный Лиман – это условно там верхняя Клешня, да, или Крышка, Константиновка – это такие южные ворота, Доброполя – это вот западный палец, который замыкает охват с той стороны, откуда оборона ВСУшниками не готовилась. То есть здесь-то уже мы вышли на окраины Доброполя, да, там расширили зону контроля в районе Белецкого, вот, а за самим Доброполем, как президент сказал, да, вот в интервью Зарубину, когда описывал ситуацию на фронте, нет подготовленных оборонительных рубежей. Ну, что-то, конечно, они там накопают, какие-то окопчики, но вот такой мощной линии обороны укрепрайона там, конечно, уже не построят. А если город мы вскрываем, то, соответственно, дальше открытое поле до границы, там, по-моему, километров 30, да, госграница, Днепропетровская область, пожалуйста. Ну и плюс, конечно, дорога от Доброполья на Краматорск, это уже как бы, ну вот, со всех сторон мы как бы и подходим. При этом, ну вот все говорят, что противник готовит какие-то там, какие-то провокации, какие-то свои контрнаступления. Вот черт его знает, как он это умудряется делать, когда мы его раздергиваем на всех направлениях, включая, допустим, Днепропетровский участок, да, там вражеские ресурсы пишут, что участок превратился в один из самых плотных, да, и там у противника болит сразу в нескольких местах. Ключевое это сейчас формирование плацдарма на реке Волчья, да, там на прямо под Покровским есть такой населенный пункт, там Покровское, вот, и по сути к концу месяца прошлого там оставалась, ну, только Александровка у противника, если ее освободить, получается очень удобный плацдарм для действий как на Днепропетровском направлении, так и на соседнем Запорожском, а вот как раз смычка, да, она очень важна, потому что нельзя там в отрыве друг от друга рассматривать, вот на этой неделе там были освобождены Ровное, Лесное, Копани, как бы вот мы постепенно, опять же, подходим к важнейшей рокаде, к трассе, которая снабжает Ореховский гарнизон, да, Орехов крупный укрепрайон на пути к Запорожью. Когда мы возьмем Орехов, у нас уже будет возможность идти в сторону города Запорожья с двух сторон, да, то есть и с востока, и группировка Днепр будет с юга двигать. Нужно ли нам Запорожье? Конечно, нужно. И Владимир Путин на минувшей неделе снова расставил все точки над «и». Он сказал, что в главные задачи СВО входит освобождение Донбасса и Новороссии. А то мы за разговорами о духе Анкориджа как-то про Новороссию все время забывали. Как-то Новороссии там в контексте обсуждения договоренностей на Аляске и не пахло почему-то, да, вот в этом духе Анкориджа. А Владимир Путин сказал, что задача Новороссии стоит. А что он поднимает под Новороссией? Честно говоря, я не могу сказать, но точно совершенно он имеет в виду, скорее всего, Запорожскую область и Херсонскую, а, соответственно, Запорожье и Херсон никто с повестки дня не снимал. Имеет ли он в виду под Новороссией еще и Николаевскую и Одесскую область, я ответить не могу. Но при этом, как реалист, понимаю, что пока, конечно, это не перспектива там ближайших месяцев.
1: Вернемся через пару минут уже.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио.
6: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В английском языке слово air обозначает воздух, а в малайском – воду. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, Саш. Теракт в Монако все обсуждают, да, но мы не можем тоже пройти мимо темы Белоруссии. И не вдаваясь вот в детали, нюансы, дипломатические тонкости, вот хочется спросить, Белоруссия в точке напряжения или вот пока отпустила? Ну и в целом, как бы, да, отстанут ли от нее?
0: Да, конечно, не отстанут. Беларусь – ближайший союзник Москвы, да, то есть союз с Россией. Для Минска это такая несущая стена, да. А Пекин, да, куда отправился Александр Григорьевич на минувшей неделе, это такое восточное крыло, да, к этой стене. И мне кажется, что Москва, Минск и Пекин сейчас синхронно работают на один многополярный контур, да. Тут как бы поездка Лукашенко в Китай – это звено в этой общей цепи, а не игра на стороне. То есть это все в нашем внутреннем контуре. В конце концов, Лукашенко, ну, мне кажется, может купить у Китая то, что Китай не продает нам, чтобы не возбуждать западную общественность. Да? Мы же не знаем, о чем там шла речь в Пекине во время его визита. Разумеется, исключительно в оборонительных целях, да, чтобы суверенитет белорусский хорошо себя чувствовал. А что было основное, что сказал Си Цзиньпин? Александр Григорьевич Си Цзиньпин сказал, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это как бы тоже такое заявление, сигнал вот этому взорвавшемуся Наполеончику, который решил, что, что как бы планеты крутятся вокруг него, а он солнце этой вселенной. Ну вот головокружение от успехов, он просто все время забывает, что оно не за свой счет, оно за счет западных денег, западного оружия, западных технологий, западных разведданных. Если все эти краны в один момент перекрыть, то он, собственно, остается только со своей треуголкой дырявой. Вот, и как бы и все. Вот, поэтому, ну, напряжение все равно будет, потому что сосед вот такой, что там по вот этим их ультиматумам, ну, я даже обсуждать не хочу, потому что мы не знаем сущностного наполнения, есть там эти ретрансляторы, нет там этих ретрансляторов, выключили, не выключили, потому что Зеленский говорит, выключили, Сырский говорит, не выключили, они там сами теряются в показаниях, а герани как летели, так и летят, еще и с новыми модулями теперь летят самонаведение. И как бы что, ну, не знаю, тут тоже, опять же, раз я в этой передаче там пересказываю свои сны, то можно еще какую-нибудь там фантасмагорию, да, придумать. А вдруг Александр Григорьевич ездил в Пекине встречаться, ну, например, с представителями Северной Кореи, допустим, да, пусть Зеленский понервничает, да, послушает нашу передачу и понервничает, потому что, как бы, в марте Лукашенко уже летал в Пхеньян, встречался там с Ким Чен Ыном, подписал договор о дружбе, вот, назвал Кима умницей, Си Цзиньпин сам только что ездил в КНДР, кстати, да, то есть тропинка протоптана-то со всех сторон, и мне кажется, что это было бы очень символично, мне кажется, в Киеве, в Брюсселе поперхнулись бы венским кофе, если вдруг на северной границе Украины и на южной границе Беларуси образовался бы какой-нибудь экспедиционный корпус Корейской народной армии. Это был бы такой интересный асимметричный ответ, на который Зеленскому, ну, не знаю, было бы ему что-то ответить или не было. Я думаю, что травмы, полученные им в Курской области при участии наших друзей из Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики, они до сих пор не зарубцевались, до сих пор это самое, гноятся. Поэтому так. Но в любом случае важно то, что Лукашенко сказал, что Белоруссия при любых раскладах остается с Россией, и поэтому здесь что-то комментировать только портить.
1: Теракт в Монако, причем здесь мошенники.
0: Теракт в Монако, да. Взбодрили украинцы эту тихую монархию, или не монархия, аж, да, Монако. Не было никогда у них таких терактов, даже близко, а тут на тебе среди бела дня украинский олигарх, какая-то дама, которая отрывает ноги, потом выясняется, что это украинский олигарх, который находится под украинскими санкциями, что он якобы должен был выступать в Европарламенте, рассказывать о коррупции украинской, естественно, и тут его взрывают. Может быть и такое, а может быть и, да, причем здесь мошенники. Вообще в этой квартире жил Вадим Ермолаев, основатель днепропетровской компании Алеф Эстейт, Мос-Сити, Бас. Ну, в общем, неважно, нас интересует как бы его бэкграунд, да, есть документальный фильм «Алеф», как раз про его империю, где говорится, что в нее входили те самые колл-центры, с помощью которых облапошивают не только наших граждан, да, российских, доверчивых, но и граждан Евросоюза. Значит, в декабре 25 года на Кипре Интерпол арестовал его сына Артура. Вот, и его признали виновным в создании преступного сообщества, в частности, в сети колл-центров под брендом «Космо». И базы этих колл-центров были в Днепре, в Днепропетровске и в Киеве. А среди жертв этих колл-центров были граждане Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Турции на 100 миллионов евро. Значит, там они насчитали ущерба, но при этом срок дали какой-то там смешной, 5 лет условно, по-моему. Он внес там 8,5 миллионов евро на депозиты прокуратуры и в тот же день улетел в Израиль. Вот. Но бенефициаром, да, вот этих колл-центров, а их под 150 штук насчитывается, называют как раз Ермолаева-старшего Вадима, которого и подорвали. Вот. То есть тут как-то совпадение, да, в глаза прям бросается. Вообще все фирмы этого Ермолаева, там и «Призма», и «Босфор», и «Каскад», они все фигурируют в списках адресов мошеннических офисов. Да, вот колл-центры находятся по тем адресам, где находятся его большие компании. Ну вот сдали в аренду, так совпало, наверное, совпадение. Вот. Но вообще это же второй такой случай. Давайте вспомним февраль, по-моему, это был, да, этого года, Бали, где расчлененным нашли этого самого, из Днепропетровска, опять же, Игоря Комарова, да, сначала он писал слезливые видосики о том, что, дескать, вот, надо срочно 10 миллионов долларов или сколько там, иначе меня убьют, а потом его нашли расчлененным, да, то есть... Ну, не знаю, о чем это говорит, да, то есть, может быть, просто вот эти офисники, как их называют на Украине, облапошили не ту бабушку, чью-то бабушку того человека, который имеет возможности одного расчленить на Бали, а другого подорвать в Монако, ну, то есть, это такой уровень, да, уровень... Посмотрим, к чему придет расследование. Я думаю, что оно очень быстро заглохнет и уйдет куда-то в нижние слои информационной атмосферы, после так же, как и подрыв северных потоков, когда внезапно вышли на агентуру СБУ, которая на катере выходила со взрывчаткой в море. Также и здесь он уже говорят, что все следы ведут в СБУ. Вот как только в СБУ ведут следы, также расследование громких преступлений в Европе тут же куда-то исчезает, и мы перестаем об этом помнить через неделю, Игорь.
1: Ну и Залужный собрался там смена «З» на «З» в президенты. Зеленский его спросил, собираешь? Да, конечно. Потом к нему поехали гонцы отговаривать, это, мол, раскол случится, а он говорит, нет, планы отменять не буду. Интересно, на этом фоне американская Гэллоп провела опрос на Украине, и 66% выступают за скорейшие переговоры с Россией. То ли кому-то новому придется это учитывать, Гэллоп же к выборам обычно что делает, то ли непонятно, как бы за какие переговоры. Может, они за переговоры об ультиматуме выступают, да, 60, то есть уже не очень понятно,
0: ну,
1: что происходит.
0: Статистика такая штука, кто ее заказывает, тот ее и танцует, как бы, если мы возьмем украинскую статистику, там наоборот 60 за продолжение боевых действий до полной победы, и еще там процентов 10 будут упоротых из них, которые хотят границы 91-го года. Что касается Залужного...
1: История, кстати, извини, перебью, история с ТЦК, которая каждый день стала выходить на самый верх новостей, она, конечно, наверное, довольно однозначно говорит о настроениях украинского народа.
0: Ну, в общем, да, и количество уголовных дел о дезертирстве из армии, а их только за этот год уже около 70 тысяч, то есть больше, чем за весь прошлый год. Вот, что касается Залужного, но это столкновение двух лидеров харизматиков, оно неминуемо, да, оно будет рано или поздно, будет ли для нас, ну, мне кажется, мало что изменится, да, может быть, изменится в худшую сторону, потому что все-таки Залужный — это солдафон, и он тут же и сделает ниже возрастной ценз, он тут же, значит, переподчинит финансовые потоки на войну, он тут же, как бы, отметет лишние расходы там на какую-то социалку и прочее, то есть все будет подчинено войне, поэтому для рядового украинца точно лучше не станет, а с другой стороны, ну, какой-то новый этап в нашем противостоянии, во внутреннем противостоянии на Украине, кто его знает, может быть, оно приведет к внутреннему столкновению и каскадному обрушению государственности. Вот на этой очередной фантасмагоричной ноте я предлагаю попрощаться.
1: Спасибо, Саш, да, до встречи через неделю.
0: Всем пока.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
12: Реклама.
13: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
18: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
19: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
20: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
21: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
20: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О спецоперации.
5: Российское военное командование до полудня ждет решения Киева о готовности забрать тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих. Накануне Минобороны предложило украинской стороне прекратить завтра, 6 июля, обстрелы города с 12 до 18.00 по Москве на период проведения операции. Подчеркивалось, что мера носит гуманитарный характер и направлена на организацию безопасной передачи тел. Если Киев проигнорирует дедлайн или продолжит удары, проведение гуманитарных мероприятий будет сорвано. 3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
22: О переговорах.
5: Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Украину и возможные пути урегулирования конфликта. Телефонный разговор лидеров состоялся ночью. Он прошел по инициативе американской стороны и длился около полутора часов. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску политико-дипломатических решений, а Путин подчеркнул приоритет урегулирования с учетом российских подходов. Президент изложил свою оценку обстановки на линии боевого соприкосновения. Американский лидер также подтвердил готовность своего спецпосланника Стивена Уиткофа и зятя Джареда Кушнера приехать в Москву. В беседе президенты затронули перспективы возможного сотрудничества между Россией и США после завершения конфликта. Владимир Путин также поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США.
22: О безопасности.
5: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 71 украинский беспилотник. По данным Минобороны, дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
22: О происшествии.
5: Движение поездов в Красноярском крае, нарушенное из-за схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Инцидент произошел накануне на перегоне путевой пост Кашурниково, где с рельсов сошли 12 пустых вагонов. Были повреждены элементы контактной сети. Угрозы экологии пострадавших зафиксировано не было. В ликвидации последствий участвовали больше 100 железнодорожников, 3 восстановительных поезда и спецтехника.
22: Обо всем.
5: Ученые из Сингапура и Японии создали водолазный костюм для тараканов-спасателей. Экипировка позволит мадагаскарским тараканам находиться под водой на протяжении 3 часов. Ученые уверены, что насекомых можно задействовать в спасательных операциях. Например, они способны помогать в зонах природных катастроф и обнаруживать людей под обломками. Евгения Глинская, служба информации.
22: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И его, надеюсь, сегодня проведут все те же ведущие. Это Виктор Баранец. И это...
4: Аким Апачев. Здравия желаю. Да возрадуются поклонники Тимошенко. Свершилось чудо. Друзья, сегодня мой дембельский аккорд. Сегодня мой крайний, последний эфир в качестве ведущего передачи «Военное ревью». Вот, ухожу я писать альбом, большой альбом пишу. Надеюсь, к осени будет закончен. Также выйдет крутая песня, называется «Ябинзавоз». Надеюсь, в эфире «Комсомолки» она тоже прозвучит. В общем, друзья, завершающий эфир для меня было... большой честью прикрывать, точнее, полковника вот в этом нашем нелегком бытие. А Андрей Анатольевич Горбунов подарил мне носок, а потому Добби может быть свободен.

0: Ну что, Аким, раз оно так получилось, раз ты сделал свой выбор, я тебе по-мужски желаю удачи в твоих творческих делах. Но одно, честно, положа руку на печень, не могу сказать, твой внезапный уход, в общем-то, был ударом для меня. Ты даже в какой-то степени подвел меня, потому что надо было заранее приготовить непростую замену, а мы будем ее искать. Ну что, я хочу тебе сказать, будем крепиться, будем что-то делать.
1: Товарищ полковник, тебе, да тебе вы одного тут отстреляетесь. Ну ты так,
0: да нет,
1: в качестве мебели, товарищ полковник, ни капельки не сомневаюсь в ваших силах.
0: Да видишь ли, так не все так просто, потому что ты представлял все-таки молодую генерацию, особливую генерацию, которая там вот был, в особом регионе, в самом кратере этих боевых действий. Ты обладал уникальной информацией, и той информацией, которую я не знал, и молодежь тебя с удовольствием слушала. Ну ладно, как говорится, проехали, и как пел Андрей Миронов, уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. Ну что, начинаем передачу. 3 июля – это печальный день нашей истории. В этот день был убит генерал-лейтенант Лев Рохлин. До сих пор в российском общественном сознании существует две версии крайне любопытных. Я много писал об этом, занимался причинами смерти, а точнее гибели Рохлина. И вам хочу сказать, вот сейчас вот спроси, что случилось с Рохлином, вы обязательно поделитесь на два лагеря. Вот те, которые за Ельцина, те, конечно, примут версию следствия о том, что генерала Рохлина убила из его наградного пистолета его собственная жена, находившаяся в неадекватном состоянии. И эта версия была принята за основную. Внимание. Я придерживаюсь другой версии. Я придерживаюсь так же, как огромное количество офицеров и гражданских, которые знают, как относился Лев Рохлин к Ельцину, что он там затевал. И я не сомневаюсь, что Лев Рохлин был застрелен по указанию сверху. Я не обладаю всей суммой материалов по уголовным делам, но я имею такое же право на свою точку зрения, как и каждый из вас. Ну, а теперь коротенько по теме. По той теме, которая нас всех наверняка волнует, или многих очень волнует. Вот здесь, в Стамбуле, 7-8 июля собирается на сходку натовское руководство. Знаете, они будут какой вопрос обсуждать? А его нельзя не обсуждать. Если кто-то скажет, да сколько же можно бороняться об этом? Я буду говорить об этом. Потому что на этой сходке будет решаться вопрос, пойдет ли воевать НАТО с Россией и как натовцам одолеть Россию, победить Россию, поставить ее на колени. Вот такая будет повестка дня натовцев вот 7-8 в Стамбуле. Но, естественно, возникает вопрос и у меня, и у вас, а что будем делать, когда они попрут? Но пока Макрон предлагает засунуть одну свою лапу милитаристскую на Украину, послать 45 тысяч так называемого корпуса желающих, или страждущих, вы понимаете, да, туда, вот под видом миротворцев. Ну вот Франция, да, еще рыжеволосый братан из Великобритании там пытается ему помочь, бриты рыжие, да. А представьте, что придут на Украину 45 тысяч этих вояк. Они не станут там где-то в западноукраинских лесах, не станут где-то в Прикарпатье и не будут там за девками гоняться по местным кабакам. Они не там будут. Они, безусловно, станут поближе к линии боевого сопротивления. Это значит, что они будут участвовать в боевых действиях. Что будет делать? Что будет делать Россия? А Лавров дал четкий ответ. Если это случится, это будут наши законные военные цели. Я понятно объясняю? Надеюсь, понятно, да. А это значит, что будем бить. А это значит, что они будут отбиваться. А это значит, что нельзя исключать, что нам придется использовать не только обычное, но и ядерное оружие. А это значит, что такое поведение НАТО, оно приближает всех нас к ядерной войне, возможно, последней на этом земном шарике. Я на этом ставлю точку, и давайте все-таки душевненько, культурненько, тепло побеседуем на волнующие вас темы. Поехали! Урал у нас, здравствуйте!
2: Валентин Урал, здравствуйте, товарищи ведущие. Товарищ полковник, вам известно понятие вот электромагнитная бомба? Если можно говорить на эту тему, дайте знать. Если нельзя говорить на эту тему, то не будем говорить.
0: Нет, почему? Я кое-что могу вам сказать. Спасибо за конкретный вопрос. У нас есть такой населенный пункт Алабуга, да, и он изготавливает электромагнитную ракету, бомбу, как хотите называть. Она уже в работе. Но вот тут парадокс, дорогой мой человек. Когда ее запускают, она глушит всю радиоэлектронику по окружности. Она не направлена сектором работает, а работает по кругу. То есть она глушит, вырубает и радиоэлектронные средства противника, и наши средства. Я понятно объясняю, да? Потому сейчас да. Наши ученые-конструкторы чешут репу и работают над тем, как сделать действие вот этой Алабуги, сделать целенаправленно. Это труднейшая задача. Архитруднейшая. Физику не обманешь. Вот в таком состоянии сейчас это наше оружие. Вы знаете, американцы так напугались, я вам по секрету скажу, что они начали в ООН поднимать вопрос о том, чтобы вынудить Россию, что мы отказались от этой Алабуги. Опа! Пожелаем нашим ученым удачи и разработки той бомбы, которую они сейчас делают. Удачи! Кто следующий в эфире? Андрей, здравствуйте, Андрей.
3: Рад вас слышать. Великолепная передача. Виктор Николаевич, как быть, как ориентироваться? Вы, наверное, слышали, 29 июня верховный главнокомандующий говорил о том, что да, Запад ставит палки в колеса, но несмотря на все их потуги потужные, мы все равно выполним две основных задачи. И он называет освобождение Луганска-Донецка, то есть, и все, две основных задачи. А как же с первоначальными? Мозги плавятся. Как быть? На что ориентироваться?
0: А вы налейте ледяной водички, пойдите под кран, холодной водой промойте голову, и все станет на свои места. Путин называл ближайшие задачи, это важнейшие условия для переговоров. Это даже двоечник, самый такой запущенный, знает, что это ближайшая задача освобождения Донбасса. Ответ закончил. Всего вам доброго.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в «Атмосферу»!
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире Баранец и Апачев. А мы ждем следующих вопросов. Александр Ставрополь. Блистательная крестинка.
9: Вопрос такой. Смотрите, наши войска сейчас освобождают многие города. И у этих в городах есть предприятия, которым являются, допустим, собственники иностранцы. Вопрос. После СВО будут они иметь юридическое право вернуть собственность? Или же нас все спишет и, как говорится, победителя не судят?
0: Только при одном условии, если они вернут нам все, что у нас уворовали. До свидания. Поняли меня, да? Да, начнем с дипломатической собственности в Соединенных Штатах Америки. Это наша собственность. Они у нас фактически украли. Ребята, извините, мы так же поступим и с вами. Не беспокойтесь. Что надо, мы таким же образом заберем. Может быть, тогда только и куриным мозгам дойдет, что воровать не надо. И 90 миллиардов долларов тоже пусть вернут. У них тут тоже кое-что лежит. Правда, немножко поменьше. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, товарищи. Аким, я только могу присоединиться с пожеланием вам всяческих творческих успехов и всего-всего-всего. И нам общей победы над Угрорейхом. И вот вопрос спасибо. У меня такой, товарищи, к вам будет вот такой. Вот если нет возможности вот через, ну, через мосты переправляться, переправлять технику через реки. Вот только один способ наши применяют. Наплавные мосты, вот, как это, по понтонам, да? Или другие
0: да.
10: способы еще есть?
0: Да, да. Так, ну, еще по воздуху по может, да. Нет, что касается воды, то да, да. В некоторых случаях у нас есть такая техника, можно и на небольшой глубине, и под водой танки могут пройти.
1: Подводная танковая эскадрилья, да.
0: Да, да, да. Я занимался этим, скажу, не лучшие ощущения, когда ты в танке по речному дну едешь. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей, Москва.
11: Ну, грустный день сегодня. Была песня 3 сентября. Напишу песню 3 июля. Ты помнишь, плыли в вышине 4 ящика Минснер?
0: Ну, ничего, ничего, так неплохой заход. Аким, как тебе? Рифмуется неплохо, Мицне, Вышине. Михаил Ставрополь. Кристинка, сразу.
12: Если... Михаил из Кемерово.
0: А, хорошо, здравствуйте, приятно, приятно.
12: Здорово желаю, товарищ полковник Аким.
1: Здравствуйте.
12: Обоим один вопрос. Вот когда бандеровцы собрались, останки, когда перезахоронили, там ярые бандеровцы были, нельзя ли было туда орешника пускать или какое-нибудь такое во время похорона, вот туда останки бандеровцев?
0: Это очень непростая задача. Хотя мы хвастаемся своим орешником, но для того, чтобы долететь до этого кладбища, где там песочек на могилку бандюка бросал Зеленский, для этого надо рассчитать, конечно, время и старта, и полета, и так далее. Это непростая задача. Просто так бабахнуть по клавишу, вывернуть там эти гробы и так далее, вы знаете, это, наверное, не то. Не то. Вот они бьют по нашим кладбищам. Вот, например, по кладбищу, где лежат мои мама и папа, все вывернули наизнанку. Да. В том городе, где я родился, где я родителей похоронил. Вот они, им это можно. Поехали дальше. Кто следующий? Аркадий, здравствуйте.
13: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю, Аким. Жаль, конечно. Да, жаль, что Аким уходит, конечно. Он свою лепту внес. Красавчик.
1: Благодарю.
13: Значит, да. Значит, если 25 мая верховный главнокомандующий на один день хотя бы передал бы свои полномочия полковнику Баранцу, война к вечеру была бы закончена. Это так, общее. Значит, вот, что касается слова «чепушила», она уже устарела, мы называем...

0: генерала Попова, которого мы уважаем, и Аким тогда мне сказал, что мы все знаем. Это просто поэтому люди все знают. Я просто хочу вот такой вопрос задать. Если вдруг вот с Иваном Ивановичем что-то случится, сердечный приступ и это самое, вот скажите, кто будет виноват? И что нам делать, офицерам? Спасибо.
1: А надо смотреть, при каких обстоятельствах случится сердечный приступ. То ли он вызван искусственно, то ли он произошел состояние здоровья Ивана Ивановича. Ну вот и все, что я могу сказать. Кто следующий в эфире? Тамара Захаровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Я хочу вас спросить задать такой вопрос. Вот вы много говорите про Украину, и про Киев, про Херсон, про Одессу, про Николаев. Скажите, пожалуйста, а как обстоит дело на Западе, где Хмельницкая область, Полонная, Шепетовка? У меня дедушка, ну, мой муж, оттуда родом, он постоянно слушает и никогда не слышит, хотя там от Шепетовки недалеко есть аэропорт, который уже бомбили, хорошо бомбили, мы рады этому. Скажите, пожалуйста, о тех городах, которые находятся на западе Украины, как они там переживают эту войну? Мы лично переживаем. Дедушки,
1: хорошо.
2: Живем в
1: Понятно. Что касается Западной Украины, то у нас стратегический интерес составляют там предприятия военно-промышленного комплекса. Туда Запад залез, уже есть подземные заводы. Он Рейнметалл хвастался, что уже даже завод там запускают. Там. Нас интересует, вас говорите, Хмельницкое. Нас интересует аэродром Хмельницкого. Туда мы частенько наведываемся. И Кинжалик туда прилетал, и Калибр туда прилетал, и F-16 мы там... перелопатили, один успел удрать. И также и другие стали. Шепетовку тоже, вы спрашиваете, Шепетовку. Приложились мы там по одному из объектов, который работал на вооруженные силы Украины. Мы без внимания Западную Украину не оставляем. И тем более сейчас не будем оставлять. Потому что из Краматорска и Славянска успели проскользнуть несколько эшелонов с оборудованием промышленных предприятий Краматорска и Славянска. Я мог бы долго вам рассказывать, но учтите, мы без внимания, военного внимания, Западную Украину не оставляем. Нас не интересуют ни детсадики, ни школы, ни больницы, как вы знаете. Мы их не бьем, в отличие от этих варваров. Настолько энергетика, военно-промышленный комплекс, дислокация, дороги и так далее. Да, и, конечно, электроэнергия. Все, что я могу вам сказать. А позвольте нам теперь с Акимом уйти на перерыв. Он будет недолгим.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
4: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью,

0: или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника, потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
1: Здоровый разговор.
2: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о возможном участии Залужного в выборах президента Украины.
4: Ну, сейчас Залужный – это уже чиновник, но с определенным бэкграундом. Человек, который обладает определенным авторитетом. Может быть, даже слегка дутым, но тем не менее. На фоне нынешней безальтернативной формы правления, где во главе стоит Зеленский, он представляет из себя какую-то альтернативу, ну, какую-то вот новую искренность. Вот раньше Зеленский там бегал в футболке, говорил, что это новая искренность, а Залужный – это уже новый этап новой искренности и так далее. Дело в том, что все политики, из каких бы они слоев ни происходили, они всегда утверждают, что нам ничего не надо, ни власти, ну что вы, ни денег, вообще ничего. Мы просто хотим служить людям. Люди заставляют идти наверх. Ну, конечно, это ради людей, но только определенных людей, которые действительно делают ставку на Залужного и которые рассчитывают, что с его помощью они смогут продолжить внешнеполитическое вот это вот управление Украиной. Так что невероятно, что Залужный дал понять Зеленскому, что все, меня трогать нельзя. У меня уже оброс, я тут немножко броней, связями, деньгами и прочими, так сказать, рукопожатиями с Карлом Третьим. Поэтому я открыто тебе говорю, да, да, Володя, я тоже хочу быть президентом, не ты один. Но я так полагаю, что это пока еще все-таки очень-очень предварительные такие мероприятия, и все еще тоже может поменяться несколько раз. Мы пока этого не знаем, пока мы обсуждаем только один конкретный факт того, что Залужный вдруг неожиданно признался, что у него есть президентские амбиции. Но если мы вспомним, то таких людей тоже было немало. Но ни один человек, к сожалению, против вот этого искушения устоять не может. Особенно, если у него есть для этого какие-то возможности и связи.
1: Сказано на радио «Комсомоль». «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
5: Власти Крыма сообщили о гибели мирного жителя при атаке ВСУ. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, уточнил глава региона Сергей Аксенов. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что противник нанес удар по северу полуострова. Аксенов добавил, что правительство республики окажет всю необходимую помощь пострадавшим.
1: Кремль говорит.
5: В Кремле назвали конструктивным и деловым телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение президентов России и США длилось 1:25. Беседа лидеров состоялась по инициативе Вашингтона, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, лидеры обсудили украинский конфликт в контексте участия главы Белого дома в саммите стран НАТО на следующей неделе. Трамп в очередной раз подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий и поиску урегулирования. Путин поздравил Трампа с Днем независимости США.
1: О конфликтах.
5: Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ответ генерального секретаря Антонио Гутерреша на обращение главы российского МИДа по ситуации в Буче издевательством и отпиской. По его данным, ответ на письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам, связанным с событиями в Буче, не содержит конкретных разъяснений и остается формальным. Небензя заявил, что подобная форма ответа неприемлема для переписки на уровне руководства внешнеполитического ведомства и международной организации. Ранее российская сторона направляла в адрес генсека ООН запрос с рядом вопросов относительно обстоятельств событий в Буче и ожидала более детальных разъяснений.
1: Об образовании.
5: Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Новая программа направлена на то, чтобы школьники получали более прикладные знания, которые будут полезны в будущей профессии и повседневной жизни. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В рамках изменений планируется сделать курсы по математике, физике, химии и биологии более практикоориентированными. Также в перечень метапредметных результатов будут включены навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Обновленный стандарт должен определить новые подходы к обучению старшеклассников и адаптировать школьную программу к современным требованиям.
1: О спорте.
5: Сборная Франции обыграла команду Парагвая и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Встреча в американской Филадельфии завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти забил нападающий Килиан Мбаппе, сообщает Международная федерация футбола. Теперь французские футболисты встретятся со сборной Марокко 9 июля в Бостоне. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск «Военное ревю». На ваши вопросы стараются ответить таким опасным. Виктор Баранец, а мы ждем следующего звонка. Это Саратов, это Алексей. Здравствуйте, уважаемый Алексей. Ваш вопрос.
7: Здравствуйте, Алексей Николаевич и Аким. Здравствуйте. Реплика и потом вопрос. Реплика. Вместо Акима Захар Прилепин. Почему бы нет? Это реплика.
6: Хорошо.
7: Да, Захар Прилепин, почему бы да?
6: Это руководство. Руководство будет решать, уважаемый.
7: Ну, оно уже слышит уже. Теперь вопрос. Да. Угу. Да, Виктор Николаевич Аким. Европа нас не слышит. Насколько слышат нас другие страны и Трамп? Насколько слышат нас другие страны, ближайшие к нам и Трамп?
6: Спасибо. Вопрос понятен. Аким, к вам вопрос. Можете ему ответить? Тот человек
8: Не понимаю. Друзья, знаете, что хочу сказать? Вот стала хорошая традиция. Я из эфира говорю о том, что нам необходима дешевая ракета-перехватчик. И по моей информации, мы приближаемся к тому моменту, когда она таки появится. То есть мы принесли полковникам пользу очевидную, бесконечную, в эфирах, продавливая вот тяжелое. Мы подняли вопрос шилок. Я знаю, что по шилкам сегодня есть запрос. Я знаю, что по ЗУшкам есть запрос. То есть мы, в принципе, товарищ полковник, мы с вами пару острых тем подняли. Поэтому мне приятно доложить о том, что в ближайшее время у нас таки эта дешевая ракета-перехватчик появится.
6: И нам тоже поступила благодарность от одного из департаментов, который занимается инновациями, из Министерства обороны. Ну, не будем сами себя хвалить. Давайте результат посмотрим. Кто в эфире? Будьте добры. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищи. Я к Акиму Владимировичу. Вот таким говорим, как-то неожиданно вы уходите, все это. Только привыкли к вам, только все хорошо. Ну, раз такое дело, то ладно, что ж теперь. Спасибо вам за все. Всего вам доброго. Бог вам навстречу.
8: Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное.
6: Да. Кристинушка, кто там к нам стучится? Юрий, здравствуйте, Юрий.
10: Здравствуйте, товарищи.
8: Здрасте.
10: Николай... Сейчас Никита Сергеевич Михалков на Московском экономическом форуме произнес речь некую такую, что сколько же нас обманывают нас. Нас в Минске обманули, нас обманули евреи, Ватикан, потом в Стамбуле нас обманули, потом нас обманули в Анкоридже. И вот он говорит, а что происходит-то? Вот я ему, конечно, недословно говорю, с нашим президентом. Вот даже Никита Сергеевич, это патриот уже, круче него уже нету. Я кто я такой? Я раб смертный перед ним. Я никто. Но вы понимаете, что уже Никита Сергеевич Михалков, друг что, Путина, задается этим вопросом. Вот ответьте, Виктор Николаевич.
8: Виктор Николаевич,
10: ответьте, вот вы как считаете?
6: А я спасибо, говорил Михалков. Я все это буква в букву в эфире военного ревю говорил, уважаемые. Я уже давно ответил на этот вопрос. Слушайте военное ревю и узнаете, что думает Баранец по этому вопросу. Всего вам доброго. До свидания. Кто в эфире? Поехали. Кто в эфире? Ростислав, Москва. Боевая тревога в воздухе. Ростислав.
11: Нет, у меня вопрос к Копачеву. Хочу узнать, нет ли у Акима интереса идти в политику? Я вспомнил депутата Майданова.
8: Нет, никакой политики. Я не состою ни в одной политической партии. Гражданином Российской Федерации являюсь, выполняю свой гражданский долг так, как я его интерпретирую. Но при этом не являюсь представителем никакой политической силы и не собираюсь. Точка, конец предложения. До свидания.
6: А мы же... Питер у нас, Петербург, Санкт-Петербург. В эфире Михаил, здравствуйте.
12: Здравствуйте, уважаемые. Вот просьба к вам. Не берите никого больше в напарники. Ни Усимова Кимовича, ни Родовых, ни Ефрейтеров. Вы сами стоите десятерых. Вы справляетесь. Программа от этого только выиграет. Все.
6: Спасибо. Не уходите, уважаемые. Не уходите. Не уходите. Вы в эфире, я вопрос один задам. Жалко, жалко. Так хотелось ему кое-что сказать. Ну ладно, в следующий раз. Кто в эфире у нас будет... Владимир Воронеж, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Выступал по радио Дугин, известный это, ученый. И он возмущался, что летают беспилотники, бьют. И, естественно, как бы на местах на них ничего. Ну, короче, он говорит, надо что-то делать. Я предлагаю
6: что-то делать.
13: Я вот что предлагаю. Послушайте. Вы сказали, что предложение принимаете. Есть уже подразделения, которые не используются. Это охотколлективы. Разрешите им на своих ружьях, которые официально все зарегистрированы, имеют опыт, стрелять по этим беспилотникам. И какая-то помощь будет. И второй
6: спасибо.
13: Вопрос. Теперь вопрос.
6: Второй можно? Вопрос. Давайте.
13: Виктору Николаевичу вопрос.
6: Давайте.
13: Виктор Николаевич, что сейчас на месте ЛВВПУ?
6: Академия имени Сагайдачного, которую мы уже пару раз припудривали ракеткой, кинжал. Значит, уважаемый, что касается вот вашей идеи, она не нова, конечно, то надо не к Баранцу обращаться о разрешении охотникам сбивать беспилотники, надо к местной власти обращаться, понимаете? Я не могу решать за охотников Пензенской области или Челябинской области или Рязани. Я не могу. Если бы я был губернатором, тут, наверное, я набрал трубку, позвонил в Москву, сказал, мои охотники этого требуют, это правильное решение. И я своим губернским указом, губернаторским, разрешу, раз вы не хотите централизованно принять закон. Вот так бы я мог решить. Так что, пожалуйста, стучитесь в двери собственной власти. Она не только в Москве. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Здравствуйте, Борис из Ростова. Здравствуйте.
14: Борис Ростов, здравствуйте. Нацики и коммуняки, произведение Акима. Кому посвящает Гасанов?
6: Не понимаю ваш вопрос.
8: Посвящается вот таким вот недалеким, как вы. Вот таким вот, как вы, которые не способны понять смысл. Таким, как вы, которые передергиваете все. Таким, как вы, которые в здоровом русском национализме видите фашизм. Таким, каким, когда вы видите в левом радикальном взгляде на любовь к родине, вы видите коммуняк. Вот вы, которые меняете тезисы и контртезисы внутри себя. Мы для вас то нацики, то коммуняки. Вот эти вот непонятные, в черном что-то ходят, себе придумали. Вот для вас специально эта песня.
6: Волгоград у нас в эфире. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Александр Волгоград, уроженец Курска. Хотел насчет Судзы поинтересоваться. Аким, после этих скандалов вы там...
8: поговорим. Какой скандал?
15: Там что-то там насчет там надписи. Я, с одной стороны, сначала вроде тоже рассердился, а потом понял, что на эмоциях все нормально. То есть Но я хотел спросить про районы, которые Владимир Путин сказал насчет Сум, что у нас нет планов насчет Сум. А как вот вернуть бы еще Курской области вот эти районы, которые Сумам были отданы вот, при Сталине, не вернут ли еще эти районы, с которых было нападение на Курскую область?
8: Заберем себе все. Рано или поздно доберемся.
15: Уважаю. Вот так и надо.
8: Все наше. Во всяком случае, все
15: свое надо забрать.
8: Все наше забираем себе. Все наше забираем себе.
15: На которые были отрезаны как раз в пользу Сум. Было как раз совершено нападение на Курскую область. Точнее, на...
8: Все наше. Забираем все себе. Все. Включаем империю. Наконец-то.
6: Чужой земли и пяди нам не надо, но и свои вершка не отдадим. Минута осталась, давайте. Минута до перерыва, Калина. Юрий, Москва у нас, здравствуйте.
16: Здравия желаю. Вопрос короткий. Состояние российских ВДВ. Раньше когда-то был Меркулов, а сейчас неизвестно что.
6: Ну, уважаемые, когда это был Меркулов? Может быть, все-таки научитесь легендарного командующего фамилию правильно выговаривать?
16: Да, извините.
6: Я не буду этого делать. Вы готовились к эфиру, и сейчас тысячи людей вас слушают, и будут лихорадочно искать, где же Меркулов, а?
16: Уважаемый, товарищ полковник, прошу извинения, прошу узнать состояние наших ВДВ российских.
6: Нормальное состояние. Они находятся в процессе реформирования. Сейчас многие вопросы пересматриваются. ВДВ активнейшим образом участвуют в специальной военной операции. Вы знаете, что появится несколько дивизий. Я не хочу сказать, сколько десятков там и полтора десятка появится. Пересматривается доктрина применения десантов с больших самолетов. Сейчас переходим на десантно-штурмовые методы работы, когда вертолетик низенько-низенько летит на землю. Все я мог сказать, что я мог, я вам сказал.
1: Полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио
18: «Реклама». Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
19: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
20: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что?
22: Детеныши морских котиков называются щенками.
23: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Продолжаем военное ревю.
8: Продолжаем, друзья.
6: «Комсомольская правда», да. Принимаем звоночки с Акимом. Ну что, Юрий, Москва у нас. Здравствуйте.
0: Алло, да, это другой Юрий.
6: Другой. Ну, другой, здравствуйте. Здравствуйте, да, другой
0: спасибо.
6: Юрий.
0: Здравствуйте. Я сначала хочу поблагодарить Акима Владимировича за участие в передаче. К сожалению, конечно.
8: Спасибо большое.
0: Меньше всего спасибо. Хотелось бы, чтобы ушел такой умный, добрый, последовательный, честный человек. Я периодически бываю в Донецке с ребятами, но помогаем, чем можем. Если увидимся, с большим уважением пожму вам руку.
8: И я второе. Тоже с удовольствием. Спасибо большое за твои теплые слова. Очень приятно.
0: Да, это искренне. Второе. Был звонок от одного всепропальщика. Я, правда, не помню сейчас, как он назывался. Он говорил по поводу того, что нет принятия на вооружение новых самолетов.
8: Да, там, нет, ничего, все плохо. Мы все потеряли. Юра, да. Мы все потеряли, да.
0: Да, да. Так вот, я хочу его сейчас немножко направить в открытые источники. Тут ничего такого тайного нет. КБ имени Бериева.
6: Ну, понятно, о чем вы хотите сказать. Понятно. Ну, вы пропали из эфира. Аким, ты меня слышишь или нет?
8: Да, человек я здесь пропал. С вами, да.
6: Да. Дорогой мой человек, вроде бы возвращаются к этой модели. Я понимаю, что вы сказали, и многие люди понимают, что сейчас мы начинаем, в общем-то, задумываться над новой моделью этого типа самолета. Кто у нас в эфире? Алло, вся линейка пропала в авиации. Все пропало, все пропали. С-75, 57, 37, все пропало, ничего нет. А разве наш 76-й самолет в новой модификации тоже все пропало, все пропало? Ведь недавно только приняли. Кто у вас в эфире? Давайте, задавайте. Владимир, Москва, здравствуйте.
2: Аким, я бы хотел вам пожелать вам удачи. Вы, конечно, достигли больших вершин. Побольше песен, стихов просто о солдате, о рядовом солдате. А генералов спасибо. Очень много написано, и им много все. Когда вы будете петь о солдате, не забывайте, что они будут сидеть в кругу вот, и выпивать за ваше здоровье и вспоминать своих погибших.
6: И он работает в обнимку с бомбой, по сути.
8: Да.
6: Кто
8: да,
6: у нас
8: да,
6: в эфире? Да.
3: Аким,
6: вижу.
8: Да.
3: Скажи, пожалуйста, ты под давлением ушел там руководство или самолично?
8: А, никакого давления. Спасибо большое. В феврале месяце у меня были события внутренние. Я постился, впервые в жизни зашел на пост, ну, в сознательной жизни. Пришел на комсомолку и смиренно вот принял трудничество. Для меня это был вот путь там почти 5 месяцев, много всего интересного для меня. Смирению научился, аскезе внутренней научился. Поэтому благодарен всему коллективу, всем девочкам, которые работают в головном офисе. Спасибо большое за доверие руководству комсомольской правды, за терпение Виктора Николаевича. Всем фанатам Тимошенко благодарен за то, что очень долго звонили и рассказывали. Вообще с благостью воспринимаю произошедшее. Вот сегодня дембельский аккорд. Со спокойной душой и с добрыми отношениями со всем коллективом пойду писать альбом. Спасибо.
6: Юрий из Подмосковья у нас откуда-то. Здесь, рядышком. Вот. За окружающей дорогой.
4: Из Подмосковья. Здравствуйте, да. Полковник. Здравствуйте, Аким. Спасибо за информацию. Вы очень хорошо просветили вопрос оборонительного оружия. Ёлки, молнии, шилки, дешевые ракеты. Ну, как известно, линии мимо жено войны не выигрываются. Вот можете сказать о каких-то работах по увеличению эквивалентно ракетного оружия? Ну, Иран за полгода с нескольких сот килограмм создал Хайрам Шехр, 4, по-моему. Там 2 тонны, и были информации до 4 тонн. И вот тебе мосты, заглубленные командные пункты. Ну, короче, есть у нас такие работы? Ну, спросите товарища майора, например, там,
8: Но смотрите, я сейчас не про изделие, если коротко позволите, я сейчас не про изделие говорю, вот не про конкретную вундервафлю, которая там что-то там решит. Я хочу сказать о мысли. Мы наконец-то находимся в том состоянии, когда мы разрешаем себе мечтать. Мы разрешаем себе придумывать. И мечту придумал вот Чадаев себе. И в итоге у нас появился дрон на оптоволокне. КВН просто перевернул игру. То есть, когда мы мечтаем, когда мы не боимся делать изделия, простите, из палок и того, что есть под рукой, а мы можем. Мы народ-конструктор, мы все можем, если мы будем мечтать. Поэтому вот нам нужны специальные отделы по мечтателям. Воображарим мы такие в частях, я думаю, это будет эффективнее.
6: Я добавлю, Акима, уважаемые радиослушатели, я вам сейчас назову три слова, вы же спрашиваете, новое есть, серьезные разработки, связанные с ракетами. Запоминайте, что я вам скажу. Вы слышали про Орешник? Наверняка слышали. Навьё? Навьё. Вы слышали про Циркон? Навьё. А уж наверняка вы слышали, наверное, и про Буревестник. Единственный в мире, по-моему, который с ядерной энергетической установкой, для которого не существует понятия время нахождения в воздухе и дальность не существует. Ответ закончил. Надеюсь, вы умный мальчик, вы поняли все. Кто у нас в эфире? Валентина, Москва.
5: Здравствуйте.
6: Ну, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос такой. Если вот такое предложение по просьбам трудящихся признать Ельцина врагом народа, закрыть, наконец, его Ельцин-центр, или я одна такая дура?
6: Нет, нет, нет, уважаемые. Вот мы сколько ведем военное ревью, редко бывает, когда нет предложений закрыть Ельцин-центр. Ваш покорный слуга во всем эфире на всю Россию предлагал в том же Екатеринбурге превратить Ельцин-центр в антиалкогольную клинику. Это бы очень хорошо. Всероссийский такой антиалкогольный центр. Да. Есть, есть. Уважаемые, что касается признать его преступником, так это нужно делать по закону. Также требует Горбачева признать. Горбачева признать. Ему задавали еще при жизни вопрос. А вы докажите, что я хотел разрушить Советский Союз, а не улучшить вашу жизнь. Так что, ребята, у этих людей, которых мы собираемся судить, очень серьезные адвокаты. И не так-то просто к ним подобраться. Тот же Сердюков в Госдуме говорил. Вот вас критикуют, вы преступно развалили армию, вы преступник. Он правильно, спокойно сказал. А вы докажите. Вы докажите. Да, там кричали, что вот это сократил, вот это убрал. В два раза, чуть ли не в три раза уменьшил количество военных училищ. А он сказал, армия меньше стала. Это были училища для 5-миллионной армии. А сейчас у нас 1-миллионная армия. Вот я рационально так вот и сократил. И вот этот разговор очень долгий. А если кто-то и должен ставить, то надо собрать сколько там, 10 тысяч или 100 тысяч подписей и тащить зубах в Госдуму, чтобы этот вопрос был на одном из заседаний рассмотрен. Кстати, там уже раздавались, коммунисты давно призывали к именно такой постановке вопроса, как вы. Кто у нас в эфире? Сергей, у нас в Новосибирске. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, ребята. Смотрите, я тут уже как бы вы только что сказали по поводу...
6: Здравствуй, парень молодой. Парнишка, здравствуй.
7: Нет, я не молодой. Значит, смотрите, какой вопрос. Здравствуйте всем.
6: Ну, давай, парень,
7: значит,
6: давай,
7: вы только что затрагивали вопрос о военных училищах. Вот я как бы... Человек, который очень хорошо сведущ в войсках противовоздушной обороны, потому что я заканчивал Минское ВИЗРУ. Вот. У меня интересно, сейчас самая главная угроза – это воздух. У нас, училищ военных этого профиля очень-очень мало. Хватит одной руки пальцы загнуть. Вопрос. Этим вопросом вообще будут заниматься или нет?
6: Уже занимаются. Впереди планируется создать 15 училищ. Среди них есть и ПВОшные училища.
7: Ну, опять внимание, теперь
6: подождите, вы вопрос задали, извините. Воспоминания, я сейчас сяду и в январе месяце закончу. Вы ответьте. Вы сказали, вы крупный специалист системы ПВО. Можно вам задать один конкретный вопрос?
7: Конечно.
6: Когда-то это ПВО, хвосты в гриву пинали, куда его не присоединяли.
7: Да, я знаю.
6: Концов, загнали ВКС. Скажите, пожалуйста, а это хорошо, что такой монстр, как ВКС, авиация рулит, ПВО рулит и космическим войскам? Это вы хорошо, знаете, или плохо, дело... спец, а?
7: Вы знаете, я могу одно сказать, что в ВКС рулят авиаторы, ПВОшники там занимают очень второстепенную роль.
6: Балда.
7: Вот откровенно.
6: Это все балда. Меня и вас интересует. Хорошо, что мы ПВО запихали в эту компанию, а?
7: Нет.
6: Что у нас?
7: Нет.
6: А? Все,
9: нет.
6: Всего доброго.
9: Абсолютно
6: жму
9: нет.
6: Вам руку, пожимаю. Все, жму вам руку, и тоже вы мой единомышленник. Ну, так получилось, извините. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Юрий Левбердон, приветствую.
10: Ростов-на-Дону, Юрий, меня зовут. У меня к вам вопрос такого характера. Вот когда наши войска освобождают какой-то населенный пункт, ну, условно, город Энск, там же все вперемешку, и боеприпасы, и тела погибших, и техника, и арматура, и щебень, и все это перемешано. В какой последовательности и как все это происходит до того, как придут туда гражданские лица работать?
6: У нас существуют инженерные войска, они разгребают. Существуют специальные команды, которые убирают тела убитых. Медики забирают контуженных и раненых. Вам этого достаточно? У нас целый комплекс команд, которые занимаются...
8: Товарищ полковник, позволите, да?
6: Давай, мне интересно.
8: Закончу фразой Татарского. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного.
6: До свидания.
11: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
24: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: О спецоперации.
27: Российское военное командование сегодня до полудня ждет решения Киева о готовности забрать тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих. Накануне Минобороны предложила украинской стороне прекратить завтра, 6 июля, обстрелы города с 12 до 18.00 по Москве на период проведения операции. Подчеркивалось, что меры носят гуманитарный характер и направлены на организацию безопасной передачи тел. Если Киев проигнорирует дедлайн или продолжит удары, проведение гуманитарных мероприятий будет сорвано. 3 июля начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константинов.
11: О важном.
27: Корабли ТОВ зашли в китайский порт Циндао для участия в совместных маневрах. К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизельная подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Морское взаимодействие пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Военные моряки будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону.
11: О политике.
27: В Словакии провалился референдум о лишении премьера Роберта Фица пожизненных выплат после окончания срока его полномочий. Как пишут местные СМИ, на голосование пришли 15% избирателей, при необходимой явке 50%. Речь о законе, гарантирующем пожизненную ежемесячную пенсию в размере депутатской зарплаты больше 4000 евро, экс-премьером и председателем парламента, отработавшим не меньше двух сроков. Под эти критерии в стране сейчас подходит только Фицу. Сам политик назвал себя последним словацким премьером, имеющим нормальный диалог с Владимиром Путиным. Он также поддерживает связь с Зеленским и подчеркивает необходимость восстановления и поддержания диалога с президентом России.
26: О происшествии.
27: В Красноярском крае в ДТП погибли 4 человека, сообщили в полиции. Предварительно 22-летний водитель ВАЗ-21 без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Фотон» в Иланско-Нижнеингашском округе. Он и 3 его пассажира 2007, 2008 и 2009 годов рождения погибли до приезда скорой. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.
26: Обо всем.
27: Килиан Мбаппе до минимума сократил отставание от Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Капитан сборной Франции реализовал пенальти в матче 1/8 финала против Парагвая и довел число своих голов на мировых первенствах до 19. У лидирующего аргентинца сейчас 20 забитых мячей.
26: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
9: Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах, если они состоятся осенью. Встреча прошла на фоне отставки британского премьера, из-за которой Залужного и вызвали в Киев. Но главной темой стал именно вопрос о выборах. После этого к Залужному пришли представители власти с предупреждением о рисках раскола в обществе. Однако он не изменил своей позиции. Напомню, ранее Зеленский заявлял, что выборы возможны только после завершения конфликта с Россией. Меж тем, замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин назвал абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров. Он напомнил, что с октября 2022 года действует указ Зеленского о запрете любых переговоров с Россией, а в конце прошлого года Киев вышел из Стамбульского процесса. Галузин подчеркнул, что Россия из переговоров не выходила, а вышла украинская сторона и неоднократно. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
9: Вы назвали возможный выбор на Украине декоративной сменной власти. Залужного идеальной фигуры для Запада, которая одновременно символизирует и усиление армии, и возможный мирный договор с Российской Федерацией. Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, эта рокировка необходима Западу, чтобы под видом, ну, скажем так, нового легитимного президента пытаться навязать свои условия Москве, новые условия переговоров, обойдя действующий указ Зеленского о запрете диалог с Россией? Или некие другие требования Запада и цели вы видите в этом?
13: Ну, я бы прежде всего призвал всех осторожно относиться к возможным слухам вокруг выборов президента на Украине. Пока что это всего лишь информация, которая порождена разговором Залужного с Зеленским, где вдруг неожиданно открыто объявил о своих президентских амбициях Валерий Залужный, сейчас посол Украины в Лондоне, а прежде один из высоких военачальников украинской армии. Но здесь, может быть, просматривается какой-то замысел западных стран, для которых крайне необходима сейчас передышка, прежде всего для них самих, для их экономик, для их индустрии, для их финансово-экономических систем, для их энергетических систем и для их инструмента, для Украины. На самом деле, как бы сейчас не трубили об ударах там по России, там сопровождая это, конечно, утрированными кадрами, скажем, топливного дефицита, в реальности сейчас все равно происходит освобождение территории. В месяц мы освобождаем примерно 200-300 квадратных километров. И Украина теряет населенные пункты один за другим. На фронте дела не очень хорошо для Украины. Это пытаются компенсировать за счет единственного возможного террористического метода. Но в любом случае, если требовать передышки для Украины и для себя от России, то нужно что-то России предложить. Ну, вот вы хотели переговоров, пожалуйста, ведите переговоры. Мы сейчас организуем выборы, сейчас, вот, соответственно, будет уже другой президент, легитимный, который поддержан народом, который избран всенародно, там, демократическим голосованием и так далее и тому подобное. И России нам, то есть, будет уже достаточно сложно в этом плане дипломатически как-то это парировать. Можно, но будет немножко сложнее. Конечно же, мы не ведем переговоры с Зеленским сейчас не потому, что сам Зеленский запретил себе же вести с Россией переговоры в 2022 году, а просто потому, что это абсолютно бесполезно, и потому что власть Зеленского уже не является легитимной.
9: А скажите, пожалуйста, Богдан Анатольевич, Зеленскому вот в данной ситуации, в данном контексте, на ваш взгляд, осталось либо подчиниться, либо уйти с гарантиями на райскую жизнь на какой-нибудь остров?
13: Это зависит от условий. Это зависит от тех условий, в рамках которых, вот, собственно говоря, будет обсуждаться процедура возможных выборов. Сейчас вполне возможно, что это просто дымовая завеса. Ну, ничего же нет. На самом деле, я вообще не понимаю, как можно проводить выборы в сентябре, если сейчас уже начало июля. То есть фактически осталось 2 с чем-то месяца. По регламенту, по закону, там требуется начинать подготовку за полгода. Там должна начинаться агитация и регистрация кандидатов за несколько месяцев. Там должны рассматриваться разного рода подписи. Ну, я как-то не понимаю, как это за 2,5 месяца можно все это успеть сделать. Поэтому, скорее всего, если выборы реально и будут проводиться, то явно не в сентябре, гораздо позже. Ну и здесь вариант какой? На самом деле, вот мне кажется, что Запад пока все в Зеленском устраивает. То есть он продолжает выполнять свои задачи, но вот только вот для России как-то нужно найти какие-то поводы, чтобы убедить сделать передышку на фронте.
9: Ну а вообще, кроме вот этого для России повода легитимности, да, вот в это упирается, что для нас-то, по сути, может поменяться, если вместо одного придет другой ставленник, причем под одной британской крышей, ну, пусть там более брутальный у него имидж боевого генерала, ну, как бы для нас-то что поменяется?
13: Для нас, на самом деле, мало что поменяется. Вопрос еще состоит в том, насколько и о чем сейчас ведутся переговоры неформального характера, не публичного. Угу. Если, допустим, на нас выйдут эмиссары, ну, условно говоря, там, не знаю, Джаред Кушнер, какой-нибудь Стармер в отставке, и скажет: ребята, ну, давайте вот закончим это дело. Мы сейчас поменяем Зеленского на Залужного, и мы Залужному уже заложили перфокарту в голову, он должен будет подписать мирный договор. Давайте поговорим вот об условиях этого мирного договора. Вот это сюда, это вам, это нам. Вы сюда не заходите, а сюда вы заходите, и так далее. Ну, может быть и такой вариант, но может быть и нет. Может быть, вот как я и говорил, это просто очередной туман войны, в рамках которого нам пытаются задурить голову. И даже если эти выборы пройдут, и там появится новый президент, ничего ровным счетом не изменится. Просто будет ездить теперь Залужный вместо Зеленского, выпрашивать деньги, вооружение.
9: Ну, а они, между тем, даже если вот этот... Ну, это выглядит, знаете, как очередная какая-то западная провокация. Допустим,
13: абсолютно
9: да,
13: верно.
9: Продавят они этого кандидата для мирного диалога, а потом будут снова ждать односторонних уступок, а Киев продолжит бить по нашей гражданской инфраструктуре. Собственно... Хрен редкий не слаще, как пишут наши слушатели вот во время нашего
13: да.
9: с вами разговора.
13: Или поменять шило на мыло, то есть народная поговорка.
9: Да,
13: совершенно правы. С этим согласен. Тем более, что у нас есть замечательный опыт взаимодействия со всеми украинскими политиками, начиная с 2014 года, с 2014 года. Был Петр Порошенко, были Минские соглашения, их сменил вот Зеленский, кстати, с большими надеждами на мирное урегулирование тогда еще внутреннего украинского конфликта, а получилось все ровно наоборот.
9: Богдан Анатольевич, Зеленский решил ковать железо, пока его рейтинги выросли на фоне ударов вглубь России, отвлекая от ситуации на поле боя, пока не произошла катастрофа на фронте. С Константиновкой, с Красным Лиманом, к выходам к Славянску, к Краматорску. Вопрос устойчивости этих рейтингов, если ВСУ продолжает нести колоссальные потери, а Россия уже передала Украине более 20 тысяч тел украинских военных, которые Киев предпочитает замалчивать. Эти рейтинги, что о них, какая точка зрения у вас?
13: Я вообще не верю сейчас в рейтинги на Украине. Большая часть населения Украины находится в состоянии политической апатии. Это состояние выживания. Но вот у нас любят показывать как там ловят какого-нибудь мужичка, который там убегает от этих людей, да, ТЦК. Да. Неужели вы думаете, ему сейчас его интересует вопрос, за кого же проголосовать? За Порошенко, за Лужного или за Тимошенко? Кого выбрать? Нет. Его интересует вопрос выживания, чтобы его не сгробастали в этот ТЦК, чтобы были деньги на оплату там хлеба и еще чего-нибудь и так далее. А политически активная часть, националистическая, ну, она и так проголосует за любого кандидата, который будет выступать соответствующими лозунгами или какими-то целями, задачами.
14: Да, сразу хочу проговорить, что Порошенко внесен в России в список террористов и экстремистов. Но вы, кстати, вот предполагали ведь, что Порошенко может создать коалицию с Залужным против Зеленского, чтобы вернуть себе некий политический пост. И вот такая связка, она к еще большей ведь радикализации приведет, потому что там русофобская риторика и позиция пробивает небеса.
13: Я проще скажу, среди всех политиков, которые рассматриваются в качестве возможных кандидатов в президенты, русофилов, сторонников даже умеренных отношений с Россией, нет. Ну вот какие-то надежды, может быть, очень слабые, можно возлагать на Дмитрия Разумкова, но я думаю, что они столь же иллюзорны, как и те надежды, которые когда-то возлагались на самого Зеленского.
14: А что можно сказать про террориста-экстремиста Буданова? Он будет как во всей этой игре принимать участие, выполнять роль чего-кого?
13: Я думаю, что Буданов может принять участие в выборах. Во-первых, он реализует свои президентские амбиции, а во-вторых, существует практика дробления электората, в рамках которой он может играть как против Зеленского, так и против его оппонентов. В данной ситуации там о президентских амбициях заявляли чуть ли не министр обороны Федоров еще и еще несколько действующих политиков. Меня это немножко удивило. Но дело в том, что, повторю, рейтинги сейчас, я не верю в эти рейтинги. Ну хорошо, вот выборы вроде бы в сентябре же должны быть. О них объявляет Зеленский сейчас, когда у него вроде бы вот успехи, он там в медиа хвастается, там угрожает всем, там Беларуси угрожает, там от Лукашенко что-то требует. Но к сентябрю-то может произойти как раз катастрофический какой-нибудь обвал. Или не очень, но обвал, не очень катастрофический, но все равно там потеря каких-нибудь населенных пунктов. И тогда все его рейтинги, которые сейчас хорошие, они очень плавно опустятся вниз. Это если так рассуждать вот на обычном электоральном таким.
14: Да, я понимаю, на обычном, нам понятном языке. Богдан Анатольевич, большое вам спасибо за время и за вашу точку зрения. С нами на связи был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
26: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
15: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
26: Сказано на радио.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
0: Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Таппрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось Шри-Ланка.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
14: Кстати, можно оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями. Пару слов о них. На официальных аккаунтах радио «Комсомольская правда» на Рутуб. Ну, если там вы не подписаны, то сначала нужно подписаться, а затем подписаться под наш аккаунт. И такая же история во ВКонтакте. Заходите, оставляйте свои комментарии. Я все читаю. Где-то даже отвечаю, если есть время и возможность. Переходим к следующей новости. Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина и дизельного топлива со сниженными экологическими требованиями. Ряд НПЗ сможет выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро 5 с содержанием серы до 150 микрограммов на килограмм. Сейчас, напомню, по стандарту норма 10 микрограммов на КГ, а там 150 будет. А для дизтоплива допустимый уровень серы повышен до 350 мг на КГ. Вот такое топливо не маркируется знаком ЕАЭС и не может поставляться в другие страны Союза. Минэнерго поручило ежеквартально отчитываться правительству о производителях, объемах и технологиях его получения. Давайте разбираться, потому что не только эко, да, наш мозг волнует, но еще и наши железные кони как будут себя чувствовать. Автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин с нами на связи. Николай, приветствуем вас. Итак, про содержание серы в бензине. Да? Насколько это критично для современных турбомоторов с непосредственным впрыском? Стоит ли ждать ускоренного выхода из строя катализаторов, датчиков кислорода, преждевременного износа масла? Насколько десятков тысяч километров может сократиться ресурс систем наших автомобилей?
1: Ну, скажем так, если вкратце, то не очень, конечно, хорошо влияет на ресурс двигателя. Вот. Но не сказать, чтобы влияло как-то критично. Если раз или два заправиться, в принципе, ничего такого страшного не случится. Но действительно, да, все упирается в эту серу. Вот вы сказали в вступительной части, что основная разница между моторами, в смысле, между топливом Евро-3 и Евро-5 – это содержание серы, которое у нас получается в 15 раз в случае с бензином, да, и в 35 раз в случае с дизелем. Сера – это тяжелый металл. Тяжелый металл, который в процессе сгорания образует, ну, тот самый нагар, довольно печальный, а он, соответственно, очень сильно бьет по катализаторам, он бьет по датчикам там, кислорода, по датчикам впрыска топлива, лямбда-зонды и так далее. Это довольно тонкие моменты, тонкие, скажем так, детали. Они дорого стоят, особенно катализатор. Если он выйдет из строя, то вопрос замены несколько десятков тысяч рублей.
14: Несколько десятков. Подождите, Николай. На популярный кроссовер катализатор может достигать стоимости до 200 тысяч рублей. Ну, точно не 20. У меня сегодня ТО в 40 стало. Не на самый популярный кроссовер.
1: Современные, да, безусловно, но я все-таки так в целом пытаюсь наш автопарк
14: обозреть. Не щадите нас, не щадите. Так, я вас поняла.
1: Да, у нас, к сожалению, все-таки не все ездят на самых современных машинах. Не забываем, что у нас средний возраст автопарка в стране выше 15 лет. Это печально, это действительно печально. Но, с другой стороны, в какой-то степени владельцам машин вот такого возраста, там, ну или хотя бы старше 10 лет, можно немножко позавидовать. Они менее будут уязвимы, да, перед вот этим топливом Евро-3, который нам сейчас... с которым мы начнем сталкиваться на заправках. Я не думаю, возможно, это не будет местная история.
14: Если все-таки прикинуть, можно ли это сделать, вы мне скажите, насколько изменятся совокупные затраты на обслуживание автомобиля за 2-3 года использования такого топлива?
1: Ну, если регулярно заливаться, то я думаю, что да, там счет пойдет на десятки тысяч рублей, скорее всего. Ну, опять же, понятно, там нельзя сравнивать среднюю. Ну, средняя температура по больнице очень сложная история. Одно дело в отдельстве там Жигулевской классики, да, ВАЗовской, другое дело в отдельстве там каких-нибудь новых BMW, хоть у нас их сейчас становится значительно меньше. Но, в принципе, даже и китайские современные моторы, и то, что у нас в основном продается на рынке, да, они, наверное, уже, скажем так, не разрабатывались не в расчете на то, что их будут заправлять Евро-3. И вот это самое, конечно, нагар той для несчастной серы будет по ним бить ощутимо. Мы и так до сих пор толком не понимаем, как они будут себя вести через 5-7 лет эксплуатации, потому что, ну, выборки статистически мало, да, мы на китайские машины пересели только фактически там 4 года назад в массовом порядке начали пересаживаться. Вот, а надо, ну, чтобы хотя бы еще лет 5 прошло, и мы понимали примерно, как они себя ведут вот так, на долгой дистанции. На короткой вроде себя неплохо ведут. Вот как они ведут себя на долгой, толком пока еще никто не понимает. И уж тем более тут еще вот этот дополнительная переменная в уравнении появляется, да, в виде этого самого топлива Евро-3. Ну, сложно сказать, но подозреваю, да, если регулярно использовать, то, конечно, износ двигателя и ресурс

0: Не будет прям пугать, но да. На самом
1: Вы
0: деле надо
1: знаете,
0: держать
1: учитывая,
0: информацию
1: сколько сейчас
0: мягко.
1: стоят автомобили, нужно беречь их как зеницу ока, потому что просто поменять автомобиль или взять автокредит, это вам не это. А скажите мне...
0: 3,8 миллиона рублей средняя стоимость автомобиля вот по состоянию на сейчас. 3,78. Ну вот действительно, да. 10 лет назад было 1,6, сейчас 3,78.
1: Есть ли какие-то лайфхаки, общие правила, как минимизировать риски для любого двигателя?
0: Да, честно говоря, ну, сложно. На самом деле надо, конечно, смотреть на то, чем заправляетесь, потому что на заправках все равно вывешивают с каждой, ну, должны, по крайней мере, по закону обязаны, вывешивать сертификационные документы там, по последней партии, которую залили, ну, условно говоря, бензоколонки. Вот, эта вся информация содержится на стендах, вот, и можно посмотреть, какое там, Евро-3 или Евро-5. Я понимаю, сейчас в нынешней ситуации хоть каким-нибудь бы бензином заправиться, да, но надеемся, что это временно. Вот, и в дальнейшем появятся выборы, если видите, что, допустим, там Евро-3, ну, наверное, лучше отказаться. Да, если вы не на старой там семерке 20-летней приехали, а на новом каком-нибудь там условном Теннет или, не знаю, там ВАДе 200. Давайте уж это про отечественных производителей. Вот, это первое. Если действительно такого выбора нет, ну, как минимум, почаще менять масло. Вот. И, в принципе, у нас, к сожалению, такая культура, скажем так, дисциплина автовладельцев немножко хромает, и его мы сейчас даже по регламенту не всегда меняем. Когда машина сходит с гарантии, начинаем обслуживаться, скажем так, в целях экономии, не в дилерских центрах. Такое бывает. Вот. А тут надо за этим как минимум очень пристально следить, и лучше, конечно, менять еще чаще, чем это предполагается руководством по эксплуатации. Ну, допустим, условно, вам там по регламенту положено раз в 10 тысяч менять масло, ну, меняйте его там раз в 7 тысяч. И чем
1: Понятно.
0: больше будет лучше двигатель маслом, да, тем меньше будет все-таки накопительный эффект от вот этих нагаров и примесей, которые содержатся в Евро-3.
1: На фоне проблем с качеством бензина, с перебоями с топливом в регионах, не пора ли, на ваш взгляд, задуматься о переходе на электромобили? Сейчас для слушателей скажу, их доля на рынке остается исключительно нишевой, около 1%. Зарядная инфраструктура развита
0: Нет.
1: пока еще слабо. И стоит ли ждать, что это решение подстегнет спрос на электротранспорт, или он слишком дорого стоит? В Крым на нем не доедешь, когда будет так же, как прошлым летом. И вот какие главные барьеры, конечно, цена, инфраструктура, климат, что мешает?
0: Ну, главный барьер, вот мой любимый предмет в школе был класса до шестого, математика. Вот я, знаете, от нечего делать, занялся математикой. Просто посмотрел стоимость расхода топлива, ну так это назовем, да, значит, бензинового и электрического на примере российского кроссовера «Москвич-3». Просто это очень удобный пример. Во-первых, это российская машина, производится в столице, пользуется определенным спросом, и это довольно такой бюджетный, ну, там, как бы компактный семейный кроссовер, и у него есть как раз и бензиновая, и электрическая версия. В общем, по моим расчетам вышло, что стоимость 1 километра пробега на бензиновой версии, сейчас вот, чтобы не соврать, 4 рубля 83 копейки за километр. Стоимость, это при нынешней цене за 95-й бензин, там в районе 74 рублей, это
1: 30
0: по
1: секунд у
0: Росстату, я
1: нас
0: смотрел на конец.
1: остается. Да, давайте ускоримся. А?
0: А стоимость электричества 3 рубля за километр. То есть разница, ну, рубль 80. А разница в цене этих машин 2 с лишним миллиона рублей. 2
1: Ясно,
0: миллиона стоит
1: можно не
0: бензиновый, 4
1: продолжать.
0: миллиона
1: Мне
0: стоит
1: хочется 10 секунд. Обычный обыватель сможет отличить Евро-3 от Евро-5? Маркировать их обязаны сейчас как-то, я не знаю, по закону, по правилам?
0: Закона, я думаю, что нет, а отличать, вот как я сказал, проверять информацию на стендах на автозаправочной станции. По-другому никак. На запах вы не отличите.
1: О, да, но это может привести к тому, что перестанут маркировать. У нас же так любят, да, без маркировки ЕС начнут выпуск такого топлива. И что нам потом с этим делать? Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды», спасибо вам большое.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стримингах.

0: новых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
1: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Кремль говорит.
2: В Кремле назвали конструктивным и деловым телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение президентов России и США длилось 1 час 25 минут. Беседа политиков состоялась по инициативе Вашингтона, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, президенты обсудили украинский конфликт в контексте участия главы Белого дома в саммите стран НАТО на следующей неделе. Трамп в очередной раз подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий и поиску урегулирования. Путин поздравил Трампа с Днем независимости США.
3: О скандалах.
2: В Польше сообщили о вероятных тайных поставках ракет «Патриот» Украине. Правительство сделало это через парламент, пояснил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак. Ракеты «Патриот» крайне необходимы для нашей системы ПВО. Если это правда, то это скандал, сказал он в эфире одного из YouTube-каналов. Босак призвал депутатов Сейма принять закон, который запретит отправку любого польского оружия за границу без согласия парламента. По словам главы канцелярии польского президента, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие польского лидера Кароля Навроцкого.
3: О происшествии.
2: В Красноярском крае погибшая обнаружена 5-летняя девочка, которая пропала в Ачинске вместе с матерью, сообщили в региональном СКР. Тело ребенка без признаков жизни найдено в ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, поиски матери продолжаются. Мать и дочь ушли из своей квартиры в Ачинске 27 июня и пропали.
3: Об обстрелах. О важном.
2: Установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы с целью хищения денег стала технически невозможной, сообщили в МВД. Переход на банковские карты со встроенным чипом фактически устранил угрозу скимминга и шимминга. Отмечается, что современные бесконтактные банкоматы без физического картоприемника исключают возможность установки накладок, мини-камер и фальшивых клавиатур. В МВД подчеркнули, что технологические изменения в банковской сфере значительно повысили уровень безопасности операций.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара на выходные 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
3: О погоде.
2: В Москве плюс 19, облачно, днем возможен слабый дождь. В Петербурге 16, выше 0, там облачно с прояснениями, идет дождь. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
4: Движемся дальше. Конфликт на Украине – это не война между Россией и Украиной, а противостояние России и всей западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Возможно, война России с Европой, точнее, Европы с Россией, так будет вернее, может быть единственным способом зацепиться за власть для нынешних европейских лидеров. Такое мнение выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону депутат Заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член Высшего Совета партии Виктор Бут. Виктор Анатольевич сейчас с нами на связи, известный российский предприниматель, общественный деятель. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
5: Добрый день. Приветствую всех слушателей, читателей «Комсомольской правды».
4: Виктор Анатольевич, скажите мне, пожалуйста, как, на ваш взгляд, ну, вы отметили, что конфликт на Украине – это, по сути, прокси-война между Россией и США, где Украина только инструмент. Так вот, как это меняет правовую и стратегическую природу конфликта? Просто США, получается, не просто ведь поставляют вооружение, а фактически интегрировано в боевые процессы, передача целеуказаний, передача разведданных, спутниковая навигация, можно так еще продолжать. Можно ли говорить о том, что США сохраняют статус наблюдателя, или уже, в общем-то, нельзя? Ну, де юре воюют против России, получается.
5: Я думаю, что с самого начала было все понятно, поэтому о каком статусе наблюдателя? Было странно, что просто Трамп пытался сказать, это не моя война, это война Байдена, сваливая все на предыдущую администрацию. Но на самом-то деле мало что менялось. Да, он остановил бесплатную поставку, так сказать, вооружения Украине, но тем не менее это его решение прекратить обмен разведданными и целеуказаний. И также он вполне может надавить на того же Илона Маска, чтобы Starlink не работал, особенно вот так, как его использует украинская армия. А она от него зависит. И поэтому в этом интервью я сказал, что в общем-то, у Трампа есть две возможности это остановить. Starlink и разведданные.
4: Вот. Просто многие говорят, Виктор Анатольевич, одну секунду, многие говорят, вот, как вот дословно практически, что ни за что Трамп не сможет остановить Маска, потому что бизнес отдельно, политика отдельно. Это, мол, золотое правило в Штатах.
5: Смотрите, давайте, наверное, поймем, что мы с вами наблюдаем последние 10 лет процесс. Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе, а о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто на помойки, или хотя бы, будем так говорить, на задворке истории. Про него уже никто не упоминает. Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб, мнение которого, в принципе, уже никому не нужно и не важно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает, как мы с вами видим, ни во время проведения СВО со стороны украинских, так сказать, формирований, ни, как и сама Америка, например, при последних ударах по Ирану. А я уже не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, и при ударах на Бейрут. Что это? Понимаете? Поэтому здесь, наверное, нам нужно понять, что мы с вами, к сожалению, по инерции еще живем в старой системе, где мы пытаемся говорить о том, что вот есть некие понятия, есть некое международное правило, что есть какие-то договоренности, но на наших глазах все договоренности, которые мы имели с Западом, они из них или вышли, или просто, так сказать, смеясь, сказали, а, мы вас обманули. И что нам делать дальше? Понимаете? Поэтому здесь, с моей стороны, было важно донести вот до той, до тех зрителей, для тех, кто будет, кто подписан на Такера Карлсона, кто активно его постоянно слушает и прислушивается к его мнению, именно эту точку зрения, что это действительно с самого начала, еще, наверное, с 2014 года, не, так сказать, война между Россией и Украиной, а это война с коллективным Западом. Это они с самого начала все это запланировали. Это они все это подготовили. Да? И переворот 2014 года, и атаку на Донбасс, и, видимо, понимаете, уничтожение русских людей.
4: А если возвращаться непосредственно к Штатам, то получается, вот в данном контексте говорить о каких-либо выстраиваниях отношений, контактов смысла уже нет. Между Россией и Штатами, да.
5: Нет, диалог должен продолжаться однозначно. Да? Угу. Нужно понимать, что и в Соединенных Штатах ситуация внутри, в общем-то, такая же напряженная, как и, наверное, везде. И очень много вызовов. Непонятно еще, как Соединенные Штаты доживут до конца этого года. Понимаете, у них своих проблем тоже хватает. Мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. В общем-то, наверное, впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая, и причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
4: Ну вот как раз об этом хотела с вами поговорить. В том числе вы говорите, что война с Россией – это, может быть, для европейских лидеров единственным способом. Если двигаться дальше, получается, что эскалация конфликта выгодна не столько национальным интересам, как они подчеркивают, европейских государств, сколько выживанию конкретных политических элит. Получается, мы наблюдаем подмену геополитических целей внутриполитическими. Верно я делаю какие-то выводы? И что европейские бюрократы сознательно жертвуют благосостоянием своих граждан. Но как-то очень странно, что эти самые граждане на это смотрят и этого не видят.
5: Да, почему странно? Смотрите, а что граждане Украины не видели и не знали, к чему ведет и Майдан, и избрание Порошенко, а потом Зеленского? Нет, видели, просто кто их спрашивал? К сожалению, происходит очень активный процесс украинизации всей Европы. И он настолько быстро проходит, что мы с вами еще, опять же, или по нашей инерции, или просто от того, что очень много информации, и вот каждый день все в мире происходит, не способны увидеть такие важные, но очень быстро незаметные процессы. Они же идут. Понимаете? И мы видим, как демократия, наверное, доживает свои последние, будем говорить, свои последние минуты, может быть, так сказать, в исторической перспективе, свои последние дни. Почему? Потому что, поверьте, вот то руководство, которое сейчас, особенно в Европе, просто так оно не уйдет. Оно будет делать все, чтобы или переписать правила, или сделать так, чтобы они уже перешли из национальных правительств, как Макрон. Он мечтает теперь возглавить Европейский Союз, да, так сказать.
4: Ну, кто ж с властью хочет расставаться, и мне это очень понятно. Да. Такер Карлсон в своем интервью предупреждал, что конфликт может перекинуться на европейские города. Вы, в свою очередь, говорили, что Россия будет вынуждена наносить удары по логистическим центрам НАТО в Польше, Румынии, Германии в ответ на поставки дальнобойного оружия. Скажите, пожалуйста, если продолжать про этих граждан европейских, которые не осознавали, не были готовы. Они вот к такому готовы сейчас, но ведь прошло время, и как бы им говорят, что, ребят, сейчас война начнется с Россией, она на нас нападет.
5: К сожалению, мы живем в такое время, где промывка мозгов, наверное, населению достигла какого-то критического уровня, когда население просто это все устало воспринимать. Очень много, большой процент населения просто стали аполитичными и не следят больше за новостями, потому что больше нет какой-то единой, понимаете, газеты в Европе, в европейской стране или единого телевидения, которое бы все смотрели. Каждый живет своим, по инерции думая, все обойдется. Им говорят, что вот во всем виновата Россия, Россия агрессивна, Россия такая, Россия сякая. Вот. А верят они, не верят, наверное, те, кто соображает и может сам находить и проверять информацию, он это понимает. Но опять, что зависит сейчас от простого человека в той же Европе?
4: выбор на выборах, извините за тавтологию,
5: наверное. Ну, опять, а мы с вами уверены, что там выборы
4: нет, конечно, я ни в чем не уверена. Нет, конечно.
5: Вот, поэтому давайте, вот, смотрите, я считаю, что в таких ситуациях нам нужно также и поменять и наше уравнение, да, как мы воспринимаем, и нашу формулу оценки. Поэтому давайте констатировать факты.
4: Хорошо.
5: Говорить о том, что если те люди, которые там у власти, ведут себя так, и нет никакого быстрой реакции общества, нет протестного движения, никто не пытается...
4: В общем, их все устраивает. Виктор Анатольевич, хочу успеть последний вопрос задать, минуты остаются. Хочу в Штатами же закончить. Это правда важно, потому что из огня да в полымя у нас получается. Как сейчас будут вести себя Соединенные Штаты, ваш прогноз? Ну, правда, минутка.
5: Смотрите, пока идет Мундиаль, пока идут чемпионат мира по футболу, видимо, Трампу нужно было, чтобы не было активных боевых действий с Ираном. Угу. Потом нужно ему отпраздновать свое 250-летие Соединенных Штатов. И я считаю, что так как меморандум, который они подписали, определил 60 дней для достижения какого-то соглашения, оно будет неоднократно нарушаться, саботироваться. И, в общем-то, скорее всего, как я думаю, американцы вернутся к силовому решению этой проблемы с Ираном.
4: Спасибо вам огромное. Друзья, с нами на связи был известный российский предприниматель, общественный деятель, депутат ЗАГС Собрания Ульяновской области Виктор Бут.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
6: Привет слушателям «Радио Комсомольской правды».
3: Сказано
7: рекламно. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем подводить итоги. Для Зеленского Москва с появлением первых дронов стала заветной целью и больше символической, конечно же, чем военной. Противник сначала бил точечно, волнами. Теперь это постоянное давление на тыл России. Задача не пробить, а перегрузить ПВО, логистику, связь, забить транспортные узлы, заставить горожан нервничать. В июне расчеты ПВО отражают по столице массированные налеты почти ежедневно. В сторону Москвы в июне прилетело от 400 до 1000 БПЛА за раз. Прилетало, оговорилось. Вот такой такой нагрузкой, как сейчас, не сталкивалась ни одна система ПВО на планете. Даже израильский железный купол перехватывает куда меньше дронов и ракет, чем наши расчеты под Москвой. У нас в студии заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Здравствуйте, добро пожаловать. Я сразу к вопросу, потому что хочется как можно больше. Получается, наше ПВО лучше израильского нашумевшего легендарного этого железного купола?
9: Ну, а наше ПВО самое лучшее в мире. Это без малейшего, так сказать, преувеличения. Да. Считается, что противовоздушная оборона предельно эффективна, если у нее вероятность сбития цели превышает 80%.
4: Угу.
9: У нас простой подсчет. Вот вы сказали, там 1000 беспилотников,
4: да,
9: на Россию.
4: От
9: на Москву
4: до
9: там 600, там,
4: да,
9: 500 беспилотников. До цели доходит 1-2. Простым делением количество уничтоженных на... Наоборот, количество подошедших до количества уничтоженных, мы получаем вероятность прорыва. Соответственно, минус единица – это вероятность, эффективность ПВО, вероятность сбития. То есть получается, что эффективность нашего ПВО 98-99%. Это фантастическое ПВО, такого не существует в мире никогда. Вот война в Иране показала, что мы это видели хорошо на экранах, везде и всюду, что эффективность американской ПВО и ПРО вместе с этим против иранских ракет колебалась в пределах от 0,8 где-то до 0,5.
4: Угу.
9: Вот. У нас 0,98-0,99.
4: Ну, то есть почувствуете разницу.
9: Это просто несопоставимо.
4: Да.
9: Конечно, 100% не бывает.
4: Вот,
9: Но, в принципе, можно даже до 100% довести это тоже. Можно у нас сейчас такие возможности. Но тут вопрос упирается еще в одно.
4: А что?
9: Одна из причин того, что американцы свернули войну в заливе, состоит в том, что они исчерпали ракетный боезапас, и их военная промышленность не способна была это компенсировать. У них все основные арсеналы ракетного оружия были исчерпаны за 6 недель. За 6 недель. Вот у нас мы уже отражаем эти удары, если мне так память не изменяет, уже почти 1.5 года. Да?
4: Да.
9: Вот, и... Вот такие массированные удары уже идет несколько месяцев.
4: Вот, вот смотрите,
9: удары.
4: У меня какая мысль?
9: Я к чему говорю, наша система экономическая, наша экономика позволяет нам решать эти задачи, отражать такие удары.
4: Учла. Но, Константин Валентинович, смотрите, какая мысль возникает. Если у нас поменялась у противника тактика, постоянного давления тактика, да, вот я специально в самом начале, прежде чем вас представить, сказала, как было и как сегодня. Атаки идут волнами почти ежедневно. Возникает необходимость у противовоздушной обороны также менять тактику в данных условиях, когда нужно не просто сбивать, а работать на пределе выматывания системы. Вот это в учебниках прописано, либо до этого такого не было, и приходится с колес, как говорится, решать проблему.
9: Во-первых, начнем с того, что традиционно известная вещь. Любой план войны, любой план операции перестает быть актуальным после первого же выстрела. Ну, это условный жаргон. Конечно, он остается актуальным, но приходится корректировать. То же самое касается и ПВО. Конечно, мы постоянно совершенствуем эту систему противовоздушной обороны. Ну, а теперь появляются новые способы. Конечно, на каждый беспилотник тратить по ракете – это очень дорого.
4: Да.
9: Вот. У нас появился самолет Як-130М. Это просто иллюстрация. Этот самолет оснащен пушкой радиолокационной станции, которая позволяет ему решать задачи именно борьбы с беспилотниками. То есть такой самолет выводится в зону патрулирования, вот, ведет поиск и с обнаружением уничтожает беспилотника, который подходит к Москве или к любому другому району.
4: Угу.
9: Вот, то есть он такой самолет может перекрыть район где-то 200 там на 200 там на где-то на 100 километров вот такой участочек перекрыть, вот, сам ведет самостоятельные поиски, ведет уничтожение. Вот вам пример. Помимо такого самолета могут быть использованы все-таки Як-130, он турбореактивный самолет, ему требуется достаточно много топлива, могут использоваться на базе, созданы быть самолеты для борьбы с беспилотниками на базе обычных учебных самолетов, например, Як-52 или Як-18, более старые модели. На крылья ставится пулемет. И точно так же выводится в район днем, правда.
4: То есть самолет сбивает беспилотники?
9: Да. Простейшая цель. как в 1941 году сбивали бомбардировщики.
4: Ну, мне это об этом надо объяснять, цель. Вот это вот простейшие это цели или не простейшие, потому что я-то не специалист.
9: Я объясняю, это
4: вот
9: просто простейшие цели. Бомбардировщик отбивается, у него есть пулемет, он маневрирует.
4: Тогда почему эту простейшую задачу до сих пор не осуществили?
9: Вот и осуществляют.
4: Осуществляют, все.
9: Осуществляют. Угу. Третий момент. Вот мы знаем, имеем беспилотник «Ёлка»,
4: да,
9: который сбивает беспилотник. Другой вражеский. Это беспилотник ПВО. Он очень дешевый. По соотношению стоимости елка и беспилотник они примерно одинаковы. Ведь мы можем сделать беспилотник, у которого будет стоять пулемет, точно такой же, который будет вылетать, расстреливать один беспилотник, расстреливать другой беспилотник и потом садиться. Будет ли это сделано? Будет. Просто для этого нужно.

0: решить некоторые технические проблемы. И это тоже будет. И будут создаваться зоны наблюдения и уничтожение этих беспилотников. Всего-навсего. Но принципиальный вопрос заключается вот в чем. Радикальное решение проблемы является вообще, в принципе, всей этой проблемой, давление на Россию, является разгром ВСУ.
1: Да, с этим даже...
0: Разгром
1: ВСУ... В смысле, это
0: ВСУ,
1: даже не на ум приходит, не военному человеку,
0: разгром
1: конечно.
0: ВСУ так. может быть осуществлен только в рамках стратегической наступательной операции. Никаким другим способом. И для этого нужно соответствующее политическое решение. Может ли наша армия сделать это? С избытком возможностей. Никакой мобилизации не надо. Это я говорю как специалист. Угу. Поэтому совершенно четко причины, по которым наш нет на это политического решения, различны. Можно предполагать. Вот. Достоверно, пока не есть. Президент намекнул, подчеркиваю, намекнул, потому что дипломатические переговоры, они носят скрытый, закрытый характер. Намекнул, что нас попросили отвести от Киева войска страны НАТО. Чем аргументировали страны НАТО, ну, тоже Борис Джонсон, просьбу, в кавычках, требования, в реальности требования отвести войска? Скорее всего, угрозой вмешательства НАТО или ударом по Калининградской области. Вы понимаете, что постоянно идут крики, что они вот атакуют Калининградскую область. Наш президент отчетливо понимает, что атака на Калининградскую область с вероятностью 95% приведет к ядерному столкновению с Европой. К ядерному столкновению. Не сразу, но постепенно. Потому что Европа атакует нас, мы будем бить по Европе, те ответят ядерным оружием, потому что у них ответить нечем больше по-серьезному, мы ответим по ним ядерным оружием.
1: Ясно.
0: Поэтому наш президент вынужден вести вот такую политику. Все.
1: Так, а смотрите, еще одна проблема, с которой так или иначе приходится сталкиваться, что вражеские беспилотники, которые летят и на столичный регион в том числе, теперь используют комбинированную навигацию. То есть их нельзя подавить одним средством РЭП. Меняют высоту, меняют траекторию. Есть ли новые способы противодействия, вот, чтобы адаптироваться к этим новинкам электротехники, скажем так? Или только сбивание, о чем вы сказали?
0: Значит,
1: выше?
0: Сразу же зафиксирую. Да. Ничего нового, в принципе, в этом нету. Первые модели американских ракет «Томахок», наших ракет «Гранат» с ядерной боеголовкой, точно такие же идущие. Сейчас мы называем их «Калибр», это в обычном снаряжении.
1: Угу.
0: В ядерном она была «Гранат». Это еще начало 80-х, середина 80-х годов, когда ни о каком, так сказать, навигационной системе, вот такой тогда в те годы, 20-40 лет назад никакой навигационной системы, обеспечивающей полет этих ракет, не было.
1: Угу.
0: Работала система «Тирком». То есть ракета шла, радиовысотомером она снимала траекторию полета, высоты по траектории полета, и сопоставляла с тем, что лежит, записано у нее в памяти. Вот. После чего она корректировала полет, и за счет этой точности корректории, траектории, она очень высокой точностью определяла свое местоположение. Вот, собственно, все. Вот эти беспилотники возвращаются вот к этой технологии. Но она чревата одним. Работает радиовысотомер. Раз работает радиовысотомер, то, в принципе, даже если он светит вот строго вниз, по боковым лепесткам, эта ракета может быть достаточно хорошо, быстро обнаружена высокочувствительными средствами радиотехнической разведки. А, соответственно, на нее может быть наведен самолет, и она может быть уничтожена. Вот, собственно, все. Плюс по этим самым боковым лепесткам могут быть поставлены помехи, ну, опять-таки, на дальность в пределах радиогоризонта. Поэтому в принципе, вот эти вопросы, они вот таким вот образом
1: Константин
0: могут решаться.
1: Валерий Александрович, остается очень мало времени. Все-таки хочу спросить, какие элементы западной поддержки самые критичные? Там Starlink, искусственный интеллект боевой. Вот что для нас как кость в горле? Что надо грохнуть в первую очередь? Извините, психанул.
0: В первую очередь объясняю. Массовое производство беспилотников. Массовое производство беспилотников. Поэтому, значит, не Starlink. Starlink мы можем заглушить и сорвать его работу. У нас есть такая станция РЭП, называется «Красуха».
1: Угу.
0: Она себя очень хорошо показала в сирийском конфликте, вот, которая может это все забить. Вот,
1: но, 20 секунд у нас. Угу.
0: Вот, но могу четко сказать, самое главное и радикальное. Все остальное, еще раз подчеркиваю, паллиатив.
1: Спасибо вам огромное.
0: Разгром ВСУ.
1: принято. Вот прям королевская печать всех, кто здесь находится. Константин Валерьевич, большое вам спасибо. Друзья, у нас в студии был заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
8: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио «Комсомольская правда».
10: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
14: Об атаках.
13: В Ростовской области сообщили об отражении дроновой и ракетной атак. Удары зафиксированы в 4 районах Ростова-на-Дону, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. В результате падения обломков в Советском районе города повреждено остекление здания, заведения общественного питания. Пострадавших нет.
14: О спецоперации.
13: Российские войска ударили по железнодорожному составу в Черниговской области, перевозившему грузы для ВСУ. По данным Минобороны, удар нанесен беспилотником «Герань-2», цель успешно поражена. Сегодня до полудня Минобороны ждет решения Киева о готовности забрать тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих. Накануне ведомство предложило украинской стороне прекратить обстрелы города с 12 до 18.00 по Москве 6 июля на период проведения операции. Мера носит гуманитарный характер и направлена на организацию безопасной передачи тел. Если Киев проигнорирует дедлайн, проведение гуманитарных мероприятий будет сорвано. 3 июля начальник генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
14: О вооружениях.
13: КНДР провела тестовый запуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кангон». За ходом испытаний наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщила ЦТАК. Командование также проверило общую боевую мощность корабля, протестировав палубные орудия, автоматические пушки и системы радиоэлектронной борьбы. По итогам проверок Ким Чен Ын распорядился завершить все оставшиеся испытания эсминца и ввести его в боевой состав ВМС в течение 2 месяцев.
14: О катаклизмах.
13: В США из-за жары погибли 25 человек. По данным телеканала NBC, 22 из них – жители штата Нью-Джерси. Также зафиксированы погибшие в Иллинойсе и Миссисипи. Температура воздуха в Вашингтоне в День независимости поднялась до 38,8 градусов, побив рекорд более чем столетней давности. Ряд других городов на восточном побережье отменили или перенесли праздничные мероприятия. В субботу не меньше 840 тысяч американских домохозяйств оказались обесточены на фоне экстремального зноя и штормовой погоды.
14: О погоде.
13: В столице плюс 19, облачно, днем возможен слабый дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
14: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Эти программы наши объединены в месячники, и сегодня у нас завершающая программа, завершающая книга из месячника «Постглобальной экономики». Валерий Валерьевич нам представит авторов, книгу и вообще, о чем мы сегодня будем говорить.
15: Говорить будем о постглобальной экономике. Вот. Постглобальная – это, значит, современная или совсем новая экономика. Вот мы сейчас в ней живем, пытаемся разбираться, как она устроена. Она, сразу скажу, устроена по-другому, чем то, что мы знали там, 5 лет, всего 5 лет назад. Вот. И мы уже поговорили о глобализации, значит, о ее вызовах. Мы поговорили о, значит, новых типах мирохозяйственных связей, о таком большом треугольнике держав экономических мира. И сегодня завершаем этот месячник, очень интересный, с моей точки зрения, небольшой, но актуальной книжкой. Она про Китай. Вот единственная в нашем месячнике книжка не про экономику, не про мир, не про человечество в целом, а про отдельную страну, она про Китай. Ну, наверное, понятно, почему Китай заслуживает такого внимания. Это один из трех углов треугольника современного. Вот. Это кандидат на роль нового мирового гегемона. Это один из участников вот этой биполярной связки Китай-Америка, вот, между которыми пролегает одна из главных силовых линий современного мира. И наши с вами соотечественники и современники Александр Кнобель и Алексей Улюкаев подарили нам книгу «Китай. Анатомия замедления».
5: Алексей Улюкаев, тот самый Алексей Улюкаев, который был министром экономики у нас в стране.
15: Да, он был министром экономики с 2013 по 2016 год, а затем много лет отработал библиотекарем в исправительно-трудовой колонии, уж не помню какого режима. Вот, а теперь он вернулся и пишет книги. Ну, не безинтересные, сразу скажу. Вот, эта книжка посвящена той ситуации, которая сегодня в китайской экономике сложилась. Мы мало что о ней знаем, поэтому уверен, она будет очень интересна. И начну сразу жестко. Вот, вывод авторов неутешителен. Китай – страна, которая долгое время была лидером и главным мотором мирового экономического роста. Темп роста Китая превышал 10% ежегодно на протяжении длительного времени. Это беспрецедентное явление вообще в истории мира, мировой экономики. Так вот, он пока еще продолжает расти, но затухающими темпами. Вот средний темп роста между 2023-2024 годами составил всего 4,8% в год, вдвое меньше. Вот, теперь эти темпы лишь слегка превосходят среднемировые и слегка лишь превосходят американские. Так что мы видим затухающий рост и замедление Китая. Вот. О том, почему так происходит, к чему это приведет, что делать китайцам, нашим соседям, Вот, поговорим сегодня в передаче.
5: Ну вот, казалось бы, а что нам до этого Китая? С другой стороны, экономика Китая и сам Китай настолько большие, что они влияют, собственно, на весь мир и на нас в том числе. На нас, наверное, даже чуть больше, чем на весь мир, потому что мы самые близкие соседи, непосредственные соседи. Вот, и отношения между Россией и Китаем всегда подчеркиваются, ну, там, в данный сейчас, в это время, оно самое лучшее, чем когда-либо было. Это и президент
15: подчеркнул. Да, но самое главное, что Китай – это главный торговый партнер России, и уже на протяжении длительного времени. И в обозримом будущем таким он останется. Он главный. И, кстати, Китай – это главный экономический партнер большинства стран мира. Большинство.
5: На всех хватает его, да.
15: Да, так что раньше можно было говорить, что если чихает Нью-Йоркская фондовая биржа, то простужается весь мир, то сегодня можно говорить так, если чихнет Китай, вот, то всему миру не поздоровится, а он уже вовсю чихает. Вот, поэтому давайте разбираться и начнем, конечно, с того Китая, о котором мы наслышаны, который мы знаем. Это Китай как мировая фабрика, мировой завод, мировой цех, который производил на экспорт все подряд. Вот эта вот экспорториентированная модель промышленного роста была принята в Китае еще в начале 1990-х годов, вот, и долгое время давала отличные результаты. Отличные не только для Китая, но и для всего мира. Китаю было это очень выгодно, потому что он быстро развивался, его растущее население получало работу, зарплаты росли, цивилизация приходила туда. Ну, страна богатела на глазах, становилась все более развитой, значит, современной, зажиточной. В общем, все супер. Но и весь мир на этом очень здорово выигрывал. Вот, потому что благодаря сверхдешевому и объемному экспорту из Китая удавалось удерживать цены на основную часть потребительских товаров на довольно низких уровнях. Вот. То есть можно сказать, что Китай экспортировал дефляцию, да? То есть не рост цен, а их снижение. Вот. Если бы этого не было, то даже самые развитые и процветающие части нашего мира, это Америка, Западная Европа, Япония, они жили бы гораздо хуже, чем сейчас живут, могут себе позволить. Вот на чем была основана эта экспорториентированная модель? На относительно низких издержках производства, прежде всего, дешевой рабочей силе в Китае, вот, а также на заинтересованности стран-импортеров, это тот самый развитый мир, вот эта тройка знаменитая, Северная Америка, Западная Европа и Япония, вот, они были заинтересованы в том, чтобы поддерживать у себя достаточно низкие цены внутренние, вот, им это было крайне тяжело, и сегодня это крайне тяжело, потому что у них как раз-таки дорогая рабочая сила. Вот. А тут приходит Китай и говорит, мы вам сделаем все то же самое, но в 3 раза дешевле. Идет? Идет. Идет. Мы, Запад, вам даем технологии, капитал для создания новых фабрик и так далее. И обеспечиваем рынок сбыта. А вы только делайте. И все прекрасно работало. Вот. Китайский рост обеспечивался за счет так называемого демографического дивиденда, то есть огромное количество молодых людей, которым нужна работа. За счет массовых капиталовложений. Китай был нищим, но Запад его накачал деньгами. Вот. За счет активной интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости. Вот. Это тоже очень важный элемент экономического роста. Китай раньше был изолирован от Запада в экономическом смысле, а тут его пригласили. Окей, вот мы там делаем кроссовки Nike. Есть для тебя предложение. Ты делаешь, например, пластмассу для них. Ну, я фантазирую. Или там ты их красишь. Вот. Или ты еще что-то с ними делаешь. То есть мы тебе дали возможность заработать, вот, включиться в эти цепочки. И во все больше и больше количество цепочек. Ну и, наконец, еще один фактор роста Китая – это заимствование иностранных технологий. Конечно, к началу своего вступления в большую игру Китай был крайне примитивен с технологической точки зрения, но Запад решил ему помочь за денежки хорошие. Вот, поэтому возможности заимствования иностранных технологий и за счет этого быстрого догоняющего развития были гигантские. Вот у нас сейчас нет возможности заимствования иностранных технологий, мы все сами вынуждены изобретать. А у Китая такого барьера не было. Наоборот, было поощрение со стороны Запада. В общем, это был ускоренный вариант классического догоняющего развития. Система win-win. То есть все выигрывали. Увы, все это в прошлом.
5: И, собственно, прошло пару десятков лет, и Китай выиграл, и Китай развился, и теперь уже не может давать те самые плюшки, которые раньше от него были доступны.
15: Да, да. Что сегодня в Китае происходит? Начиная с 2010 года, констатируют наши авторы, замедляются темпы роста совокупной факторной производительности. Ну, это звучит сложно по-экономически, но просто есть некоторые факторы производительности, там земля, капитал, рабочая сила, там, технологии и так далее. Вот. И вот все они, к сожалению, стагнируют. Вот. В качестве примера, в секторе недвижимости, который занимает 20-25% внутреннего валового продукта Китая, давний и глубокий кризис. Никто не покупает недвижку. Понастроено достаточно, продать ее невозможно. Корпорации как бы банкротятся. В целом, крупные компании, да и регионы, Китай разделен на 26 провинций, и каждая из них побольше средней страны. Вот. То есть это такие очень мощные субъекты. Они перекредитованы, закредитованы. Вот. Слишком много долгов набрали, отдавать особо нечем. Доля потребления домохозяйств в китайском ВВП. Ну, то есть это внутренний рынок, да. Может ли он поглотить то, что Китай производит? Нет, не может. Вот. Потому что китайцы не очень любят тратиться на потребление. Вот. По крайней мере, сильно меньше любят, чем жители вот этого золотого миллиарда. Ну и, наконец, китайская экономика чрезмерно зависит от государственных инвестиций и от экспорта. А тот и другой фактор, они уже неустойчивы. Инвестировать бесконечно невозможно, деньги ограничены, а экспорт тоже невозможен, потому что все больше в мире торговых барьеров и, прежде всего, на пути китайского экспорта. В общем, прежняя модель роста приказала долго жить. Что дальше? Вот. И что с этим делает китайская коммунистическая партия? Поговорим во второй части.
5: Да, никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Александра Кнобеля и Алексея Улюкаева «Китай. Анатомия замедления». Через две минуты мы вернемся в эфир радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
14: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
16: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: И премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли соли страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира – это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот, тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях,
18: которые меняют реальность.
5: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России.
2: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что?
21: В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Оптимизировать роль госсектора. Большой госсектор. Оптимизировать роль госсектора. Большой госсектор там не очень эффективный. Вот хотят, чтобы он был такой же эффективный, как рыночный, как минимум. Дальше нужно защитить права частного бизнеса. Тоже не все есть эта проблема. Вот у нас в России об этом говорят. В Китае тоже. Нужно реформировать пенсионную систему. Пенсионная система там очень такая локальная. Далеко не все китайцы имеют пенсии. Вот, не говоря уже о том, чтобы эти пенсии имели достойный размер. До недавнего времени вообще пенсионная система только была в городах. Вот. А до этого вообще только на госпредприятиях. Ну, то есть они постепенно раскрывают, расширяют покрытие. Вот. Но пока еще есть куда развиваться. Дальше. Нужно внедрить меры стимулирования внутреннего спроса. Это про то самое потребление. Тут, кстати, немного чего придумали. Вот у нас есть реновация в Москве. Вот. Все другие города на нее так с завистью смотрят. Облизываются. Вот. Реновация – это когда сносят старые хрущобы, да, старые здания, и на их месте строят современные. И бесплатно дают жителям хрущоб возможность переселиться в современное жилье. Вот китайцы задумали аналог реновации, но в части бытовых товаров. То есть у тебя там, например, стиральная машинка 3-летней давности, ты ее можешь принести производителю, значит, получить купон на новую. Ну, конечно, не на всю стоимость, частично, но это будет очень льготная тебе, выгодная покупка.
5: Как, как трейд-ин для машины.
15: Можно сказать трейд-ин, да. И такая же, кстати, программа есть и в части автомобилей. То есть это вот программа реализуется и дает определенный эффект, но хочется, конечно, всегда большего. Что еще запланировано? Ужесточить законодательство о конкуренции с целью, вот тут слушайте внимательно, это, конечно, невозможно русскому человеку это поверить. Вот. Значит, а в Китае это реальная такая задачка. С целью предотвратить разрушительный демпинг. У нас проблема, как рост цен остановить, а у них проблема, как остановить демпинг, то есть как остановить дефляцию, снижение цен. Они очень боятся дефляции. Они боятся свалиться в дефляционную спираль, в которую в начале 90-х годов попала японская экономика. Если почитаете прогнозы там, 70-х, 80-х годов, то все были абсолютно уверены, что скоро Япония станет экономическим лидером мира и сместит с этого пьедестала Америку. Не получилось. Не получилось. Подстрелили на взлете. Примерно с 91 года, значит, свалилась японская экономика в дефляционную спираль, когда цены все время снижаются. Чем, спрашивается, это плохо? А я вам скажу, чем плохо. Ну так, по логике-то нормального человека это очень хорошо, если цены снижаются, да? Но нет, это плохо. Потому что если цены снижаются, то человек теряет стимулы покупать. Зачем я сейчас буду покупать? Я подожду. Через годик они еще не встанут. Вот откладывается, спрашивается, а промышленность на склад работать бесконечно не может. Все, начинают закрываться заводы, уходят производства, увольняются люди. И вот с каждым витком все хуже и хуже. Вот Китай смотрит на соседскую Японию и пытается делать все, чтобы не повторить этот печальный опыт. Вот, предотвратить разрушительный демпинг. Потому что там идут жесточайшие ценовые войны. Вот, компании сбрасывают цены, производят буквально на уровне себестоимости товары, точнее, продают на уровне себестоимости. В общем, все это очень опасно. Вот такие цели у Коммунистической партии Китая. К сожалению, усилия по формированию новой модели роста, констатируют Кнобель и Улюкаев, это наши современники, экономисты и соотечественники, они малоэффективны. Увы, Китай ушел от экстенсивного роста, так сказать, достиг его пределов, но

0: запрет на поставки прогрессивных технологий, сложных технологий, высоких технологий и, конечно, оборонных технологий. Так вот, сейчас что-то похожее происходит по отношению к Китаю. Китаю. Да, и еще одна мера, которую Запад активно практикует, начиная с Америки и дальше другие страны по цепочке, вытеснить китайские компании из ключевых технологических цепочек Запада. Раньше не беспокоились по этому поводу, а теперь вдруг увидели в этом угрозу своей национальной безопасности. Вот, запрещают Huawei, значит, запрещают множество других компаний, пытаются обеспечить независимость от китайских производителей по широкому кругу товаров. Вот. Так что, увы, увы и ах, Китай попал в тиски. Он зажат между внутренним давлением, вот, исчерпанность в прежней модели, потребность в глубоких реформах, и внешним давлением, которое требует ускоренного движения к технологической автономии и поиска новых экспортных рынков, а их нет.
1: Знает ли Коммунистическая партия Китая и лично Си Цзиньпинь, что делать-то?
0: Надеемся, что знает. Вот, но...
1: А Улюкаев с Кнобелем?
0: Ну, вот они пока достаточно пессимистично как бы оценивают темпы реализации новой модели, новой программы. Вот, говорят о том, что сбоит она, тормозит. Вот, что структурная сбалансированность китайской экономики снижается. Происходит, так сказать, разбаланс. Вот, внутренний платежеспособный спрос не растет. Да, он слишком низок. Кстати, вот вы спрашивали, почему же он такой низкий. Ну, долгое время Китай был бедной страной, поэтому просто не на что было покупать. Вот. А потом, когда он стал богатеть, значит, покупали очень умеренно, потому что не было социальных инфраструктур, которые бы страховали, значит, человека, прежде всего, так сказать, на пенсии. То есть, когда он выходит из трудоспособного возраста, он же рассчитывает либо на собственные активы, да, заначки, что все, что скопил, заработал трудом в течение жизни, либо рассчитывает на государство, которое будет ему платить пенсию, ну, либо на компанию, которая будет платить пенсию. Вот приходилось долгое время рассчитывать на себя. Поэтому вместо того, чтобы потреблять, китайцы сберегали, вот, себе на черный день. Сейчас правительство пытается их от этого отучить. Получается очень плохо. Не доверяют китайцы родному правительству в том плане того, что оно всегда защитит, поддержит и будет содержать. Вот. И еще одно еще такое перо в спину китайскому экономическому росту, и, наверное, на этом будем закругляться. Кнобель и Улюкаев, это авторы книжки, которую мы сегодня разбираем, она называется «Китай. Анатомия замедления», не доверяют, как и многие западные экономисты, официальной китайской статистике. Они вообще считают, что реальный темп роста Китая еще ниже, чем официально они сейчас заявляют. 3% всего в 2024 году, по их мнению, такой темп роста. То есть замедляется, и чем дальше, тем больше замедляется. Вот. И что делать Китаю? Ну, они, конечно, предлагают программу реформ, она не сильно отличается от программы, которую самого китайского руководства предлагает. Вот, там открытий каких-то нету. Вот. Но каких-то ходов хитрых, сильных, ловких я лично не прочитал, не увидел. Вот. Может быть, плохо смотрел. Но для нас факт остается фактом. Китай замедляется. И нам с этим что-то придется делать, потому что, напомню, это Китай – это страна, которая является главным торговым партнером Российской Федерации, а также большинства других стран мира.
1: Так вот, почитаешь Кнобеля с Улюкаевым, и хочется за голову взяться и кричать: «Ой, что будет, что будет!» Действительно, может очень хорошо поштормить. Так что готовьтесь.
0: Будет, да, пристегните ремни, будет штормить, это точно. А мы с вами встретимся через неделю, но уже не в рамках месячника глобальной экономики, а следующего месячника. Голосуйте, заходите на мой телеграм-канал «Валерий Федоров. Механизмы власти». Всех жду, люблю, целую.
1: Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Александра Кнобеля и Алексея Улюкаева «Китай. Анатомия замедления».
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о предстоящем саммите НАТО в Турции.
4: Прежде всего, очень выгодная площадка для самой Турции, потому что саммит пройдет в Анкаре и

0: соберет там около 40 десятков государств. И, собственно, для Турции, которая сейчас претендует на роль так называемого военно-промышленного бенефициара НАТО, очень выгодно использовать этот саммит для подписания новых оружейных контрактов с другими государствами альянса, прежде всего странами Европы, которые испытывают очень большие трудности в пополнении своих арсеналов вооружений. И тут как бы речь пока не идет прямо о поставках этих вооружений на Украину, конкретно об обеспечении самих государств альянса турецким вооружением. Потому что второй вопрос, да, который еще будет обсуждаться на саммите, это как раз там новая военная помощь в размере, возможная помощь в размере 70 миллиардов долларов. Но это пока еще, что называется, вопрос такой на перспективу. А конкретно сейчас турки, они уже предлагают НАТО целый список вооружений, там и комплексы ПВО, и противоракетной обороны, там и системы РЭП, и РЛС, и комплексы связи, и новая линейка беспилотных летательных аппаратов, и военно-морские системы, и дополнительные боеприпасы к различным типам вооружения. То есть это прежде всего и Байкар, да, известная компания, которая делает Байрактары, и Асилсан, и Рокимсан, в общем, все ключевые топовые холдинги ОПК Турции, которым сейчас вот прочат оборонные сделки на несколько десятков миллиардов долларов. То есть турки тут перехватывают инициативу даже немного у американцев.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
2: В Минобороны заявили об ударе по подстанции в Дьяковке Сумской области. Обесточены несколько объектов, которые использовались в интересах ВСУ. При ударе были применены беспилотники «Герань». На видео, опубликованном министерством, видны последствия удара по зданию объекта энергоинфраструктуры. Также «Геранями» российские войска успешно поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы для украинских формирований, и газораспределительную станцию.
1: О топливе.
2: В Крыму объявлена свободная продажа топлива на 112 автозаправочных станциях. Его можно приобрести с сегодняшнего дня, отметил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. В Севастополе свободная продажа бензина и дизеля осуществляется на 9 АЗС. В городе также отпускают топливо по QR-кодам. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе с 29 числа на всем полуострове.
1: Об авиации.
2: Аэрофлот запустил прямые рейсы между Нижним Новгородом и Минском, сообщили в белорусском аэропорту. Новое направление будет способствовать укреплению деловых, промышленных и туристических связей между Россией и Беларусью. Рейсы будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям.
1: О технологиях.
2: Установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы с целью хищения денег стала технически невозможной, сообщили в МВД. Переход на банковские карты со встроенным чипом практически устранил угрозу скимминга и шиминга. Отмечается, что современные бесконтактные банкоматы без физического картоприемника исключают возможность установки накладок, мини-камеры и фальшивых клавиатур. В МВД подчеркнули, что технологические изменения в банковской сфере значительно повысили уровень безопасности. Опасности операций.
1: Обо всем.
2: Житель Чикаго дважды за 15 лет стал победителем одной и той же лотереи. Общий размер его выигрыша превысил $1 миллион, сообщает «Нью-Йорк-Пост». Последний розыгрыш состоялся 11 июня. Мужчина приобрел билет спонтанно на автозаправке в городе Осуиго и в итоге оказался обладателем крупного приза. Как рассказал сам победитель, 15 лет назад он уже выигрывал в этой же лотерее. Тогда его выигрыш составил около $45 000.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юаня 11 рублей 38 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 20, облачно, днем возможен слабый дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Чистая страна. Заповедная Россия.
3: Друзья, всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Сегодня заглянем в Калужскую область. Она играет ключевую роль в мире по сохранению зубров. Национальный парк Угра и заповедник «Калужские засеки» вместе с нацпарком «Орловское Полесье» имеют крупнейшую группировку этого редкого вида животных. И сегодня в гостях у программы «Заповедная Россия» директор Национального парка Угра Виктор Анатольевич Гришенков. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
4: Всех с удовольствием приветствую.
3: Виктор Анатольевич, вы, можно сказать, старожил парка Угра. Вы очень давно работаете в парке. Нашим слушателям напомню, что парк был создан в 1997 году, а в 2002 году он получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Виктор Анатольевич, вот расскажите, пожалуйста, какую роль сыграла эта международная репутация в развитии парка и какие новые возможности и обязанности она перед вами открыла?
4: Международные биосферные резерваты – это история всемирная, потому что в мире около 700 биосферных резерватов находится. И для нас тогда это было, конечно, диковинка. Это начало нулевых, международные отношения. Я пришел в парк работать с самого начала 99-го года. И, в общем, еще был таким молодым сотрудником. Для меня это была непатренная целина. На самом деле, всемирная история биосферных резерватов – вещь полезная. Если слишком далеко не ходить в пояснения и объяснения заумные, а чтобы наши радиослушатели поняли, то биосферные резерваты, на мой взгляд, это очень перспективная модель для будущего человечества, потому что она подразумевает, с одной стороны, пользование природными ресурсами, а с другой стороны, сохранение биологического разнообразия и историко-культурного наследия. То есть рационально пользоваться. Если ты рубишь лес, ты знаешь, что ты срубил дерево, как в советское время говорили, посади два. Вот так, если коротко говоря.
3: Виктор Анатольевич, если описать тем нашим слушателям, кто никогда не был в вашем регионе, каким парк был тогда, когда вы пришли в 99-м, и что такое сейчас Национальный парк Угра?
4: Все то же самое. Угра течет. Цапли и утки летают, но стало побольше животного мира, да, побольше зверя. Мы произвели, во-первых, инвентаризацию всего живого, что произрастает на территории парка. А несмотря на то, что регион наш хозяйственно освоен, в границах парка 80 населенных пунктов, это такая серьезная угроза вообще биологическому разнообразию. Ну вот каким-то чудом с помощью инспекторов Национального парка Угра нам удается сохранять высокий уровень биологического разнообразия даже при всем при том, что туристы, в общем-то, посещают Национальный парк Угра. Тем более, что рядом с парком находятся такие, ну, уже культовые, что ли, объекты современного искусства, как арт-парк Никола Леницкий, например. А его посещают, если не сотни, то десятки тысяч человек ежегодно. Да уж, наверное, и сотни. Мы, конечно, учет ведем наших посетителей, потому что по российским законам каждый человек, кто в парк пришел с целью туризма и отдыха, должен разрешение получить. И по этим разрешениям мы отслеживаем количество посетивших парк человек. Для нас это чуть более 100 тысяч. По меркам отечественных национальных парков, ну, в общем, довольно приличная цифра. Сейчас популярностью стал пользоваться трекинговый туризм, ну, русским языком говоря, походы пешеходные. И наша Большая Калужская тропа, самый протяженный маршрут в регионе, более 200 километров, становится очень популярной. Тем более она комбинированная, можно не только ходить пешочком, но и сесть на байдарку, сап или катамаран и проплыть по Угре, либо по второй речке Жиздре, которые в границах национального парка составляют основу, ось живую территории, потому что наш парк долинного типа, он привязан к долинам двух речек, очень живописных, Угра и Жиздра.
3: Вот вы говорите, Виктор Анатольевич, и мне сразу хочется запланировать отпуск, чтобы пойти и вот максимально из возможных 200 километров пройти по этой тропе. И вопрос возникает, а могу ли я, ну и как любой турист, да, любой посетитель парка, встретить редких краснокнижных животных по дороге вот в этом путешествии, Виктор Анатольевич? Или увижу ли я зубров?
4: Значит, зубров вы гарантированно увидите.
3: Есть ли такая вероятность?
4: Да, кстати, справедливости ради надо упомянуть, что такой лидер вот этого сохранения зубриной популяции – это Орловская область и Национальный парк Орловское Полесье, потому что у нас именно орловские зубры пришли к нам. Было непросто в середине 90-х годов создавать популяцию, потому что для спасения зубров пришлось завозить животных даже из разных стран мира. Уж очень редкий зверь зубр. Последнего дикого зубра убили в 20-х годах на Кавказе. кстати говоря. И для того, чтобы восстановить, более-менее стабилизировать популяцию, ну, это действительно тяжелая была многолетняя работа, в которой отличились заповедные территории. И я так скажу, что благодаря заповеднику национальных парков это стало возможным. Мы, дай бог, лет через 10 выведем зубра из Красной книги. Вот загнать животное в Красную книгу легче легкого, понимаете, убил и все. Зубр – доверчивый, доступный зверь для охотника, для браконьера. А восстановить его популяцию, ох, как было сложно. Слава богу, 12 генетических линий сохранилось в мире, в частных коллекциях, в зоопарках, которые позволили восстановить. Тогда, вообще говоря, тяжелейшие годы. Сразу после войны первый зубровый питомник под Москвой возник. И опять же на базе Прекуско-Террасного заповедника. Так что заповедные люди кое-чего для Отечества делают. Мы не только хомут на шее налогоплательщика. А что касается увидеть краснокнижных зверей, понимаете, они же краснокнижные, они же редкие. Но зубра мы гарантированно увидим, потому что у нас есть прекрасный вольер для зубров-пенсионеров. У нас там великолепные пенсионеры, которые не имеют шансов жить в дикой природе, но прекрасно доживают свои годы в нашем вольере, радуют людей, их можно покормить, их можно сфотографировать, ну, под контролем наших сотрудников. А вот взять, например, второго эндемика редчайшего, выхухоль русская, это такой зверек, который на рубеже 19-20 века был промысловым. Его добывали не только ради ценнейшего меха, но и ради его железы, которая являлась основой для очень устойчивых косметических ароматов. На экспорт эти железы продавали, уничтожая просто популяцию этого редкого зверька. А вот с выхолью не все так просто. Она очень скрытный зверь. Ее даже снять в дикой природе на камеру практически невозможно. Надо сказать, что все кадры, которые мы показываем нашим посетителям в музее русской выхоли, у нас есть такое чудо. Как я гордо говорю, единственный в мире музей русской выхоли, что правда. Там мы демонстрируем съемки, которые показывают выхоли, как она себя ведет. Раньше мы думали, что браконьерство – лимитирующий фактор. Сейчас, когда с браконьерством, ну, более-менее вопрос улажен, наша служба охраны неплохо работает в национальном парке, все равно популяция выхолей не растет. У нас порядка 300 животных, но это очень мало. И ученым предстоит все-таки еще выяснить, в чем причина вот такое сокращение численности этого реликтового эндемика. Если продолжить тему Красной книги, ну вот еще великолепный в своем уродстве черный аист. Это вот реальный птеродактиль, понимаете, такой черный с красным клювом и с таким отвратительным голосом. Но мне очень нравится этот вид, потому что он тоже редкий. Он есть на территории Национального парка Угра. Его мы фотографировали, наблюдали. Но очень скрытный вид, потому что он, в отличие от своего белого родственника, людей вообще не терпит. И поэтому он гнездится в глухом лесу. Мы его видим иногда в полете, на кормежке. Он с удовольствием вместе с цаплями может тусить там на каких-нибудь болотцах, выдергивает лягушек или рыбку. Еще раз скажу, что Красную книгу так просто не увидеть. Ну вот зубра, да, мы обязательно показываем. Кстати говоря, зимой у нас экскурсия в гости к зубрам популярная, и там мы уже можем показать настоящих диких зубров, вольных, которые приходят на наши подкормочные площадки, попадают в объектив наших фотоловушек. И, кстати, к зубрам тяготеют еще и другие виды животных. Часто на кормушке можно увидеть и кабана, и в фотоловушке нам и рысь попадает, и большое количество птиц, кто зимой находится, ну, не перелетные птицы, а оседлые. Большой интерес, я бы сказал, даже удовольствие для людей наблюдать за этими редкими животными. Кстати, мы сейчас с Русским географическим обществом, у нас такой совместный проект на несколько территорий заповедных, Тульская, Смоленская, Орловская, Брянская, Калужская области. Мы как раз вот делаем портал, он скоро заработает, где каждый желающий может посмотреть животных в их естественных местах обитания через наших электронных помощников. Очень интересный проект.
1: Заповедная Россия. Зеленый маршрут.
3: Национальный парк Угра – это не просто уникальная природа, это живая летопись России. На территории парка сосредоточено около 300 объектов историко-культурного наследия, а в лесах обитает 34 вида животных, занесенных в Красную книгу. Главное событие, которое навсегда вписало имя Угры в историю, это великое стояние на Угре в 1480 году. Именно здесь, на берегах этой реки, было окончательно свергнуто 240-летнее татаро-монгольское иго. Здесь вы найдете остатки заокской засечной черты, мощной оборонительной системы московского государства. Сможете прикоснуться к истории Отечественной войны 812 года и увидеть места ожесточенных боев Великой Отечественной. Главная гордость животного мира парка и его символ – зубр. В тихих заводях прячется реликтовая русская выхухоль, эндемик нашей страны. А над вашей головой может проплыть тень черного аиста – птицы, занесенной в Красную книгу. Угра – это уникальный перекресток. Здесь смешиваются леса и степи, север и юг, а вместе с ними – прошлое и настоящее.
1: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Заповедная Россия. Радио.
5: Июль «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
10: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
11: Точно.
1: Чистая страна. Заповедная Россия.
3: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Сегодня в гостях директор Национального парка Угра Виктор Анатольевич Гришенков. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
4: Всех с удовольствием приветствую.
3: Виктор Анатольевич, слышно, с какой любовью, заинтересованностью и вовлеченностью вы рассказываете о своих подопечных, о животных в вашем парке. И для наших слушателей еще хочу сказать про то, что, если я не ошибаюсь, Виктор Анатольевич, поправьте меня, если вдруг я не ту цифру назову, что в Красную книгу России занесены аж 34 вида животных, обитающих в парке.
4: Верно. Так, да, у вас достоверные сведения. Конечно, да. Это я неровно дышу к нашим обитателям, мохнатым, пернатым. Это такая составляющая моей жизни, поэтому я готов разговаривать. Кстати, я также увлеченно буду с вами разговаривать и про историко-культурное наследие, которого на территории национального парка не меньше, чем биологического разнообразия. Потому что Угра в истории России, вообще-то говоря, заметное занимает место. И на берегах Угры эпические противостояния со времен Великого Стояния на Угре, они, в общем, периодически в веках случались.
3: Уникальный совершенно парк, на мой взгляд, куда непременно нужно ехать. И следующий вопрос. А как ехать и к чему быть готовыми туристами? То есть какие правила для посещения есть? Ведь это все равно особенная территория, Виктор Анатольевич. Да, и надо как-то вот спланировать и музей русской выхухоли, и зубры посмотреть, и посмотреть на вот эти, может быть, места великого стояния, о которых вы сейчас упоминали. И есть моменты, связанные с Великой Отечественной войной тоже, которые касаются парка.
4: Вы очень верно подметили вот такую многослойность, что ли, национального парка. Несмотря на то, что мы в такой доступности транспортной очень хорошей находимся, надо планировать поездку в парк не одним днем. Но если такое может себе человек позволить. Если одним днем, очень хорошо. Надо поставить задачу перед нашим туристическим отделом. В структуре нашего учреждения есть отдел туризма, есть мобильное интернет-приложение, которое мы уже за счет фонда президентских грантов внедряем, оно уже работает, оно еще не на 100% свой функционал имеет, но основное о парке, о правилах поведения, о получении разрешения, о том, где разместиться, где зайти на территорию парка, что посмотреть и так это сделать, чтобы не нарушить, уже эта информация есть. Конечно же, на сайте национального парка она есть. Мы не забываем, что мы особо охраняемая природная территория, ООПТ. Вот такая аббревиатура. Может быть, она уже встречалась нашим радиослушателям. И это самые ценные территории России. И для того, чтобы их посетить, надо выполнять совершенно логичные, несложные правила посещения. Ты не должен следа за собой оставлять, ты должен мусор забирать с собой, который привез. Ты должен с уважением относиться к себе подобным посетителям национального парка, потому что у нас очень много посетителей размещается на наших кемпингах и туристических стоянках. Большая часть туристской нашей инфраструктуры, она довольно-таки нехитрая. Она, конечно, рассчитана на летний туризм, ну, на теплое время года, когда и водный туризм, и на автомобилях приезжают на кемпинги люди отдыхать. Они могут в наших летних домиках, шатрах или в своих палатках встать на наши места размещения. Есть костровые места, есть мангальные зоны. В общем, мы тоже стараемся как-то развиваться, чтобы дремучими не выглядеть, и более-менее какой-то уровень сервиса, насколько это возможно, предоставляет людям.
3: Может, заманиваете, Виктор Анатольевич, заманиваете в гости наших слушателей. И если вернуться к зубрам, которых я хотела вообще-то сделать главными героями, Виктор Анатольевич, нашей программы, то какова численность их сегодня? Как устроена вот внутри зубриного сообщества жизнь? Как это происходит?
4: Чрезвычайно интересно. Что касается численности, я вот прямо машу флагом с самой высокой вершины мира и кричу, что орловско-калужская популяция уже была отмечена цифра 1800 в прошлом году. Учеты следующего года, потому что будет учет единый производиться в феврале месяце обычно. Я думаю, что мы вплотную подойдем к цифре 2000. А это все-таки уже на сегодняшний момент среднерусская популяция самая крупная в мире. Поэтому есть чем гордиться, есть о чем кричать. И есть куда расти, потому что на нашей территории, где сейчас 2000 зубров почти обитают, могут без вреда для природного комплекса обитать более 5000 этих животных. Поэтому мы понимаем, куда мы идем. А что касается социальных взаимоотношений внутривидовых у зубра, это прямо это как сериал какой-то. Потому что у зубров, во-первых, матриарха.
3: Ого!
4: Стадо идет зубриться. Да, ее никто не оспаривает. Кстати, у зубров это самое крупное наземное млекопитающее Евразии. В дикой природе нет врагов, естественно, кроме человека, понятное дело. Потому что зубр чрезвычайно мощное животное, и быки, самцы достигают по весу, некоторые тонну превосходят. Это очень мощное животное, очень сильное и очень резкое. Хотя такое впечатление может сложиться, что это нечто подобие таких мохнатых коров, которые не очень подвижные. Это обманчивое впечатление. Кстати говоря, если сейчас летом оказаться на территории парка и рядом с вами пройдет стадо зубров, что возможно, вы его и не увидите, и не услышите в листве. Представляете?
3: То есть вот эти многотонные животные двигаются так бесшумно, грациозно и аккуратно?
4: Вот представьте себе. Еще хотел бы отметить, как взрослые зубры защищают свое потомство. Волки, понятное дело, у нас тоже они есть. У нас есть все звери средней полосы России, и хищные, и травоядные. Иногда волк, конечно, хочется подобрать больное либо молодое животное, телят молодых. И тогда зубры занимают круговую оборону, и телята сбиваются внутрь этого кольца. Поэтому у них очень хорошо организована защита своего потомства. После достижения бычками половой зрелости, это примерно годам к трем происходит, зубрица изгоняет молодых быков из стада. И в стаде только молодые телята и такие же зубрицы. А быки молодые группами идут осваивать новые территории. Да, и уже с зубрицами встречаются в период гона. Конечно же, самое главное – это устранить фактор беспокойство, прежде всего, браконьерство для зубра. Над этим приходится работать, в основном больше вести работу с молодым поколением в рамках эколого-просветительских занятий, мастер-классов каких-то. Мы встречаемся с теми же охотниками на территории наших лесничеств для того, чтобы подтвердить нашу общую любовь и заботу о зубре. Потому что зубры выходят с территории национального парка и осваивают новые просторы. Зачастую выходят на территорию охотхозяйств. И для того, чтобы исключить факторы негативные, их может быть много, мы договариваемся, что зубры могут приходить и на подкормочные площадки охотников. Иногда мы помогаем охотхозяйствам, компенсируем, что ли, зерном. А иногда некоторые охотхозяйства сами с удовольствием наблюдают за этими животными и гордятся, что у них есть зубры. И такое есть. Такая тонкая дипломатическая работа.
3: Виктор Андреевич, как зубрица выбирает себе будущего самца? То есть как это происходит?
4: О, это драматический период, потому что зубрица выбирает лучшего. И среди быков происходят бои нешуточные. Иногда, кстати, заканчивающиеся весьма печально. Животные травмируют друг друга в период боев. И бывают случаи, когда даже убивают. Как бы это ужасно не звучало, но вот такова дикая природа, естественный отбор, и побеждает всегда сильнейший в этой дикой жизни. Но приплод регулярно идет. Мы видим на фотоловушках, что телята всегда присутствуют. В этом году, кстати, зимние фотоловушки показали нам большое количество телят. Период беременности у нее 9 месяцев, как у человека. Обычно она рожает одного теленка, но может родить и двух телят. То есть, когда нет фактора беспокойства, когда есть подкормка со стороны человека, помощь, зубры не копытят снег в поисках там, веточного корма или мха, или еще чего-то, а есть это все на подкормочных площадках, то популяция растет быстрее.
3: А есть ли шанс увидеть зубренка, ну, то есть вот теленка, или такого шанса нет?
4: Быстрее заходите на сайт Национального парка Смоленское поозерье. Это наши партнеры, у которых на днях случилось счастливое событие. В вольере. У них такой вольер для передержки животных. Потом здоровых животных они после передержки выпускают в дикую природу. Но какие-то животные остаются жить в вольере. И на днях у зубрицы родился зубренок. Можно зайти на сайт к ним и посмотреть видео и фото с этим зубренком. И у нас то же самое происходит. И я был не раз свидетелем вот этих душещипательных историй, когда новорожденный зубренок под вольером от мамки прополз и выполз на волю. Что тут стало с зубрицей? Вы себе не представляете. Она стала с разбега ломать этот вольер и, безусловно, бы и сломала, и сама бы, наверное, травмировалась за своим детенком. Но мы успели, это было при нас, и мы этот вольер быстрее разгородили, чтобы не случилось трагедии.
3: Вы очень много лет работаете в парке. Поделитесь с нами, самая большая для вас радость работы в парке и самое большое огорчение работы в парке.
4: Радость – это как раз рождение зубрят, телят маленьких. И вообще, когда восстанавливается и растет популяция особенно редких зверей, когда мы становимся этому свидетелем, это большая радость. Я стараюсь видеть в своей работе позитивные моменты, и даже если негатив встречается, мы этот негатив как-то разгребаем, решаем. С людьми встречаемся, делаем что-то хорошее для животных, тушим пожары и так далее. То есть вот эти все негативные факторы я воспринимаю не как разочарование, а как вот такую, ну просто особенность работы, которую я всю жизнь посвятил и которую очень люблю. И желаю всем нашим радиослушателям найти по душе ту работу, к чему вы предназначены.
3: Друзья, это была программа «Заповедная Россия». Сегодня гостем нашей программы стал директор Национального парка Угра Виктор Анатольевич Гришенков. Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
11: «Чистая страна».
12: Заповедная Россия.
13: Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом природы.
14: Реклама. «Комсомольская правда».
15: Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Кадровый эксперт Илья Варакин на современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
20: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, они примерно были одинаковые. И сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
18: О конфликтах.
2: Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ответ генерального секретаря Антонио Гутерреша на обращение главы российского МИДа по ситуации в Буче издевательством и отпиской. По его данным, ответ на письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам, связанным с событиями в Буче, не содержит конкретных разъяснений и остается формальным. Небензя заявил, что подобная форма ответа неприемлема для переписки на уровне руководства внешнеполитического ведомства и международной организации. Ранее российская сторона направляла в адрес Генсека ООН запрос с рядом вопросов относительно обстоятельств событий в Буче и ожидала более детальных разъяснений.
18: О скандалах.
2: В Польше сообщили о вероятных тайных поставках ракет «Патриот» Украине. Правительство сделало это через парламент, пояснил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак. Ракеты «Патриот» крайне необходимы для нашей системы ПВО. Если это правда, то это скандал, сказал он в эфире одного из YouTube-каналов. Босак призвал депутатов Сейма принять закон, который запретит отправку любого польского оружия за границу без согласия парламента. По словам главы канцелярии польского президента, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие польского лидера Кароля Навроцкого.
18: О важном.
2: В Минздраве заявили о создании препарата для снижения побочных эффектов при терапии рака. Сейчас разработка проходит необходимые экспертизы, сообщил главный онколог ведомства, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. По его словам, средство особенно востребовано в лучевой терапии, где важно не только максимально эффективное воздействие на опухоль, но и защита здоровых тканей. Академик добавил, что такие разработки также имеют значение для обеспечения радиационной безопасности в более широком смысле, в том числе при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
18: О погоде.
2: В Москве и Московской области введен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы и усиления ветра, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в столичном регионе прогнозируются дожди, местами грозы, при прохождении грозовых фронтов возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. В Москве предупреждение действует до 18:00, в Подмосковье – до 21 часа. Сейчас в столице плюс 19, облачно, возможен слабый дождь. Больше новостей в мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки» Евгения Глинская, служба информации.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
16: Здравствуйте, друзья, это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, приветствуем. У нас сегодня в гостях педагог актерского мастерства, лауреат национальных и международных музыкальных конкурсов Дмитрий Саврасов. Дмитрий, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
16: А также заместитель директора Института образования Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Татьяна Тимкова. Татьяна, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
16: И тоже, конечно, добро пожаловать.
24: Да, ну и мы, в общем, с одной стороны, продолжаем тему, потому что постоянные наши слушатели знают, что у нас недавно были преподаватели музыкальной школы, школы искусств. Но вот сейчас с нашими новыми гостями мы как раз поговорим, а когда и куда отдавать. Вообще слово нехорошее, да? Отдавать. Отдавать ребенка.
16: Отдавать,
24: да?
16: В рабство. Всем известно, что искусство требует жертв, и это прямо рабство. Что тут
24: определить,
16: таится?
24: Наверное, да?
16: Или, нет, отдавать, отдавать.
24: Отдавать. Вот
16: да,
24: да, когда и куда отдавать ребенка, если мы хотим, мы, родители, ребенок-то не
16: ну
24: знает.
16: Ну и сразу же, как определить, а хочет ли он?
24: Да.
16: Конечно, никто не хочет.
24: Куда? В творческие какие-то, не знаю, в кружки, студии и так далее. И главное, почему мы пригласили Дмитрия и Татьяну, понимать, зачем это нужно нам и зачем это нужно ребенку. Вот есть две точки зрения, мы их как раз перед эфиром обсуждали. Одна точка зрения – мы хотим воспитать, подготовить великого музыканта, художника, танцора и так далее. Вторая точка зрения – мы хотим, чтобы ребенок научился не только в школе коммуницировать, общаться, жить в коллективе и так далее, и так далее. Давайте вот начнем с Татьяны. Татьяна, а вот ваша точка зрения, какая... Какая сторона ближе?
23: Да, спасибо. Знаете, я хочу сразу ограничить. Вот есть творчески одаренные дети. Это, ну, безусловные таланты. Родители замечают этого таланта. Педагоги помогают тоже выявить талант, поддержать и провести по профессиональной линии. Я бы предложила сегодня этих детей вот оставить за кадром, потому что это, безусловно, такая работа на достижение, и нужно из этих детей получается вот наше будущее, и на них держится наша культура, искусство и прочее. Вот Дмитрий, допустим, представитель такого ребенка, талантливый ребенок, которого в детстве родители заметили, и там с 3 лет провели его по карьере и музыкальной, и вокальной, и актерской. Вот. Поэтому я предлагаю таких детей.
24: Тогда, Татьяна, да. Татьяна, тогда первый вопрос. В 3 года как можно заметить, что вот у этого человека там особенный там талант к музыке, к художественному творчеству? Ну, ребенок 3 года, он еще сам не знает, кто он, и говорит плохо. Вот насколько это возможно?
23: Возможно.
24: Если мы говорим, давайте отсепарируем и поговорим о других детях, да, вот талантливые дети – это отдельная история, и мы об этом как раз в наших эфирах говорили с профессионалами. Как я в 3 года пойму? Потому что вот есть множество историй, ну, скажем, талантливых фигуристов. Или фигуристок, да? Там просто упорство мамы, которая с 4 лет этого несчастное создание, лишив его детства, да, водила на каток. Ну, в результате там в 15 годах мы получили звезду. Счастлив этот ребенок, несчастлив ребенок, мы не знаем, да? Ну вот тут я не уверен, что есть какие-то таланты. Есть упорство и завзятость мамы или папы, или их вместе.
23: Но я думаю, тут чувствительность родителей все-таки важна. Допустим, я мама, моему ребенку 11 лет, но я буквально в 2 года уже поняла, что у ребенка мышление такое довольно развитое. Ну, нет, нельзя сказать, что развитое, но у него точно есть задатки мышления инженерного. Поэтому у меня ребенок 4 лет, да, ходил и в инженерные школы, там при Бауманке студенты делают. И он действительно в этом плане, он сейчас ему 11, он умеет делать многое. Поэтому в 2 года точно видно какие-то задатки.
24: Так, вот. Давайте тогда уточним. Это желание видеть у мамы, которая хотела, вот сама математик, да, и которая хотела, чтобы и ребенок в эту в сторону пошел. Или все-таки, ну, я не знаю, как можно в 2 года определить. Дима, вот есть возможность 2 года определить, вот как родители говорят, ой, это будет там Моцарт.
16: Да. Если он не подходит к фортепиано, или подходит и делает так, бам, бам.
24: А в 2 года по-другому не бывает.
16: Все-таки послушаем специалиста.
0: Вообще вопрос интересный, спасибо большое. Но я, как эксперт своей ниши, в первую очередь предлагаю не выбирать за ребенка, а строить выбор вместе. И когда родители стоят перед дилеммой музыка, спорт или вообще ничего, вот самая рабочая тактика – сначала понаблюдать. Потом предложить какие-нибудь короткие пробы или, ну, после этого обсуждать. И я часто говорю родителям, давайте не про на всю жизнь, а про на месяц, 4-8 недель. Это вот такой тест-драйв. И можно понять, откликается ли ребенку сам процесс, нравится ли ему возвращаться туда снова. И вот параллельно важно каждый раз задавать простые, но сильные вопросы. Что сегодня получилось лучше всего? Что было самым трудным? Хочешь попробовать еще раз или хочется чего-то другого? И с точки зрения творчества как раз именно это и есть развитие. Пробовать, замечать, что называется, и менять маршрут, если не идет.
24: То есть это так... Татьяна Дмитриевна, это мы уже говорим про детей, которые не проявляют особых талантов, да, или это касается и тех, и других. Просто мы хотим, раз у нас родительский вопрос, ну, дать какой-то алгоритм родителям. Я не думаю, это материнское сердце в 2 года почувствовало, что это будет будущий инженер, да, Шухов великий, номер 2. А вот на самом деле, ну, наверное, 3-4 года тоже еще не определишься. Вот так, как говорит Дима, дать попробовать, наверное, это уже сколько лет? 5, 6, 7, 8.
0: Ну, мне кажется, начинать пробовать вообще никогда не поздно. То есть ты ребенка заводишь в тот мир, который все-таки ты, как взрослый, ты ему предлагаешь вот этот макет, эту модель. Вы с ним вместе проигрываете эти сценарии, и ты смотришь на реакцию ребенка, насколько ему вообще откликается тема творчества, или, может быть, ему наоборот больше нравится двигаться, он непоседлив. И здесь ряд вообще спектров. Надо смотреть, насколько он активен утром, или он, например, активен к вечеру, и, соответственно, от этого тоже мы можем делать выбор в ту или иную профессию, будущую, но это уж так совсем загодя-загодя мы заглядываем. То есть, в первую очередь, это ребенка занять. Занять так, чтобы ему было интересно, он развивался, и ему это нравилось. Вот. Мне кажется, и взрослому человеку неплохо бы заниматься тем, что ему нравится, а уж после того, говорить это профессия или не профессия.
23: Ну, я думаю, в 3-4 вполне можно. Но вот у меня ребенок, хоть несмотря на то, что мне казалось, что он с инженерными задатками, да, в 4 года он у меня ходил в театр. У него была способность к импровизации вообще удивительная. На ходу сочинял, там нужно было такой спектакль был, сочинять истории прямо на ходу, страшилки. Просто удивительно умел на ходу сочинять. Поэтому вот такие пробы создавать в раннем возрасте, а, допустим, уже там, 6 лет, когда в школу искусств принимают, уже иметь какой-то такой более осознанный подход к этому выбору, я не считаю невозможным. Как раз время детского сада – это время еще и попробовать разные форматы, в том числе и творческие.
5: А, знаете, недавно мы общались с педагогом школы искусства, и я вот мечтаю отдать своего ребенка в музыкальную школу, но он не очень удобно родился в мае. 6,5 ему не будет на сентябрь. Ну, в общем, мы знаем, да, вот эти правила. Но дело в том, что я услышала удивительный совет, что, мол, не надо отдавать вашего мальчика на фортепиано, ну, потому что это такая кабала. Отдавайте его на какой-то такой изи, лайт, духовой. Флейта, дудочка, ну, может быть, детский саксофон. А я человек, который отпахал 7 лет в свое время, вообще не поняла, как это, что может быть, кроме фортепиано.
24: Отпахал в музыкальной школе, перевожу на русский язык.
5: Ладно. Ну, в общем, и тут она мне сказала следующее. Понимаете, когда дети ходят на духовые, у них есть оркестр, они вообще какие-то совершенно другие, нежели чем пианисты. Они легко себя чувствуют, у них, ну, как бы все легко, жизнь веселая, а не вот это. Да-да-да-да-да. Ну, вот это сидишь и гаммы туда-сюда гоняешь. И я до сих пор об этом думаю. Никак не могу вот уложить это в голове. Мне бы хотелось услышать вашу точку зрения.
0: Ну, это интересный вопрос, потому что за кадром с Татьяной, собственно, мы делились и каким-то анализом, так скажем, или ну, какими-то аналитическими данными, скажем так, про то, что пользуется большим спросом: фортепиано, или вокал, или скрипка, и кого отдать лучше куда, мальчика, девочку, так, на какой инструмент. И здесь надо, мне кажется, разделять. Мы хотим его сразу определить в профессиональное русло, тогда это действительно музыкальные школы, школы искусств, там есть определенные алгоритмы, действительно поступать, ну, необходимо там в какой-то там летний период для того, чтобы уже с 1 сентября ты также осознанно идешь по всем этим...
5: Дмитрий, в весенний, в апреле начинаются, а то мы ведем заблуждение и пропустят. В апреле!
0: А, вот в апреле.
5: В Москве так, да.
0: Это вступительное испытание.
5: Да, это вступительное. Ну, не испытание, а как бы тест. Ну, какое испытание там шестилетки? Ритмический рисунок, может быть, там что-то повторить, нотный рисунок? Ну, вот вряд
0: ли это. Да, это, кстати, немаловажно, потому что, казалось бы, тот простучать ритм или пропеть какую-то мелодию, ты уже можешь как бы будущее чадо фактически распаковать и понять, насколько у него есть проблемы со слухом, интонацией, с ритмом, и на это придется обращать больше внимания, когда он становится... Ну, на такой профессиональный путь. То есть он занимается не только фортепиано, к примеру, да, но он должен это все уложить еще ритмически или погрузиться в анализ нотной грамоты по предмету сольфеджио, окунуться в музыкальную литературу и так далее. То есть для ребенка это будет дополнительная нагрузка. И вот что это очень важно учитывать, поскольку ребенок тогда он по факту будет еще больше уставать. И если эта нагрузка ему усложняет жизнь, тогда он еще меньше получает удовольствие, тогда у вас в семье появляется еще больше поводов для конфликта.
5: Друзья, мы прервемся буквально на несколько мгновений, перебьем эти замечательные рассказы, которые, мне кажется, побуждают каждого родителя, ну, как минимум, вспомнить: ой, а я же планировала в музыкалку, надо поискать. Мне кажется, вот даже если это произойдет, мы уже приносим пользу. Я этому очень рада. Это «Родительский вопрос». Вернемся через пару мгновений.
6: Родительский вопрос. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У человека минимум 31 позвонок, а собственные наименования имеют только 2 верхних – «Атлант» и «Аксис». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
22: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают.
6: Родительский вопрос.
24: Мы продолжаем наш разговор. Мы – это Мария Бочинина и Александр Милкус, и наши замечательные сегодняшние гости – Дмитрий Саврасов, педагог актерского мастерства, и Татьяна Тимкова, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики.
5: А если не столь кардинально барабан или фортепиано, для меня это какие-то 2 полюса разных, а вот что-то между. Ну, допустим, те же духовые, вот, про которые я спрашивала. Это действительно так, что там у них все с другими красками играет, нежели чем у тех,
24: кто... Нет, вообще, я хотел бы, чтобы мы немножко в другую сторону ушли, да, потому что для меня важно, что мы еще не говорили ни разу в родительском вопросе, да, про то, что вот такие курсы или школы, они учат коммуницировать.
5: Так я иду вот, к оркестру.
24: Идем к оркестру, идем, пошли тогда. К оркестру.
5: Подсмотрите, не это, у нас оркестр по плану.
24: Подождите, тогда я хотел бы выяснить, вот где грань? С одной стороны, мы знаем, есть много историй, может быть, частично они мифологические, о том, что вот в таких вот группах творческих, там, где готовят творческих детей, очень сильна конкуренция, очень сильно буллинг, да, травля друг друга, кто сильнее, кто ярче, кого выделил там тренер, там, дирижер, руководитель и так далее. С одной стороны. С другой стороны, вот мы знаем, что оркестр – это как раз коллективное творчество, когда друг другу надо подставлять плечо, руку и так далее. И так далее. Где грань и где понимать? Вот я не хочу, чтобы у меня ребенок был в коллективе, где, ну, знаете, знаменитая история, я знаю, что она не очень подтверждается, но она красивая, о том, что вот друг другу балерины подсыпают толчёное стекло.
5: Очень красивая история.
24: Да, в эти ботиночки свои.
5: Балеточки,
24: да. Ну, в общем, мне балерины не подтверждали, что это такая история. Но как образ можно воспринять, да? А с другой стороны, я бы хотел, чтобы мой ребенок учился коммуницировать, слышать звуки, слышать красоту, слышать другого человека. То, чему, к сожалению, в школе очень плохо учат или вообще не учат. Вот где грань, как я могу почувствовать, что мне нужно, куда мне надо уходить?
23: Да, поэтому именно вот музыкальные школы в этом плане, это и не только музыкальные школы, но и музыкальные коллективы, допустим, частные. Сейчас много есть таких тоже альтернативных, не академических школ. Это вообще идеальное место, где можно попробовать. Но у родителей есть две развилки. Что мы хотим? Мы хотим вот таких индивидуальных высоких достижений, когда мы отдаем на фортепиано, допустим. И мне очень понравился совет вашей знакомой из музыкальной школы, что зачем вы отдаете на фортепиано? Действительно, это вопрос для родителей. Если мы хотим, чтобы ребенок учился коммуницировать, а я вот тут посмотрела данные опроса на родителей, зачем они отдают в кружки и в школы искусств детей, и вот 49% родителей говорят, что они хотят, чтобы дети там получили навыки работы в команде, и еще 41% говорит коммуникативные навыки. И в то же время педагоги этих школ говорят, что вот только 16% педагогов говорят, что навыки работы в команде они действительно прививают в своей деятельности. И в то же время вот другая статистика. Допустим, на фортепиано. Это уже федеральные данные. Ну, там тоже были федеральные. Я посмотрела, что из всего числа детей, поступающих в школу искусств, 13,5% выбирают фортепиано. Но это довольно... Это один из лидеров. Больше, чем фортепиано, это живопись. Но мы видим и живопись, и фортепиано – это все-таки такое индивидуальное творчество. Это вот его сольная линия. Когда ты учишься на фортепиано, у тебя возможности быть в коллективе, допустим, в оркестре или в ансамбле музыкальном, но практически нет. Тебе редко кто, но это должна быть такая уже звезда, чтобы дали симфонический оркестр, и вместе с фортепиано ты начал вот такую партию взаимодействия. Вот. Либо мы отдаем, допустим, у меня, я сама училась в музыкальной школе на домре, это народный инструмент, и у нас в музыкальной школе был оркестр народных инструментов, и это была обязательная часть нашего обучения. То есть у меня была и сольная, когда я в сопровождении фортепиано, допустим, выступала, но в то же время у нас был оркестр, где несколько народных инструментов, и это была уникальная возможность действительно научиться слышать друг друга, играть в унисон, понимать, что у нас есть общая задача и общий результат, который мы должны сделать к определенному сроку красиво, потому что это будет выступление на концерте. И эта возможность развить навыки не такой индивидуальной сольной карьеры, а действительно навыки работы в коллективе. Я считаю, что вообще оркестр вот, музыкальный, и тут же можно параллель построить, допустим, с танцевальным коллективом. Это такие коммуникативные конструкции, часто не отрефлексированными теми людьми, которые да, вот, преподают в этих оркестрах или там, в танцевальных группах. Но это то место, где коммуникация развивается вот просто на ура, я бы так сказала. И мы, определяя ребенка, куда отдать, понятно, что каждая девочка и мама каждой девочки, наверное, хочет, чтобы ее дочка играла на фортепиано, там прекрасно держала осанку и была самой красивой девочкой в наследии.
24: Или стояла в первой линии на танцевальных
23: конкурсах. Или в танцевальной, да. Но при этом что мы даем девочке? И понятно, что если это действительно такой вот талант, и мы понимаем, и мы раскрываем этот талант – это одно. А если это, ну, вот обычный ребенок, нужно ли вот такой большой процент и конкурс на фортепиано, какой там отсев? Или, может быть, действительно стоит обратить? Я вот народные инструменты, для меня это, я считаю, что это просто сила для детей, для воспитания ребенка.
5: Ну, то есть мы так или иначе приходим к некой группе. В случае музыки и обучения он это оркестр, в случае танцев это ансамбль. То есть, если мы хотим такую мультицель преследовать, не только развитие таланта, но и развитие коммуникативных навыков, которые будут залогом на всю жизнь, то это вот тот самый случай.

0: На самом деле люди, которые умеют, они говорят, что? А почему? Ну да ладно, не об этом речь. В общем, чтобы вы не выбрали, да, мы просто подсвечиваем вам с помощью наших экспертов вот самые яркие плюсы, самые такие жирные. Но, вот понимаете, в чем дело? Еще я столкнулась с тем, что, казалось бы, какая-то такая бытовая проблема, но школа искусств достаточно далеко от моего дома. И вот я подумала, что возить туда ребенка, это прям надо, чтобы он был талантлив. Или чтобы он очень-очень хотел. И вот, ну, про талант понятно, да, там отстукивает ритм, танцует, пляшет с утра до ночи. А ведь бывают дети, которые, ну, другого темперамента, но это не значит, что у них нет этого таланта. Вот, может быть, есть какая-то мысль, ну, не знаю, протестить его как-то на всякие разные наклонности, склонности, таланты. Как думаете?
1: Вот Дима же говорил, что надо дать попробовать.
0: Так, понимаете, Саш, попробовать – это вот, ну, вам любой родитель скажет, что это тоже силы, время, деньги, это такие ресурсы. Вот может быть, есть какие-то, не знаю, там, домашние возможности?
1: Заготовки.
0: Да, да, заготовки.
1: Ну, не знаю, вот я не очень понимаю, как это можно сделать. Вот у меня знакомая девочка 5-летняя, да, нам всем хочется верить, и, наверное, это так все дети талантливые, что вот твои знакомые дети вообще лучше всех, да. Она рисует, она танцует, она сама, значит, подобрала мелодии на электронном пианино, сама, без знания нотной грамоты, в семье никто не играет. И у них в садике девочка, она приехала, она испаноязычная изначально, но она по-русски говорит, но когда у них там в группе конфликт, она переходит на испанский. И это стало тоже учить эти испанские слова. Вопрос, да, вот четыре направления. Вот что делать родителям?
0: Кстати, тоже проблема,
1: что
0: когда слишком много. Танцы, спорт, вроде есть особенно мальчик. Спорт, а он танцует. Ой, да и поёт неплохо. Что делать, товарищи?
2: Педагоги. Отдайте его в какой-нибудь театральный коллектив, где и плясать научат, и, в общем-то, и какое-то драматическое превью-то вкусовое дело, да и пластически его всячески могут развивать. Но я все-таки еще хочу вернуться к теме вот этого сольфеджио. С одной стороны, я как бы так пристроился к этой теме, может быть, не любви этого предмета, а потом себя осек, что вот если бы я бы в себе не развил те качества, ну, вот, сражения, борьбы и познания, постижения этого предмета, я бы, наверное, никогда бы не сделал эту карьеру, только потому что сольфеджио, как оказалось, один из самых основополагающих предметов вот твоего профессионального пути. То есть ты, с одной стороны, лицо кривишь на то, что «но это же трудно, и я, в общем, не хочу этим заниматься, поэтому и не хочу, потому что трудно». И вот тут два пути. Если я поддержку от родителей, или от коллектива, или от того же педагога получаю, соответственно, я вот выбираю этот путь профессионального развития. А если мы говорим про таких вот начинаниях, ну, маленьких детей, которые действительно сами не знают, чего они хотят, то здесь уже, конечно, опора родителей. То есть ребенок все равно должен, ну, посмотреть, на что откликается чадо. Ему действительно может вообще ничего не хотеться, и он скажет, я хочу сидеть целыми днями за компьютерными играми. Тогда что тогда делать с этим? Вот, потому что пути к интернету, в общем-то, становятся все короче, и детей это увлекает намного интенсивнее. Тогда вот мы открываем следующую проблему. А не пора ли создавать что-то еще иное, то, во что этого ребенка затянет с такой же интенсивностью, нежели вот эта наша узкопрофессиональная или какая-то кружкообразная среда. Вот что будем делать с этим, тоже пока непонятно.
0: Друзья мои, сейчас будет еще одна небольшая пауза, а мы вернемся.
3: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка 125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка 125». В основе стопинор запатентованной

0: Смесь растительных экстрактов DropSorDry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
2: В Минобороны заявили об уничтожении трех автозаправочных станциях, заправлявших технику ВСУ. Объекты, располагавшиеся в Черниговской области, активно использовались противником, отметили в ведомстве. Там добавили, что удары наносились летательными аппаратами «Герань» в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Кроме того, в этой области была ликвидирована газораспределительная станция.
1: О политике.
2: В Словакии провалился референдум о лишении премьера Роберта Фица пожизненных выплат после окончания срока его полномочий. Как пишут местные СМИ, на голосование пришли 15% избирателей, при необходимой явке 50%. Речь о законе, гарантирующем пожизненную ежемесячную пенсию в размере депутатской зарплаты больше 4000 евро. Экс-премьером и председателем парламента, отработавшим не меньше двух сроков. Под эти критерии в стране сейчас подходит только Фицу. Сам политик назвал себя последним словацким премьером, имеющим нормальный диалог с Владимиром Путиным. Он также поддерживает связь с Зеленским и подчеркивает необходимость восстановления и поддержания диалога с президентом России.
1: О топливе.
2: В Крыму объявлена свободная продажа топлива на 112 автозаправочных станциях. Его можно приобрести с сегодняшнего дня, отметил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. В Севастополе свободная продажа бензина и дизеля осуществляется на 9 АЗС. В городе также отпускают топливо по QR-кодам. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе с 29 числа на всем полуострове.
1: Об авиации.
2: Аэрофлот запустил прямые рейсы между Нижним Новгородом и Минском, сообщили в белорусском аэропорту. Новое направление будет способствовать укреплению деловых, промышленных и туристических связей между Россией и Беларусью. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.
1: О происшествии.
2: Фейерверк ко Дню независимости США пошел не по плану. Бруклинский мост в Нью-Йорке загорелся во время шоу, пишет «Нью-Йорк-Пост». Пиротехнику запускали прямо с переправы. Внезапно на одной из секций повалил дым, а затем появились яркие языки пламени. Позже огонь заметили еще на нескольких участках. Туристка из Франции, которая смотрела шоу с набережной Бруклина, сначала подумала, что так и задумано, а потом испугалась, что все взорвется. Все очаги возгорания ликвидировали примерно через минуту. Повреждена ли конструкция, пока неизвестно.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 19, облачно, днем возможна гроза. Евгения Глинская, служба информации.
1: Родительский вопрос.
3: Мы вернулись в студию. Мария Баченина, Александр Милкус. И я напомню, что после новостей у нас вторая часть, нет, не марлезонского балета, а про балет в любом случае мы говорим о том, как устроить детей и их будущее, отправляя их в музыкальную школу, в балетную школу, в спортивное какое-нибудь заведение, но так, чтобы они были успешны, счастливы, и это доставляло удовольствие и родителям тоже.
4: Я бы хотела поговорить еще о другой стороне медали. Дети часто ощущают себя центром мира, и как-то это надолго у них сохраняется. Вот как приход в искусство каким бы жанр ни был, да, помогает с этим справиться, потому что вроде как бы есть такое, 2-4 года ребенок естественно, развитие становится эгоцентриком, а я наблюдаю такой юношеский эгоцентризм, который тоже, в принципе, естественен, но как-то очень сложно воспринимается другими взрослыми.
3: Подростковый,
4: да. В 15 лет, слышь, кроме тебя тут вообще-то еще люди есть. Вот. Собственно, вот как приход в творческие коллективы с этим работает?
5: И, кстати, еще усиливает этот эффект всевозможные записи рилсов или вот этих клиповых форматах, в которых молодежь, как им кажется, вот они пытаются себя отстоять, продемонстрировать, и чем, казалось бы, ярче и дурнее, может быть, это у них получается, им кажется, что вот этим способом я становлюсь заметнее. Тогда это еще дальше нас отдаляет от первой категории нашего вопроса, который мы поставили в начале программы. Поэтому надо, мне кажется, здесь в комплексе, конечно, решать вопросы и предлагать параллельно уже тому искусству, к которому мы привыкли, может быть, даже на постсоветском, советском пространстве, и его более чем достаточно, и микшировать с теми реалиями времени, которые нам сейчас предлагают.
6: Угу. Ну, вот тут интересная тема про детский эгоцентризм. Я тогда включусь. Что мы видим? Допустим, школы искусств или творческие коллективы действительно могут либо помочь справиться. Задача вообще взрослого – помочь ребенку пережить этот детский эгоцентризм, который неизбежно есть. Вот неизбежно есть. Вот. Поэтому что может случиться в творческих коллективах? Допустим, ну, возьмем танцевальный там, или театральный. Когда есть очень красивая девочка-звездочка, она, ну, безусловно, хороша, она хорошо двигается и прочее. И ее педагог, хореограф ставит постоянно в первый ряд. И зрители смотрят на эту девочку. То есть получается эстетически очень красивый, красивая композиция, красивый рисунок всегда, когда эта девочка стоит в первом ряду. И более того, родители счастливы, что их девочка, вот она звездочка, ее всегда ставят в первый ряд. Вот. Но что происходит с этой девочкой? Получается, что мы, взрослые, не помогаем ей пережить этот эгоцентризм, а мы закрепляем эту звездность. И насколько будет этому человеку легко жить в его взрослой жизни, когда она, допустим, уйдет уже из этих кружков и театральных, но у нее вот такая своя особенность и уникальность, подтвержденная неоднократно, она сохранится на всю жизнь. Что тут можно, мне кажется, делать? Понятно, что задача взрослого – дать девочке возможность понять, что в коллективе есть еще другие люди, которые настолько же уникальны. И вообще потенциал каждого, он может быть раскрыт в том же творческом коллективе или театральном. И если дать возможность педагогу эту девочку поставить, допустим, в последний ряд, но при этом не унижая, а поясняя, что в рисунке каждая роль важна. Рисунок, я имею в виду сейчас, допустим, хореографический. Но важна роль как того человека, кто стоит в первом ряду, так и тех, кто стоит в конце. И у каждого из них уникальная задача, и они вместе делают вот эту вот неповторимую композицию. И, допустим, меняя детей в этой группе, очень важно, чтобы они понимали, что роль каждого важна, и они вместе это делают. Поэтому вот такой подход, я не знаю, насколько, но понятно, что есть опытные педагоги, которые точно удерживают эту задачу. И я знаю таких педагогов. И, может быть, они часто это делают на интуиции. Но эта задача, мне кажется, она должна быть вот действительно отрефлексирована и взята в практику, потому что именно в творчестве мы видим, ну, таких, ну, видим людей, у кого эгоцентризм, в общем-то, не пережит, и они дальше остаются с этим на всю жизнь.
3: Подождите, а вот я хочу разобраться, почему эгоцентризм – это плохо? Для творческого человека он осознает свою значимость, свой если вес, мы... да, самоутверждается, да. Развивается и так далее. Мы его за что осуждаем?
6: Если мы говорим о том, что это не навсегда у ребенка, вот он в этом кружке не навсегда. Вот он сейчас в театральном или танцевальном, а вообще он будет математиком. Вот. Одно дело профессиональная среда, когда мы ребенка ведем по карьерной линии. Вот начали со школы, дальше он поступает в театральное училище, дальше он идет в театр.
4: То есть надо сразу понимать, что он пойдет в театральное училище.
6: А другое дело, когда, ну вот, мой обычный, мой сын, да, и я, он у меня ходил в рок-школу и занимался в ансамбле. И не в академическую музыкальную школу, а это частная такая ансамбль, и концепция этого ансамбля была построена именно на социализации. И мы там с педагогами прямо обсуждали задачу вот детского экоцентризма. Мой играл на электрогитаре. Электрогитара в музыкальном коллективе – это соло. То есть он звезда по умолчанию. Есть бас-гитара, есть барабаны, которые аккомпанируют вот этому соло. И мой ребенок говорил, что пусть они меня слушают, а не я их должен слушать, там подстраиваются под мой ритм.
4: Мне это очень знакомо, когда я была солисткой в хоре в музыкальной школе. Я... Вот вы сейчас говорите, Татьяна, об этом, и я прям вспоминаю, у меня такой возврат в прошлое. Меня все знали, все говорили: «Привет, Маша». А я не помнила всех по именам. И я чувствовала себя такой звездой.
6: Да, да.
4: Фу, аж стыдно сейчас за это. Честно.
3: А почему стыдно?
6: Ну, вот смотрите, я дальше договорю.
3: Ну, и... ну, соло действительно ведет. Ну, что тут
4: сейчас
3: делать?
4: Нам объяснит, Татьяна. Я просто...
3: Каминаут
4: у меня был.
6: Соло, понимаете, да. Одно дело, когда мы берем... Ну, это действительно творческая карьера, да? Это великий музыкант, который... Вот он всю жизнь, он лидер этого коллектива. И на его... На нем держится весь коллектив. Там басист ушел, он сменил басиста, но он лидер коллектива, он узнаваемый всегда. Одно дело это. Я эту историю не беру. Я беру историю обычных детей. Ну, вот я как мать обычного ребенка. Моя задача, чтобы ребенок все-таки научился понимать, что роли каждого в этой группе важны, и он тоже должен прислушиваться к басу и к барабанщику. И вместе делать это. Они выступают на сцене, там, на дикомяте. Вот. Ребенок это понял, но это была специальная работа с ребенком, чтобы он перестал говорить, что нет, пусть слушают меня, я буду играть как хочу, а их задача подстроиться под меня. Нет, он все-таки переменил свой фокус, и они с ребятами, действительно, у них был такой коллектив, что они выступали на дикой мяте в 6 там, или в 7 лет.
4: Ничего себе!
6: Вот. Но это была работа специальная. Я с педагогом общалась по поводу этого. Я говорила, я вижу, что происходит в коллективе, давайте поработаем. И это была задача действительно такая педагогическая, я бы сказала. Но дети стали слаженной командой. Поэтому вот вопрос такого эгоцентризма и правильной работы педагогов с этим в таких творческих коллективах – это очень интересная тема, которая точно может быть неосознанно, но очень важна.
4: Ну, так или иначе, от эгоцентризма и вот от разговора через призму эгоцентризма мы переходим к соперничеству, к конкуренции. Я, например, очень здорово отдаю себе отчет, что конкуренция в моей работе имеет место быть, и от нее зависит та же самая зарплата. Ну и вообще это как-то для меня лично абсолютно естественно человеческий навык, что ли, не знаю, какое здесь слово более уместно. Давайте поговорим о конкуренции. Это хорошо, это плохо. Это, может быть, воспитывает боевой дух, но, с другой стороны, ну, как бы быть в дружбе, мире со всеми тоже звучит приятно.
5: Ну, приобретать качество договороспособности, мне кажется, они будут уместны в любом возрасте, но все-таки возвращаясь к некому балансу и сравнивая предложение общего творческого вот этого кружка, коллектива, где, да, ребенок может стать лидером, может не стать лидером, но здесь вот для меня важно, станет ли он профессионалом. Вот это тоже интересный путь. То есть, да, мы предлагаем ребенку выбор, но отдавая его сразу, допустим, в любительский кружок, мы, наверное, там, в каком-то возрасте более уже сознательно, допустим, 5, 6, 7, 8 лет, мы ему, в принципе, сознательно можем обрезать случайно путь вот этого профессионального развития. То есть мы понимаем, что в каком-то возрасте происходит становление там каких-нибудь хрящей, костного какого-нибудь скелета нашего аппарата, и мы уже понимаем, что вот в таком-то возрасте мы уже ребенка не можем отдать там в балет, или мы не можем даже отдать его на фортепиано тоже, потому что аппарат, рука, кисть и вообще сам по себе организм, он вот так устроен, что надо, в общем-то, все успевать с ним делать вовремя. Или в противном случае, вот тот шпагат, который со слезами на глазах у большинства, он, в общем-то, свидетельствует о том, что, может быть, это было начато когда-то поздновато.
4: Сейчас возьмем еще одну паузу и вновь вернемся в эфир радиостанции «Комсомольская правда». Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина, Александр Милкус. И наши гости Дмитрий Саврасов, педагог актерского мастерства, и Татьяна Тимкова, замдиректора Института образования Высшей школы экономики.
1: Родительский вопрос. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио.
8: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
1: Родительский вопрос.
3: Последняя часть нашего очень важного разговора, летнего разговора. Напоминаю, что говорим мы о том, как реализовать, наверное, те потенциалы, которые есть у ребенка, и привести его в учреждение дополнительного образования, где ему интересно, а как раз сейчас лето, и вы можете присмотреться к своему ребенку и понимать, в какое направление его может занести. Творческое, спортивное и так далее. А мы, Александр Милкус и Мария Бачейна, ведем эту программу. Наши сегодняшние гости – педагог актерского мастерства Дмитрий Саврасов и замдиректор Института образования Высшей школы экономики Татьяна Тимкова.
6: Ну вот смотрите, это тоже заготовочка. Что говорят родители организации дополнительного... Ой, не руководители. Не родители, а руководители. Угу. Вот, допустим, какие цели они ставят? Достижение высоких результатов, побед в конкурсах, соревнованиях. Руководители организации сферы культуры 70% отмечают это как достижение. В учреждениях спорта 60%. То есть... Действительно, эти организации, их руководители ставят это как свой приоритет. Но что можно... А, и вот еще подготовка чемпионов. Тут у спортсменов 61%. Что тут можно сказать? Допустим, умение побеждать это и конкуренция. Это могут быть вот вещи абсолютно параллельные. Допустим, когда мы в своем коллективе танцевальном, ну, делаем вот такую картинку, да, не знаю, как это правильно называется, композиция, да, танцевальная. И мы удерживаем задачи развития коммуникации в нашем коллективе. Но в то же время наш коллектив участвует там в конкурсах, состязаниях, соревнованиях, где у нас задача стоит победить. Да, выступит лучше всех. Поэтому, в принципе, удерживать и две этих линии вполне, наверное, тоже важное умение побеждать, уметь быть конкурентным. И оно гармонично может сочетаться и в творческой среде. Вот. Но одно дело, когда мы это делаем вот со внешней, допустим, у нас есть внутренний коллектив, построенный на принципах коммуникации, и есть внешние коллективы, с которыми мы конкурируем, это одно. А второе дело, когда и наш коллектив весь построен на принципах конкуренции, и никакого вообще взаимодействия нет. То есть когда человек, ребенок совсем не получает опыта вот такого вот культурного взаимодействия. То есть это две разных, получается,
5: и могут вот на быть это, задачи. Да, простите, перебил. И на это я вот могу еще сказать, что насколько совершенно, в принципе, модель обыкновенных, традиционных, тех же, например, музыкальных школ. То есть там есть момент твоего сольного исполнительства, и тебя воспитывают как будущего солиста, неважно, ты скрипач какой-то. Потом за тебя, в принципе, предложили модель вот этой среды коммуникативной, тебе дали оркестр, возможность петь в хоре, и ты можешь там солировать, можешь приспособиться и быть в команде, коллективе, и в то же время тебя, конечно же, конкурентно воспитывают. Для чего? Для того, чтобы понять, насколько ты вот в этой профессиональной, высокой уже профессиональной среде, насколько ты реально вписываешься вот в эти параметры. То есть, действительно, с раннего возраста не поймешь, ребенок, ну, Моцарт, Бетховен, здесь какая-то, может быть, есть в истории.
4: К финалу программы мы все-таки дошли и согласились с вами, Александр Борисович, о чем вы говорили в самые первые секунды нашего интервью. Вот мудрый человек.
5: Ну да, в мудрости, в общем, нам совершенных нет. Но здесь вопрос в том, что эти совершенные модели просто в профессиональной среде, они такое чувство уже временем действительно проверенные, и мы более-менее понимаем, куда нас это заведет. И более-менее предсказуем результат вот этого профессионального становления. А в общих кружках мы даем нашему ребенку, нашему потрясающему чаду большой арсенал вот этого выбора. Он хочет, коммуницирует, хочет, лидирует, хочет, развивается. И дальше он сделает выбор и может сказать, я не хочу играть больше на гитаре, на барабане, но у него еще есть время впрыгнуть в последний вагон и стать вокалистом, например. Да? И вот тут как раз очень хороший выбор. Он может пойти как раз в академическую среду, стать академическим певцом, а вот как раз из академической среды можно стать кем угодно. Хочешь джазовый исполнить, хочешь эстрадный.
4: Что такое академическая среда? Погодите, это как академический танец у станка, ну, вернее, хореография.
5: Ну, вот, кстати, вы если у вас будет академический танец...
4: Я как пример просто...
5: Это хороший пример.
4: Хорошо, да, это я понимаю, да. Хореография – это база и основа всех основ для любых танцев. А в музыке что у нас академическое?
3: Фортепиано.
6: Музыкальная школа.
4: И снова мы пришли.
5: Ну, мы тоже бы пришли к одному инструменту. На самом деле, Татьяна правильно говорит, это музыкальная школа. То есть это огромная институция, которая тебе дает выбор тех инструментов, набор инструментов, которым тебе больше всего откликается. Да, понятное дело, фортепиано – это гаммы, всевозможные упражнения, по-другому невозможно. А в хореографии это будет станок. И, соответственно, ты просто в течение определенного времени нарабатываешь себя, лепишь, делаешь, и будет понятно. И для этого существуют всевозможные фестивали, конкурсы и показы, чтобы понять, где же эта планка, до какой планки я уже дотянулся, почему, собственно, и в спорте это есть. Поэтому конкурентная среда здоровая, она воспитывается и в тех коллективах, но просто в профессиональной среде ты более-менее можешь рассчитать свой путь и, может быть, там, я не знаю, раньше времени стать заслуженным кем-то там, да?
4: А вы знаете, у нас просто время уже диктует свои условия, тороплюсь задать еще один вопрос. Мне всегда казалось, вот вы об этом, Дмитрий, говорили, что если что-то не так, ты начинаешь в семье, ой, и скандалы, уставший ребенок хочет бросить, а как же мы, родители, ничего бросать нельзя, вот, и так далее, и тому подобное. К чему веду я? Очень хочется развивать всестороннее маленького человека, а всестороннее – это не только эстетика, но еще и физика. И, ну, понятно, интеллект, но мы сегодня говорим, вот, наверное, все-таки больше про доп. Образование. Можно ли совместить так удачно, чтобы не перегрузить, чтобы не, он не начал истерить? Потому что я, когда уставшая, это единственные разы, когда я плачу бесконтрольно. Вот, ну, у меня такая физика моя мозга. Вот можно ли и в спорт, и жнец, и жрец, и на дуде, и грец?
5: Ну, вот здесь очень важно подойти с точки зрения, опять-таки, той же коммуникации. То есть эти вопросы снимают, как минимум, давление. Давление на ребенка. И ребенок чувствует, что его мнение учитывают. И я считаю и всегда напоминаю про баланс. Даже самое полезное занятие, оно теряет смысл, если ребенок приходит домой выжатым, а дома начинаются конфликты из-за его усталости. Поэтому я предлагаю простой ориентир. Там, одно-два регулярных занятия, плюс хотя бы вот одно окно тишины в неделю, когда ничего не надо, кроме сна, прогулок, времени вот просто побыть самим собой наедине. И, пожалуй, самое важное, что я стараюсь донести, бросать это нормально. И для родителя это звучит тревожно, но в младшем возрасте бросить чаще означает «я попробовал, это не мое, давайте другое». И если мы научим ребенка говорить об этом спокойно и уважительно, это и будет главным навыком на его будущее.
3: Ну что? С каким облегчением, я сейчас вспомнил, я в 3-м или 4-м классе избавился от школы музыкального фортепиано.
4: С каким облегчением?
3: Как я обрадовался, когда родители сказали: ну ладно, не можешь, не ходи.
4: Боже, как я счастлива, что мне запрещали бросать все. Ну, кроме народных танцев, бадминтона, вот этих вот кошмаров нашего городка. Но я так рада, что мне запретили бросить музыкальную школу, и что я ее добила. И я сегодня не играю каждый день, поверьте, не музицирую. Но это такая сатисфакция со мной на всю жизнь, сатисфакция со мной по поводу школы, образования и вот этих запретов. Я испытываю сатисфакцию исключительно потому, что мои родители, которые мало мне что запрещали, добивались все-таки иногда своего. И я прям думаю, какие молодцы. И сейчас тоже такая же.
3: Не знаю, я считаю, что педагогически я поступил правильно, потому что в 9 классе я сам пошел на гитару и учился классической гитаре.
4: Молодец.
3: Сам. Помня вот этот несчастный опыт пианино, который я до сих пор с ужасом вспоминаю. Но нужно отдать должное. У меня была очень симпатичная, очень красивая и очень талантливая преподавательница гитаре.
4: Мы
3: а для
4: 15-летнего
3: подростка это очень важно.
4: Кто бы спорил? Друзья, спасибо большое, что пришли, поделились своим опытом, своими знаниями, своим профессионализмом. Благодарим заместителя директора Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Татьяну Тимкову. Татьяна, спасибо большое вам. А также педагога актерского мастерства, лауреата национальных и международных музыкальных конкурсов Дмитрия Саврасова. Дмитрий, большое спасибо.
5: Спасибо вам большое.
3: Спасибо всем за участие.
14: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский о детской преступности.
16: Причина-то на самом деле проста. Это ценности. Невозможно, на мой взгляд, было бы себе представить еще там, 30 лет назад, те, которым вообще нравится вот эта даже террористическая просто идея. Это значит, что ценности перепутаны. Советских детей воспитывали на других ценностях, а потом ни на каких. Во многом то, что вот ФСБ делает, скорее всего, не было бы, если бы мы бы прививали детям нормальные традиционные ценности и действительно настоящую, неформальную любовь к родине. Я не говорю, что всегда это формально, но формально это тоже бывает иногда. И дети это очень, кстати говоря, хорошо чувствуют. Вопрос о ценности, к ценности жизни человека. Но никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убей, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
18: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
19: Для лиц старше 12 лет.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
23: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
24: В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Срочная новость с лент информагентств. Два беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
25: Об атаках.
2: В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Получил осколочное ранение при детонации дрона в селе Головчино. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу, сообщили в региональном оперативном штабе. Там добавили, что состояние главы округа оценивается как средней степени тяжести.
25: Об ограничениях.
2: В Крыму приостановили движение пригородных поездов Бахчисарай-Инкерман-1. Причин ограничения движения неизвестно, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. Там добавили, что об изменениях в ситуации будут сообщать дополнительно. Ранее администрация Евпатории заявила об отключении электроснабжения из-за аварийной ситуации в городе-курорте. Уточняется, что специалисты с ночи работают над устранением аварийной ситуации, однако прогнозы о времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно.
25: О происшествии.
2: Полиция Парижа задержала мужчину, вывесившего флаг США на Эйфелевой башне. Из-за инцидента были эвакуированы посетители с двух уровней парижской достопримечательности и те, кто стояли в очереди на подъем, передают агентство France Press со ссылкой на источник. По его данным, нарушителя задержали, когда он добрался по конструкциям до третьего уровня башни. Соединенные Штаты накануне отмечали 250-летие со дня своего основания.
25: О нововведениях.
2: В России с 1 января изменят правила для доноров. Минздрав обновит порядок сдачи крови. Нововведения также предусматривают изменения порядка оформления документов и расширение предварительного тестирования, сообщили в ведомстве. Одним из ключевых новшеств станет возможность проведения экспресс-тестирования биоматериалов перед первой донацией на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций, заболеваний, передающихся через переливание крови. Планируется перевести оформление анкеты донора, информированного добровольного согласия или согласия на обработку персональных данных, в электронный формат с использованием электронной подписи. Кроме того, существенно увеличатся сроки хранения документов. Бумажные анкеты будут храниться до 30 лет, а электронные – до 50. Евгения Глинская, служба информации.
25: Что
23: будет. Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Борис Рожин к нам присоединяется, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат». Борис Александрович, сейчас приветствую. Так, у вас в «Колонель Касат» написано, я цитирую, сообщает, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте. Оттягивать этот вопрос не стали. Покуда дочищают Константиновку, уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка. Я так понимаю, после этого выход уже на Краматорск и Славянск. Я правильно понимаю, да?
7: Ну, фактически, Дружковку сейчас мы давим как со стороны Константиновки, так и с юга, там, где вот мы двигаемся в районе Роскошного, поселка Артема, то есть практически с двух направлений ножи на Дружковку сейчас усиливается. Понятное дело, что поток разберемся с Алексеевой Дружковкой и Дружковкой, далее мы будем идти с юга востока на Краматорск, при этом сейчас на Краматорск идет давление непосредственно с востока, там, где мы переправились через канал Северский Донец, Донбасс на нескольких участках, и там даже по оценкам противника порядка 8-9 километров до границ города от наших передовых позиций. То есть и до Славянска, и до Краматорска сейчас менее 10 километров. То есть, ну, постепенно фронт к ним приближается. Не значит, что вот эти оставшиеся километры будут легкими, но раньше там было 20-30 километров до этих городов. Но так или иначе, несмотря на все сопротивление противника, остановить и стабилизировать фронт они не могут. Они медленно отступают, теряют территорию.
0: Скажите, пожалуйста, ну, по динамике продвижения, в какой перспективе, ну, я понимаю, что это только ваше мнение, и без претензий, разумеется, но за какой промежуток времени можно взять вот эти населенные пункты Славянск-Краматорск?
7: Ну, если штурмовать Эколоп, то это будет долго. Это как там и можно и год провозиться, как вот мы видели, бои за Волчанск, бои за Кунь-Дзержинск и так далее. Это тут же за Купинск, за который бои там еще до сих пор там тянутся, или текущие. Но есть другие, другие примеры. Та же Константиновка была взята гораздо быстрее. Константиновка — это большой, достаточно крупный город. Непосредственные бои в самом городе начались где-то в конце февраля. И уже вот фактически в июне оборона противников Константиновки треснула. То есть уже вот в начале, когда вот появились первые видео с огромным количеством российских флагов, это, я напомню, было начало, по-моему, 6-10 июня. То есть здесь нам потребовалось гораздо меньше времени. Почему? Потому что избежали прямого лобового штурма, удалось осуществить охват вражеской группировки и заход в город с нескольких направлений. То есть здесь у нас получилось как вот с Угледаром, как с Селидова, ну, еще рядом с пунктов, где ставку делали на охват, этот охват был успешным. Если нам удастся осуществлять охват вражеской группировки Славянске-Краматорске, то там нам удастся серьезно ускорить вопрос освобождения. Ну, понятно, что там легко не будет, но есть методы, которые позволяют сократить время, которое не тратится на освобождение этих городов. Ну, и важную роль играет то, насколько эффективно мы сможем перерезать логистику противника за Славянском и Краматорском, потому что многие сражения, которые выиграла наша армия, ну, собственно, даже сражение за Константиновку, это во многом результат уничтожения логистики противника. То есть так же, как уничтожили в свое время логистику противника на Курском направлении, когда у них она обвалилась еще до того, как началась даже операция «Поток», а логистика у них уже в Суржу умерла. Да, и так же, как вот с Константиновкой происходило, ну, и с тем же Селидово. Так что здесь вот есть факторы, которые могут ускорить вопрос освобождения, но, повторюсь, опять же, противник будет делать очень серьезную ставку на оборону этих городов.
0: Угу. И тогда, раз уж Купинск коснулись, там ситуация сейчас какая? Которая, я напоминаю, да, было объявлено, что он взят, потом выяснилось, что все немножечко не так. Сейчас решили, насколько я понимаю, с той же Константиновкой не торопиться.
7: Ну, Купинс — это момент, когда вот, ну, тогда заявлялось, то есть по большей части город, ну, застраивался только контролировался российскими войсками, потом противник в декабре начал контрнаступление с целью полностью взять Купинс под контроль. Они смогли серьезно зайти в город, оттеснить наши войска, но своей цели они не достигли. В итоге фронт стабилизировался в самом Купинске, там, и, ну, соответственно, не мы полностью город не контролировали, ни они не контролировали, и, соответственно, бои вот там за городскую застройку продолжаются, но при этом за последний месяц наши войска снова начали расширять зону контроля в застройке, но пока говорят о том, что Купинск там полностью контролируется нами или противником, ну, проблематично, потому что там достаточно плавающая линия фронта. Главное, что наши войска сохраняют контроль над центральными районами, устойчивый контроль над северными и северо-восточными. Противник сохраняет присутствие в западной и юго-западной частях Купинска. Бои продолжаются, обе стороны испытывают серьезные проблемы с логистикой, потому что с обеих сторон применяется там большое количество дронов, и доставка людей и грузов в Купинск представляет собой, ну, достаточно трудную задачу, потому что обе стороны понимают цены с логистики и стараются, ну, не допустить того, чтобы кто-то мог накопить в Купинске более крупные силы для того, чтобы уже завершить, склонить чашу в собственную пользу. Конечно, в итоге сейчас события в Купинске — это вот как был вот годовой, вот годовые бои в Волчанске, когда вот мы зашли, потом противник контратаковал, потом мы, ну, то есть вот идет такое позиционное бадалово, и пока вот оно не закончено. Но если говорить о тенденциях, за последний месяц мы там расширили зону контроля и, скажем так, вернули себе инициативу в боях.
0: И что касается Купинска, это неподалеку от Харькова, другое направление, Запорожская, Малая Токмачка. Постоянно спрашивают и сейчас уточняют в комментариях. Скажите, пожалуйста.
7: Ну, если брать ситуацию, допустим, тоже Малая Токмачка, мы контролируем кусок восточной и юго-восточной части Малой Токмачки. Противник сохраняет контроль над западной и центральной частью Малой Токмачки, то есть позиционные бои там продолжаются. Если говорить о подвижках на вот этих участках, за последний месяц были продвижения в Новоданиловке, это дальше южнее, к югу от Орехова, там наши войска продвигались. Поэтому вот здесь стоит, ну, фронт, по сути, находится в позиционном состоянии, а реальные продвижения сейчас идут к востоку от Орехова, где наши войска вот продвинулись к западу от Верхней Терс, к западу от Воздвиженки, где, ну, это фактически уже находится даже к севернее, ну, в северо-восточной Малой Токмачки. Здесь наши войска стараются продвинуться к трассе снабжения Ореховской группировки, чтобы ее взять под устойчивый контроль. И тогда уже вот вопросы продвижения к Орехову, зачистки той же Малой Токмачки и Щербаков, это вот станут решаться гораздо проще, потому что у противника возникнут серьезные проблемы с логистиками. Отсюда и ожесточенность боев вот в районе Воздвиженки, где на наши атаки противник отвечает контратаками, где стремится сковать нашу группировку и не допустить ее продвижения на запад.
0: Борис Александрович, смотрите, какой интересный момент. Мы уже, ну вот, с интервалом в две недели третий раз за последнее только время наносим массированный удар по Украине. Один из самых мощнейших был накануне. И, ну, судя по тем повреждениям, которые наносим, складывается впечатление, откуда у них там вообще остаются, ну, скажем, невыявленные нами цели для того, чтобы собирать беспилотники. Ну, в таких масштабах, чтобы запускать. А запускают они часто и много. То есть, вот к вам, ну, вопрос. Вот. Да, да, если у вас есть ответ на этот вопрос, пожалуйста.
7: Ну, просто, во-первых, у них часть промышленности по сборке дронов вынесена за рубеж, и, собственно, и там же по ним, по этой части удары не наносятся, соответственно, как бы там сборка как бы шла, так и идет. По тем предприятиям, которые собирают на Украину, периодически удары наносятся, и периодически эти якобы мирные объекты, которые там, они там начинают ныть, что ой, ужас, ужас, там ударили, а потом там находят обломки сборочного цеха, там крылья дронов, которые там собирают. Во-первых, они не делают ставку на крупные заводы, они занимаются рассредоточением сборки узловой, и, ну, и даже вот, ну, если дроны меньше тактического уровня, то, конечно же, они их стараются рассредоточить по различным мастерским. Это отчасти не очень эффективно с точки зрения массовости производства, потому что, ну, большой завод, понятное дело, собирает больше. Но с другой стороны, большой завод уязвим, его легче вывести из строя, а вот сеть расширяющая имеющихся различных сборочных цехов, уже сложнее. То есть там требуется длительная системная работа. Но при этом есть и ключевые предприятия, которые собирают отдельные узлы. Допустим, выведение из строя такого предприятия создает проблему по сборке отдельных типов дронов. Именно поэтому мы наблюдаем, с одной стороны, удары по различным предприятиям, собирающим детали, связанные с электроникой, РЭБ, РЛС, РЭБами и так далее. А с другой стороны, мы видим массированные удары по различным почтовым терминалам, логистическим центрам, через которые как проходят комплектующие, и которые также могут использоваться для сборки дронов. То есть, стратегия здесь прослеживается, эффективность ее, противник отчасти официально он говорит, что да нет, слабенько бьете, да, но при этом, когда там начинают изучать реакцию тех, кто этим занимался, там уже все не то, не все так радужно начинается, не то, что вот мы там сидим, а у нас тут целый склад сгорел, там мастерская или какая-то, то есть эффект преувеличивать, говорит, что сейчас мы там ударили, все разнесли, и там ничего не будут собирать, это смешно, то есть, конечно, будут, потому что есть большая сеть таких объектов, но при этом, нанося такие удары, мы ослабляем некоторые возможности противника, и в том числе по нанесению ударов, и в том числе уменьшаем количество дронов, которые они будут производить, но при этом общее, важно понимать, общее производство дронов и в России, и у противника растет. Если в мае где-то было порядка 11 тысяч дронов с каждой стороны запускалось, то где-то к августу это количество вырастет существенно, там до 13-15 тысяч дронов, потому что заводы и цеха открываются и у нас, и у них.
0: Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат». Подписывайтесь. Перерыв.
25: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский о детской преступности.
16: Причина-то на самом деле проста. Это ценности. Невозможно, на мой взгляд, было бы себе представить еще там, 30 лет назад, те, которым вообще нравится вот эта даже террористическая просто идея. Это значит, что ценности перепутаны. Советских детей воспитывали на других ценностях, а потом ни на каких. Во многом то, что вот ФСБ делает, скорее всего, не было бы, если бы мы бы прививали детям нормальные традиционные ценности и действительно настоящую, неформальную любовь к родине. Я не говорю, что всегда это формально, но формально это тоже бывает иногда. И дети это очень, кстати говоря, хорошо чувствуют. Вопрос о ценностях, ценности жизни человека. Но никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убей, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». В телеграме по фамилии Варсобин. Найдите, подпишитесь. Володя, я тебя приветствую. Пенсионерка Светлана Дублистова из Башкирии. У тебя в заголовке она указана как «башкирская жалоба».
25: Реклама.
11: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Шапка Мономаха не такая уж тяжелая. 993,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Посадила, ну как бы посадила этого мэра, а участвовала в 150 судах. Причем, то есть она, в принципе, у нее каждую неделю по 2 суда по разным поводам. Эти профессиональные жалобщицы вообще для общества полезны или нет? Вот я рассматриваю эту проблему, потому что вот эта самая бабушка из Башкирии, она, мне кажется, злоупотребляет своим правом на жалобы. Она дискредитирует вот само понятие подать на чиновника жалобу, потому что если ты это делаешь каждый день по любому поводу, а она, например, посвятила 50 судов, наверное, прошло только в связи с тем, что она хочет снести новое крыльцо в собственном доме. То есть жилищная компания поставила очень хорошее крыльцо, и она из принципа хочет его снести, чтобы осталось старое маленькое. И посвятила кучу времени и чужих нервов. Вот зачем, непонятно. И таких бабушек, которые ходят по судам, они же сутяжники, в каждом городе по 10 штук. И нужны ли они обществу? Вот это большой вопрос. Надеюсь, мы сейчас об этом поговорим.
0: Да, есть еще и другая категория людей. Коль уж мы про них заговорили, я эту бабушку отнесу к этой самой категории. Вот у нас в некоторых регионах премию дают за оформление жалобы на неправильную парковку. Вот даже некоторые люди, молодые в том числе и не очень молодые, промышляют тем, что фотографируют неправильно припаркованных, неправильно припаркованные автомобили, куда надо загружают, этого человека штрафуют, а люди, которые пожаловались, получают процент от этого. И неплохо зарабатывают временами, кстати говоря. И я, честно говоря, не знаю, как к ним относиться. На самом деле, первая мысль, конечно, негативная.
7: Почему? Объясни, вот почему негативно?
0: А вот то же самое, собственно.
7: Это очень интересно.
0: Да? Ну, давай.
7: Нет, я понимаю, у нас культура еще со школы. Не настучи на ближнего своего, жалоба – это плохо. А ведь откуда это идет? Почему в Европе пожаловаться на соседа или на тот, кто нарушает порядок, нормально, а русские боятся это сделать? Ну, потому что у нас правоохранительная система исторически, она достаточно была жестка к своим гражданам и несправедлива. И вот эта несправедливость у нас в голове засела, и мы, видимо, до сих пор подспудно боимся обвинить человека, дать возможность системе его загнобить. Вот. Хотя на самом деле, вот то, что ты описал, это очень правильная вещь. Я считаю, что парковки, хулиганы в подъездах, те, кто бросают мусор у подъездов, оставляют там мусор, не доносят до бачков, и подобное, надо провоцировать, надо стимулировать граждан как можно чаще общаться по этому поводу с чиновниками. Ведь вот эти жалобщики, бабушки, они почему появляются? Потому что мы ленивые. Мы не хотим связываться с государством, мы не хотим сигнализировать о том, что что-то плохо. И в итоге все делегируем вот этих бабушек, у которых ставят вот этот бизнес на какую-то болезненную, принимает болезненные формы. Вот. Поэтому такую инициативу приветствую. И тут надо отделять здоровое общественное движение по очистке самих себя от болезненного. То есть любой переход какой-то меры есть плохо. Дискредитация, кстати, вот этого общественного движения.
0: Ну вот, да, россияне смогут получить бонусы за доносы на неправильную парковку. В стране планируется разработка приложения «Народный инспектор».
7: Но почему доносы-то? Вот,
0: ну,
7: почему
0: доносы? Так написано в новостях. Видишь, даже новостник условный, который эту новость написал, да, употребил слово «донос». Болезненная история, в культурном коде.
7: А вот мама с коляской идет на улице, ей проехать негде. Бабушка цепляется за эти плохо припаркованные машины. А вот это
0: ты из корыстных, да? Ты из корыстных соображений это делаешь, Володь? Скажи, пожалуйста. Или нет? Подожди, стоп.
7: Да.
0: Вот этот самый человек в одном из городов, кажется, в Казани, человек промышляет этим, понимаешь, зарабатывает на этом, по сути, дополнительную какую-то себе зарплату тем, что ходит по городу и как раз вот этим вот занимается. И из корыстных соображений, если я в народный инспектор, условно, вот в этот отправлю фотографию неправильно припаркованного автомобиля, мне на эту премию, простите, пожалуйста, до фини. Я не из-за премии это сделаю, а искренне, потому что увижу, что автомобиль регулярно не один... Почему не сделаю?
7: Вань, ты не сделаешь.

0: Я просто даже не вижу ни одного минуса в этом.
1: То есть, просто ни одного. То есть вот в действиях вот этой условной бабушки-жалобщицы ты видишь какие-то корыстные соображения?
0: Нет, здесь я вижу болезненность. Смотрите, они... вот в подмосковном городе Дубно один деятель, хороший человек, прекрасный человек, который нас всех заменяет, он пишет по 15-20 жалоб в день. Он завалил местную мэрию, администрацию, эти жалобы. Почему? И это, в принципе, он парализовал работу города. Почему? Потому что на каждую, по их правилам, на каждую жалобу нужно сделать комиссию, нужно составить определенные бумаги и прочее, прочее. Он говорит, он хороший, кстати, человек вменяемый, не больной, но он говорит, ну, ребята, зато смотрите, сколько все сделано. Он идет с собакой гулять, сфотографирует какую-нибудь неправильную положенную дорожку или кирпич и сразу сигнализирует, посылает мэрии. В принципе, неплохо, но тут опять-таки проблема в том, что это парализует работу. То есть по мелочам, по всякой ерунде, потому чтобы как-то заполнить пустоты своей жизни, мне кажется, заниматься этой работой не стоит. Надо всегда какую-то меру. Иначе сейчас Министерство, по-моему, строительства, Минстрой, разрабатывает закон. Год назад были эти сигналы, по которому, чтобы ограничить этих жалобщиков. Я очень боюсь, что когда государство будет это ограничивать, она нечаянно заденет и наши права обычных людей, которые хотят пожаловаться. Поэтому провоцировать государство с помощью вот этих не очень здоровых людей, которые бомбардируют жалобами все и вся, мне кажется, не стоит.
1: Кстати, Дубна. Я говорю о мере. Все-таки Дубна. Все-таки Дубна, подмосковный городок, хорошо. Наукоград. Я надеюсь, ты не из тех, кто Балашиху Балашихой называют. А? Вот сразу
0: из
1: видно,
0: тех, что... у нас город поделился, у нас историческое название Балаших. Ага. Точнее, Балашиха, правильно.
1: Нет, да. Все-таки правильно Балашиха, прости, пожалуйста.
0: Что, потому да. Что изменилось ударение за годы.
1: Хорошо, но все-таки, ладно, давай к вот этой самой башкирской жалобщице-то вернемся. В случае с конкретным мэром, вот она написала вот это в соцсетях, он попросил юристов ею заняться, да? Кто все-таки прав, кто виноват, 50 секунд, в данном случае ты на чьей стороне? Нет, я понимаю, что мэр сейчас в колонии общего режима, но тем не менее.
0: Значит, популярный мэр в городе, который действительно начал хорошо обустраивать город, который был близок к гражданам, который даже сам добавлялся в соцсети к горожанам, их благо немного, оказался за решеткой, потому что он, как только пришел, передал электрохозяйство города какой-то фирме. Я скажу, что этой же фирме передали мэры трех других городов. Я не уверен, что он самостоятельно это сделал, а не по какому-то приказу свыше. Но попал под раздачу. Это вообще не имеет отношения ни к бабушке, ни так далее. Бабушка сама жалеет, что подала на него жалобу.
1: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация

0: Анимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выставка «Великие Луки. 860 лет», организованная Великолукским краеведческим музеем, завершила работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция проходила в рамках проекта «Города воинской славы России» и была посвящена юбилею города на Ловоте. За время работы выставку посетили более 750 тысяч жителей и гостей столицы. Музеи отмечают, что проект получил положительные отклики и стал заметным вкладом в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан. Великолукская епархия и музей-заповедник Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайших планах проведения осенью этого года Пушкинского духовного фестиваля. Его основными участниками станут учителя и школьники региона. По замыслу организаторов, детям вместе со взрослыми будет предложено продолжить неоконченное Пушкиным стихотворение, в котором должны были прозвучать слова «вера, творчество, семья, деревня». Фестиваль будет посвящен раскрытию и творческому осмыслению этих четырех главных тем. Сотрудники отдела по молодежной политике провели для ребят из пришкольных лагерей познавательное мероприятие. Вначале они организовали беседу о здоровом образе жизни, а далее школьники отправились на увлекательную игру по станциям. Главная цель встречи – в игровой форме напомнить о важности заботы о своем здоровье и полезных привычках.
1: О валютах.
2: Доллар 77,93, евро 88,71, юань 11,47.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. На связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, здрасте. А вот интересный, кстати, опрос, касающийся лекарств отечественных или импортных, то есть отечественные или зарубежные лекарства, предпочтение россиян, написано сегодня, 54% россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы препараты российского производства. Я, правда, слышу как раз про желание покупать все-таки импортные лекарства, если они есть, часто их нет в наличии, но тем не менее. Но вот тут 54. 54 – это половина или все-таки 54 – это перелом, скажите, пожалуйста, то есть большинство?
6: Ну, тут у нас, на самом деле, 4 варианта ответа. Вот. Не все так однозначно, как говорится.
5: Как всегда, да.
6: Да. Именно однозначно российского производства хотят приобретать только каждый пятый. 20%. Вот. И эта цифра так не меняется за последние 6 лет. Вот 34% побольше, да, это треть. скорее российского производства. То есть, да, по умолчанию лучше бы наши, но в некоторых случаях, по некоторым причинам, обоснованным, не обязательно их. Вот. И тут какие причины? Ну, может быть, недоверие к качеству, да? Вот, подозрение, что, значит, локализовали производство, но в ущерб, значит, реальной способности лекарства помогать. Вот, значит, подделки, контрафакты. Ну, в общем, тут масса, на самом деле, опасений. Или там как бы разговоры кухонные, что называется. Кто-то попробовал, ему не пошло. Значит, он говорит, да нет, вот этого производства брать не надо, надо брать обязательно вот такого. Ну, все мы это слышали. Вот, поэтому хорошо бы российское, но, так сказать, с разбором, с опаской. Вот это доминирующая сейчас группа. Вот точно так же сохраняются приверженцы, значит, скорее зарубежного производства. Их тоже немало, каждый пятый. Вот. Ну а однозначно зарубежного производства вот, поменьше, 9%. То есть гамма такая, она достаточно пестрая. Сказать, что кто-то победил, вот, кто-то проиграл, пока нет. Вот, конечно, обилие выбора для потребителя всегда хорошо. Вот, наличие собственного мощного производителя или производителей – это еще лучше. Ну, а вот мы сейчас в процессе. В процессе, так сказать, перехода от одной модели, когда мы преимущественно ориентировались на лекарства иностранные, вот, дороговато, но зато проверено качество, есть выбор, тра-ля-ля и все такое. Переходим к другой модели, где преимущественно опираемся на российские лекарства. Конечно, наш фармрынок, наша фарминдустрия в этом очень заинтересована. Государство это всячески поддерживает, и есть на то важные соображения. Но переход не закончен. А переход, как известно, это самое неустойчивое состояние. От одного ушли, к другому не пришли. Вот. Уже видны определенные преимущества новой модели, но пока они балансируются серьезными недостатками. Вот примерно здесь мы сейчас и находимся.
5: Но все-таки уже ваше мнение, как вы к отечественной фармацевтике-то относитесь? Вы сами какие лекарства предпочитаете покупать, если есть выбор? Аналог отечественный или импортный? И даже дело не в цене, а просто вот так вот. Поддержать отечественного производителя или все-таки... К импортному больше склоняется.
6: Отечественные производители бывают разные. Бывают хорошие, а бывают не очень. Вот, к сожалению. Поэтому для меня критерий выбора не наше или чужое, а я знаю этого производителя или нет. Что-то я о нем знаю или нет. Я конкретно этому производителю доверяю или нет. Потому что здоровье, ну, это вещь, вот, высшая ценность такая. Вот. Никто за нас его не обеспечит. Мы сами теперь сторожа своего здоровья. Вот. Поэтому здесь очень и очень аккуратно. Вот такого рода, значит, определения или требования. Нет только наше, нет только чужое. Ну, мне кажется, они, честно говоря, применительно к здоровью просто несерьезные. Вот. Но это, повторюсь, моя личная точка зрения. Ни в коем случае никому не навязываю.
5: Принимается. Далее идем. Вы тут «Бизнес онлайн» дали интервью, и там, среди прочего, говорили, что страхи есть, апатии нет. Есть серьезные вызовы, на которые нужно ответить. Но это про настроение россиян, разумеется. Вообще, да, вот общий такой вопрос. Коль уж у противника задача расшатать ситуацию внутри страны, вообще, насколько у него это получается, давайте честно ответим на этот вопрос.
6: Ну, вот у нас есть такой инструмент исследовательский, мы его называем тонометр, эмоциональный тонометр. Мы его там, полгода назад представили публике. Вот, довольно интересный. Он вам показывает, как меняются такие основополагающие чувства. Там, тревога, надежда, действительно, апатия, энергия. Вот. Но я сейчас огрубленно говорю. Вот, все, кто интересуется, адресую на сайт ВЦУ. Прям поищите по поиску, там хороший поиск, введите эмоциональный тонометр, вот, и разберетесь, что это такое. И вот мы отслеживаем через этот тонометр не только мнение людей, мнение, разумеется, вот, но и настроение. Настроение часто бывает важнее мнений. Вот. Часто сначала настроения меняются, потом мнения за ними подтягиваются. Вот. И настроения, они действительно последние я бы сказал, ну, где-то с февраля, вот, они интенсивно меняются. В какую сторону они меняются? Тревога растет. Вот самое главное изменение – это рост тревоги. С чем это связано? Это связано с ухудшением целого ряда обстоятельств как внутри страны, так и на мировой арене. Ну, например, война США против и Израиля против Ирана. Вот. Для людей это стало дополнительным таким фактором тревоги. Вот. То есть их прогноз, что как-то все это урегулируется, значит, война закончится, и будем заниматься мирным развитием. Вот. Этот прогноз оказался несостоятелен. Ну, не только из-за провала переговоров при посредничестве Трампа, но и от того, что сама Америка, которую мы в прошлом году уже, казалось, были готовы признать этим честным брокером, честным посредником, как выяснилось, никуда от своей агрессивной роли не ушла. И теперь бомбит Иран совершенно не спровоцированно. Да? То есть это для людей маркер того, что в мире все не здорово и не улучшается, а ухудшается. Экономика. Вот, вышли у нас цифры по январю-февралю. Президент о них говорил. У нас минус там, 0,2%, кажется, процента ВВП. Ну, кажется, не значительно, но это же все идет, так сказать, по нарастающей. Да? То есть до этого, в 2025 году, экономика снижалась, значит, благодаря нашей официальной политике охлаждения, да, то есть высокая ставка, минимум кредитов, повышаем налоги. В общем, делаем все для того, чтобы экономика росла не быстро, а медленно. Вот она и стала расти медленно, а потом вообще перестала расти. И для людей это, конечно, обернулось, ну, как сказать, негативом. Вот, рост зарплат приостановился, темп снизился, рост цен тоже снизился, но, как мы знаем, цены всегда опережают зарплаты. Вот. Дефицит рабочих рук на рынке труда, он несколько ослаб. Это значит, что такая переговорная сила работников в взаимодействии с работодателями ослабла. Раньше никого уволить было невозможно, потому что набрать никого нельзя было взамен. Вот. А теперь с этим полегче стало. Люди это тоже чувствуют. Прокатилась волна увольнений, значит, по крупным достаточно компаниям. Причем в том числе в таких передовых отраслях, где, казалось, все медом намазано и всегда так будет. Я говорю об айтишниках. Вот. Это все тревожные звоночки. Потом началась борьба с Телеграмом, как очень опасным мессенджером, значит, который, через который наши враги нас соблазняют, обманывают, разводят, управляют нами, манипулируют и так далее. Для людей это тоже стало тревожным фактором, потому что объяснения не зашли, прямо скажем, не зашли. Вот. Народ не понял, а зачем, а почему, а точно это надо, вот. А точно в Максе безопаснее. Ну вот, вопросов было много, ответов не очень. А, ну, конечно, технологический рывок очередной со стороны Украины в военном противостоянии тоже, но это уже ближе к маю, начал о себе давать знать. Речь идет о том, что вот новые их дроны выбивают нашу логистику, начались интенсивные атаки на Крым. Вот. Ну и, конечно, произошло расширение пространства боевых действий. То есть теперь это не только Донбасс и отдельные регионы Украины, теперь это и крупные города России, где есть нефтеперерабатывающие заводы, где есть предприятия ВПК стратегические. Вот Украина поменяла тактику, и это, конечно, тут же коснулось гораздо большего числа россиян, чем раньше. Вот, раньше многие могли себе позволить жить, работать, ну, как будто нет никакой войны. Вот, теперь это стало холодным душем. Ну, можно продолжать. Факторы, вот, вы уже поняли, что их много, и важно, что все они сошлись в одной точке. Результат – рост тревожности. Вот, плохо это или хорошо? Ну, вроде бы плохо.
5: 40 секунд, и ключевой это момент. Запас прочности велик.
6: Вот, ключевой момент. Значит, как, если мы тревожимся, значит, мы живы. Значит, у нас есть шанс, значит, что-то поменять. А если мы апатичны, то все, туши свет, сливай воду. Вот апатии у нас нету. У нас есть беспокойство, у нас есть желание найти выход, найти ответ. Вот. Поэтому запас прочности, я считаю, есть еще порох в пороховницах. Вот. Не притомились еще казаки. Значит, еще повоюем.
5: Спасибо большое. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Вот Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника. Вокруг.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио.
7: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. То есть тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем. Тем больше болезней, к сожалению. Давайте сразу конкретным примером. Написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз был такой, длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать, да. И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет 2-го типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную воду, ионизированную щелочную. Да, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. А вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%. А уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И вот по 2-3 раза в неделю. Да, плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сузились. Да, кровоток почти остановился. Вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и на эту тему все есть те же исследования, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуетесь годами. В комплекте тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембран на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз. Теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да, готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый день за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет в большинстве случаев, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете получать после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию покупаю намного меньше, намного реже. Друзья, кошачий лоток, если у кого-то есть кошки, там собаки, да, лоток. Кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Обувь, если имеет неприятный запах, тоже кислотная вода. Она называется, кстати, Анолит. Зайдите на Marketplace, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежую. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу вам, на секундочку, можете проверить. За пол-литра, друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа приборов с ценой на комплектующие по старой цене. Да, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855 8800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции. Мы уверены в том, что вы получите результат. Но это наша уверенность. Вы проверьте. Доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните. Сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. Номер телефона для заказов бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магния цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали. Потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике стоит, его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса, это напиток, устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток, там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента, но каких? Грибчага, корень солодки, гранат, весь целиком. Гранат высушенный, да, и черная смородина, тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде, высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем, Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его, этот рецепт, годами, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно, всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы можете еще и сэкономить. По отдельности их цена со скидкой, да, каждого составляет, там, полкилограмма цикла Крепса берете, там, 3000 рублей, это уже со скидкой, а, там, экономия треть, по-моему, от цены. А, магния цитрат 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0808. Так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Реклама.
10: Комсомольская правда.
11: Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
7: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США. Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймерис Марко Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора, полагаю, что это какая-то специальная инкрустированная фигура в команду Трампа, но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уиткофа, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
13: Создание зоны безопасности на российско-украинской границе обусловлено агрессивной сущностью киевского режима. Российская армия занимается этим процессом планомерно, существенными продвижениями, заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск, и ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности, добавил Песков. В качестве одного из результатов представитель Кремля назвал освобождение Константиновки. Это очень существенный рубеж, важнейший шаг на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск, добавил он. Подразделения группировки войск «Север» тем временем смогли улучшить тактическое положение. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, сообщает Минобороны. Южная группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение противнику в некоторых районах ДНР. ВСУ потеряли свыше 220 человек. Также средства ПВО за сутки сбили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», 9 управляемых авиабомб и 282 беспилотника.
1: О судебных делах.
13: Суд в Санкт-Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве девочки в Ленинградской области. Он будет под стражей до 3 сентября. Мужчину задержали в Гатчинском районе, когда он пытался скрыться на поезде. Девочка пропала 2 июля. В тот день она ушла за грибами и не вернулась. Позже ее тело обнаружили в лесополосе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
1: О мошенниках.
13: Мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматы для кражи денег со счетов. Это технически невозможно. Как пояснили в МВД, классические методы кражи данных – скиминг, копирование магнитной полосы с помощью накладок и скрытых камер, и шиминг – перехват информации через микрочип внутри устройства – полностью потеряли актуальность. Безопасность обеспечил массовый переход на банковские карты со встроенным чипом, а также появление бесконтактных банкоматов. Отсутствие физического картоприемника в новых моделях лишило злоумышленников возможности устанавливать фальшивые клавиатуры, мини-камеры и другие считывающие панели.
1: О спорте.
13: Юрген Клопп согласился занять должность главного тренера сборной Германии по футболу. Детали долгосрочного контракта еще обсуждаются, однако принципиальное решение принято, пишут СМИ. Клоппу 59 лет, его последним клубом в карьере был Ливерпуль. Под руководством Клоппа в 2019 году он выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У нас в студии психолог, блогер одноклассников Виктория Нагорная. Виктория, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Михаил, всем здравствуйте.
14: И мы продолжаем серию программ, в которых Виктория разбирает темы, волнующие слушатели радио «Комсомольская правда». Напомню, что свои вопросы вы можете оставлять в группе в одноклассниках радио «Комсомольская правда» под закрепленным постом. Ну и самые интересные и народные темы мы разберем в эфире. Сегодня будем говорить о том, в каком случае нужно обращаться к психологу. В комментариях многие обратили внимание, что никогда не обращались к специалисту, и вот как раз кому и когда нужно это сделать, сегодня будем разбираться. Первый комментарий, который вот сразу бросился в глаза, Виктория, вот смотрите, простите, что влезаю к вам, но хочется спросить вас, верите ли вы психологам? Он же не врач, что может мне посоветовать молодая женщина, у которой нет жизненного опыта? Поговорить я могу и с близкими или родными людьми, они меня ближе знают. Я работала в садике, и вот почему мы знаем, как надо воспитывать чужих детей, а со своими не справляемся. Вот пусть она мне и ответит. Это вот, наверное, к вам такой вопрос.
15: Да, спасибо большое. На самом деле, очень бережный вопрос, который поднимает очень важную тему. Потому что, действительно, многие люди в интернете пишут гораздо грубее, поэтому еще раз большое спасибо за бережность. Грубее пишут о том, что ты мне можешь там посоветовать, и совет свой себе посоветую. Развелось тут психологов, которые учат нас жить. Психолог никого не учит жить. Психолог не дает советы. Это не задача психолога. Задача психолога – помочь человеку разобраться в своих собственных чувствах, в своих собственных мыслях и помочь разобраться в причинно-следственных связях. Все. То есть подсказать, дать совет, наставить, своим личным опытом поделиться – это все к друзьям, к родителям. Абсолютно здесь все правильно. То есть да, там мама, папа, можно обратиться, задать вопросы, если есть такая возможность, подруги, друзья, там попросить совета, выговориться, попросить поддержки. Это все не к психологу. То есть да, вы тоже можете ощутить вот это ощущение, чувство поддержки, да, от психолога, но в общем и целом задача у психолога другая – помочь вам разобраться в себе, своей жизни, своих чувствах и изменить ту ситуацию, которую вы изменить не можете.
14: Еще один интересный комментарий. Следующим образом он звучит. К Виктории нет вопросов. Сама научилась годами справляться с эмоциями, со стрессом. Жизнь закалила и научила многому. А правда ли, что можем вот периодически, скажем так, в общем, некоторые люди... Им кажется, что нужно обратиться к психологу, но какое-то время проходит, и они понимают, что, наверное, это и не нужно было по итогу. То есть сами из этой ситуации постепенно выплыли.
15: Такое бывает, конечно. Знаете, у меня такой взгляд на ситуацию, что психолог может помочь это сделать быстрее, качественнее, комфортнее и чаще всего дешевле. То есть дешевле заплатить деньги психологу за сессию и потом не наделать кучу проблем, которые ты мог бы сделать. Ко мне очень много раз приходили клиенты, которые говорили: «Вика, как хорошо, что я к тебе обратилась, потому что я столько денег сэкономила, потому что это деньги, которые ты тратишь на, ну, если, допустим, это вопросы касаемо увеличения дохода, да, это тот доход, который ты недозарабатываешь, потому что у тебя есть определенные такие стопоры в голове, которые не дают тебе зарабатывать больше денег. И ты приходишь, решаешь эти вопросы и начинаешь зарабатывать больше, например. Если это касаемо отношений, так это вообще очень дорого обходится. Но это уже не про деньги, а это именно про моральное состояние. То есть ты могла бы с мужем не развестись, ты с ним разводишься, просто потому что не вовремя это все сделала. Поэтому да, бывают такие истории, когда люди разбираются самостоятельно. Я вообще, знаете, надеюсь, коллеги меня не побьют за это. Я вот в моем идеальном мире люди разбираются во всем сами, психологов не существует. То есть это моя такая, знаете, большая миссия. Я понимаю, что это невозможно, но если бы люди могли сами всегда разбираться во всем, это было бы вообще идеально. Но, к сожалению, у нас так не получается. Не получается посмотреть на свою ситуацию со стороны. Не получается под ворохом страхов, проблем, переживаний, сомнений, общественного мнения, чужих каких-то в вашу сторону взглядов, слов и так далее, не получается услышать самого себя. Вот если бы люди могли слышать себя, не нужны были бы психологи. Но, как мы понимаем, психология существует очень давно, у людей не получается это делать самостоятельно. И психологи тоже обращаются к другим психологам, и это такая гигиена, в том числе профессиональная, да, то есть нужно быть в терапии, нужно ходить обязательно, потому что у нас тоже возникают свои вопросы, мы тоже люди. Поэтому вот мой такой взгляд. Конечно, это можно делать самостоятельно, с психологом можно просто сделать это быстрее, комфортнее. А некоторые ситуации самостоятельно ты решишь, решить не можешь, и тебе нужно обязательно обращаться к специалисту.
14: Виктория, мне кажется, знаете, от, возможно, старшего поколения, от тех, кто взрослее уже, наверное, может такой резонный вопрос прозвучать. Мне кажется, многие именно старшие люди, да, они со скепсисом где-то относятся к психологии, к психологам. Мол, раньше как-то жили без психологов.
15: Конечно.
14: А сейчас вот все вдруг резко побежали там отслеживать свое эмоциональное состояние, бороться с выгоранием и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой вот тоже вопрос.
15: Да,
14: но раньше же жили.
15: Классный вопрос. Но мы раньше и без магазинов жили, и без телефонов жили, без интернета жили. То есть просто у нас идет прогресс. И мы этот прогресс либо принимаем, либо не принимаем. Психология для меня, то, что психология стала более открытой, то, что она перестала быть таким тайным знанием, которое сокрыто в тайне ночи и так далее. Да? То есть когда ты тихонечко идешь к психологу, когда тебе уже так плохо, что ты вообще не можешь. Сейчас психология стала выходить в свет уже достаточно давно, в том числе благодаря соцсетям. Я этому очень рада, потому что люди могут узнавать, что то состояние, в котором они проживают, это не совсем нормальное состояние. Многие люди годами живут в собственных болях, переживаниях, тревогах и считают, что так и должно быть. Просто потому, что им никто не сказал, что можно по-другому. Психология делает нашу жизнь более комфортной, более приятной, и мы становимся ментально здоровыми людьми. То есть раньше, извините меня, пожалуйста, в 35 лет, пожалуйста, умри, потому что у тебя болезнь, у тебя чума, на тебя саблезубый тигр набросился. Мы же не хотим жить в тех временах. Мы хотим жить долго и счастливо. Вот задолго в большинстве своем отвечают врачи, за счастливо отвечают психологи.
14: Мне кажется, очень объемный и максимально четкий, подробный ответ вообще, зачем нужны психологи. А если говорить не зачем нужны психологи, а кому нужны психологи, то в первую очередь вот можно ли, не знаю, понять самостоятельно, нужно ли тебе обращаться к психологу. Или, например, вот если мы берем человека, который условно работает в коллективе, да, и мы понимаем, что, наверное, с человеком что-то не в порядке, но он к психологу не обращается. Можно ли по каким-то, не знаю, признакам определить, что человеку нужна терапия, наверное?
15: Ну, смотрите. Я так себе это представляю. Если прям со стороны все тебе говорят, что тебе срочно надо, то это, скорее всего, уже не к психологу, а к психиатру. Возможно, там какие-то уже есть искажения психические. То есть чем, например, психолог не занимается? Ну, допустим, какие-то там расстройства. Да, различные расстройства, там какие-нибудь биполярные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства. Много-много всего, чем психолог может помогать, но напрямую этим занимается другой специалист. То есть, например, это какие-то тяжелые клинические депрессии, в которых нужна помощь уже медикаментозная. То есть обычный психолог это не делает. Это делает врач, который занимается психотерапией. Да? То есть это психиатр или психотерапевт, который именно врач. Как понять, что вам нужно к психологу? Я бы не искала, знаете, просто, а может быть, мне нужно к психологу? Вот я бы так не искала. Это просто вот поиск проблем на ровном месте. Я бы отталкивалась от вопросов к самому себе и к своей жизни. Вот если вас что-то в жизни не устраивает, то процентов 90, что вам психолог может помочь. Вот любая ситуация, которую бы вы ни взяли, если это касается отношений, это 100% к психологу. Конфликты в семье. Не можете решить, не получается. 100% психолог поможет разобраться. Опять же, психолог не посоветует, не даст совет, не скажет вам «сделай вот так и вот так». Вам так никто не скажет. Тут инструкцию к жизни нам не выдали. Мы просто родились, и нам ее не выдали. Поэтому мы сами себе разбираемся в своей жизни. Но в любой ситуации вы можете обратиться к психологу, чтобы услышать себя, чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны. Если проблемы в отношениях, конфликты, которые вы не можете разобраться. Если внутренние какие-то переживания, какие-то кризисы вы проживаете внутриличностные. Вы не знаете, например, там, хотите сменить профессию, хотите сменить работу, не знаете, как это сделать. Если вы переживаете про мнение окружающих. Если вас накрывает периодически тревожность. Если у вас эмоциональное выгорание, со всеми этими вопросами нужно идти к психологу. Можно ли этого не делать? Ну, конечно, вас никто не заставит. То есть заставить вас могут только, если уже есть какие-то нарушения в мышлении, когда уже есть какие-то когнитивные нарушения, и вы, допустим, совершили преступление. Вас уже могут насильно отправить, да, к психиатру на лечение. Но это не связано с той психологией, о которой мы говорим, да, с ежедневной психологией. Когда у вас есть проблемы, вы можете обратиться к психологу. Я бы сказала так.
14: Виктория, возможно, глупый вопрос, но тем не менее, а бывает же наверняка такое, когда вот тебе кажется, что ну вот надо бы обратиться к психологу, но по сути это чувство, оно какое-то ложное. То есть вроде бы тебе хочется, но умом, наверное, понимаешь, что а зачем? Угу. Ведь все хорошо, по сути, но я сам себе что-то придумываю.
15: Угу. Ну вот даже если вы что-то себе придумываете, вы можете к психологу прийти и понять, зачем вы это придумываете. Угу. То есть никакие мысли у нас не возникают просто так. Всегда что-то происходит. Если у вас возникла мысль, и вот вы думаете, пойти, не пойти, как будто бы проще пойти, и даже если вы убедитесь, что вам идти не надо было, то это же прекрасно, чем вы будете страдать по несколько месяцев и думать, а может быть, надо было бы пойти. Угу. То есть если что-то тревожит, то проще, быстрее и легче. Это вот такой мой подход, что психология помогает жить комфортнее, проще, легче и дешевле. То есть дешевле решать свои проблемы. Дешевле делать профилактику. Лучше, когда вы обращаетесь на начальных стадиях, чем потом, когда у вас уже запущенный вариант, когда у вас уже такие конфликты, что вы разводитесь, когда уже такое состояние эмоциональное, что вам приходится сменять работу, когда уже вы настолько тревожны, что вы не можете на самолет сесть и полететь, потому что вас там аэрофобия накрыла, или вы не можете, не знаю, в лифт зайти, вас клаустрофобия накрыла. До такого не надо себя доводить. То есть если вы думаете, что может быть обратиться, обратитесь, попробуйте. Вам если подойдет, супер, вам это поможет. Но не подойдет, ну хорошо. Либо найдете другого специалиста, либо скажете, ах, это все не работает. Вот. Но, конечно, лучше решать свои проблемы. Вот так. То есть не прятаться от проблем. Если проблема есть, решайте. Если проблемы нет, ну не надо ее придумывать на ровном месте.
14: Мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу, позже продолжим. Напоминаю, у нас в гостях психолог-блогер Одноклассников Виктория Нагорная. Продолжаем обсуждать те темы, которые волнуют наших слушателей. И свои вопросы, напоминаю, можете оставлять в группе «Радио Комсомольская правда» в Одноклассниках под закрепленным постом. Уходим на паузу.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю рекламу.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
18: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Итак, мы продолжаем. Это радиостанция «Комсомольская правда». У нас в студии психолог, блогер Одноклассников Виктория Нагорная. Сегодня говорим о том, в каком случае нужно обратиться к психологу. И вот такой вопрос, Виктория, лично у меня возникает. Какие симптомы эмоциональные чаще всего говорят о том, что ресурсы у человека уже на исходе?
15: Это когда какое-то длительное, достаточно длительное время, то есть не один день, например, а какое-то длительное время, хотя бы там месяц, может быть, там несколько недель, у вас происходит спад, эмоциональный спад. То есть чем отличается усталость от выгорания, эмоционального истощения – тем, что усталость легко снимается, когда вы отдохнули. Поэтому здесь абсолютно та же история. Вначале отдохните, да, мы там хотя бы недельку высыпаемся, спим по 8 часов, пьем достаточное количество воды там, да, по своему весу. Мы стараемся меньше нервничать, переживать, меньше стресса. На выходных мы отдыхаем, засыпаем без телефонов, убираем синий свет, да, то есть переводим телефоны в режим желтого излучения вечером, ночью. Не засыпаем с ярким светом, а засыпаем, ну, вообще без света. В идеале это шторы blackout, да, то есть вот эти все, это такая гигиена сна, вот ее соблюдаем, и тут вдруг мы понимаем, что через неделю нам становится сильно легче. Супер, значит, это была просто обычная усталость. Но если мы понимаем, что ничего не меняется, настроение ухудшается, ничего в жизни не радует, знаете, вот появляется ощущение того, что то, что ты делал раньше, но тебя радовало, появляется ощущение бессмысленности происходящего. То есть ты такой думаешь, а зачем я это делаю? Вот я любил всю жизнь спортом заниматься, а тут вы занимаетесь, думаете, а зачем я это делаю? И вот начинают накрывать такие вопросики, зачем? А вот зачем я живу с этим человеком? Вот, а люблю я его или нет? То есть начинают появляться вопросы, начинает появляться раздражение. Вот оно, знаете, очень часто на ровном месте. Вот вроде бы все хорошо, а все вокруг бесит. Uh-huh. Вот это прям очень явные признаки того, что что-то происходит не так, у вас какое-то эмоциональное истощение, с которым нужно разбираться. И здесь уже не поможет, обычный отдых уже не спасает. И тогда точно нужно идти разбираться. Скорее всего, здесь имеет место быть какой-то внутриличностный конфликт. И вот эти конфликты помогает решать психолог. Uh-huh.
14: Еще вот такой вопрос есть. Нужно ли обращаться к психологу только при серьезных проблемах, или можно прийти и с обычными жизненными трудностями, ну, какими-то бытовыми?
15: Вот это тоже моя боль, вы знаете, потому что люди многие ждут до последнего. Это вот как с зубным, да, когда уже боль такая, что ты уже на стены лезешь.
14: Спать не можешь.
15: Спать не можешь, да, и тогда только ты бежишь к специалисту, и стоматолог говорит, ну, уже только вырывать. Уже ничего ты с этим зубом не сделаешь, его не вылечишь. И вот моя боль заключается вот в этом, когда клиенты приходят в таком состоянии, когда уже сильно надо было раньше приходить, вот так я скажу. Поэтому здесь, мне кажется, ну, есть такая фраза, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот в этой ситуации как будто бы лучше сильно раньше. То есть если вы уже себя запустили, понятно, что вам помогут. Просто эта помощь будет дольше, она вам может обойтись дороже и финансово, и эмоционально. Ну, в первую очередь, конечно, эмоционально. Потому что вам придется залезать в более глубинные темы, решать более глубинные конфликты, чем если бы вы до этого конфликта не довели. Поэтому лучше раньше, чем позже. Если есть возможность обратиться, вы чувствуете, что что-то нарастает, лучше обратиться. Сейчас спасибо большое соцсетям, спасибо большое нашему продвижению, да, и нашей эволюции, что есть возможность у нас говорить об этом открыто. Вот, поэтому идите, обращайтесь, никто вас психом не назовет. Это раньше так шутили, да, что... Хотя, вы знаете, сейчас иногда пишут, но ты понимаешь тоже, что это, ну, человек делает из-за какой-то своей внутренней боли. То есть он, может быть, хотел бы обратиться, но ему так страшно, так тяжело, так переживательно. Еще все люди вокруг еще посмеются, если особенно это мужчина, скажут, а-ха-ха, как это так, ты пошел к психологу, сам не можешь справиться. Ну, в общем, мужчины тоже переживают сильно по этому поводу. Вот им приходится писать такие комментарии, потому что внутри большая боль. Вот, не обращайте на это внимание, идите, обращайтесь. Для меня... Обратиться к психологу – это ответственность. Но вот если ты можешь пойти пешком 10 километров, или ты можешь поехать на такси 10 километров, а тебе нужно это сделать быстро, ты как выберешь? На такси или пешком?
14: Ну, конечно, такси.
15: Логично. Вот то же самое с психологом. То есть ты можешь это сделать самостоятельно? Скорее всего, да. Не все, но многое можешь. Но ты это будешь делать там 10-15 лет. И, возможно, свернешь не туда, и тебе придется возвращаться. А с психологом ты хоп-хоп-хоп за пару сессий там уже привел свою жизнь в порядок. Ну, не за пару сессий, ладно, за какое-то количество времени. Но все равно это будет сильно быстрее и эмоционально вам дешевле это обойдется. Меньше всего потратите нервов.
14: Лучший психолог – это мама. Только она знает, как жить. Что ответите на такой комментарий? Действительно ли родители всегда правы? И стоит ли слепо верить советам родителей?
15: Очень милый комментарий. Мам любим, ценим, обожаем. Очень я радуюсь, когда у родителей и у детей тесная душевная связь. И когда ко мне приходят клиенты и говорят о том, что я вот с мамой, мама поддерживает, у меня всегда вот прям тепло на душе становится. Очень люблю это. Это супер, когда есть хорошие отношения в семье. В чем проблема здесь, в этой ситуации? В том, что, опять же, возвращаемся к нашему тезису первоначальному. Психолог советов не дает. И в чем нехорошесть советов? В том, что мама будет советовать, исходя из личного опыта. А личный опыт мамы и жизнь ее ребенка – это сильно разные вещи. И поэтому, как бы сильно мама не любила, и как бы сильно она не хотела сделать хорошо своему ребенку, она это может сделать только исходя из своего личного опыта. То есть она скажет, вот здесь вот так не делай, вот так не ходи, вот сюда не ходи, сюда ходи. Опять же, почему? Потому что у нее есть есть. Мама – человек. У нее есть свои страхи, сомнения, переживания, свой опыт. Ее где-то бросили, где-то обманули. И она все это несет в жизнь ребенка. Но у ребенка может быть совершенно другая жизнь. Совершенно другой опыт, совершенно другие жизненные задачи, ценности, характер, в конце концов. Поэтому, если у ребенка есть теплое общение с мамой, это очень ценно. Но это вообще никак не связано с психологией. И еще очень важно здесь что понимать. Дорогие мамы, которые боятся отпускать своих детей к психологу, своих детей, которым по 30, по 40 лет, и рассказывают им, что не ходи к психологу, там тебе расскажут, что родителей любить не надо. Не расскажут. Во-первых, очень важно понимать, что любовь и чувство объективности очень сильно разные чувства. Когда вы мама, вы пытаетесь ребенка обезопасить от всего. Но если вы будете его от всего оберегать, он не станет никогда сильнее. И вы не можете объективно посмотреть на его жизнь. Вам ребенок, вы меня простите, что я вам сейчас глаза открою, но ребенок вам не рассказывает всю правду. Ребенок эту правду, взрослый ребенок, взрослый человек, которому 30-40 лет, не рассказывает никому. Он даже себе не рассказывает. Есть такие моменты, когда, вот знаете, сидишь на сессии, разговариваешь с человеком, вы проводите терапию, у человека глаза открываются, и он говорит: слушай, я живу там сколько, 30, 20, 40 лет, я ни разу об этом не думал с этой стороны. А вот сейчас я подумал и увидел, и вот я про себя что понял. Поймет ли это мама? Ну, скорее всего, нет, если даже человек сам про себя этого не понимает. Поэтому мам любим, с мамами общаемся, с подружками общаемся. Это очень ценно, когда есть поддержка. Я всегда за. Но, пожалуйста, помните о том, что вы, как мама, не можете быть объективны. Это как, знаете, вот иногда врачу нужно причинить боль для того, чтобы занозу, например, достать, нужно причинить человеку боль. Мама не будет причинять боль. Она будет гладить и прикладывать подорожник. Это я сейчас грубо рассказываю. Конечно, мама вытащит эту занозу, но вам нужно сделать ребенку больно. И вот иногда, для того, чтобы человек что-то осознал, он должен это почувствовать и достать эту занозу. А это больно, а это неприятно. Мама такого не сделает. Она не может, это ее родной ребенок. А психолог покажет, и человек это сделает сам. И тогда все будет прекрасно. Поэтому любим своих детей, но не надо сравнивать себя со специалистами, которые занимаются совершенно другими историями.
14: Еще такой комментарий. Хочу обратиться к психологу, но, боюсь, не принято вот у нас это. Да. Как дойти, с чего начать вообще?
15: Да, тоже есть такая история, несмотря на то, что психология стала очень открытой, но все равно

0: ты 54 года. Резистентная гипертония – это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет: мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да? Головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились. Еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так, да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились, кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале Hypertension, да, в 2023 году, молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Писатель Ник Перумов про антироссийские настроения в Америке.
3: Много лет прожил в разных штатах Америки, путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, никакой русофобии не было. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, это тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об Украине.
2: Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями. На это обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территории. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли, отметил представитель Кремля. Он прокомментировал в том числе слова главы канцелярии президента

0: Президента Польши Збігнєва Богуцького о том, что западные регионы Украины – это мала Польша. Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с правительством и продолжит работу с регионами. О графике главы государства сообщил Павел Зарубин. Президент планирует совещание с членами правительства, а также продолжит работу с российскими регионами.
1: О Европе.
0: Дональд Трамп назвал Европу, цитата, «третьим миром». По его словам, этому послужило огромное количество мигрантов-преступников. Он подчеркнул, что деградация происходит быстро, в мгновение ока.
1: О поисках.
0: Почти 700 человек ищут двух пропавших в Туве 12-летних девочек. Прошли уже около 80 километров, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, недалеко от них обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело.
1: О пожарах.
0: Жители северных пригородов Салоников призвали эвакуироваться из-за лесного пожара. Он вспыхнул в ущельях, в горной местности и быстро распространился на равнину. Огонь повредил некоторые предприятия, на складах которых хранились легко воспламеняющиеся материалы.
1: О погоде.
0: Затяжные или огуречные дожди ожидаются в Москве в ближайшую неделю. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом кратковременные перерывы будут в основном ночью. В Москве прогнозируется до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков. Температура воздуха в столичном регионе будет от плюс 18 до 23 градусов днем и от плюс 9 до 14 ночью. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра днем 21-23 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов. Завтра днем будет такая же температура, дожди и грозы, обещают синоптики. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 77 рублей 23 копейки. Евро стоит 88 рублей 3 копейки. Курс юаня 11 рублей и 38 копеек. Ольга Демидова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. Благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Да? Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки и использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель в моче, снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите? Проверьте сами. Попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день, неважно, да. В течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Да? Я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Да? Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический или цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода. Да? Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим. Никакого мыла, да? Просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные, да. Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды «Анолит». Видите там в поиске «Анолит». Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра барабанная дробь 300 рублей, а то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да, ведь она ли тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективна, и вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день, в ионизаторе воды, на одной воде, только кислотной, вы можете купить за месяц ионизатор, друзья. Это реально, это доступно каждому, мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5.0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор, ионизированная вода действует именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил. Стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки. Перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного. Да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Не завтра вода Aqualife готовит щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Но обязательно перезвони, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков вот так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. Это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород, друзья. Сделайте это первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 505 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 505 0855.
4: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама.
6: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скручивайтесь.
5: сварщиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
9: и хорошего настроения.
8: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
9: Ура! Идем в «Атмосферу»!
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная.
12: Стоимость газобаллонного оборудования выросла в несколько раз, а в мастерских нет свободных мест. В Москве бум установки ГБО. Автосервисы забиты на месяц-два вперед. Если недавно установка стоила 20 тысяч рублей, то сейчас перевод машины обойдется 60-70 тысяч, а может быть и больше, в зависимости от марки. Раньше газобаллонное оборудование в основном ставили на такси и коммерческий транспорт. Теперь в сервисы едут обычные автовладельцы, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель сервиса «Италгаз» Алексей Лихачев.
13: Газобаллонное оборудование рассматривается не как инструмент экономии денежных средств при передвижении на автомобиле, а как возможность просто передвижения на автомобиле. Поэтому, естественно, когда людей ограничили в чем-то, они ищут выходы и на данный момент находят выход в установке газобаллонного оборудования. Это логично, вполне, да. В действительности это соответствует. На данный момент у нас запись производится уже на август месяц, июль. Он полностью расписан, и уже началась запись на август. С первого числа августа у нас уже тоже расписаны. Очередь достаточно большая по стоимости. Hyundai Solaris, мы не работаем китайскими комплектующими, мы работаем только европейскими комплектующими, это Польша и Италия. У нас Польша чуть подешевле, она 60,5 тысяч рублей. Италия подороже, это 71,5 тысяч рублей. Это стоимость работы под ключ, то есть с оборудованием, с работой. Это вот та стоимость, которую нам платит непосредственно клиент за нашу работу и за оборудование. Естественно, установщики поднимают цены. Насколько я знаю, в Москве примерно в полтора раза выросла стоимость установки.
12: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газ расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономическую альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. Но так или иначе, в будущем установка газобаллонного оборудования окупит себя, отмечает Алексей Лихачев.
13: Изначально, в принципе, на газобаллонное оборудование – это инструмент экономии денежных средств на передвижении. Допустим, зачем платить 3 с лишним тысячи рублей, да, на определенный пробег, когда можно потратить в 2 раза меньше. То есть, ну, там, сроки окупаемости, понятное дело, это все надо считать индивидуально. Все клиенты ездят разное количество километров в год, в месяц и тому подобное. Но в среднем срок окупаемости там, оборудования с нынешними ценами, он примерно там, от 25 до 35 тысяч километров. Проезжая там в год 35-40, клиент уже отбивает стоимость установки, начинает экономить на топливе. Со всеми ТОшками, расходниками, обслуживанием и тому подобное.
12: Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на электромобили. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входят американская Tesla и отечественный Evolut. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Схему Долиной запретили в России. Верховный суд постановил, что нижестоящие суды больше не могут возвращать жилье продавцам, если их заставили мошенники. Правда, вернуть недвижимость теперь можно лишь в том случае, если покупатель каким-то образом знал или догадывался, что бабушка или дедушка выставили на продажу квартиру, будучи под психологическим воздействием аферистов. В ином случае квартира остается у него. Продавец, который не отдавал отчета своим действиям, должен представить доказательства, относящиеся к моменту сделки. Также суд должен предоставить защиту и потерпевшему продавцу, и добросовестному покупателю. Юридическое сообщество довольно решением Верховного суда. При этом нельзя исключать, что споров подобных дел у Долиной не станет совсем. Об этом в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов Рудоманов и партнеры Андрей Некрасов.
15: Мы, конечно, все приветствуем, там, все юридическое сообщество, приветствуем вот такую позицию Верховного суда по такой категории дел, скажем так, потому что, к сожалению, вот это сумасшествие вылилось в целую категорию дел, и все это продолжается, и после того прецедентного, как кто-то думал, рассмотрение Верховным судом дела против народной артистки Долиной. Нет, это все продолжается и в столице, и в других регионах нашей страны. Поэтому, конечно, такое какое-то направляющее мнение высшей инстанции, оно очень важно. Я не думаю, что эти дела прекратятся, так сказать, инспирированные вот этими вот там мошенническими или якобы мошенническими действиями каких-то третьих сторон, неважно, украинской, еще какой-то стороны. Ну, наверное, да, может быть, сойдут на нет в судах. Вот, но что в целом поток таких исков совсем иссякнет, я в это не верю.
14: Ранее Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, однако это не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, суды продолжают вставать на сторону продавцов. После вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели жалуются, что с них требуют не просто проверки документов, а почти собственного расследования, от общения с соседями до изучения поведения продавца. Как обезопасить свою сделку с недвижимостью? Небольшие рекомендации дал адвокат Андрей Некрасов.
15: Ну, я, конечно, могу порекомендовать совершать такие сделки в нотариальной форме, с обязательной видеофиксацией момента совершения сделки, с подробной беседой с нотариусом, который выясняет эмоциональное и пытается понять психическое состояние сторон, совершаемой этой сделки. Разумеется, перед этим мы всегда рекомендуем получить соответствующие справки с личным очным осмотром в диспансерии, у частного психиатра. Ну и если это возможно, что, конечно, реже, позаботиться о каком-то депонировании длительном, о таком оттянутом расчете по сделке, чтобы у страны было больше времени осмыслить, что именно произошло, и чтобы средства какое-то время полежали, скажем, у эскроу-агента, это может быть банк, это могут быть также адвокатские фирмы крупные. То есть вот каким-то образом пытаться застраховать сделки.
14: В декабре 2025 года спор Долиной за квартиру дошел до Верховного суда. Он отменил решение нижестоящих инстанций, отказал певице в иске о признании сделки недействительной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
16: Поп-музыка за последние 60 лет стала более негативной и агрессивной. Об этом заявили ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне. Авторы исследования проанализировали базу из 380 тысяч песен, вышедших в период с 1960 по 2023 год, а также лучшие треки по версии Billboard за это же время. С помощью нейросетей и компьютерного анализа ученые смогли следить, как часто в песнях поднимались темы морали и как они менялись со временем. Так, упоминание моральных пороков, таких как причинение вреда, обман, подрыв норм и моральная деградация, в целом становятся все более распространенными. В частности, современные лидеры хит-парадов Тейлор Свифт, Эминем или Риана часто фокусируются на деструктивных темах, обидах, конфликтах и психологических травмах.

В то же время случаи затрагивания темы заботы о других, чистоты намерений и нравственной добродетели постепенно уменьшаются. В качестве примера этой категории приводятся такие треки, как «Lean on Me» Билла Уизерса и «Stand by Me» Бена Кинга, в которых транслируются ценности преданности и поддержки.

К похожим выводам ранее пришли и ученые из Венского университета. Их исследование показало, что за последние полвека тексты песен стали заметно проще и мрачнее. По данным исследователей, начиная с 1970-х годов, в поп-музыке резко возросла частота использования депрессивных и эмоционально тяжелых слов, такие как «плохо», «боль» и «неправильно». По мнению ученых, такая тенденция напрямую отражает изменения приоритетов во всем обществе и объясняет, почему оптимистичные хиты вроде «Walking on Sunshine» группы «Catherine and the Waves» со временем уступили место депрессивным песням вроде «Back to Black» Amy Winehouse.

0: По словам эксперта, все это попытка осознать окружающую действительность, которая за последние десятилетия стала более тревожной и агрессивной. И, слушая такую музыку, человек убеждается, что он не один испытывает эти эмоции, а также может выплеснуть их вместе с исполнителем, заявила радио «Комсомольская правда» практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
1: Тревога, она должна куда-то трансформироваться во что-то. Она может трансформироваться в выученную беспомощность, может трансформироваться в какие-то страхи, а может трансформироваться в агрессию. У нас сейчас не самые простые времена во всем мире, поэтому во всем мире я и наблюдаю тенденцию, что и в песнях, и в фильмах, и в каких-то медиапродуктах стало больше агрессии. Таким образом, человек просто пытается выплеснуть свою тревогу.
0: Меняется в поп-музыке не только текст, но и мелодия. Это также прямое отражение окружающей действительности и реакции на нее. Нередки случаи, когда в периоды глобального стресса музыка становится чуть ли не единственным источником радости и способом отвлечься от проблем, рассказал YouTube-канал Voice.
2: В темные 30-е годы 20 века в Америке бушевала Великая депрессия. Главным жанром тех лет был джаз. Но на фоне Великой депрессии в начале 30-х стала популярна песня Руди Валли «Life is just a bowl of cherries». People are queer, they're always crowing, scrambling and rushing about. История повторилась примерно 70 лет спустя. В 2008 году наступил глобальный финансовый кризис. И на этом фоне взлетела совсем другая музыка с мощным танцевально-электронным началом. И работала эта музыка так же примерно, как и свинг в 30-е годы. Она призывала отвлечься от проблем и забыться в ритме танца.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
6: Они мало закачивают газы в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского жирного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и в подземных хранилищах вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ на будет тоже чем-то заменить. А значит, она будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22-м году. Вот 22-й год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: Об атаках,
5: ВСУ активизировали удары по российской гражданской инфраструктуре из-за ухудшения ситуации на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются, сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Удары Киева носят террористический характер, поскольку направлены против мирных граждан. Атакуемые объекты не связаны ни с российской армией, ни с оборонпромом, отметил Песков. Киевский режим пытается создать для своих западных кураторов информационную картину, что якобы он способен оказывать давление.
3: О Ближнем Востоке.
5: Bloomberg сообщила о падении до минимума судоходства через Ормузский пролив. Речь о маршруте, проходящем вдоль побережья Омана. Спад зафиксирован после того, как несколько танкеров развернулись во время транзита, уточняется в статье информагентства. Отмечается, что 3-4 июля были замечены за резким разворотом как минимум 8 судов. 4 из них затем направились на север в сторону иранского фарватера. По информации экспертов, капитаны предпочитают пересекать пролив в темное время суток. Ранее иранские власти заявляли, что суда должны следовать по маршруту, утвержденному властями республики с разрешения военно-морских сил.
3: О банках.
5: Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки. Это сообщают СМИ со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по трехмесячным депозитам в 10 крупнейших банках страны выросла на 0,15% пункта до 13,35% годовых. При этом доходность вкладов на более длительные сроки, напротив, немного снизилась. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в июле Банк России обновит прогноз развития ситуации и рассмотрит возможность снижения ставки. Глава регулятора подтвердила наличие пространства для снижения ключевой ставки, но подчеркнула, что сроки и темпы будут зависеть от экономической динамики.
3: Обо всем.
5: Ученые из Сингапура и Японии создали водолазный костюм для тараканов-спасателей. Экипировка позволит мадагаскарским тараканам находиться под водой на протяжении 3 часов. Ученые уверены, что насекомых можно задействовать в спасательных операциях. Например, тараканы способны помогать в зонах природных катастроф, обнаруживать людей под обломками. Управлять насекомыми планируют с помощью электродов, размещенных в их сенсорных органах. Во время испытаний тараканы успешно перемещались по затопленным пространствам и тоннелям. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц с нами. Саш, приветствуем.
8: Да, привет, Игорь.
7: Ну, конечно, интересна оперативная обстановка на линии соприкосновения. Летом всегда особенно мы как-то пристально следим. Начать сегодня предлагаю с такой встречи, традиционной встречи с военкорами, с журналистами. Встречался глава Минобороны Андрей Белоусов. И, конечно, такой и президент в последнее время делает акцент на системах ПВО, ПРО, противовоздушной, противоракетной обороны. Оговорилось, насколько мы понимаем, о новом виде войск, да, особо обсуждалось. Ну и, наверное, это все в принципе связано, потому что, конечно, к ПВО сегодня пристальное внимание. Что нас ждет? Какие инновации, какие инициативы? Что будет реализовано и что уже делается прямо сейчас?
8: Да, но это встреча, первая встреча, на которой я не присутствовал, потому что я нахожусь в зоне специальной военной операции, и, собственно, о наполнении этой встречи я знаю так же, как и все из сообщений в средствах массовой информации, из постов моих коллег военкоров. Собственно, да, ПВО было центральной темой и было посвящено большая часть времени, потому что понятно, что всех волнует, когда мы сможем минимизировать угрозы, беспилотную угрозу, которую сейчас противник масштабирует. Да, вот я сейчас в Донецке, я нахожусь у нас в Донецке, сегодня ночью сожгли стоянку фур, по-моему, штук 20 машин, сожгли стоянку автобусов, ну, просто общественного транспорта, да, при этом стреляло, взрывалось в небе очень много, ну, то есть сбивали очень много сегодня мобильные огневые группы. На трассе Донецк-Старобешево сожгли вчера 4 Урала военных этими хорнетами, ночью взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, ну, то есть пытаются вот они воздействовать на логистику, рубить логистику. И, конечно, в этой связи всех очень волнует вопрос ПВО. И Андрей Рымович сказал, собственно, то, о чем мы много раз говорили, что сейчас формируется единый контур противовоздушной обороны, в которой будет единое программное обеспечение, заложены все средства обнаружения, подавления, перехвата, уничтожения, то есть включая гражданские. О чем я сейчас говорю? У нас многие предприятия, например, в приграничии имеют свой РЭБ, да? У нас в разных регионах есть разные военизированные формирования, которые не являются частью Минобороны или Росгвардии, а как в Белгороде, например, это просто ГУП, да, унитарное предприятие государственное, и всех их заводят в единый контур. Он прям жестко сказал, министр обороны, что если мы РЛС там не видим, ее не существует. Значит, сама по себе РЛС не может существовать, она должна существовать в едином контуре. Это вот когда я рассказывал, что в Курской одна система области, в Белгородской другая, в Орловской третья, и они друг друга не видят. Вот сейчас формируется единый такой контур, где они будут видеть друг друга. И беспилотная угроза, она с нами, то есть она никуда не денется, просто мы будем ее минимизировать. Но при этом, я в последнее время частенько встречаю такой тезис, который, мне кажется, просто вражеским нарративом. Я вот прям процитирую дословно. Это один дегенерат иноагент, пишет у себя. Система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью. И как бы если смотреть на информационный фон, да, то у человека с тонкой душевной организацией может такое впечатление создаться, что это действительно правда. Уже ж даже вон Москву как утюжат. Вон сегодня ночью там 60 дронов сбили. Но на самом деле я вот как человек, который делал массу репортажей с позиций ПВО, мобильных огневых групп, РЭБ в Курской области, в Белгородской области, в Луганской Народной Республике, в ДНР. Я могу сказать, что это совершенно не так. Спросите меня, при чем тут как бы Москва, да, и ДНР, или Луганск, при том, что они как раз и есть первый форпост на пути дронов, которые летят на столицу. Для Селенского Москва с появлением первых дронов вообще у него стала такой заветной целью, причем больше символическое, чем военное, но и военное, безусловно, тоже. Вот. Но при этом очевидно, что удары покапотнее, они не отбросят наши войска из Константиновки, и тем более из Красноармейска. Но зато вон картинка какая. Вот, ее очень жадно лепят, там зовут иностранных журналистов на съемки запуска по России этих дронов, и потом такие заголовки, там, Москва в панике, хаос, где там в городских службах россияне больше не могут спать спокойно, Москва, короче, тут главный символ, да, то есть ударил по Москве, и вроде как затряслась, дрогнула вся страна. Вот, тут надо, конечно, признать, что враг наш в последнее время перестроился, раньше это были такие точечные удары волнами, сейчас это просто постоянное давление на тыл, непрерывающееся, перманентная кампания, у которой вот основная черта – это массовость, да, задача как бы не пробить, а перегрузить ПВО, перегрузить логистику, перегрузить связь, забить транспортные узлы, посадить самолеты и всех нас вместе, не только москвичей, а вообще всю страну заставить нервничать. То есть они пытаются вымотать систему, да, а не разрушить ее, потому что понимают, что разрушить крайне сложно, пытаются вымотать. И тут Москва, конечно, точка главных, приложения главных усилий вместе с Крымом и вместе с Донбасской, и с логистикой, и с Новороссией. Да? Но при этом я понимаю, что все ждут простого ответа, когда мы вообще полностью, стопроцентно начнем все сбивать. Никогда, вот честно скажу, я понимаю, что там ждут какого-то от меня социально одобряемого ответа, да, вот через месяц, через два мы будем сбивать все. Не будем сбивать все, потому что это невозможно, да. Ракет не напасешься у традиционного ПВО, да, для там сбития сотен и сотен дронов ежедневно. По мобильной огневой группе на каждый километр не поставишь, а если поставишь, между ними полетит дрон, они его даже не услышат в полукилометре от себя. Вот серьезно, они еще и летят сейчас. Низко пользуются руслами рек, да, на которых их просто не видно в РЛС. Но я вот Вспоминаю опыт Израиля, США во время их горячей фазы конфликта с Ираном. Они себя продемонстрировали еще хуже, чем мы. А на московском направлении сбивается подавляющее большинство того, что летит. Но другой вопрос, что мы сейчас сталкиваемся в основном с беспилотной угрозой, мы пока не сталкивались с массированным запуском ракет. Это, я боюсь, нам еще предстоит, да, включая баллистические. Вот. Но сейчас, с условием тех единиц, которые долетают до цели, вот я рискну предположить, что перехватывается, ну, процентов 98 запущенного, да, ну вот оставшиеся пару процентов враг тащит там свои каналы и все это тиражирует. Вот смотрите, дым над Москвой, вот смотрите, Волгоград прилетело, вот смотрите, Пенза прилетела. Ну вот 800 сбили, а 2 прилетело, 3 прилетело. Ну, к сожалению, они эту картинку и делают. Да, может быть, сейчас кто-то заметил, да, из наших слушателей, зрителей, там, и в том числе подписчиков моего канала в Максе, канал Коц в Телеграме, канал Коц Ньюс, что появилось намного больше объективного контроля с нашей стороны. Да, появились объективный контроль с гераней, как они бьют по газораспределительным станциям, по бензовозам, по АЗС, по... Вот вчера ударили по ЛЭПу в Запорожье 124 киловольта. Это ЛЭП, которая питает Днепрогэс. Ну, то есть, кажется, что мы начали больше бить по Украине сейчас. И это и так, и не так. С одной стороны, ну да, действительно, чуть больше начали бить. С другой стороны, просто начали больше показывать, чтобы перебить эту картинку. По этим ударам мы еще поговорим сегодня поподробнее. Но все-таки возвращаясь к нашему ПВО. Раньше-то что летело? Раньше летело такое тихоходное, с маленькой боевой частью. Долетит хорошо, не долетит, и ладно. Теперь... Все иначе. Сейчас враг пошел и числом, и качеством. То есть и техники стало в разы больше, и техника стала злее, мощнее, умнее, быстрее. Вот. И, собственно, они перешли на комбинированную навигацию, их сразу не глушанешь, и так далее, и так далее. И при этом враг в ход каждой атаки разбирает там и с помощью спутников, и с помощью разведки, и с помощью боевого искусственного интеллекта, куда загружается в том числе картинка с Земли, которую мы дружно вываливаем зачем-то в социальные сети. И ситуация будет сложнее, будут там осенью удары по газовой инфраструктуре, будут ближе к зиме удары по теплоэлектроцентралям, появятся баллистические у них ракеты, не в промышленных масштабах, потому что они двигатели сами не умеют делать, но появятся. Вот. Но я все-таки призываю как-то к критическому мышлению, да, и когда вам говорят, что наше ПВО дискредитировало себя, просто плюньте этому человеку в лицо, потому что на фоне сотен дронов, которые ежедневно идут в столичный регион и падают за сотни верст до Кремля, так может считать только враг, что дискредитировал ПВО себя. Я считаю иначе, потому что каждую ночь кто-то не спит, чтобы спали мы, и пока летят сотни, а долетают только единицы, это не провал ПВО, это повод задуматься, безусловно, где еще можно усилить ПВО, об этом и президент говорит, чтобы процент там, урона был еще ниже. Но при этом, вот, пользуясь случаем, надо поблагодарить всех, кто бережет небо, пока мы спим, от линии фронта, потому что это здесь начинаются эти перехваты до Москвы и дальше.
7: Продолжим буквально через пару минут.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
9: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Продолжаем, Саш, ну и вот ты начал говорить про удары по тылам и на Украине или по Украине, и в прошлый раз мы тоже об этом говорили. А как-то мало, правда, вот слышно этой информации, эти перечисления становятся рутинными, а там, но те же заправки, насколько мы понимаем, тоже стали уже так даже не основной, да, а так вот, наверное, заодно.
8: Угу. Да, это новый мем такой, как правильно в Украине или на Украине, правильно по Украине. Вот. Ну, действительно, раньше было мало, ну, есть объективная реальность, да, у нас мало объективного контроля с той стороны, я имею в виду видео тех зевак, потому что у них за такие видео есть уголовная ответственность, в отличие от нас, поэтому мы в силу объективных причин получаем мало картинки с земли, но она все равно каким-то образом прорывается. И до недавних пор я не знаю почему, по каким таким соображениям мы не выкладывали, ну, Министерство обороны не делилось съемками с тех герани. У нас сейчас герани-сикер появились. Это герани с самонаведением. Ну, это вот как у Хорнета. Мы долго обсуждали, да, ах, какая умная машина. Она сама распознает цели. У нас герани такие же. Также распознают цели, также захватывают их. И в свободном полете без участия оператора могут их атаковать. Как сейчас они атакуют те самые АЗС, например, по восточной, центральной Украине. И это, ну, достаточно большие объемы, то есть, ну, ладно, они по нашим бьют НПЗ, то есть у нас заправки есть, бензина нет, да, ну, бензин как бы так дозированно есть, да, а у них бензин есть, а заправок нет, то есть заправиться негде. И там только за последний месяц, это вот буквально на днях заявил министр инфраструктуры Украины, Пивоварский есть такой, он сказал, не за месяц, за последние 2 месяца сгорело более 150 автозаправочных станций. Вот кто-то посчитал, честно говоря, не берусь утверждать, что это правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки. Ну, понятно, что можно подгонять бензовозы, с них там заправлять машины, да, ну, то есть это какая-то мобильная штука, она, безусловно, присутствует. За последний месяц мы уничтожили, сожгли 100 бензовозов. Вот ты что-то слышал про это?
7: Ничего, да, не говорят.
8: А вот мы уничтожили 100 бензовозов. Зато мы все тут рвем, ну кто мы, караул-патриоты, на голове последние волосы, ай, нам жгут бензовозы. Мы тоже жгли. Мы вообще, middle strike, вот эту историю, да, с ударами на среднюю дистанцию тыла, 100 там с небольшим километров, это вообще мы начали. Мы начали набрать под контроль дорогу, ведущую от линии боевого соприкосновения в Павловск, в Днепропетровской области. И мы начали брать под контроль дорогу, которая ведет из Изюма в Харьков. Мы начали брать, там, да, начиная с Курской области, когда мы от Юнаковки до Суджи брали под контроль. Это тот же middle strike. Вот, противник тоже начал как бы приносить нам урон, ущерб на этом middle strike. Но это не говорит, что мы ничем не отвечаем, мы ничего не делаем. А 150 заправок как бы и 100 бензовозов за месяц – это нормальный результат. У нас пошли удары по газовой инфраструктуре Украины очень системно. И главное, что мы начали выкладывать видео, как мы это делаем. Прям с герани. Одна герань бьет, другая снимает, потом она заходит, тоже бьет. И вот прям системно. Вот только там прошлый месяц, да, 2 июня, ключевой объект нафтогаза на Харьковщине был уничтожен. Потом тоже в июне газодобыча на Полтавщине. Да, это их главное, как бы газовый актив. Туда нанесли удар. Потом по газораспределительной станции в Понютино, да, ну, то есть и удары, удары, удары, и сейчас уже по оценкам украинской прессы где-то на 75% от пиковых показателей свалились до многолетнего минимума, такого вот у них не было. У них в прошлом году фиксировался максимум 60% падения всех добывающих мощностей, сейчас 75%, да. Дальше, ну, вот не хватает у них своей добычи катастрофически, к зиме им сейчас нужно накопить там что-то 15 миллиардов кубов, да, чтобы как-то зиму пережить. Им надо докупить там за границей 3,5 миллиарда и по военной цене, потому что после обострения на Ближнем Востоке газ в Европе стоит сейчас порядка 500-600 долларов за 1000 кубометров. То есть им надо там где-то искать 1,5 миллиарда долларов живыми деньгами, чтобы все это купить. Мы начали бить по энергетике, в том числе, ну, вот как я сказал, да, 124 киловатта, киловольта, прошу прощения, ну, это серьезные удары, и свет-то может закончиться в какой-то момент, он и так заканчивается то в Запорожье, то в Сумской области, они уже вводят, как зимой, да, вот эти веерные отключения, плановые отключения, вот, а вот про 154 киловольт, который я сказал, в районе Запорожья, это не просто пара столбов, да, в поле, это ключевое звено запорожского энергоузла, оно связывает там Днепрогэс с несколькими подстанциями, которые питают город, питают заводы, а это крупнейшие металлургические заводы на Украине сейчас испытывают очень серьезно нехватку электроэнергии. По портовой инфраструктуре тоже мы бьем регулярно и саму Одессу, и Черноморск, и порт Южный. Вот, и через это же все там, и железо, руда, да, на экспорт идет, и зерно, и масло, и там в 25-м году, за весь 25-й год по портам прилетело, это опять же украинская статистика, 150 раз. Только за первое полугодие 26-го года по портовой инфраструктуре украинской уже больше 180 ударов, то есть за полгода превысили годовую норму, да, прошлогоднюю, и ущерб там, ну, есть у них аграрный союз такой, и вот его представители говорят, что ущерб только, ну, вот, от разрушений это порядка 1,5 миллиардов долларов, да, ущерб от, как это, от неполученной выгоды, он, ну, его сложно подсчитать, но вот они говорят, что прямые убытки агросектора от ударов превысили 11 миллиардов долларов. Да, из них это 6,5 миллиардов, это уничтоженная техника, вот эти элеваторы разрушенные и прочее, прочее, прочее. Масло. Завод по подсолнечному маслу в Черноморске стоит. С 26 апреля все, он встал, он не может работать из-за наших ударов. Зерно там к середине мая они просели почти на 20%. Да? Руда за полгода они вывезли на четверть меньше, чем за такой же период прошлого года. Если все это как бы складывать, то ну, достаточно серьезный мы урон наносим. И опять мы в очередной раз повторяем, что мы наносим этот урон как бы не Украине, потому что Украины своей экономики нет. Ну, не досчитается она там эти 11 миллиардов, 13 миллиардов. Но ей дадут их все равно. Вот только что поступил свежий транш на оружие. Оружие дадут, топливо дадут. Но не делать это тоже нельзя. Вот, железная дорога, там у них вообще, значит, какой-то швах, да. Да, то есть 300 локомотивов выбито за 4 месяца этого года, убыток в 9 миллиардов, ну, правда, гривен. И, собственно, нет никаких просветов, потому что мы по тяговым мощностям Украины бьем постоянно. А это и логистика, а это и экономика, потому что пассажирские перевозки падают, грузоперевозки падают, заводы встают из-за того, что не приходят сырье, да, для этого завода, и как результат, значит, не работает оборонная промышленность. Это не значит, что как бы у нас все хорошо, да, у нас тоже есть свои проблемы, о них вот только что президент говорил, но тут, видишь, у нас разные с Украиной подходы в силу, ну, разных ресурсов, которыми мы обладаем. То есть Украина пытается через тыл воздействовать на настроение общества, которое, по мнению Киева, должно заставить российские власти прекратить войну. Мы все-таки первоочередную ставку ставим на линию боевого соприкосновения. Да, нам бьют по тылам, да, мы испытываем определенные неудобства, определенный дискомфорт, определенные убытки, но мы сейчас...

0: но при этом не влияет на ситуацию на Земле. И мы на Земле продвигаемся, но при этом продолжаем бить еще по глубоким тылам. Есть, конечно, вопросы по целям. Хочется все-таки, чтобы начали бить по мостам через Днепр, о чем нас постоянно спрашивают, да, в эфирах. Вот. Но по поводу мостов через Днепр мне тут приснилась одна теория. Вот, и я даже проснулся в поту и записал ее быстро в блокнот, чтобы она не улетучилась. И вот после новостей предлагаю ее озвучить.
1: Главная интрига, да, этой программы. Продолжим буквально через несколько минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Это сообщает Минобороны. Министерство готово организовать работу журналистов в случае согласия украинской стороны. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
2: Об атаках.
5: Уничтожены 8 вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Тем временем властям территории Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл подумать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил о публикации Минобороны России списка таких предприятий с перечнем мест географического расположения по многим странам Европы. Представитель Кремля назвал ужастиками статьи в СМИ о якобы возможности удара России по Польше.
2: О топливе.
5: Правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам Евро-3 до конца года отдельными нефтепереработчиками.

0: нефтеперерабатывающими заводами. Топливо поступило в продажу на 112 автозаправочных станций Крыма. Об этом сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин. В Европе разгорается сидровая война. Дания, Швеция и Финляндия выступают против инициативы Еврокомиссии ограничить название «сидр» напитками на основе яблочного и грушевого сока. Об этом сообщает Financial Times. Все больше стран присоединяются к альянсу против Брюсселя в этом вопросе. Скандинавские производители ягодного сидра боятся, что новый регламент ЕС вытеснит их продукцию или потребует переименования в напитки на основе сидра. Еврокомиссия защищает классические рецепты, считая сидром только яблочный или грушевый. Грушевый напиток.
1: О спорте.
0: Российские ученые с помощью искусственного интеллекта вычислили победителя чемпионата мира по футболу этого года. Это сборная Франции, сообщили КПРУ ученые Пермского политеха. Они составили прогноз на основе трех моделей искусственного интеллекта. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная не принимает участие в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 22-го. Официальный курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 23 копейки, евро стоит 88,3, юань 11,38. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра днем будет до 23 тепла, возможны осадки. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц и сон Александра Коца. Вещи, да, о мостах через Днепр. Здесь была пауза подумать. И мосты, и Днепр.
3: А не дай бог вещи, на самом деле. Потому что, ну, очень часто спрашивают. У меня нет ответа, почему мы не бьем по мостам. Ну, кроме того, ответа, что их невозможно сложить, потому что они строились в советское время, и надо очень много ракет. А если они будут не попадать, это ж какая будет картинка и прочее, прочее. Ну, а противник, как мы видим, просто выносит мосты и не рассуждает. Понятно, что это не магистральные мосты. Даже тот мост, который вот сегодня ночью на трассе Донецк-Мариуполь сложили, он все-таки не магистральный, там и объезды есть, это не критическое разрушение, хотя и неприятное, и оно о многом говорит, потому что мы видим, что стараются отрезать логистику всего сухопутного коридора.
2: Ну и над Крымом-то мосты же тоже постоянно под угрозой, да?
3: Да, в Новоазовский вот мост тоже разбили, то есть из Большой России туда, в Новороссию, будет проехать крайне сложно. Соответственно, будет падать возможности логистики. Ну, военная логистика всегда найдет свой ручеек. Тут больше бьют по гражданским. Так вот, почему мы не бьем по мостам через Днепр? Приснилась мне такая теория, что мы ждем начала большого конфликта с Европой. Это, повторюсь, не экспертная оценка, это вот мой полночный бред. Вот, значит, мы ждем большого конфликта с Европой, Европа, значит, пойдет на нас большими силами, перейдет на левый берег Днепра основными силами своими натовскими, и тут мы как шибанем по днепровским плотинам, они как снесут все эти мосты через Днепр, и останется, значит, весь основной контингент НАТО на нашем левом берегу, отрезанный Днепром от правой стороны, и тут мы их всех орешником и раздолбаем. Вот. Ну, это вот в порядке бреда, почему мы не бьем по мостам. Значит, вот, ну, представьте, как я много об этом думаю, если мне вот даже снятся вот такие теории, не знаю, другого объяснения пока более-менее логичного у меня нет. Значит, по поводу, ну вот я в прошлом кусочке говорил, что не влияет ситуация с ударом по тылам на обстановку на фронте. Ну, действительно не влияет. Во-первых, ну, я не слышал, чтобы кто-то говорил там о нехватке снарядов, патронов, дронов и прочего-прочего-прочего. Наоборот, как бы ушли куда-то в прошлое, да, вот эти разговоры о том, что нам не хватает мин, о том, что у нас норма танковых снарядов 1,5 снаряда на 10 танков в сутки. Ну, вот нет этого сейчас, да, то есть, ну, каким-то образом мы этот боеприпасный голод преодолели. Дроны, ну, дронов всегда будет не хватать. Вот каждый пилот, к которому вы приедете, он всегда будет говорить, хотелось бы больше. Ну, потому что цели есть, как бы, хотелось бы больше. Но дронов сейчас действительно огромное количество появилось, и разных, и новых, и всяких. Вот. Топливо, ну вот не слышал я, чтобы кто-то там в Москву ездил за бензином для фронта, или чтобы гуманитарщикам заказывали привезти дизельное топливо. Ну вот для войны топливо есть. Тоже незаметно. При этом идет постоянное продвижение. Там даже я вчера вычитал в украинских СМИ, что они там уже задумываются об эвакуации мирных жителей из Славянска, из Краматорска. Они говорят, что эти города скоро превратятся во фронтовые города, уже уличные бои не за горами. Вот, тревожная картина. Но вообще логика клещей, да, вот этих вокруг генеральной линии обороны, она складывается сразу из нескольких движений наших. То есть это, во-первых, работа сразу трех группировок войск. Это Запад, Юг и Центр. Первое движение – это от недавно взятой Рай-Александровки в сторону Николаевки, да, восточные ворота или северо-восточные ворота Славянска, ключ ко многому на этом направлении. Николаевка – это Славянская ТЭС, и, что важнее, это доминирующая над всей местностью высота, по сути, ключ к городу. Вот в 2014 году после падения Николаевки пришлось уходить из Славянска. При этом мы видим, что в этом же районе между Кривой Лукой и Закотным пехота вражеская уже прижата к реке, сидит без снабжения, то есть там уже образуются такие локальные маленькие котлы, ну не котлы, карманчики такие. Второе движение – это вот как раз группировка «Запад» от Красного Лимана. Там замысел простой. Взятие Красного Лимана открывает путь и на Славянск, и на Краматорск, а удар вот в юго-западную часть, в юго-западном направлении с заходом, допустим, на Алексеево-Дружковку, это уже дает такой охват обороняющейся группировки с юго-востока и с северо-востока. При этом в самом Лимане у нас дела так неплохо продвигаются, расширен контроль и в центральном районе, и в южном районе, и вообще там, по-моему, из 11 тысяч домов осталось 150 освободить. Третье направление – это, мне кажется, очень важным – перерезание артерий между городами, между Славянском и Краматорском. Вот на этой неделе Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Малиновка, и вот мне кажется логичным от Малиновки двигаться на запад через там такие населенные пункты Заповедная, Васильевская пустошь, Первомайская, по-моему, называется, и до Беленького прям, да, а от Беленького всего 3 километра до трассы Н-20, это трасса как раз, которая соединяет Краматорск и Славянск, ее, вот эту трассу между Краматорском и Славянском в 2014 году противник отрезал в самом начале, сел намертво на эту трассу, и так и не смогли мы его оттуда сковырнуть до самого выхода из города-символа. Перерезать вот эту ракаду, конечно, надо. Ну и наш, как бы, козырь в рукаве, да, это Добропольский участок, который часто выпадает из разговора про Славянско-Краматорскую агломерацию, хотя это западная ее створка, да, если Красный Лиман – это условно там верхняя клешня, да, или крышка, Константиновка – это такие южные ворота, Доброполя – это вот западный палец, который замыкает охват с той стороны, откуда оборона ВСУшниками не готовилась. То есть здесь-то уже мы вышли на окраины Доброполя, да, там расширили зону контроля в районе Белецкого, вот, а за самим Доброполем, как президент сказал, да, вот в интервью Зарубина, когда описывал ситуацию на фронте, нет подготовленных оборонительных рубежей. Ну, что-то, конечно, они там накопают, какие-то окопчики, но вот такой мощной линии обороны укрепрайона там, конечно, уже не построят. А если город мы вскрываем, то, соответственно, дальше открытое поле до границы, там, по-моему, километров 30, да, госграница, Днепропетровская область, пожалуйста. Ну и плюс, конечно, дорога от Доброполья на Краматорск, это уже как бы, ну вот, со всех сторон мы как бы и подходим. При этом Ну, вот все говорят, что противник готовит какие-то провокации, какие-то свои контрнаступления. Вот черт его знает, как он это умудряется делать, когда мы его раздергиваем на всех направлениях, включая, допустим, Днепропетровский участок, да, там вражеские ресурсы пишут, что участок превратился в один из самых плотных, да, и там у противника болит сразу в нескольких местах. Ключевое это сейчас формирование плацдарма на реке Волчья, да, там на прямо под Покровским есть такой населенный пункт, там Покровское, вот, и по сути к концу месяца прошлого там оставалась, ну, только Александровка у противника, если ее освободить, получается очень удобный плацдарм для действий как на Днепропетровском направлении, так и на соседнем Запорожском, а вот как раз смычка, да, она очень важна, потому что нельзя там в отрыве друг от друга рассматривать, вот на этой неделе там были освобождены Ровное, Лесное, Копани, как бы вот мы постепенно, опять же, подходим к важнейшей рокаде, к трассе, которая снабжает Ореховский гарнизон, да, Орехов крупный укрепрайон на пути к Запорожью. Когда мы возьмем Орехов, у нас уже будет возможность идти в сторону города Запорожья с двух сторон, да, то есть и с востока, и группировка Днепр будет с юга двигать. Нужно ли нам Запорожье? Конечно, нужно. И Владимир Путин на минувшей неделе снова расставил все точки над «и». Он сказал, что в главные задачи СВО входит освобождение Донбасса и Новороссии. А то мы за разговорами о духе Анкориджа как-то про Новороссию все время забывали. Как-то Новороссии там в контексте обсуждения договоренностей на Аляске и не пахло почему-то, да, вот в этом духе Анкориджа. А Владимир Путин сказал, что задача Новороссии стоит. А что он поднимает под Новороссией? Честно говоря, я не могу сказать, но точно совершенно он имеет в виду, скорее всего, Запорожскую область и Херсонскую, а, соответственно, Запорожье и Херсон никто с повестки дня не снимал. Имеет ли он в виду под Новороссией еще и Николаевскую и Одесскую область, я ответить не могу. Но при этом, как реалист, понимаю, что пока, конечно, это не перспектива там ближайших месяцев.
2: Вернемся через пару минут уже.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте Cinema Луки Парк и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем, Саш. Теракт в Монако все обсуждают, да, но мы не можем тоже пройти мимо темы Белоруссии. И не вдаваясь вот в детали, нюансы, дипломатические тонкости, вот хочется спросить, Белоруссия в точке напряжения или вот пока отпустила? Ну и в целом, как бы, да, отстанут ли от нее?
3: Да, конечно, не отстанут. Беларусь – ближайший союзник Москвы, да, то есть союз с Россией. Для Минска это такая несущая стена. Да. А Пекин, да, куда отправился Александр Григорьевич на минувшей неделе, это такое восточное крыло, да, к этой стене. И мне кажется, что Москва, Минск и Пекин сейчас синхронно работают на один многополярный контур. Да. Тут как бы поездка Лукашенко в Китай – это звено в этой общей цепи, а не игра на стороне. То есть это все в нашем внутреннем контуре. В конце концов, Лукашенко, ну, мне кажется, может купить у Китая то, что Китай не продает нам, чтобы не возбуждать западную общественность. Да? Мы же не знаем, о чем там шла речь в Пекине во время его визита. Разумеется, исключительно в оборонительных целях, да, чтобы суверенитет белорусский хорошо себя чувствовал. А что было основное, что сказал Си Цзиньпин Александр Григорьевич? Си Цзиньпин сказал, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это как бы тоже такое заявление, сигнал вот этому взорвавшемуся Наполеончику, который решил, что, что как бы планеты крутятся вокруг него, а он солнце этой вселенной. Ну вот головокружение от успехов, он просто все время забывает, что оно не за свой счет, оно за счет западных денег, западного оружия, западных технологий, западных разведданных. Если все эти краны в один момент перекрыть, то он, собственно, остается только со своей треуголкой дырявой. Вот, и как бы и все. Вот, поэтому, ну, напряжение все равно будет, потому что сосед вот такой, что там по вот этим их ультиматумам, ну, я даже обсуждать не хочу, потому что мы не знаем сущность нового наполнения, есть там эти ретрансляторы, нет там этих ретрансляторов, выключили, не выключили, потому что Зеленский говорит, выключили, Сырский говорит, не выключили, они там сами теряются в показаниях, а герани как летели, так и летят, еще и с новыми модулями теперь летят самонаведение. И как бы что, ну, не знаю, тут тоже, опять же, раз я в этой передаче там пересказываю свои сны, то можно еще какую-нибудь там фантасмагорию, да, придумать. А вдруг Александр Григорьевич ездил в Пекине встречаться, ну, например, с представителями Северной Кореи, допустим, да, пусть Зеленский понервничает, да, послушает нашу передачу и понервничает, потому что, ну, как бы в марте Лукашенко уже летал в Пхеньян, встречался там с Ким Чен Ыном, подписал договор о дружбе, вот, назвал Кима умницей. Си Цзиньпин сам только что ездил в КНДР, кстати, да, то есть тропинка протоптана-то со всех сторон, и мне кажется, что это было бы очень символично. Мне кажется, в Киеве, в Брюсселе поперхнулись бы венским кофе, если вдруг на северной границе Украины и на южной границе Белоруссии образовался бы какой-нибудь экспедиционный корпус Корейской народной армии. Это был бы такой интересный асимметричный ответ, на который Зеленскому, ну, не знаю, было бы ему что-то ответить или не было. Я думаю, что травмы, полученные им в Курской области при участии наших друзей из Корейской Народно-Демократической Республики, они до сих пор не зарубцевались, до сих пор это самое, гноятся. Поэтому так. Но в любом случае важно то, что Лукашенко сказал, что Белоруссия при любых раскладах остается с Россией, и поэтому здесь что-то комментировать, только портить.
2: Теракт в Монако, причем здесь мошенники?
3: Теракт в Монако, да. Взбодрили украинцы эту тихую монархию, или не монархия, аж, да, Монако. Не было никогда у них таких терактов, даже близко, а тут на тебе среди бела дня украинский олигарх, какая-то дама, которая отрывает ноги, потом выясняется, что это украинский олигарх, который находится под украинскими санкциями, что он якобы должен был выступать в Европарламенте, рассказывать о коррупции украинской, естественно, и тут его взрывают. Может быть и такое, а может быть и, да, причем здесь мошенники. Вообще в этой квартире жил Вадим Ермолаев, основатель днепропетровской компании Aleph Estate, Мос-Сити, Басф. Ну, в общем, неважно, нас интересует как бы его бэкграунд, да, есть документальный фильм «Aleph», как раз про его империю, где говорится, что в нее входили те самые колл-центры, с помощью которых облапошивают не только наших граждан, да, российских, доверчивых, но и граждан Евросоюза. Значит, в декабре 25 года на Кипре Интерпол арестовал его сына Артура. Вот, и его признали виновным в создании преступного сообщества, в частности, в сети колл-центров под брендом «Космо». И базы этих колл-центров были в Днепре, в Днепропетровске и в Киеве. А среди жертв этих колл-центров были граждане Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Турции на 100 миллионов евро. Значит, там они насчитали ущерба, но при этом срок дали какой-то там смешной, 5 лет условно, по-моему, он внес там 8,5 миллионов евро на депозиты прокуратуры и в тот же день улетел в Израиль. Вот. Но бенефициарам, да, вот этих колл-центров, а их под 150 штук насчитывается, называют как раз Ермолаева-старшего, Вадима, которого и подорвали. Вот. То есть тут как-то совпадение, да, в глаза прям бросается. Вообще все фирмы этого Ермолаева, там и «Призма», и «Босфор», и «Каскад», они все фигурируют в списках адресов мошеннических офисов, да, вот колл-центры находятся по тем адресам, где находятся его большие компании. Ну, вот сдали в аренду, так совпало, наверное, совпадение, вот. Но вообще это же, ну, второй такой случай. Давайте вспомним февраль, по-моему, это был, да, этого года, Бали, где расчлененным нашли этого самого, из Днепропетровска, опять же, Игоря Комарова, да, сначала он писал слезливые видосики о том, что, дескать, вот, надо срочно 10 миллионов долларов или сколько там, иначе меня убьют, а потом его нашли расчлененным, да, то есть... Ну, не знаю, о чем это говорит, да, то есть, может быть, просто вот эти офисники, как их называют на Украине, облапошили не ту бабушку, чью-то бабушку того человека, который имеет возможности одного расчленить на Бали, а другого подорвать в Монако, ну, то есть, это такой уровень, да, Посмотрим, к чему придет расследование. Я думаю, что оно очень быстро заглохнет и уйдет куда-то в нижние слои информационной атмосферы, после, так же, как и подрыв северных потоков, когда внезапно вышли на агентуру СБУ, которая на катере выходила со взрывчаткой в море. Также и здесь он уже говорят, что все следы ведут в СБУ, вот как только в СБУ ведут следы, также расследование громких преступлений в Европе тут же куда-то исчезает, и мы перестаем об этом помнить через неделю, Игорь.
2: Ну и Залужный собрался там смена «З» на «З» в президенты. Зеленский его спросил, собираешь? Да, конечно. Потом к нему поехали гонцы отговаривать. Это, мол, раскол случится. А он говорит, нет, планы отменять не буду. Интересно, на этом фоне американская Гэллоп провела опрос на Украине, и 66% выступают за скорейшие переговоры с Россией. То ли кому-то новому придется это учитывать, Гэллоп же к выборам обычно что делать, то ли непонятно, как бы за какие переговоры. Может, они за переговоры об ультиматуме выступают, да, 60, то есть уже не очень понятно,
3: ну,
2: что происходит.
3: Статистика такая штука, кто ее заказывает, тот ее и танцует, как бы, если мы возьмем украинскую по статистику, там наоборот 60 за продолжение боевых действий до полной победы, и еще там процентов 10 будут упоротых из них, которые хотят границы 91-го года. Что касается заложников...
2: История, кстати, извини, перебью, история с ТЦК, которая каждый день стала выходить на самый верх новостей, она, конечно, наверное, довольно однозначно говорит о настроениях украинского народа.
3: Ну, в общем, да, и количество уголовных дел о дезертирстве из армии, а их только за этот год уже около 70 тысяч, то есть больше, чем за весь прошлый год. Вот, что касается Залужного, но это столкновение двух лидеров-харизматиков, оно неминуемо, да, оно будет рано или поздно, будет ли... Для нас, ну, мне кажется, мало что изменится, да, может быть, изменится в худшую сторону, потому что все-таки Залужный – это солдафон, и он тут же и сделает ниже возрастной ценз, он тут же, значит, переподчинит финансовые потоки на войну, он тут же как бы отметет лишние расходы там на какую-то социалку и прочее, прочее, то есть все будет подчинено войне, поэтому для рядового украинца точно лучше не станет, а с другой стороны, ну, какой-то новый этап в нашем противостоянии, во внутреннем противостоянии на Украине, кто его знает, может быть, оно приведет к внутреннему столкновению и каскадному обрушению государственности. Вот на этой очередной фантасмагоричной ноте я предлагаю попрощаться.
2: Спасибо, Саш. Да, до встречи через неделю.
3: Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Анатолий Матвейчук об открывшемся военном центре НАТО в Прибалтике.
11: Это передовой отряд НАТО, который дислоцируется в Прибалтике, ведет разведку Прибалтики и реагирует на изменения. Для регулирования вот этих всех изменений, для логистических целей, разведывательных целей, возможно, последующих диверсионных целей, в Томском городе Валга развернут командный пункт этого корпуса. Я не думаю, что он будет заниматься чисто боевой подготовкой и строевой подготовкой. Нет, он будет играть роль передового командного пункта НАТО. Есть такое понятие вытягивания войск на себя. Если, не дай бог, война, этот корпус будет передовым корпусом начала боевых действий против России.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
10: Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку в ДНР, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Это сообщили в Минобороны. В случае согласия Киева на гуманитарную акцию российское военное ведомство готово организовать работу журналистов. Минобороны России предложила накануне украинской стороне прекратить обстрел города с 12 до 18 часов 6 июля для передачи тел погибших украинских военных. Минобороны России заявила, что готова провести акцию. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
12: Об атаках.
10: Сбит 15-й беспилотник на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ярослав Качинский, лидер партии «Право и справедливость», заявил, что Украина не должна вступать в Евросоюз, если продолжит прославлять Степана Бандеру, ООН и УПА. Это организации, признанные террористическими и экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России. Качинский призвал бойкотировать планы правительства премьер-министра Польши Дональда Туска по приему Украины в ЕС на привилегированных условиях. Он считает, что это приведет к дестабилизации и распаду Союза. Бывший премьер Польши также отметил, что Украина не может содержать армию без внешней помощи.
12: О мошенниках.
10: Мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматы для кражи денег со счетов. Это технически теперь невозможно. Как пояснили в МВД, классические методы кражи данных, скиминг, копирование магнитной полосы с помощью накладок и скрытых камер, и шиминг, перехват информации через микрочип внутри устройства, полностью утратили актуальность. Безопасность обеспечил массовый переход на банковские карты со встроенным чипом, а также появление бесконтактных банкоматов.
12: О спорте.
10: Юрген Клопп согласился занять должность главного тренера сборной Германии по футболу. Детали долгосрочного контракта еще обсуждаются, однако принципиальное решение принято, пишут СМИ. Клоппу 59 лет, его последним клубом в карьере был Ливерпуль. Под руководством Клоппа он в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 за 30 лет впервые стал чемпионом Англии. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21-23, возможны дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов. Завтра днем до 19 и дожди и грозы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях. И коварных планах укронацистов.
13: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. И, честно говоря, давно понятно, что вопрос вышел уже далеко за пределы этой самой Украины. Ну, о происходящем в Соединенных Штатах и не только, о том, как это связано именно с обсуждаемой нами темой. Вот сегодня предлагаю поговорить об этом традиционно с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова. Анастасия, приветствую вас. Спасибо, что добрались. Андрей Берсенев традиционно с нами. Андрей, тоже приветствуем.
14: Здравствуйте.
13: Манифест «Палантир». Не сказать, что это то, что на слуху здесь в России, обсуждается политической частью в социальных сетях, но как-то, как будто бы немножечко обходит стороной такое широкое поле дискуссий. А те, кто об этом пишут, они так эмоционально очень к этому подходят, говорят, что ужас-ужас, что вот они, технофашисты, показали свое истинное лицо.
14: Американские технофашисты.
13: Американские технофашисты.
14: Стоящие за Трамп.
13: Да, а там, в общем, недалеко и рукой протянуть до той самой Украины, куда американских технофашистов призывают все-таки вернуться наконец и покончить с русскими, как все и планировали последние десятилетия. Да, дело закончено. Вот что это такое? Что за манифест? Кто за ним стоит? Почему важно об этом говорить сегодня? Анастасия, начнем.
15: Первое, что хочется сказать, то, что для Палантира Украина все-таки не чужое государство, потому что с 2022 года они там плотно сидят, эта система, и туда часто едет руководство Палантир, и они, эта система, она используется в проработке ударов по российским войскам. Это общеизвестно, и сейчас эта система... Короче говоря, у них тесные, плотные связи с современным украинским руководством. А вообще хотелось бы поговорить о том, что само по себе понятие фашизм и технофашизм с легкой руки Яниса Варуфакиса, оно стало такой пугалкой. То есть есть он, нет он, а вообще откуда, что это за понятие, а не, как бы, не наводит ли тут эта тень на плетень. И если брать широкий контекст, то тут стоит вспомнить тех, кто стоял за Трампом, кто, собственно, привел его к власти. По большому счету, это три группы. Первая – это евангелисты, это новая апостольская реформация. Это группа консервативная, требующая вообще отдельного разговора. Вот отдельно надо обсуждать, что они делали, кто там состоит и какие там планы, проекты и так далее. Вторая группа, ее можно условно обозначить фамилией Стива Беннона. Это бывший советник Трампа, который, по сути, далеко-то от него и не ушел. Он так немножко отошел в сторону, но дает активное интервью, за ним стоит много людей, и он, скажем так, многие вещи манифестирует, в том числе известно, что он горячий поклонник Юлиуса Эвелы. То есть никто этого никогда, и он сам не отрицал. Все. Это отдельная группа правых, которая...
14: Я тут, можно, добавлю сразу же для наших зрителей, что Юлиус Эвола – это один, наверное, из трех крупнейших околофашистских, фашистских, неофашистских авторов, выпустивший после войны манифест, заявивший, называлась это «Критика фашизма справа». Ну, то есть Мигель Серрано, Савитри Деви и Юлиус Эвола – это главные имена неофашизма, неонацизма.
15: Это отдельная группа. И третья большая группа, которую условно называют технофашистами, технофеодалами, кремниевыми долины. Это сторонники темного просвещения, идеологами которого выступают Кёртис Ярвин, Ник Ланд, Марк Андриессен. Это люди, которые стоят в первую очередь за Питером Тилем. Питер Тиль, как известно, венчурный капиталист, выходец из Кремниевой долины, который создал компанию PayPal, очень крупный человек, миллиардер, и он привел к власти Джей Ди Венса. По сути. Кстати, отдельная большая интересная история, как это именно произошло, от какого штата, и мы к этому обязательно вернемся. Но вот эта третья группа, она маркируется выходцами из Кремниевой долины, в первую очередь. Вот что это за группа? Потому что если можно отдельно и нужно отдельно обсуждать религиозные взгляды Тиля, его эсхатологию, то, что он обсуждает исключительно Антихриста, что он говорит о человеке, это отдельный вот большой разговор, который обязательно нужен.
14: А он таки говорит о человеке.
15: Да, конечно. И, кстати, и о коммунизме. Он говорит о том, что Америка в 20 веке стала катехоном, то есть защитила мир от, уже защитила мир от пришествия Антихриста, которыми были большевики. В этом контексте, в котором пойдет речь дальше, это очень важно, это безумно важное заявление. И он говорит, что человек себя исчерпал. То есть человек, через него дух творчества больше не приходит, а, собственно, должен теперь выйти искусственный интеллект, который и будет развивать мир дальше. Потому что человек – это, ну, если совсем грубо, сухая ветвь на древе эволюции, которая уже ничего хорошего от нее ждать не стоит.
14: То есть я правильно понимаю, что в этой концепции, ну, скажем так, искрами плеромы обладает искусственный интеллект?
15: Конечно. Но
14: это
15: здесь еще один вопрос, да, про Ницше, сверхлюдей. Мы к этому тоже вернемся. Об этом много говорил в 23-м году Марк Андреасен.
14: То есть творческое начало, которое, казалось бы, есть как бы проявление человеческой сущности, неожиданно оказывается проявлением или свойством искусственного интеллекта.
15: Да, именно он выйдет на первый план, но мы к этому
14: тоже... Но это фундаментальное абсолютно.
15: Конечно.
2: Интересно, творческое начало не большевики ли показали, да, в 20-х годах,
15: от которого защитили? Да, у них тяжелые отношения, и как раз-таки... Вот сейчас к этому вопросу мы тоже перейдем. Тут хотелось бы поговорить о генезисе Кремниевой долины, об идеях технократов, откуда они взялись, что это такое, и ответом на что, в том числе на большевизм, какие концепции были. Потому что начало 20 века, после Первой мировой войны, когда кризис и крах проекта «Модерн», и по сути, а что такое человек, встал вопрос этот в полный рост, и все стали расти, как грибы после дождя, всевозможные фашистские, российские, нацистские движения. Они все выросли из этого вопроса, что такое человек, если он сотворил такой как, ужас, как Первая мировая война. И притовые поля, усеянные трупами. То есть, а если он такая, извините, такая сволочь, если это человек, то что с ним делать дальше? И здесь... Помимо прочего, возникает, там еще шел научно-технический прогресс, подъем, и в Америке возникает такая концепция, называется технат. Технократическое государство, технократическое общество, технократический альянс. Мы называли по-разному. Когда стал вопрос о том, что делать дальше, после Первой мировой войны, а это обсуждалось во всем мире, а, собственно, что мы делаем теперь, давали свой ответ в культуре писатели, поэты и так далее. И вот одним из них были эти технаты. Они что говорили? Это Уильям Смит, Торстейн Веблен и, конечно, Говард Скотт. Говард Скотт – это ключевая фамилия в этом списке. Это была группа нью-йоркских интеллектуалов. Они начали говорить о том, что, ребят, нам нужна диктатура. Я говорю совсем коротко. Почему? Потому что основные беды проистекают от финансового капитала, который от рынка, буквально, который вводит ценовую политику, то есть сами деньги являются проблемой. Ну, надо тут представлять себе, как это понравилось президентам США и вообще будущему президенту Рузвельту и так далее. В 22-м году вышло, в 21-22 год вышли первые основные документы этого движения, и был создан технический альянс, и в 32-м году, все совпадения случайны, в 32-м году они уже оформились окончательно как технократический альянс. Техна, Technocracy Incorporated.
14: А о каком виде диктатуры, Настя, идет речь? Вот мне очень интересно.
15: Да, все просто. Обществом должны управлять специально обученные профессионалы, которые на научной основе, технической основе, конечно, которые будут перераспределять благо, поскольку они не там, они описывали, что основной конфликт между руководителем, то есть как бы промышленником, да, инженером и финансистом, цели-то разные, и они говорили, что отдайте нам власть, и мы перераспределим все блага, вместо денег мы введем электронные сертификаты, криптовалюта напрашивается сразу. И человек, произведя благо, они переводятся в электроэнергию, каждый милливатт должен быть учтен, и вот это... как бы перераспределение благ будет в руках узкой группы технической интеллигенции.
2: Это плановая экономика такая.
15: Даже если бы плановая, да. В том-то все и дело, что здесь непонятно, если бы это же речь шла о каком-то развитии общества, развитии человека.
2: Не для человека, да.
15: Ну да. Угу. Можно было бы говорить, что они говорили про человека. Про человека они говорили потрясающе совершенно. Речь шла о том, что человек, это я буквально цитирую, человек биологически состоит из тех же материалов, что лошадь, свинья и собака. То есть разницы никакой нет. Вообще все претензии человека на исключительность, на его какую-то, как на венец творения, ну, мягко говоря, не обоснованы. А более того, тело человека – это та же паровая машина. Она работает на тех же принципах, как и автомобиль Ford. То есть разницы никакой. И этим нужно управлять. Следовательно, как они относились к культуре, это тоже отдельный вопрос. Но культура, вот все вот эти тонкие наслоения, культура, религия, это всего не должно было быть, потому что... А зачем? И они говорили... буквально, общество должно... имен не должно быть, порядковые номера. Значит... все в одинаковой одежде, и встречали они друг друга изящным, дивным приветствием, поднимая правую руку. На что американские журналисты уже тогда, в 30-е годы, говорили, извините, а вы, мягко говоря, на кого похожи?
2: Это к Марсу.
15: Ну, конечно, салют белыми, да. Вот. Мягко говоря, вы, собственно, кто? Да нет, мы вас приведем в счастливое технократическое будущее. Конечно, здесь не обошлось без... еврейских заговоров, банкиров. И основная у них еще идея была в том, что это должна быть большая экономическая единица. Таковую единицу они считали, например, Объединенную Европу, кстати. На этой теме они плотно общались с европейскими правыми. Там связи были. И считали СССР. К Советскому Союзу они относились... только в 40-х годах там остатки технократов, они как-то более-менее стали двигаться в эту сторону и говорили, что как бы хорошее государство, и потому что фашизм борется.
2: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналисты Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы продолжим буквально через пару минут.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
17: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
18: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
19: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
18: Реклама.
20: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8
0: 495-637-65-22.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Климатолог Михаил Ёлкин об изменении климата на Земле.
23: Жара приходит, потому что нагревается планета, и потому что в летний период года всегда тепло. Другое дело, насколько тепло. Стандартно, традиционно считается, что главным источником поступления энергии на Земле является Солнце, и это соответствует действительности. Но последние десятилетия у этого естественного источника появился еще один, и это усиление парникового эффекта, которое, собственно говоря, является уже результатом нашей деятельности. Никогда еще концентрация парникового газа в атмосфере не была такой высокой. На планете Земля, как бы, которая считается под миллиарды лет, напомню, были в атмосфере более высокие концентрации, но вот на памяти человечества не было. Главное, никогда еще с такой скоростью эта концентрация не росла, поэтому совершенно определенно это мы нечаянно, невольно создали вот этот вот дополнительный, не базовый, а дополнительный парниковый эффект, в результате чего в среднем планета нагрелась на 1,5 и даже чуть-чуть больше градуса. Вроде бы немного, но если мы посмотрим, да, или вспомним, как ведет себя человеческое тело, 1,5 градуса повышения температуры — это уже клиника, грубо говоря. Да? Вот пример, то же самое происходит с планетой Земля. Ее средняя температура примерно 14-15 градусов, поэтому 1,5 градуса дополнительно — это серьезные изменения. Вот, грубо говоря, в летнее время мы видим, как эти изменения накапливаются и превращаются вот в эти суперрекордные температуры.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы говорим о том, что же происходит в Соединенных Штатах, о так называемом манифесте Палантира и кремниевой долине.
24: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
25: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
26: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
27: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин», детский квартал.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В центре Курска стоит памятник не просто яблоку, а именно Антоновке, символу и гордости этого края. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
14: Крупнейших тогдашних мыслителей, кто уже в 20-е годы боролся за идею единой Европы, Рихард Николаус Кудунков-Калерги. Крестовый поход за Европу.
15: Я только про него вспомнил.
14: Да, вот это туда.
2: Обижались, да, что до Урала они, как, ну, должно быть до Владивостока, а там или нет, до Урала.
14: Ну, там были разные идеи. То есть, я просто напоминаю, что 20-е, 30-е годы – это эпоха, конечно, хоть и сползающего, но доминирования Британской империи, которая на тот момент обладала колоссальными территориями.
15: К вопросу о Британской империи, собственно, что они говорили? Что мы должны объединить Канаду, Америку, Мексику, ну и там страны Панамы, да, и Гренландию. То есть к вопросу о британском доминионе, да, это Канада. В один большой технат, чтобы получить экономическую, технологическую и все, как бы, все, что только можно, вот в большую экономическую единицу. И исходя из нее, там же все, и ресурсы, реки, и полезные ископаемые. Соответственно, все это объединив, абсолютной автарке, и мы там будем строить свою диктатуру. Потому что ничем иным, кроме как диктатуры, это назвать нельзя. Это был план.
14: Но вот это туда же. То есть конечно, все пытаются создавать какие-то очень крупные блоки уже тогда, да, в период межвоенный. Ну, к чему это привело, мы знаем.
15: Кстати, в Советском Союзе в начале, в середине даже 20-х годов были аккуратно последователи именно Технато, именно вот этих идей, но они сильно разошлись с диктологией Богданова, потому что Богданов в первую очередь человек говорил, там все равно были расхождения. И с ними, скажем так, достаточно быстро разобрались. То есть в Советском Союзе то, что говорят Богданов там, и так далее, нет, Гастев там, нет, это другое.
14: Вот, ну, к сожалению, с Богдановым тоже быстро разобрались.
15: К сожалению, да, но тем не менее, вот этого движения массово в Союзе не было. Часто говорят, что Технат стал ответом и его популярность на Великую депрессию. И в этом тоже есть доля правды, потому что, условно говоря, они говорили, что капитализм надо отменить. Капитализм рухнул, вот буквально, вот ваша финансовая вся, братья, к чему привела. Люди голодают, и на этом они взлетели в 30-е годы. Но они проиграли новому курсу Рузвельта, профсоюзы массово поддержали его, и они потихоньку захерели, заглохли и выдвинулись в Канаду. И вот я сейчас, собственно, к чему веду. В Канаде местное отделение технократов возглавил некто Джошуа Норман Холдман. Очень известный персонаж, жизнь которого просто требует отдельной экранизации, насколько он интересен. Родился в США, он из семьи пенсильванских немцев, это анабаптисты, это швейцарский кантон Берн, очень замкнутая. Они бежали в США в конце 16 века. Очень замкнутая структура сама по себе, сохранившая язык, традиции. Короче говоря, это белые христиане, очень сильно в эту сторону повернутые. И эта семья, они переехали в Канаду, провинцию Саскачеван, там пытались фермерствовать, что-то чем-то занимались. Сам Холдман всегда считал себя христианином, считал, что он знает Библию лучше любого пастора, авантюрист, дикий совершенно, и он возглавил канадское отделение североамериканского Технато. Помимо прочего, он сильно ударился в сторону того, почему его эти идеи привлекли. Потому что если финансовый капитал, то это евреи. Поскольку он был антисемитом, он избирался от партии социального кредита, первое социалистическое правительство и единственное правительство Америки и Северной вообще в принципе. Потом она стала в 40-е годы консервативной правой партией и сильно ударилась в антисемитизм. Поддерживала связи с, опять же, с украинскими силами, которые позже в Канаду перевезли бандеровцев. Это их, вот эта партия социального кредита.
14: Тут важно добавить, да, что обычно в наших СМИ говорят о том, что вот Канада и туда вот эта вся эмиграция украинская, ауновская, вот эта дивизия Сазгаличина и так далее, это послевоенные дела. Но на самом деле в Канаде очень сильная диаспора была и до войны. Фактически она начала формироваться уже в конце 19 века.
15: Председатель партии Мэнинг, премьер-министр провинции Альберта, сидел за одним столом с Холдеманом и Глинкой в 44-м году. Это тот самый Глинка, который потом через фашистские свои движения ауновцев, запрещенная в России организация, перетягивал, эвакуировал фактически в Канаду.
14: А это Альберта, это просто, да, ну, это место, где просто цветет и пахнет этот украинский национализм. И, как мы понимаем, он уже доцвел, допах до того, что в канадское правительство, вот его уже, так сказать, высшие эшелоны выдвигаются, да, просто как бы представители этого украинского коллаборационизма, дети, внуки этих самых запрещенных в России ауновцев.
15: Именно. В общем, там это все цвело пышным цветом. Сам Холдман возглавил вот это технократическое американское движение, но канадцы не будут дураками, быстренько его запретили, как откровенно фашистское, в 40-м году сказали нет, а он в 38-м туда пошел, запретили, сказали нет, давайте, ребята, вы этим здесь заниматься не будете, уж больно вы их всех напоминаете, а уже гремела мировая война, все, было нельзя. И он все равно продолжал деятельность, продолжал этим жить, работать, избираться, немножко посидел за эти дела. Он еще влетел в большой скандал, когда его партия социального кредита, одно из отделений партии в провинции Альберта, опубликовала печально известные протоколы сионских мудрецов. За что он тоже немножко посидел. Это был, на минуточку, 46-й год. Напоминаю, это экстремистская литература.
14: Тут надо добавить, что в 20-е годы Dearborn Independent, газета Генри Форда, публиковала и протоколы, и связанные с ними материалы. Это была вторая по популярности газет в США на протяжении 6 или 7 лет. Да, потом Форд извинялся, да, говорил, попутал, но вот как бы из песни слов не выкинешь. В 20-е годы в Америке крайние формы антисемитизма, это было, ну, просто то ли дань моды, то ли норма жизни, как бы, ну, вот
15: было, в том числе, и Холдеман сказал, что какая разница, фальшивка это или не фальшивка, если они пишут правду, во всем виноват финансовый капитал, за которым стоят жидобольшевики, ну, все, нормально.
14: Я хочу тут напомнить, что в романе 25-го года Фицджеральда «Великий Гэтсби», там, если помнишь, там делишки этот Гэтсби делает с неким евреем и какой-то еврейской мафией, которая входит в организацию под названием «Свастика».
15: Ну, не без этого.
14: Бывает и так.
15: Бывает и так, да. В любом случае, его там сильно прижали за его взгляды. Пообщавшись, вообще, он был не чужд мистики, спиритуализма. Ему, например, спиритуалист сказал, что тебе надо будет покинуть страну там через сколько-то лет, потому что будешь жить в далеком большом другом городе. О каком другом городе шла речь? О городе. Он в 50-м году, политическая карьера, они с треском провалились на выборах, политическая карьера поехала, скандал с этим антисемитизмом стало, ну, скажем так, немножко неудобно после Второй мировой войны этим заниматься. И он переехал в 50-м году, забрал семью, уехал в ЮАР. Отмечу еще,

0: Коллективная монография украинства, журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Сейчас будет небольшая пауза. Новости после этого сразу продолжим.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выставка «Великие Луки. 860 лет», организованная Великолукским краеведческим музеем, завершила работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция проходила в рамках проекта «Города воинской славы России» и была посвящена юбилею города на Ловоте. За время работы выставку посетили более 750 тысяч жителей и гостей столицы. Музеи отмечают, что проект получил положительные отклики и стал заметным вкладом в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан. Великолукская епархия и музей-заповедник Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайших планах проведения осенью этого года Пушкинского духовного фестиваля. Его основными участниками станут учителя и школьники региона. По замыслу организаторов, детям вместе со взрослыми будет предложено продолжить неоконченное Пушкиным стихотворение, в котором должны были прозвучать слова «вера, творчество, семья, деревня». Фестиваль будет посвящен раскрытию и творческому осмыслению этих четырех главных тем. Сотрудники отдела по молодежной политике провели для ребят из пришкольных лагерей познавательное мероприятие. Вначале они организовали беседу о здоровом образе жизни, а далее школьники отправились на увлекательную игру по станциям. Главная цель встречи – в игровой форме напомнить о важности заботы о своем здоровье и полезных привычках.
1: О валютах.
3: Доллар 77.93, евро 88.71, юань 11.47.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна

0: живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра Первого, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Итак, «Кремниевая долина», Питер Тиль и идеи, которые стоят за этими кругами. Что это за группы? Андрей, продолжим.
3: Теория Атлантиды – это представление об особом рае, где на самом деле заложено как бы уже фундаментальное неравенство человечества, потому что есть зверолюди, которых называют евреями, да, как угодно, какая разница. И есть истинные атланты. Есть право приходить на другие территории, находящиеся за территорией этого рая, и устраивать там что угодно. И, конечно, есть идея последовательного ухода, как бы деградации человечества. Причем в основе этой деградации, еще раз подчеркиваю, лежит вот эта идея расового смешения, которая трактуется как смешение со зверями. То есть, ну, переводя на современный язык, все расы, кроме белой, это звери. Ну, об этом же речь. Давайте говорить прямо.
4: Да, и в ЮАР это все расцветало пышным цветом, потому что это знамя белой христианской цивилизации. Буквально это говорил премьер-министр первого правительства ЮАР, то, что мы, в Германии это называлось национал-социализм, а у нас это называется христианский национализм, который позже будет развиваться отдельно, но со всего света они собирали сторонников, я уже как говорила, да, пиар-победа апартеида. Так оно и было. И я к чему здесь веду? К тому, что если вернуться к Кремниевой долине, то вот эта сама укорененность в ЮАР, она свойственна не только Маску. И она привлекает к себе внимание. Сейчас публицисты об этом очень много пишут. Вернемся к Питеру Тилю. Потому что, собственно, что такое Кремниевая долина? Когда в 90-е годы, в 93-м году появился интернет, и вот начало формироваться это сообщество, что... Это те, кто будет перестраивать мир, молодые предприниматели, которые вот новый рывок технологический и так далее, и так далее. Сразу была задана достаточно четкая рамка, что это белые христианские мужчины. Был такой Ти-Джей Робинсон, он и сейчас есть. Очень известный CEO Кремниевой долины. И в 90-е годы католическая монашка ему сказала, почему у вас, ну, как бы, а что у вас за дискриминация? Вот, об этом сейчас тоже много в США пишут, эту историю вспоминают. А почему у вас такая дискриминация, у вас женщин нет? Мы сказали, ну нет и нет. У нас нет женщин, там очень мало чернокожих, практически нет, именно в высшем руководстве всего, да. И эта группа, я сейчас, может быть, очень так огрубляю, но она сформировалась, это выпускники Стэнфорда. Кстати, уже в Стэнфорде все однокашники Тиля отмечали, что, и он это никогда не опровергал так активно, что он поддерживал апартеид, расовые теории и, ну, с презрением относился к чернокожим своим однокурсникам. Вернемся к Тилю. Про семью Тиля неизвестно практически ничего. Вот что касаемо интернета, информации нет. Его отец... из Франкфурта на Майне, там в зоне американской оккупации он находился. В 1967 году родился Тиль, и его отец инженер-химик. Тилю был год, когда они почему-то спешно покинули Германию. Есть разные версии на этот счет, потому что сменилось руководство, ушел Гелен тогда с национальной безопасности. Короче, там с поста разведки шефа есть такая...
3: Ну, то есть восстановил нацистскую разведку человек.
4: Да, да, да.
3: Ну, Рейнхард Гелен.
4: Да, и он ушел. И есть одна из версий, что из-за этого семья Тиля быстренько снялась с места и уехали в Калифорнию. В США, собственно. Там они пробыли недолго, потому что семья постоянно ездила по командировкам. И ездили они в командировки, в частности, на такую территорию, как город Свакопмунд. Это тогда был протекторат ЮАР. Сейчас это территория современной Намибии. Город крупный, большой, портовый, и там шла добыча урана. И есть предположение, что отец Тиля занимался именно ей. Чем этот город примечателен? Но в первую очередь тем, как писала «Нью-Йоркер» в 1976 году, что там на улице раздавались приветствия «Зиг Хайль», праздновали день рождения Гитлера, и там до сих пор есть проспект Геринга. Правда, не того, который Герман Геринг, а того, который Генрих Геринг, его отец. Это первый имперский наместник этой территории, который...
3: Немецкая колония.
4: Конечно.
3: Была.
4: Это немецкий анклав. Который буквально спровоцировал там один из геноцидов, на котором позже учились британцы, когда строили свои концлагеря в Англобургской войне.
3: Фон Прота был.
4: Да, такой да,
3: генерал.
4: Да, да. И там они ставили эксперименты, немцы, это прекрасная была тоже история. Когда от цинги умирали аборигены, они, ну, заразившись цингой, пытались найти способ излечения. Короче, кололи им мышьяк. Ну, а доза умрет, не умрет, там потом труп вскрывали. Но я напоминаю, это все происходило вот начало 20 века. Конечно, и это в этом Свакопмунде. Нацистские идеи там были очень распространены. Там продавались сувениры со свастикой, чашки в туристических магазинах. То есть,
3: это уже после войны.
4: Это 70-е годы. Это все там было до 80-х, до конца политики апартеида, буквально. Но проспект Геринга там есть до сих пор. Вот. Но все-таки первый наместник. И вот в этом немецком анклаве они жили там что-то около 6-7 лет, и Тиль там пошел в школу. То есть он буквально оттуда вышел. И у него в его команде очень много выходцев из ЮАР. Например, один финансовый директор PayPal, первый финансовый директор PayPal, сын министра иностранных дел в последнем правительстве апартеида. Уже когда бы сняли, потом 86-й год, уже все, апартеид закончился. Плюс-то Дэвид Сакс родился в Кейптауне. Это сейчас тот, который занимается при Трампе политикой в области криптовалют, и собирает фонды там, и так далее. Очень влиятельный человек. Это тоже выход из так называемой PayPal-мафии. Там есть много людей в этом смысле интересных, но вот это все равно, вот эта слаженность Кремниевой долины и ее... Короче, правые идеи, российские идеи, они там далеко не сегодня появились. Они там росли, они там укоренились. И идеи как такового Тихната, кстати, они интеллектуально окормили очень сам Тихнат. Он быстренько ушел, он быстро, Саша, исчез с политической повестки. Но от них выросли идеи трансгуманизма. В частности, это был один из истоков. В 52-м году появился термин трансгуманизм, оформил его брат Олдоса Хоксли, британец. Но Тихнат в этом смысле, они эти идеи тоже развивали. Этот, опять же, человек, это машина, которую можно улучшить. Ну, я уже говорила, да, свинья, лошадь, обезьяна, да? Вот, они об этом тоже говорили. Построение единой корпорации. Но о чем сейчас еще много говорят? Речь идет о том, что этот сам по себе американский технат, он развивался, как создание единой корпорации, он развивался параллельно с итальянским футуризмом. Томмазо Маринетти, его манифест футуризма, его будущем фашистский манифест, это буквально те же идеи. Это создание корпорации. И там, когда в 2023 году Марк Андриессен, одна из ключевых фигур Кремниевой долины, опубликовал свой манифест технооптимиста, он буквально цитировал Маринетти. Он там заменил слово «поэзия» на слово «технология». Он говорил о том, что если... Это вот принцип движения самого... Вот об этом Цукерберг еще часто говорил. Если вы можете изобрести что-то новое, это прямая идея американского техната, вы обязаны это сделать. То есть безальтернативность. Если есть что-то новое, вы должны это сделать. Андрей Эссен говорит о том, что Любую проблему, любой вопрос можно решить технологически, в том числе путем создания новых технологий. Это правый акселерационизм. То есть максимальное развитие технологий, которые нельзя остановить. Здесь, я думаю, Андрей, стоит рассказать, кто такой Томмазо Маринетти, кто такие вообще футуристы, да, которые говорили об этом же. Они говорили о том, что это движение вперед должно быть, вот технократы об этом говорят, должно быть абсолютное движение вперед, ничем не остановимое, сила, воля, власть. И, по сути, многие сейчас эксперты говорят о том, что это... Были параллельные волны. Ну, можно сказать, что Маринетти был предшественником Бенито Муссолини. То есть, по сути, он сформировал идеологию фашизма.
5: Я тут резюмируя скажу, что в крупной, скажем так, американской политике, в крупном бизнесе, это единственная группа, ну, по крайней мере, которая вот так видна, да, которая предлагает ответы на самые наболевшие вопросы. Она предлагает некий образ будущего, вот такой неотехнофашистский. Она предлагает уже готовые социальные и корпоративистские новые структуры. Она создает новые концепции, новый образ человека, представление о добре и зле, о космогонии, вот об этом самом искусственном интеллекте, как новом творческом начале, то есть вообще о будущем цивилизации, человечества и места человека в этой новой цивилизации.
4: Я добавлю, они имеют такой большой, да.
5: И главное, они, конечно, очень вкусны американцам и иной элите, и военной элите, как те, которые хотя бы пытаются, хотя бы имеют апломб на то, чтобы решить проблему Китая.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Анастасия Громова сегодня с нами, Андрей Берсенев. Спасибо, продолжим.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Ежегодные концерты на День милиции в СССР начали проводить с 1966 года и отменили только однажды, в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, скорость, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, ключевое слово «правильное», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Ну, теперь давайте подробнее разберем и начнем с конкретных примеров. Написала нам Виктория, ей сейчас 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду, и через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование? Пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале Lancet связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше, что только радует, да. Итак, что за случай? На приеме был мужчина чуть старше 50 лет, диагнозы таковы: диабет 2-го типа и метаболический синдром. Показатели были серьезные: глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат? Спустя 4 месяца пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел еще на 7 килограммов. А чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Я считаю, потрясающий результат, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Вот, допустим, исследование, которое провели в 2017 году в Индонезии. В этом исследовании взяли группу людей с диагнозом диабет 2-го типа. Все они были на одинаковой стадии, получали одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы для чего? Для того, чтобы одни продолжали пить обычную воду, ну, когда запивают таблетки, ну, и питьевой режим соблюдая, да. А вторая группа пила воду ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что первая группа значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. Да? У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. По 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию в момент предвестников приступа. Увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился. И вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. Помогает он и при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете 2-го типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Я в большом эфире сегодня говорил об этом. Все, друзья, это один прибор, который вы один раз покупаете, пользуетесь годами. В комплекте есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны, но мы положили мембран 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Что это за прибор? Это прибор, в котором вы готовите воду, правильную воду, из обычной питьевой воды, которую вы привыкли пользоваться, будь то бутилированная, будь то вода из-под крана. Друзья, это прибор, который нужен всем, потому что оксидативный стресс – это 90% всех заболеваний связано именно с этой проблемой. И когда мы находимся в поиске антиоксидантов, вот честно говорю, на мой взгляд, мой опыт и опыт большого количества людей, и исследования, которых уже более 2000-3000 уже, да, провели, с 70-х годов эта тема изучается, прошлого столетия, показывает, что вода – это самый экологичный, самый доступный для нашего организма антиоксидант. Вода, в которой есть молекулярный водород и в которой есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Один недостаток у такой воды, что она не может сохранять эти антиоксидантные свойства долго. Максимум там 12 часов, до 24 я наблюдал, да, может сохраняться, но не больше, друзья. Потом все, эта вода теряет свои свойства, поэтому нам нужно ее готовить. Мы это можно делать в течение нескольких минут. Как с чайником вы пользуетесь, налили в него воду, включили кнопку, нагрели воду, да? А тут включили кнопку, нажали кнопку, вода стала антиоксидантом. Это то, что поможет нам быть здоровыми легко и просто. И, кстати, такую воду легко пить, потому что с ней, именно поэтому с ней легко налаживать питьевой режим, потому что она вкусна, она похожа на воду из горных источников. Попробуйте, друзья. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Ионизатор воды Аквалайф многофункциональный, который готовит все виды ионизированных вод. Ионизированную щелочную и водородную он готовит. Кислотную воду, она получается в ионизаторе вместе с ионизированной щелочной водой. Воду, насыщенную ионами серебра. Это многофункциональный прибор, который никуда не встраивается. Сегодня идет не просто со скидкой, а последний день он идет в комплекте со вторым прибором генератор водородной воды Light. Друзья, это маленький портативный прибор 400 мл объемом, который вы можете взять куда угодно, хоть в самолет, хоть в поезд, хоть в поле, хоть в лес, хоть в поход, хоть в фитнес-центр, хоть на прогулку, куда угодно. Друзья, залили воду от 50 до 400 мл, сколько угодно. Нажали кнопку, одна функция, одна кнопка, одна функция, друзья. И водородную воду он готовит. Красиво, стильно, удобно. Это генератор водородной воды Light, который всегда с вами под рукой. Звоните, он идет сегодня в комплекте по одной цене. Вы платите за один со скидкой, получаете два прибора. Звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Помните про тестовый период 90 дней, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть его. А мы вернем все деньги до копейки. Зачем это нужно? Да для того, чтобы вы были спокойны. Вы для того, чтобы могли проверить мои слова на своем опыте. Друзья, рисков ноль, поэтому не нужно сейчас сомневаться, акция заканчивается в 19.00, звоните 8 800 505 0855, количество комплектов ограничено, звоните 8 800 505 0855, и обязательно захватите с собой магний, если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его тоже ионизированной водой. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков, это на 4 месяца приема для одного взрослого человека. Магния-цитрат – одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, потеряли магний. Трясанули, расстроились, накричали на кого-то, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, тоже потеряли магний. Почему? Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить и практически всегда. Он не накапливается, да? Успеваем расходовать его. Проблемы со сном, друзья, недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – тоже недостаток магния. Нервничайте слишком, недостаток магния, сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца 120 тиков, суточная доза в каждом, 3000 рублей. И, конечно, захватите еще и цикл Крепса, а этот напиток устраняет митохондриальную недостаточность. В его составе 4 ингредиента, но каких? Грибчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено и смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт, кстати, для нас создал врач с более чем 30-летним стажем Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его годами, этот рецепт, а мы помогли воплотить это в жизнь. Циклом Крепса вам не нужны энергетики. Кстати, очень-очень вкусно, легко растворяется. Лучше, конечно, в ионизированной воде, потому что она улучшает усваиваемость всего того, что вы с ней употребляете. Цикл Кребса улучшает работу митохондрий, потому что в организме вот, энергия в организме человека вырабатывается именно в митохондриях. Это наши энергетические центры. Представьте, в каждой клетке от 800 до 2000 митохондрий, а их у нас клеток в организме 70 триллионов, по-моему. Да, все верно. И в каждой от 800 до 2000 митохондрий, друзья, а там вырабатывается энергия. И вот цикл Кребса улучшает их работу, дает им пищу, устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете просто преисполнены энергией. К тому же еще и вкусно. Еще раз говорю, всем понравится. Мои его сыновья очень его любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Кребса, то вы сможете еще и сэкономить. По отдельности их цена будет со скидкой уже 3000 рублей, а если купите их вместе, то будет не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Так что успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. И, конечно же, успеете заказать комплект из двух ионизаторов по цене одного со скидкой 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
8: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
12: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке – полночь.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
15: О важном.
14: Украинская сторона отказалась от предложения России передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня ВСУ по городу Константиновка в ДНР. Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших украинских военных были достойно захоронены родственниками. Еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, заявили в Минобороны России. Накануне в ведомстве сообщили о готовности передать тела погибших представителей ВСУ. Минобороны готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Урегулирование украинского конфликта – абсолютное условие для вступления Киева в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Украина не должна иметь особых преимуществ перед странами-кандидатами Западных Балкан, которые годами ждут вступления в ЕС. Кроме того, словацкий премьер выразил опасения по поводу того, что после завершения конфликта Украина может оказаться страной с большим количеством обученных солдат, имеющих доступ к оружию, но без перспектив развития. Семьи с двумя и более детьми с сентября смогут брать кредитные каникулы на срок до полутора лет вместо полугода. Это предусмотрено законом, который подписал Владимир Путин. Отсрочка по платежам станет доступна сразу после рождения ребенка. Причем ухудшение финансового положения перестало быть обязательным условием предоставления таких каникул. Кредитные каникулы касаются любых займов, в том числе ипотеки, но по ней есть определенные ограничения. Например, сумма займа не должна превышать 15 миллионов рублей, а жилье должно быть единственным у семьи. А ранее, 24 июня, стало известно, что ставку по семейной ипотеке в России привяжут к числу детей в семье. При этом она будет автоматически снижаться с каждым новым ребенком.
11: Обо всем.
14: Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв, однако его можно еще увеличить, если навешать радикалов, слово «корней». Об этом сообщили в Институте русистики. Самое длинное слово в русском языке – это химический термин. Звучит он так – тетрагидропиронил, циклопентил, тетрагидропиридопиридиновые. В нем 55 букв. Обнаружили его в написании патента на химическое соединение, которое применяют при производстве лекарств от аллергии и астмы. Ранее самым длинным считалось устаревшее сейчас слово при высоком многорассмотрительствующий. В нем 35 букв. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21-23 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов. Завтра до 19 тепла, дожди и грозы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
11: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
16: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь обязательно. Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Вот как понимать, как сочетаются друг с другом? Я человек в этом не разбирающийся. Вы тогда мне растолкуйте, пожалуйста. Первая новость звучит так. Июнь стал худшим месяцем для рубля с конца 2022 года. Это первая новость. Вторая новость. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Благосостояние на одного жителя страны выросло на 37% по итогам с 20 по 25 год за пятилетку. Это данные отчета UBS о мировом богатстве. Под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов и имущества, прежде всего недвижимости, за вычетом всех имеющихся долгов. Расчет ведется в национальной валюте с учетом инфляции, чтобы исключить влияние роста цен. И вы знаете, только Южная Корея нас обошла, поэтому... А знаете, кто в минусе? Великобритания, Франция, Нидерланды, вот они в минусе. А мы с южными корейцами и хорватами в плюсе.
17: Бедные они.
16: Да.
17: Во-первых, статистика дана за 5 лет, и она не учитывает последние... особенно трудный год, и нынешний, текущий год особенно трудный, по 25-й год. Мы же все помним, что даже после начала СВО за счет бюджетных вливаний массированных, за счет выплат контрактников и так далее, в обывательские круги, в население хлынули большие потоки денег. Ну, государство очень много вкладывало в импортозамещение, в военно-промышленный комплекс, откуда деньги тоже растекались по стране, в контрактников, в выплаты гробовых контрактникам, которые сумасшедшие деньги были. Они за всю жизнь столько не заработали для многих регионов. Вот это все сказалось. И все это закончилось примерно в 25-м году. С тех пор благосостояние расти перестало. Экономика испытывает явные трудности. Знаете, как чиновники, они любят говорить, как раз вот в прошлом году, когда подводили итоги экономического роста, все время говорили рост за 3 года. Ну, то есть вот там 23-24 годы были приличные по росту за счет, опять же, бюджетного субсидирования, вливания и инвестирования. А 25-й был уже плохой. Но за 3 года получалось замечательно. Так и здесь. Что касается рубля, то, ну, что значит худший с 22-го года? В 22-м году он упал до 120 рублей, по-моему, с лишним. А сейчас он пока еще держится в районе 80. А на 10%...
16: Это за евро упал, вы имеете в виду? Вы к евро имеете в виду? Я не понял. Упал.
17: По-моему, за доллар это было как раз.
16: Доллар не стоит 80, я сейчас перепроверю. 78.50, да, сейчас он.
17: А, ну 78.50, но пока еще падение такое не катастрофическое. Но все же ныли, что рубль переукреплен. Вот эти промышленники, там банкиры всякие, Греф в том числе, что надо рубль ослаблять. И это сильно прибавит нашей экономике силы. Ну, не прибавит, на самом деле, девальвация. У нас вся, собственно, все развитие экономическое после распада Советского Союза во многом шло за счет девальвации рубля. Если посмотреть на то, сколько он стоил там в начале 90-х и сколько стоить стал сейчас, вот девальвация все время стимулировала отечественную промышленность, но как-то недостимулировала до тех пор, чтобы она стала полностью конкурентоспособной. Сейчас эта девальвация начнется по новой. Говорили прогнозы, что это должно произойти где-то в апреле-мае, но этого не произошло в апреле-мае по причине, спасибо большое Дональду Трампу, он начал войну с нефтедобывающим Ираном и продлил наше счастье крепкого рубля еще на пару месяцев. А сейчас это счастье заканчивается.
16: Да вроде как снова начинают.
17: Ну, он додержит до конца футбольного чемпионата, я думаю. Потом и вернее, до, а может быть, даже постарается дотянуть до промежуточных выборов в Америке в ноябре. Это будет еще лучше для российского бюджета, конечно. Хотя сейчас цена на российскую нефть уже упала достаточно сильно. И тем более, что и санкционные вот эти заморозка, она не продлена американским Минфином, и санкции против российской нефти опять действуют. Так что это еще не предел падения рубля, думаю, и все стараются его уронить, власти, чтобы наполнять бюджет, чтобы выполнять бюджетные обязательства, которые выражены, как известно, в рублях. Поэтому рубли все получат, они будут дешевле.
16: Глава банка Сбербанка, если по-старому, Герман Греф, тут сказал, что горизонт планирования нынче сводится к нулю. Нет никакого горизонта планирования. Еще сказал, надо жить сегодняшним днем. Вот это о чем? Вот вы наверняка видели, да, эту цитату. Она расходится по лучшим телеграм-домам нынче активно. Вы вот сразу, первая мысль у вас какая?
17: Бизнес же планирует, он же не на одну неделю планирует. Он планирует на год вперед, на два и так далее. Поэтому, когда у вас меняются так резко правила игры, думать надо не о расширении, а о том, как спасать средства. Уходить в тень, например. Многие этим занимаются. Уходить в кэш. Ну, что там рассуждать-то? Не в ставке дело. Не в ставке совсем дело. А крайних можно назначить, конечно, Центробанк и сказать,
16: это понятно, что это он... Да. Георгий Георгиевич, но понимаете, в чем дело? Я вот задаюсь вопросом, а я, как вы знаете, не отношусь к критикам Набиуллиной, потому что не разбираюсь в экономике, поэтому и не критикую. Это пусть вот там Хазин, Делягин критикуют, да. Они куда умнее меня, как и Набиуллина. Вопрос в другом. Греф не глупее вас, правда ведь? Наверное. Тем не менее, его мнение отличается от вашего. Интересно, почему? А ведь он вот напрямую работает с деньгами, он в экономике напрямую. Понимаете, каждую минуту. Куда более погружен, чем вы. Но еще раз говорю, не глупее, чем вы, но у него другое мнение на это. Конечно. Почему? Почему?
17: Греф банкир. Он заинтересован в том, чтобы люди шли за кредитами в банк. Он на этом зарабатывает. Он заинтересованное лицо. Конечно, если ставку снизить, то и потребительские кредиты начнут увеличиваться, и ипотеку люди начнут брать по безумным
16: ценам. Ипотеку, кстати, мне банкиры рассказывали, что ипотека дико на самом деле. При наших-то ставках на ипотеку, да, даже вот которые были до СВО, я лично брал ипотеку под 8,2. Но, тем не менее, вот в Европе считается это очень высоко. Это говорят, в Европе говорят, что это людоедство настоящее. Так вот, да. Вам банкир любой скажет, что ипотека банку невыгодна. Представьте себе. Я обалдел, когда это узнал. Мне это сказали несколько разных банкиров.
17: Врут.
16: Я просто, вот знаете, за что купил, за то и продаю.
17: Хорошая, добросовестная ипотека, если заемщик платит, банку выгодно. Им невыгодно ковыряться с малоимущими заемщиками. Им невыгодно проводить дорогостоящий комплайенс и, значит, скоринг этих всех клиентов, которые идут за ипотекой, и нужно им как-то отказывать. Вот это им, конечно, геморрой. Они бы хотели, чтобы все ипотечники, все кредитуемые, они были бы высоко платежными, хорошо платежными клиентами, но так не бывает. Поэтому они все больше людей отсекают. Процент отсечения по некоторым кредитным программам доходит до 80-90%.
16: Но сейчас, поэтому да, они говорят, вообще что почти не выдают.
17: Поэтому они говорят, что невыгодно. Выгодно, на самом деле. Просто невыгодное население для них, для банков. Оно нищее, бедное. Не все, конечно, но большая часть его бедная или нищая. Вот это им невыгодно. А сама по себе ипотека им выгодна. Пусть дурака не валяют.
16: Угу.
17: Тот, кто возьмет, он будет платить исправно, и банк на этом заработает. Если он, этот человек, обанкротится, да, у банка будут неприятности, поскольку ему придется...
16: Заниматься этой квартирой и продавать ее, да, причем продавать ниже рынка. Ее,
17: угу, ниже, да. Ниже рынка, скорее всего, продавать. Вот это тоже невыгодно. Но это общеэкономические условия, от которых никуда не деваться.
16: Угу. И, ну, в завершении разговоров по заявлениям Грефа, вы знаете, вот он сказал одну вещь, и меня, честно, вы наверняка со мной не согласитесь, но меня вот это смущает. Как мы хотим добиться победы глобально, если вот у нас элита, есть Герман Греф? Ну, при всем уважении к нему, я читаю вот цитату. «Что волнует? Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме, внимание, скорейшего завершения военных действий. Это очевидно». То есть и подача, посыл, и подход в принципе элиты, не связанный с СВО, он таков. Завершение, скорейшего завершения военных действий. Но не говорят про победу. Скорейшей победы. Да, совершенно разный подход. То есть мы воюем пятый год, спецоперируем, но у нас представители элиты говорят «скорейшее завершение военных действий», а не «скорейшей победы». Мне это видится как проблема.
17: А если он будет говорить «скорейшая победа», то она приблизится от этого?
16: Вы знаете, если общее настроение, и вы вот тут не можете со мной не согласиться, если бы все говорили и были настроены на достижение предельно конкретных целей и говорили бы про победу, ситуация была бы, простите, иной изначально, Георгий Георгиевич.
17: Я не согласен. Это абстрактный пропагандистский штамп. Вот сейчас все начнут вопить на каждом углу за скорейшую победу, и от этого она настанет.
16: Нет, я сказал про изначальный подход. Я про изначальный подход.
17: Понимаете, если бы враг стоял под Москвой, то никаких вопросов бы не было по поводу победы и по поводу всего остального. А так многим людям же непонятно, что такое демилитаризация, денацификация.
16: Герману-то Грефу непонятно. Георгий, Герману-то Грефу непонятно. Да. Это не просто там какой-то рядовой гражданин.
17: И ему тоже непонятно. Более того, когда они смотрят на проистекающую вокруг нас действительность, они не очень понимают, умные люди, а как это всего можно достичь при нынешнем раскладе сил, ситуации на фронте и в тылу, и с условием того, что противник помогает полсотни стран мира. Более того, и по территориальным границам тоже не очень понятно, где будет зафиксирована на территориях эта самая победа. Говорят, раньше после Анкориджа говорили, что значит, вот границы Донбасса, Донецкой области, вернее. Да?
16: Сейчас Путин развеял, как бы, да.
17: Да, сейчас Путин развеял.
16: Давайте после перерыва продолжим. Там нам откроются новые территориальные наши приобретения. После перерыва как раз обсудим их. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает».
18: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на рекламу.
19: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 63-719-59-94.
0: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
23: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
16: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист. Бофт знает телеграм-канал. Подпишитесь обязательно, Георгий Георгиевич. А Владимир Путин вот не так давно, буквально накануне, сказал действительно про Донбасс, про то, что наша цель – это Донбасс. До этого как-то упускалась тема с Запорожьем и Херсоном, которые вообще-то теперь являются каноническими территориями после референдумов, которые прошли еще в 2022 году.
17: Нет, они не канонические, они новые. Тут есть разница с терминологией.
16: Уже как 3.5 года, как, новые. Ну, какие новые могут быть они? Ну, не знаю. Ладно, хорошо. Новые, не новые. А теперь... Путин сказал «И Новороссия, наша цель». Он предельно конкретно сказал «И Новороссия». Но, и я обратил на это внимание, Новороссия – это какие регионы? Опять мы как будто бы не знаем, что такое Новороссия. Одесса – это Новороссия, если, допустим?
17: Да, если в царском понимании императорской России понимать Новороссию, то это да, и Одесса тоже.
16: Так, прекрасно. И когда Владимир Путин сказал «Новороссия», как вы думаете, вот вы что думаете по этому поводу? Он какие регионы имеет в виду?
17: Я думаю, что и эти тоже, да. Mm-hmm. Он фактически открывает пограничный вопрос, который уходит теперь в бесконечность с точки зрения времени его решения. Никакого скорого окончания военных действий не будет, грех зря на это надеяться, будет вечная война.
16: Прямо вечная, думаете, да? Также Путин тоже недавно сказал, я чувствую, что, точнее, он не сказал «чувствую», близится к завершению, сказал Путин.
17: Он чувствует, а грех не чувствует, я тоже не чувствую.
16: Но кто вы такие, простите, пожалуйста, да?
17: Нет, конечно, он чувствует лучше всех. Вот, но если такими темпами идти по земле до Одессы, то это еще, не знаю, еще лет 50.
16: До Одессы можно и по морю идти. Вы географию-то посмотрите, Георгий Георгиевич. Может быть... По морю.
17: По морю чем идти? Флотом? А он где сейчас базируется?
16: Вы затронули весьма волнующую тему, которая ведет нас далеко в сторону, Георгий Георгиевич. Чем?
17: Поэтому давайте свернем обратно на протоп.
16: На бэках, на безэкипажных катерах. Вот. Можно идти. На больших кораблях зачем? Они слишком приметные, это легко атакуемая цель. На бэках подводных. Подводах, кстати, подводный флот у нас пока с ним все в порядке. Я напоминаю, какие вопросы-то.
17: Единственное, да, там... Кстати.
16: В Черном море, там, я понимаю, что небольшое раздолье для подводного флота, но тем не менее, Георгий Георгиевич. Да. В общем, вы Новороссию, вот понимаете, что когда Путин сказал про Новороссию, он сказал вообще про Новороссию вот в максимальном, скажем так, понимании, а не только Херсон и Запорожье, да? Я правильно понял?
17: Думаю, что он употребил этот термин не зря и имеет в виду предельно широкое его трактование.
16: А в случае чего можно ограничиться и Донбассом, и Запорожьем? С Херсоном, правильно ведь?
17: Я не знаю, в случае чего он собирается ограничиться Донбассом и Запорожьем. Я из его последних заявлений понял только одно, что он не собирается ничем ограничиваться и не собирается останавливаться.
16: А это скорее хорошо или скорее плохо? Вот вас скорее обнадеживает, что Путина-то не напугать ничем, никакими проблемами абсолютно, никакими кризисами топливными. Он к тому же сказал, что история-то не критичная. Так что да, выдыхаем.
17: Он вообще считает, что то, что происходит в тылу, это не критично, а главное то, что происходит на поле боя. Это принципиально важная постановка вопроса, и принципиально важно, что он именно так видит продолжение военных действий, что главное — это то, что происходит на поле боя. Вот Константиновка, например.
16: Неправда. Он уточнил. Он, во-первых, сказал про километры там до Сум и до Славянска, это первый момент. А во-вторых, он уточнил важный момент, что те удары, которые мы наносим по Украине, они в десятки раз чувствительнее. Это важно, на мой взгляд. То есть понимает, что и к нам летит все чаще и все больше, но туда-обратно летит в десятки раз больше. Лукашенко приезжал с внезапным визитом к Владимиру Путину. Несколько дней они на Валдае о чем-то шептались, непонятно о чем. Публичных заявлений постфактум не было, кроме того, что Путин всех успокоил, что Лукашенко не переживает из-за того, что ему Зеленский угрожает. Потом Лукашенко, сразу же не заезжая в Минск, поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Сейчас, насколько я знаю, он там где-то в районе Индонезии вообще.
17: Индонезии, да.
16: Да-да-да. Вот, какой-то у него вояж получился довольно такой продолжительный. Собственно, какие соображения на этот счет, Георгий Георгиевич?
17: Говорили они, конечно, о ситуации с Украиной. Говорили о том, что дальше какова будет роль Беларуси в СВО. На мой взгляд, Лукашенко в войну не вступится и будет тянуть до последнего. Только если Зеленский, у него самого хватит, так сказать, ума, в кавычках, ударить по Беларуси первым, тогда, конечно, Лукашенко вынужден будет воевать. А так нет. Все остальное — это довольно сложная тема, и я думаю, что мы тут не знаем те подоплеки происходящего. Для Китая Беларусь очень важный логистический хаб, и Китай не хотел бы его терять в любом случае. Поэтому думаю, что этот вопрос он обсуждал с Си Цзиньпином тоже, чтобы Китай каким-то образом гарантировал неприкосновенность Беларуси, но китайцы не будут ввязываться тоже, им это все не очень интересно. Но на словах поддержат.
16: Они призвали на дипломатическом уровне прекратить войну, потому что нет там ни победителя, ни побежденного. Это официальное заявление, которое прозвучало.
17: Да, я видел.
16: Владимир Владимирович не меня согласится, очевидно.
17: Что делать? У китайцев другое мнение.
16: А они откуда знают? Когда они воевали-то последний раз? Но дело не в этом. Я смотрю на заявление украинской стороны, Георгий Георгиевич, есть у меня соображение, возможно, я не прав, конечно. Я вижу в этих заявлениях отчаянный призыв к реальной заморозке конфликта. Именно отчаянный. Вот вы не поверите. Им очень нужно срочно остановить этот конфликт. Возможно, на время, конечно, возможно, это уловка, но прямо сейчас как будто бы все трещит по швам. И это, коль уж вы меня ранее обвинили тут в пропагандистском трюкачестве, это, на мой взгляд, все-таки скорее правда, чем какой-то пропагандистский трюк.
17: Но они же не бегут пока с фронта, держат его.
16: Они в любом случае не побегут. То есть нет такого понятия, как побежали с фронта, Георгий Георгиевич. Нет, так не бывает. Когда? Кто бежал с фронта? Я имею в виду противостояние двух. Армия может отступать, но не бежать. Именно если две большие армии. А у них так все выстроено, что там фиг побежишь куда.
17: Это может быть выстроена пропагандистская линия для того, чтобы стимулировать, продолжать союзников, в пользу того, чтобы те помогали. А то иначе все пропадет, поэтому дайте еще денег, оружие, дронов и так далее и тому подобное. Не надо воспринимать это именно так буквально. Алармизм в западной культуре, и, наверное, украинцы этому тоже научились, алармизм – это форма мобилизации и лоббизма.
16: То есть, если противник говорит о мире, он что-то задумал.
17: Они не говорят о мире. Если бы они говорили о мире, они говорили, правильно, что да, мы да, хорошо. Они говорят, что мы согласны на заморозку конфликта и даже отведем свои войска. Там были же компромиссные варианты по этой формуле Анкоридж из Донбасса. Там говорили, тяжелые вооружения, регулярная армия там отойдет, а это будет демилитаризованная зона. Можно хотя бы было пытаться обсуждать. Они не хотят это даже обсуждать. Более того, на Западе сейчас звучат голоса о том, что Украина в последнее время демонстрирует явные успехи на ходе ведения, не столько на поле боя, сколько в ударах по тылу российскому. В этом смысле там настроение поменялось, и даже тот же Трамп говорит, что Украина теперь не так плохо выглядит. Он не говорит, что у них нет козырей. Эта фраза ушла у него.
16: Да мало ли что говорит Трамп, он много чего говорил, Георгий Георгиевич. Ладно, перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Обязательно подпишитесь, мы скоро вернемся.
23: Бовт и Панкин.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост – очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры.

0: были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
1: Просто космос. Реклама.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О важном.
5: Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя его отказ остановить удары по Константиновке, чтобы вернуть тела военных в СУ. Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших украинских военных были достойно захоронены родственниками. Еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, заявили в Минобороны. Накануне в российском ведомстве сообщили о готовности передать тела погибших представителей в СУ. Минобороны готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны.
1: Про НАТО.
5: Существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вслед за этим он призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США. Дональд Трамп не раз говорил, что Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания отказались, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Трамп пообещал, что запомнит трусливую позицию союзников по НАТО.
1: Об авариях.
5: Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Бобровском районе Воронежской области. По предварительным данным, в ДТП пострадали 12 человек, сообщили в МВД. Их доставили в больницу. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Циндао на российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2026». Они пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
1: А США.
5: В Вашингтоне так отметили День независимости США, что пришлось вводить после этого красный код опасности. Это связано с загрязнением воздуха после крупнейшего салюта, оставившего город в дымке. Салют длился 40 минут. Теперь жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице. На этом фоне в Вашингтоне установилась рекордная температура, почти плюс 40 градусов. Побит рекорд 1898 года для 4 июля.
1: О погоде.
5: Ну а в российской столице в ближайшую неделю будут затяжные или огуречные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом кратковременные перерывы будут в основном ночью. В Москве прогнозируется до 67 миллиметров или 80% месячной нормы. Температура воздуха в столице

0: В нашем регионе составит плюс 18-23 градуса днем, до 14 тепла ожидается ночью. В эти минуты в российской столице плюс 20 градусов, завтра плюс 21-23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся дружно. Георгий Георгиевич, возобновились разговоры про ядерку, но не про ее применение, а про ее хранение. В Прибалтике говорят об этом, в Финляндии снова об этом заговорили. То есть уже не возражают, и конституцию в одной из прибалтийских стран даже хотят поменять, чтобы была возможность разместить там ядерное оружие. То есть это скорее уже, ну, такая просматриваемая перспектива. И в Финляндии Александр Стуб, президент, уже вроде как даже едва ли не согласовал эту историю, то есть это вполне вероятный сценарий развития событий, и в Прибалтике. То есть не исключаю, что скоро нас окружат, ну, каким-нибудь французским ядерным оружием, да, допустим.
3: Тут не так много ядерного оружия, а но, чьим, в принципе, тогда? Символически могут там какое-то количество, да, поставить. Там во Франции не совсем как бы законодательно этот вопрос решен пока что, размещение ядерного оружия.
2: Тогда чье поставят? Американцы же не дадут, правда ведь?
3: Так неизвестно. Может, и дадут. Как будет ситуация развиваться? Ну, ядерная риторика началась несколько лет назад. Рано или поздно она должна была распространиться вокруг. Поэтому тут нет ничего удивительного. Пока это риторический прием, но это прием, свидетельствующий о готовности к эскалации. Почему-то многие в Европе считают, что Путин не применит ядерное оружие. В последний момент он моргнет и не применит. Я никогда так не считал. Я всегда считал, что может возникнуть такой момент, когда он нажмет на кнопку.
2: Ну, мы не верили, что Владимир Путин начнет специальную военную операцию. Он ее начал. Почему тогда они не верят, то, что он нажмет на кнопку? Вот непонятно. Никто не верил. Ну вот я не понимаю одного. Смотрите, Георгий Георгиевич, такая интересная история.
3: Люди не верят в то, во что они не хотят верить. Можно проанализировать систему мировоззрения Владимира Путина под этой же точкой зрения, но, пожалуй, мы не будем идти этой рискованной дорожкой. У него тоже есть определенные представления, от которых он не откажется.
2: Так и я не исключаю, что он может нажать на кнопку. Абсолютно не исключаю. Но, вот смотрите, какая интересная история. Когда Блумберг впервые написал про то, что Россия планирует сначала специальной военной операции, мы здесь никто в это не верили. Ну, большинство, 80%, 90% вот людей не верили. И причем с самого высокого уровня ходили по этим коридорам, комсомольским, я у них спрашивал, это высокопоставленные люди, говорят, да это ерунда все, этого не может быть, эй, бросьте вы это, даже не думайте об этом. И это реально, а они серьезно это говорили, но тем не менее специальная военная операция началась. На Западе все верили при этом. Сейчас на Западе никто не верит в то, что Владимир Путин может нажать на красную кнопку, а мы здесь, наоборот, думаем, что вполне себе может. Как так, а? Почему вот... Тогда так, а сейчас иначе. Почему?
3: Мы изменили свое мнение о возможностях его способности повышать ставки.
2: И он, ну, все равно осторожно повышает, обратите внимание. Повышает осторожнее, чем нам, многим хотелось бы, правда ведь?
3: Не знаю, кому хотелось бы, чтобы он еще сильнее повышал ставки. Но да, согласен.
2: Есть определенная критика, вы ее видите.
3: Он не сторонник битья посуды, конечно. Он действует более осторожно. Но вот я бы это обрисовал так. Он, знаете, крадется, а потом прыгает резко. То есть вот это вот
2: Ягуар.
3: Идет на каплю.
2: Такое красивое сравнение, Георгий Георгиевич.
3: Ну, что-то кошачье, да. Или дзюдо, кстати.
2: Резкий бросок вы имеете в виду. Борьба, вот это, а потом резкий бросок.
3: Есть образ такой дзюдо, ветка сакуры, прогибающаяся под снегом. Вот она прогибается, потом раз и выпрямляется резко.
2: Не ломается, в смысле, ветка не ломается.
3: Не ломается, а именно распрямляется резко, ну, то есть бьет вверх. Да, вот это вот такая манера.
2: Как у нас примерно. Пропагандистски красиво сегодня звучит эфир, Георгий Георгиевич. Непривычно
3: это
2: даже.
3: Просто офигеть, докатились.
2: Да, наоборот, мы научились, а не докатились, Георгий Георгиевич.
3: Научимся все время, Между капелек, между струй.
2: Капля точит камень не силой, а частым падением. известно же.
3: Точит ли та капля камень, между которой мы бегаем?
2: Ну, вот если капля вопрос. Попадет по нам, узнаем, Георгий Георгиевич, или не одна даже. Георгий Георгиевич, давайте про Украину. Тут Залужный, по крайней мере, сообщается, вот я вычитал, Залужный все-таки собирается идти в президенты. Залужный намерен баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный на встрече с Владимиром Зеленским заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. На конкретный вопрос, пойдет ли он на выборы, если они условно состоятся осенью этого года, Залужный однозначно ответил «да». Че это вдруг там про выборы заговорили вообще?
3: Ну, выборы там не будут проходить в условиях военных действий. А так гипотетически рассуждать о том, кто на какие выборы пойдет, ну, пусть сходит. До этого еще далеко.
2: Пусть ходит, все равно не выиграет. Я правильно понял ваш посыл?
3: Пока по опросам Зеленский намного опережает всех остальных.
2: По-моему, по опросам как раз Залужный всех до этого опережал, а Зеленский там где-то внизу болтыхался.
3: Нет, это не так.
2: Разные опросы мы с вами читаем, да?
3: Зеленский у них там по-прежнему на первом месте популярности. Ну, не популярности, а по поддержке. Там она достаточно дробная, и там много всяких кандидатов, но партия Зеленского условно на первом месте.
2: Слушайте, как вы смотрите на первый теракт в истории княжества Монако? Пострадали 3 человека, 2 взрослых и подросток. А главное, что главным пострадавшим был 58-летний украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, ну, его 12-летний сын, и какая-то женщина. Говорят, что любовница, погиб ли Ермолаев. Вообще разные данные, погиб или нет, непонятно пока что. А все указывает на СБУ. В самом Монако прямо и сказали, что это все дело рук Украины. Этот Ермолаев интересен тем, что он едва ли не личный враг Зеленского, и даже санкции там какие-то на Украине наложены. Вот он и жил себе, поживал где-то по соседству с Викторией Бонни. И вдруг взрыв. В Монако, представьте. Макрон молчит, кстати говоря, говоря о том, что, ну вот Монако же не Франция в самом деле.
3: Не Франция, да, Монако, да. Пусть молчит. Угу. Но мне кажется, что это украинские разборки, и вполне могли его замочить за что-то. Не думаю, что именно вот по политическим каким-то статьям, но, может быть, там была экономическая подоплека, коррупционная, скорее всего, и кто-то что-то с кем-то не поделил. Ну, а врага Зеленского решили убрать.
2: Обратите внимание, враги Зеленского, я имею в виду украинские враги Зеленского, вообще долго не живут. Их уже там какое-то количество людей, на самом деле. В Испании, помните, были покушения тоже, причем довольно успешные. Помните, да?
3: В Испании было покушение на летчика, который предатель был.
2: Нет, вы все пропустили. России. Было убийство одного из кошельков там каких-то тоже. Не Миндича, конечно. Миндич нынче в Израиле тусит. Вот. Ну, было, Георгий Георгиевич.
3: Недобрый, да. Ну, а что тут удивить? Нормально, разборки бандитские.
2: Ну, слушайте, в таком месте, как Монако, взрыв, и Европа молчит при этом. Ну, согласитесь, это, ну, уже совсем какой-то перебор лицемерия, фантастическое. Уже даже слово «фантастическое» неупотребимо.
3: Я думаю, что еще и скрылся этот человек на какой-нибудь машине с дипломатическими номерами.
2: Я видел эту информацию, да.
3: Да, чтобы никто ничего не распутал. Поэтому, конечно, удобнее всего было бы, чтобы его не поймали, чтобы след СБУ не подтвердился прямо так сразу, и тогда можно и не реагировать дальше. Мало ли, что там происходит. Знаете, такая есть пропагандистская штука, как наброс говна на вентилятор, когда выдвигается десяток или там полтора разных безумных версий, чтобы обыватель в них запутался и махнул рукой, сказал, что всей правды мы не узнаем. Так было в случае с отравлением в Солсбери в свое время, когда каких только версий не накидывали, в результате все запутались, и главное, версию под этим воропом полубредовых версий в результате похоронили.
2: А ведь там никто не погиб, к сожалению или к счастью, сам Скрипаль. Нет, Скрипаль вроде как умерла, остался жив.
3: Да, женщина умерла, бродяга, которая понюхала там что-то не то, она умерла.
2: Женщина-бродяга умерла. Я не думаю, что в самой Великобритании по этому поводу сильно сокрушались, но скандал подняли на весь мир, Георгий Георгиевич. А тут целый теракт, взрыв.
3: Выслали, да, десятки дипломатов и так далее. Ну, посмотрим, как они дальше будут реагировать, конечно. Я не думаю, что будут. Я думаю, что спустят на тормозах, конечно. Поскольку, хочу говорить, союзник какого можно трогать.
2: Угу. И, ну, в завершении, на самом деле, не будем много топтаться на этой теме. Могут не договориться по, значит, бюджету для Украины на следующий год, по военному бюджету. Там порядка 70 миллиардов евро планируют выделить. Но Италия встала в позу, неожиданно такая орбановская позиция. И США тоже там не во всем согласны. Соответственно, ну, это о чем говорит? Вот к ним, к итальянцам могут примкнуть какие-нибудь испанцы, еще кто-нибудь, и, возможно, возможно ли, что все-таки Украине выделят сильно меньше, чем планировали?
3: Это на самом деле подтверждает прежнюю манеру поведения украинских союзников, которая заключается в том, чтобы давать денег и оружие ровно столько, чтобы Украина продолжала воевать, но не столько, чтобы она вдруг нечаянно выиграла войну.
2: Потому что кому нужна такая вооруженная до зубов и, скажем так...
3: Кому нужна такая победа? Поэтому это на том же уровне остается. А сейчас они, поскольку они сами заговорили о том, что у Украины есть какие-то, значит, там якобы успехи, ну, в ходе ведения войны, имея в виду, конечно, удары по тылам больше, чем линии фронта, хотя там есть разные, так сказать, вопросы с отбитием каких территорий. Некоторые есть версии на сей счет. Тем не менее, они говорят, что вот уже не так все плохо у ВСУ, поэтому, ну, что, надо денежный поток чуть приубавить. Когда, как только, если вдруг там что-то посыпется и начнутся успехи, большие успехи у российской армии, они поднимут немножко дотации. И так это, они заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась долго.
2: Тут а они в чем их выгода? Они же тоже, ну, не имеют от этого прибыли, прямо скажем, коротко.
3: Изнашивается Россия.
2: Но это не прибыль. И Россия уже износилась с чисто экономической точки зрения.
3: Они считают, что не до конца.
2: По-моему, достаточно внушительно, чтобы остановить боевые действия.
3: Нет,
2: правда ведь?
3: Нет. Они считают, что не до конца. Они считают, что надо и дальше стачивать военную мощь, экономическую мощь и так далее.
2: Не будем желать им успехов. Да, спасибо.
3: Не будем.
2: Спасибо. Георгий Бовт, Иван Панкин. Бов знает телеграм-канал. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья.
3: До свидания.
1: Бовт и Панкин.
4: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
5: Я слушаю Радио КП
4: и тебе рекомендую.
1: Сказано на рекламе. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Комсомольской правде 100 лет. История и современность любимого издания страны. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко.
7: Сочинский филиал Российского университета дружбы народов РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению юриспруденция. Решение руководства коснется наборов 2024, 2025 и 2026 годов. Причиной стало развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на официальном сайте института. В заявлении отмечается, что в связи с появлением нейросетей дипломные курсовые работы перестали выполнять функцию проверки знаний в той же мере, что и 10-20 лет назад. Идею отменить сдачу квалификационных работ подали представители ученого совета юридического факультета. Их поддержал и совет института. Современные ИИ-ассистенты и нейросети за считанные минуты анализируют массивы судебной практики и формируют правовую позицию. Сами составляют аналитические записки и структурируют тексты на 60-80 страниц. Но это не значит, что будущих юристов вовсе не будут экзаменовать. Теперь будут проверять не умение писать тексты, а умение мыслить. Реагировать на проблему нужно уже сейчас, уверен руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» университета МИФИ и профессор международного НИИ проблем управления Роман Душкин. По его словам, образовательная система должна начать меняться. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
8: Нам надо меняться и адаптироваться, потому что среда – очень высокий уровень неопределенности того, что сейчас происходит. Как я говорю, сингулярность уже наступила. Она наступила особенно уже в нашей области, в области искусственного интеллекта, разработки программных средств, информационных систем. И если система образования будет ригидной, не будет адаптироваться, не будет меняться под ситуацию, а будет думать, что ситуация когда-нибудь изменится под вот устоявшиеся устои системы образования, ну тогда будет очень плохо.
7: Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что дипломные работы выпускников могут исчезнуть. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта вузам придется отказаться от письменных работ в пользу устного экзамена. Статистика, по словам Фалькова, убедительная и даже угрожающая. За 3 года доля сгенерированного текста в дипломах взлетела с 9% до 42%, а на экономических, бизнес и IT направлениях до более чем 60%. Все идет к тому, что скоро диплом в его нынешнем виде просто перестанет существовать. Полностью отказываться от дипломной работы неверно, считает доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров. Такое мнение он озвучил в интервью радио «Комсомольская правда».
9: Решение руководства вуза, оно подчеркивает, что есть проблема. Но любая проблема – это всегда задача для управленцев, в данном случае педагогов и так далее. Поэтому в данном случае, вот как педагог, я, честно говоря, не могу поддержать такое решение. Как управленец я его понимаю, потому что, ну, это все превращается в театрализацию защиты дипломов по той простой причине, что, ну, они написаны с использованием искусственного интеллекта. Почему как педагог не могу поддержать? Потому что искусственный интеллект создает нам новую реальность. Мы хотим того или не хотим, это часть нашей жизни, и это часть, которая будет играть все более значимую роль в нашей повседневности. Поэтому в данном случае кажется, что более разумное решение – это не отменять выпускные квалификационные работы как таковые, придумать такой формат, где бы искусственный интеллект был как осваиваемая компетенция, когда студент демонстрировал свою способность решать профессиональные задачи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
7: Некоторые вузы решают полностью пресечь использование нейросетей. Но проблема в том, что антиплагиат, внутренний или внешний, может ошибочно определить авторский текст как сгенерированный. Этой весной с такой проблемой столкнулись сотни дипломников. Чтобы система одобрила работу, им приходилось переписывать ее несколько раз и максимально упрощать. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда». Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей, в ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве – до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25%. За год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
10: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это, с одной стороны, квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электронщики, это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
7: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, где предприятия работают не на полную мощность и наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
11: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий и резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10-10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
7: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
12: Схему Долиной запретили в России. Верховный суд постановил, что нижестоящие суды больше не могут возвращать жилье продавцам, если их заставили мошенники. Правда, вернуть недвижимость теперь можно лишь в том случае, если покупатель каким-то образом знал или догадывался, что бабушка или дедушка выставили на продажу квартиру, будучи под психологическим воздействием аферистов. В ином случае квартира остается у него. Продавец, который не отдавал отчета своим действиям, должен представить доказательства, относящиеся к моменту сделки. Также суд должен предоставить защиту и потерпевшему продавцу, и добросовестному покупателю. Юридическое сообщество довольно решением Верховного суда. При этом нельзя исключать, что споров подобных дел у Долиной не станет совсем. Об этом в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов Рудоманов и партнеры Андрей Некрасов.
13: Мы, конечно, все приветствуем, там, все юридическое сообщество, приветствуем вот такую позицию Верховного суда по такой категории дел, скажем так, потому что, к сожалению, вот это сумасшествие вылилось в целую категорию дел, и все это продолжается, и после того прецедентного, как кто-то думал, рассмотрение Верховным судом дела против народной артистки Долиной. Нет, это все продолжается и в столице, и в других регионах нашей страны. Поэтому, конечно, такое какое-то направляющее мнение высшей инстанции, оно очень важно. Я не думаю, что эти дела прекратятся, так сказать, инспирированные вот этими вот там мошенническими или якобы мошенническими действиями каких-то третьих сторон, неважно, украинской, еще какой-то стороны. Ну, наверное, да, может быть, сойдут на нет в судах. Вот, но что в целом поток таких исков совсем иссякнет, я в это не верю.
12: Ранее Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, однако это не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, суды продолжают вставать на сторону продавцов. После вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели жалуются, что с них требуют не просто проверки документов, а почти собственного расследования, от общения с соседями до изучения поведения продавца. Как обезопасить свою сделку с недвижимостью? Небольшие рекомендации дал адвокат Андрей Некрасов.
13: Ну, я, конечно, могу порекомендовать совершать такие сделки в нотариальной форме, с обязательной видеофиксацией момента совершения сделки, с подробной беседой с нотариусом, который выясняет эмоциональное и пытается понять психическое состояние сторон, совершаемой этой сделки. Разумеется, перед этим мы всегда рекомендуем получить соответствующие справки с личным очным осмотром в диспансерии, у частного психиатра. Ну и если это возможно, что, конечно, реже, позаботиться о каком-то депонировании длительном, о таком оттянутом расчете по сделке, чтобы у страны было больше времени осмыслить, что именно произошло, и чтобы средства какое-то время полежали, скажем, у эскроу-агента, это может быть банк, это могут быть также адвокатские фирмы крупные. То есть вот каким-то образом пытаться застраховать сделки.
12: В декабре 2025 года спор Долиной за квартиру дошел до Верховного суда. Он отменил решение нижестоящих инстанций, отказал певице в иске о признании сделки недействительной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
14: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио? «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
14: О важном.
0: Украинская сторона отказалась от предложения России передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня ВСУ по Константиновке в ДНР. Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших украинских военных были достойно захоронены родственниками. Еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим как расходному материалу, заявили в Минобороны. Накануне в российском ведомстве сообщили о готовности передать тела представителей ВСУ. Минобороны готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны.
14: О банках.
0: Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по трехмесячным депозитам в 10 крупнейших банках страны выросла на 0,15 процентного пункта до 13,35% годовых. При этом доходность вкладов на более длительные сроки, напротив, немного снизилась. До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в июле Банк России обновит прогноз развития ситуации и рассмотрит возможность снижения ставки. Глава регулятора подтвердила наличие пространства для снижения ключевой ставки, но подчеркнула, что сроки и темпы будут зависеть от экономической динамики. Воздушное сообщение на Сицилии приостановлено из-за вулкана Этна. Аэропорт Катании не принимает рейсы, сообщает итальянское телевидение. Воздушная гавань остается главным транспортным узлом Восточной Сицилии и расположена прямо у подножия вулкана. Из-за направления ветра пепел оседает на взлетно-посадочных полосах, делая руление и взлет небезопасными. Этна активизировалась в конце июня. По информации итальянских ученых, этим утром она выбросила в воздух столб пепла высотой в 1,5 километра.
4: Обо всем.
0: Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира. В него вошли 547 городов. Москва расположилась на 307 месте. Самым дорогим оказался Цюрих, Швейцария. На второй строчке Джорджтаун, Каймановые острова и еще один швейцарский город Люцерн. Рейтинг основан на индексе стоимости жизни. При его расчете учитываются расходы на продукты, питание в кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные услуги и другие повседневные траты. При этом стоимость аренды жилья, ипотека и покупка недвижимости в расчет не входят. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей и 23 копейки. Евро стоит 88 рублей 3 копейки. Курс юаня 11 рублей 38 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21, 23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
14: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
15: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
4: Глава 32.
16: 6 августа 2024. Красногоровку брали хитростью из старого фильма. «Окна жизни». Вся операция по освобождению Красногоровки заняла 3 месяца. Дальше наши войска выходят к Курахову, прилегающим поселкам и огромному открытому пространству, Кураховскому водохранилищу. За ним только поля, разбитые лесопосадками на квадраты. Но никакой эйфории по поводу дальнейшего продвижения у славяна нет. Он удивляет меня этой фразой. Обрушивает один известный миф. Мол, после окраин Донецка и городов-спутников противнику не за что будет зацепиться. Комбат не согласен. Раньше я думал, что самые тяжелые бои в городах. Ничего подобного. Лесопосадки брать труднее. Чуть позже я попрошу командира штурмовиков развернуть эту мысль поподробнее. Спрашиваю о противнике и пленных. Славян машет рукой, мол, ничего интересного. Все одно и то же говорят. Я не стрелял, меня вчера мобилизовали, поймали в автобусе. В основном против нас воевала тероборона. 59-я бригада ВСУ и пограничники были. Они будут тянуть резину до последнего, дожидаясь политических решений. Вперед будут кидать неподготовленных живым щитом. Опытные будут в тылах дожидаться, когда мы устанем атаковать.
15: Комбат замечает, что западного трофейного оружия на фронте стало на порядок больше. Закончилось наследство СССР. Славян приносит пластиковую коробку хитрой формы.
16: Это французская мина. Муляж. Мы распечатали на 3D-принтере для изучения. Она должна быть песчаного цвета. Жабоеды только в Африке воевали. Мина ставится на неизвлекаемость на 30 суток по внутреннему таймеру. В Красногоровке такие стояли, все рабочие. Снайперы их с дистанции расстреливали.
15: Славян приносит помповое ружье «Мосберг».
16: Тоже трофейное. Почищу и напередок ребятам отдам. Против дронов. Но основная масса у них бегает с калашниковыми. Хотя у их спецназа мы трофеили американские автоматические винтовки М4.
15: В дверях командного пункта уже светится в темноте огненно-рыжая борода ирландца. Он делает руками знаки. Пора. Окно сумерек небольшое, чуть больше часа. Надо успевать. Спрашиваю напоследок. Что дальше после Красногоровки? Славян отвечает как командир, но в конце не может сдержать эмоций.
16: Красногоровка нам дает плацдарм для дальнейшего наступления и выравнивания линии фронта с остальными наступающими, чтобы выйти как минимум на границы бывшей Донецкой области. Я считаю, что она под оккупацией. Я с вами в маске общаюсь. У меня родственники на той стороне.
15: Всегда упираешься в пулемет. К линии фронта нашу машину сопровождает мотоциклист. У него включенная фара, у нас же еле светится приборная панель. Ее специально притушили, чтобы не мешало водить в темноте. С визгом покрышек ирландец проскакивает Т-образный перекресток. Он весь заставлен горелыми гражданскими машинами. Ржавыми и свежими. Приметная точка для работы дронов и артиллерии. Но наш детектор обнаружения беспилотников молчит. И мы, в конце концов, залетаем в укрытие. Спускаемся по длинной железной лестнице в подземелье. Ирландец предлагает снять броню и чувствовать себя как дома. Кошка с позывным «Полковник» ложится на мой бронежилет. Передает запахом привет моей донецкой кисе. Ее котенок с позывным «Тапик» от аббревиатуры «Телефонный аппарат полевой» пытается пристроиться рядом, но мать его отгоняет. Ирландец объясняет, почему так прозвали котенка.
17: «Любил провода грызть. Начал с телефонной полевки. И, наконец, добрался до провода, где было 220 вольт. После этого с проводами баловать перестал, но кличка осталась».
15: Треть разговоров на передке о снаряжении – неиссякаемая тема. Ирландец показывает свой бронежилет «Ратник» с керамическими плитами и замечает:
17: «Все, только такой броник. Никаких других».
15: И вдруг вместо объяснений задирает футболку, показывая чудовищные шрамы и дырки.
17: «В метре от меня упала 120-миллиметровая минометная мина. Мне разорвало и руки, и ноги, живот пробило, 2 осколка в позвоночнике. А вот сердце осколок не пробил. Керамика разлетелась вдребезги, но дальше осколок не пошел. Пацаны вытащили меня разорванного, хотели сразу руку отрезать, но потом передумали. Их убедили. Руку спасли. Кость оказалась целой».
15: Спрашиваю ирландца, почему в лесопосадках воевать сложнее? Ответ – практика.
17: «В посадке всего один путь для наступления – вдоль. В других направлениях – поля. Ты виден, как на ладони, и поля минированы. Все, выбора у тебя не остается. Ты наступаешь вдоль и всегда упираешься в пулемет».
15: На мой вопрос о том, как изменился ход боевых действий за последние месяцы, ирландец ответил кратко.
17: «Арта больше не повелительница полей боя. Артиллерия при виде FPV-дронов курит в сторонке».
15: И развивает свою мысль, показывая на 2 курящих в сторонке мальчишек. Им едва за 20, не худые, а сухие. У парня с бородкой ноги в следах от мелких осколков, ранки густо замазаны зеленкой, колено перевязано. Ирландец объясняет.
17: «Это наши ноги. Я не знаю, как наша рота воевала бы без этих парней. Это парни, достойные как минимум госнаград. И памятник ногам нужно поставить после победы».
15: БК, вода, еда. Ноги страшно смущены вниманием прессы, но быстро берут себя в руки. Слон может позавидовать стрессоустойчивости салюта и черепа. Реальность этого этапа СВО такова. Можно выбить противника с позиций, закрепиться на них, удержать их за собой, отбить контратаки. Но дальше возникает проблема – снабжение этих позиций. Как сформулировал ирландец, 3 главные вещи, без которых невозможно воевать. БК, вода, еда. Все это заносится на позиции на себе, бойцами с новой воинской специальностью – ноги. В роте ирландца это 2 ходки в день, 24 километра в общей сложности.
18: «Все заносим. И трусы, и носки, и гигиенические салфетки, и масло, и бензин для генераторов», – объясняет мне череп. «Но главное сейчас – вода. Водой загружаемся по полной».
15: По словам парней, самый противный звук – визг нагруженного боеприпасом вражеского FPV-дрона. Но тут есть хитрость. Практически весь маршрут ног пролегает от укрытия к укрытию. В случае опасности спрятался, отдышался или, как говорят здесь, с отсылкой к компьютерным играм, пересохранился. Череп замечает.
18: «Кусты обычно гасят взрыв дрона. По открытке, ну, открытой местности, бежим, бежим».
15: Салют рассказывает про сегодняшний эпизод. Их засек висящий над позициями украинский беспилотник-разведчик «Мавик». Он корректировал работу FPV-дронов.
17: «Нас спас какой-то стрелок», — говорит салют. «Сбил их из автомата».
15: Спрашивать про мотивацию этих молодых парней нет смысла. Оба местные, дети войны. А салют еще в начале СВО успел и в плену побывать. Его танк подбили, взяли в плен контуженного. Били страшно. Через несколько месяцев выменили, в итоге вернулся на фронт. Говорит мне:
18: «Вы не представляете, как нас там на позициях ждут ребята».
15: Внезапно кошка с гендерно-нервным позывным «Полковник» выходит в центр подземного зала и мявканьем привлекает всеобщее внимание. В зубах у полковника мышь. Она показывает ее всей собравшейся публике и, кажется, даже слегка кланяется, когда ей аплодируют. Мышей на фронте ненавидят люто, и есть за что. От испорченной сложнейшей электронной техники до тулеремии, омерзительной полевой хвори. На обратном пути инженер чуть притормаживает у перекрестка смерти и на секунду включает фары. Этого хватает. В нашу сторону начинает двигаться дрон, срабатывает детектор. Ирландец гасит свет, педаль газа в пол, бросает:
17: «Смотри, меняются ли частоты?»
15: Я вздыхаю, но про себя. Частоты на экране детектора «Булат» изменяются. Это враг перед атакой решил сменить частоту. Ирландец успокаивает и нас, и себя.
17: «Сейчас за поворотом будем в безопасности. Дальше они не залетают».
15: Действительно, детектор замолкает. Потом включается вновь, и вот опять молчит. Проходит минут 5. Выдыхаем шумно. Ирландец объясняет наше везение. Похоже, у дрона была сработана батарея, и он решил за нами не гоняться. На командном пункте батальона, куда я заскакиваю попрощаться, узнаю свежие суточные цифры по войне коптеров. За сутки на позиции батальона прилетело 93 вражеских дрона. Половину отогнали рэбами, не дали работать. Половину уронили. 13 дронов прорвались. Не факт, что все они нашли цели. И вот эти прыгающие частоты на экранчике моего «Булата» говорят о том, что противнику достается от наших рэбов, и он пытается с ними бороться. И вообще Донецк перестала обкладывать арта. А Красногоровка скоро будет нашей. И мы пойдем дальше, до края родной земли.
14: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
21: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
22: Глава 33.
23: 20 сентября. Реклама.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
25: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
26: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
27: Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами. Пицца «Маргарита». Фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
28: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр.
29: Не отвлекаясь от ремонта. До сих пор не знаю, как у него это получилось. Солдатская смекалка против физики. Я докусал хот-дог и тронулся в путь. Жизнь на два дома. Я поспешал, потому что в 23:00 начинался комендантский час, а его в ДНР традиционно соблюдают. На границе махнул паспортом из окошка машины, пожелал здравия пограничникам и через час въехал в город-мученик Донецк. По асфальту текла вода, значит, водопровод работает. Рано я радовался, это была последняя вода на ближайшие трое суток. На фильтровальной станции наконец-то меняют оборудование. Теперь пятилитровки с унитазной водой перестанут взрываться на жаре с таким лютым сероводородным запахом. И в Донецке наконец-то смогут махнуть водички из крана, как в детстве. Впрочем, я опытный дончанин, и у меня дома все было запасено с лихвой. И питьевая вода, и техническая. Пока в дороге не слушал новеллы Галсуорси, много думал. Думал, что у меня два дома, как две жены, извините. Не могу выбрать любимую, да это и не нужно. Сейчас приеду, а в доме все разложено по полочкам. Комплекты маск-сетей на зиму и лето, теплые сапоги ПВХ, Нордик, 4 разные аптечки. Паек-рацион, вдруг оголодаю, консервы и дошираки. Тапки мои стоят в коридоре. Есть теплый спальник и запас энергетиков. Сигары и трубочный табак. Надувной коврик и кое-какие книжки. Достану из коробки самый дешевый плоский телек, купленный в донецком клоне Эльдорадо, лишь бы фильмы с флешки показывал. Распакую и включу холодильник. По-хозяйски пододвину ногой коробку от сухпаев, чтобы штукатурка во время дождя туда попадала четко. В доме чисто. Убирался и мыл месяц назад, перед отъездом. Киса встретит? Киса не встретит. Кисы очень практичные существа. Если троекратное питание прекратилось в связи с отъездом Лысого, значит, нужно искать другую кормовую базу. Все в счастливом оживлении. Фронт сдвинулся. Домик мой частично сложен из шпал. Настоялся на жаре. Питерским метро попахивает. Поэтому снился мне третий сон Анны Карениной. Неважно, что у Толстого никаких снов Анны Карениной не было. Сны были у Веры Павловны. Все равно снилась Каренина. Проснулся от одиночных выстрелов из автомата. Потом даже тройками отсекали. Дрон, наверное, летал над городом. Все наперебой говорят, что меньше стали обстреливать Донецк. Друзья рассказали, что наша авиация стала работать от окраин города, разворачиваться там. А раньше это делали с другой, тыловой стороны Донецка. Значит, линия фронта очень серьезно сдвинулась. Укропы уползли и утащили вместе с собой свои РЭБы и ПВО. Наши двигаются, и я буду про это с удовольствием вам писать. Поэтому и приехал. Двигаются каждый день. Командиры от этого в счастливом оживлении. Нашелся мой старый товарищ Стас Смагин, ушедший из политруков в штурмовики. Просто 3 недели не было связи. А я уже ему за упокой свечку поставил в одном из древних монастырей средней полосы. Значит, теперь будет жить 100 лет. Наконец-то я приспособил к своему бронику трофейный противоосколочный воротник, найденный на позициях ВСУ под Северодонецком в марте 23-го года. Помню, долго из него песок выстирывал. Воротник во вражеском камуфляже, поэтому протер его щедро уайт-спиритом, положил слой оливкового грунта и еще пару раз прокрасил в 2 неярких защитных цвета. Киса и подвох. Киса пришла рано утром. Раньше она мне выговаривала, как бы пытаясь спросить, где ты был. Потом поняла цикличность моих отъездов и возвращений и ругаться перестала. Сразу же кинулась на кровать, в ноги, на колючее трофейное одеяло из Мариуполя. И смотрит так. «Ну, давно не виделись. Вот это я, твоя киса. Что ты будешь теперь делать?» «Ну, что тут поделать? Сливки и сосиски. Корм сегодня куплю». «Все стабильно. Только обстрелов стало меньше на порядок. Все горловке достается. Озверевшие укропы на дронах, не находя военных целей, врезаются в маршрутки, трамваи и в обычные гражданские фуры. Больше всего меня потряс рассказ товарища из Горловки, как укропский дрон гнал по улице Горловки белый дамский корейский автомобильчик. Наконец из него выскочили 2 женщины в белых платьях и бросились бежать. Все равно догнал и убил. Зачем? Я сам себе ответил. Чтобы мы знали и понимали, с кем воюем, а то бывает... и забываем. В Донецке по-прежнему под обстрелами Петровка, немного Киевский район. Сейчас бандеровцы сосредоточились на Куйбышевском районе. Дотягиваются пока артиллерии. Товарищ дом покупал в этом районе. Продавали дешево. Можно сказать, подозрительно дешево. Он все искал подвох в этом доме. Сам строитель все облазал, изучил. Фундамент там, перекрытие. Искал трещины в стенах, замазанные штукатуркой. Не находил. «В чем же подвох?» – спрашивал он себя. «Пока этот подвох натовским калибром 155 мм не прилетел в соседний огород. Дом он, конечно, купил. Потому что сам из Донецка и верит в нашу победу».
22: Глава 34.
29: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Крайний раз я ездил по этой трассе летом 2016 года, как говорится, плотно прижав уши к черепу. Ее обстреливали, устраивая охоту за отдельными машинами. У так называемого Ясиноватского поста ДПС ополченцы даже построили стенку из мешков с песком, не зная, что скоро от него останутся рожки да ножки. И трассу на долгих 8 лет противник перережет окончательно. Развязки превратятся в крепости, многократно взорванные, горевшие, оставленные и вновь отбитые у врага. Железо больше, чем земли. Земли в этих местах меньше, чем металла. И мир здесь настает только после сплошного разминирования. СВО еще не закончилось, но специалисты уже подсчитали, сколько потребуется времени на разминирование. По мнению МЧС ДНР, 20-30 лет. С уточнением эксперта-пиротехника, озвучившего сроки. Это как пойдет. Немолодой сапер с позывным «Полковник», не переставая ковыряться в земле, заметил мне печально. 100 лет. Надеваем броню под каким-то бетонным мостом. Направо, километрах в 30-40, многострадальная Горловка. Налево Царская охота. Гостинно-ресторанный комплекс – один из основных узлов обороны Авдеевки. Именно здесь наши начинали операцию по освобождению города. Над головой в дорожном полотне светятся аккуратные дыры диаметром с футбольный мяч. Это следы хаймерсов. Офицер с позывным «Дым» забирает у меня помповое ружье со словами: «Ты и так очень страшный». Я не спорю. Таскать с собой это ружье и снимать видеокамеры практически невозможно. Не хватает рук. Вспоминаю вслух старую и циничную немецкую поговорку времен Второй мировой. Итальянцы воевали, держа в одной руке мандолину, а в другой винтовку. Винтовка мешала играть, а мандолина стрелять. Дым смеется. Помповое ружье в его лапе смотрится, как дуэльный пистолет. Один из саперов показывает пальцем на невысокого бойца.

0: Мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о женщинах в политике.
3: Абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин в таких самых патриархальных странах, как Индия, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Там много женщин занимали посты премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира — это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот, тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Киев не стал забирать тела боевиков ФСУ из Константиновки, чтобы не портить картину своих надуманных так называемых побед, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Он отметил, что перед саммитом НАТО в Анкаре украинцам этого совсем не хочется. Они же намерены там просить денег, сказал дипломат. Накануне Минобороны России предложила провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших членов формирования ВСУ в Константиновке. Украина отказалась от этого предложения. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это ключом к освобождению всей территории ДНР. Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш решил раскрыть информацию о военных поставках Киеву. Решение связано с сообщениями о тайной передаче Варшавой ракет для систем «Патриот» весной. Косиняк-Камыш также поручил проверить тех, кто распространял секретные сведения о таких поставках.
1: О судебных делах.
2: Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после того, как мужчина затащил 12-летнего мальчика в гараж и незаконно удерживал его там. Якобы ребенок разбил окна недостроенного дома мужчины. В полицию также поступила информация, что между отцом ребенка и владельцем гаража произошел конфликт. Организована проверка причин и условий произошедшего.
1: О происшествии.
2: В Нижнем Новгороде из-за ураганного ветра остановилась канатная дорога между этим городом и Бором. 4 кабинки сбились в кучу у одной из опор. Предварительно внутри 11 человек. Сейчас из-за ветра переправа закрыта. Людей, застрявших в кабинках, начали по очереди спускать на землю с помощью тросов. В Дели впервые открылся полностью женский полицейский участок. В нем будут расследовать только преступления против женщин и детей, в том числе домашнее насилие и харассмент. Предполагается, что пострадавшим будет психологически проще обратиться за помощью, ведь в участке трудятся в основном женщины. Мужчины в штате тоже есть, но не на руководящих постах. Сильный пол будут привлекать лишь для задержания преступников и другой оперативной работы.
1: О погоде.
2: Летние волны жары не приведут к засухе в Москве. Об этом сообщил климатолог Владимир Семенов. По словам эксперта, в этом сезоне возможны волны жары, но они слабо предсказуемы как в образовании, так и в разрушении. Пока в пределах 10-дневного прогноза ничего страшного не видно, отметил он. Если погодные условия сохранятся, в августе почвенной засухи удастся избежать. Сегодня и завтра возможны дожди, которые насытят почву влагой, а высокая температура будет ощущаться легче. Лето сейчас идет нормально, а смена периодов тепла дождями – позитивное явление, сказал синоптик. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет 21-23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Между

0: светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 34.
3: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Робот семьи. Говорим с саперами об обстановке на их участке. И я в очередной раз удивляюсь, как изменился характер боевых действий. Мне объясняют. FPV-дроны в последнее время сюда долетают редко. Может прилететь что-то тяжелое со сбросами. Я уточняю. Баба-яга? Сапер кивает и продолжает рассказывать о небесных делах. У нас есть служба оповещения. Если появляется дрон, предупреждаем всех по рации. Тут мы в чистом поле, вздыхает он. Но у нас есть присмотренное убежище, где можно отлежаться. Включаем РЭП. Если появляется крыло, высотный разведывательный дрон, следом могут прилететь кассеты 155 мм. НАТОвский калибр пока достает. Мы начинаем работать. Саперы запускают странный аппарат. Зеленый, приземистый, легкобронированный с ковшом. Он похож на мини-трактор, но без кабины. На борту надпись «Стальное сердце». Мне объясняют, что это саперный робот «Уран-6». Назвал его так политрук, оттолкнувшись мыслью от строчки из песни «Наше сердце – пламенный мотор». И вообще этот робот практически член дружной саперной семьи и много жизней спас. Парни говорят, что такими аппаратами разминировали Пальмиру, Алеппо, Мариуполь. «Уран-6» срезает верхнюю часть грунта и либо повреждает взрывоопасный предмет, либо принимает взрыв на себя. На машине стоят видеокамеры, а оператор все видит на пульте. Можно работать с удаления под километр, проделывая проходы во вражеских минных заграждениях. Оператор ткнул пальцем в экран. «Уран» дернулся и еле слышно заурчал дизелем. Потом опустил ковш и пошел срезать грунт с обочины. За ним сапер с металлоискателем, потом мы.
4: Сюрпризы для зеленых медвежат.
3: Издалека саперы похожи на неуклюжих медвежат. Бродят по выгоревшей до белизны степной траве очень неспешно, как гуляют. Все в противоосколочных костюмах, а он любого человека превращает в медвежонка. Сапер-полковник говорит мне, что вся снаряга с костюмом у него весит за 30 килограммов. Летом тяжело.
5: 50 метров прошел и скис. А вот сейчас одно удовольствие. Ветерок и тепло.
3: Я замечаю, на дворе 53 августа. Смеемся. Я спрашиваю главное. Спасает костюм? Полковник в него верит.
6: У сослуживца рядом сработала противопехотная осколочная мина. Осколки костюм пробили, но дальше кожу не вошли. Не было бы костюма, ранение было бы очень тяжелое.
3: Я киваю. Я видел эти мины на Азовстали. Они ставятся дистанционно и в боевом положении выбрасывают во все стороны нити из тонкой проволоки. В траве или в темноте их не видно. Задел – и все. Сапер Саня стоит на коленях над ямкой. Металлоискатель отложил в сторону. Выкладывает на обочину раздавленные патроны горстями. На дне ямки аккуратно обкопанная совочком граната F1, без колечка и чеки. Трогать ее не будет, скорее всего, подорвут на месте. Саня характеризует местность как очень много металла.
6: Эту местность проходим и по два раза, и по три, и продолжаем что-то находить. Мин лепестков просто тысячи. Иногда по 2-3 штуки на квадратный метр. Судя по маркировкам, они должны были самоликвидироваться. Но им же по 40 лет. Много нештатных боеприпасов, не сработавшие сбросы с дронов. Они самодельные, а потому самые опасные. Штатный боеприпас изучен и понятен. А еще тут все завалено не сработавшими FPV-дронами.
3: Конвенция в траве. И правда, я десятки раз натыкался на поломанные пластмассовые винты и отлетевшие моторчики дронов. Это что-то новое, невиданное ранее, как и западные боеприпасы. Здесь они представлены пресловутыми и очень опасными колокольчиками, похожими на цоколь от электролампочки с белой ленточкой. Третий класс опасности. Их ставят дистанционно. Бандеровцы просто забрасывали нашу полосу наступления этими минами. Сапер «Бухта» машет рукой и показывает в траву. Там притаилась американская мина М-70/73. Их тоже ставят с помощью артиллерийских снарядов натовского калибра. 9 штук в кассете. Срабатывает на изменение магнитного поля. Может и на бронежилет. Я удивляюсь, насколько точно подобран к этой мине камуфляж. Ее с 3 метров не видно ни глазом, ни на экранчике камеры, хотя она достаточно массивная – 585 граммов гексогена. И опять на этом типе мин почему-то не срабатывает самоликвидатор. М-70 должна была подорваться через 4 часа, М-73 – через 48 часов. Почему? Саперы лишь пожимают плечами. Батарейки сели. Здесь не лучшее место для обсуждения Оттавской конвенции. Поэтому я обхожусь внутренним монологом. Конвенцию подписали в 1997 году 164 страны. И США в том числе. Подписавший ее не должен передавать противопехотные мины другим странам. И вот было бы здорово, если бы оставшиеся 163 страны-подписанта спросили у США: «А зачем вы нацистам мины-колокольчики передаете? Да еще в таком количестве?» Нет, не спросят. А еще есть конвенции о негуманном оружии, где мины должны снабжаться самоликвидаторами, работающими самоликвидаторами, в отличие от авдеевских сюрпризов. И США тоже ее подписали когда-то. Вот так, стоя на обочине шоссе, побывавшего линии фронта, понимаешь всю ничтожность международного права или лживую избирательность его применения. Минное поле за городом. Около полудня на дальних плантациях, где другие группы саперов собирали свой урожай, загремели взрывы. Подорвали и мы свою кучку. Противотанковые мины, мины-минометные и прочее опасное добро. Кто-то из саперов показал нам на небо. Что-то тихоходное и бесшумное сделало над нами петлю. Ее хорошо было видно по инверсионному следу. Один из саперов сказал в рацию: «Крыло, рассредотачиваемся!» И мы все рассредоточились. Я поехал в Донецк, до которого было всего минут 15-20 от минного поля, не больше. Донецкий фронт прорвало. Освободили Красногоровку. По-прежнему броню и каски надеваем на окраине Донецка, там, где заканчивается измученный обстрелами Петровский район столицы Донбасса. Возможно, это последний раз. Война уйдет из городской черты окончательно. Дорога до Красногоровки стала проходима в последние дни. Но водитель все равно нажимает кнопку на плафоне освещения, включая трэп, которая притаилась на крыше машины под бесформенным комом маскировочной сетки. И сообщает по рации: «Ждите, едем!» Чтобы сослуживцы нас подстраховали с помощью электроники на самом проблемном участке дороги. Его видно по остовам машин, но ржавчина огненно-рыжая, давняя. И, к сожалению, даже хорошая мощная рэп не может накрыть все и работать постоянно, круглые сутки. На самом деле Красногоровку взяли еще в августе. Командир штурмовиков-ирландец объяснил мне тогда, что за противником остался лишь небольшой участок на окраине города, половина улицы. За спиной у ВСУшников было поле. Так себе позиция. Пришло время, и их вышибли из Красногоровки. На волне наступления во время удара по Острому. Просто прошли через украинские укрепления. И не все захотели геройски погибнуть за Бандеру и Зеленского. В одном из уютных подвалов Красногоровки нас ждет группа пленных ВСУшников. Все танкисты. Сдались сами, сделав белый флаг из мешка. В такие насыпают песок, сооружая укрепления. Пленных 6 человек, разных лет. Только один, кажется, возраста среднего. Остальные либо молодежь 2002 года рождения, либо на грани пенсии, вот как 56-летний железнодорожник, начальник поезда. В СССР, например, даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной у железнодорожников была бронь. Но Украину, видать, совсем допекло. Я инстинктивно догадываюсь, что пленные темнят. Наговорился с ними с 2014 года. Хором говорят, что сдались сами. Это так. Но не говорят главного. Почему им в голову пришла такая мысль? Кто подсказал?
7: Продолжение через несколько минут.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио.
10: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
12: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
16: «Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
17: 16+.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 34.
3: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Бронированная брехня и гуманность. По данным радиоперехвата, укрепрайон, где сидели мои пленные собеседники, наши сначала размотали артиллерией и дронами. Выровняли. Сослуживцы, сдавшихся с соседних позиций из 1-й аэромобильной бригады ВСУ, десантники без самолетов, дружески посоветовали сдаться своим побратимам, танкистам без танков. Дословно.
5: «Скажите, получилось откопать пацанов? Попробуйте откопать. Будут предлагать сдаваться в плен. Сдавайтесь. Коробка, бронемашина для эвакуации, будет только вечером. Пацаны, принимайте решение».
3: Это было не смешно, но пленные по бумагам танкисты. Своих танков никогда не видели. Про «Абрамсы» и «Леопарды» говорят с непередаваемым южнорусским акцентом «брехня». Молодой парнишка, 22 лет, с усиками девственника, по гражданской профессии фельдшер. Говорит, не скрывая какого-то облегчения. Думаю, он бы открыто радовался, что спасся. Но ситуация не располагает. Быстро рассказывает.
6: Я из Черниговской области. Меня мобилизовали. Через месяц учебки отправили сюда. Сказали, будешь копать позиции и смотреть, чтобы никто близко не подошел. Сидел на позиции 6 дней. Мы ждали эвакуации раненых. Командиры нам сдаваться не разрешили. Воды у нас не было. Делили воду медицинским шприцем. Питались пайками. Командиры нас просто бросили. Только по рации пугали пленом. Говорили, что в плену будет еще хуже.
3: И как в плену?
6: Оказали медпомощь, накормили и напоили, дали отдохнуть.
3: Один из офицеров нашей 5-й бригады, внимательно слушающий пленных, тихо говорит мне:
5: не просто помощь оказали. Пацаны наши вывозили их на мотоциклах под обстрелами, рискуя жизнью.
3: В армию почти все пленные попали просто. Пришли в военкомат, на Украине теперь называется ТЦК, территориальный центр комплектования, сверить данные. Немолодой мужик, скорее дед, с глазом заклеенным пластырем, по профессии бурильщик нафтогаза. Зарабатывал неплохо во все времена. Остановили на дороге, отвезли в военкомат. Разрешили позвонить жене, чтобы забрала машину. Через месяц оказался в лесопосадке под Красногоровкой. Все хором говорят, что хотят домой. Я замечаю.
5: Вас выменяют и сразу же призовут.
3: Машут руками. Все, нет, лучше 5 лет отсидеть в тюрьме. Но воевались, и очень быстро. Спасибо российской армии. Без нее вряд ли пришли бы в разум. Закрыли собой и вывели. Идем на позиции снайперов. Все мы в белой цементной пыли. Одна из примет боев в городе. Последнему в нашей цепочке уже дышать нечем. Осколки, взрывы и пули переламывают бетон в субстанцию, похожую на сахарную пудру, только не сладкую. При этом есть ощущение, что Красногоровке чуть-чуть, но досталось меньше, чем Авдеевке. По слухам, и взятый на днях Украинск даже сохранил большинство стекол. Один из сопровождающих, командир с позывным «Кирсан», говорит, что при штурме Красногоровки мы были ограничены в средствах. Много мирных осталось.
6: Использовали больше пехоту. Нельзя было работать артиллерией. С острым было проще. Мирных жителей мы не видели.
3: Сейчас в Красногоровке есть мирные?
6: Нет, мы всех вывезли, даже с домашними животными.
3: Как вас встретили?
6: Как родных. Мы тоже всем оказали медпомощь, вымыли, накормили. Я с каждым мирным общался и уверен, что они ждали Россию. Они даже помогали нашим раненым, бинтовали, уколы делали.
3: А противник как к ним относился?
6: Есть показания мирных, что не выпускали из подвалов за водой и расстреливали тех, кто выходил. Даже если просто вышел подышать из подвала, стоишь на пороге. Они были в психозе и принимали местных за нашу разведку, переодетую в гражданское. Убивали на месте. И это были не единичные случаи.
3: Кирсан говорит, что за последнее время его подразделение взяло в плен почти 50 солдат противника. Хотя парни прекрасно знали, что вытворяли ВСУшники в Красногоровке. Логика Кирсана, воюющего уже 5 лет, простая. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Еще он верит, что гуманное отношение российской армии к пленным как-то скажется и на наших ребятах в бандеровском плену. Александр Трошин, позывной «Узник», командир мотострелкового батальона. Дважды герой России и ДНР, старлей, ставший за один день майором, тоже говорит со мной о гуманности, только с примерами какого-то запредельного героизма.
6: У меня пацаны, собой прикрывая, выводили местных. Там, как получилось, мирные сидели в подвале, их было человек 10. Противник поджег дом. Выход из дома только в сторону врага, до него меньше 100 метров. У меня пацаны буквально с собой мирных закрыли, когда выводили. То есть встали стенкой у выхода и открыли огонь по противнику. У меня 2 бойца там погибло.
3: А потом?
6: Сделали маленький пункт фильтрации. Проверили документы, телефоны и вывезли. Человек 200 мы вывезли из Красногоровки и эвакуировали. Кого-то на носилках несли.
3: Курахова уже на горизонте. Поля за Красногоровкой изумительно желтые, местами нежно-золотые, а за ними, на удалении 6-7 километров, дымит острое. Снайпер что-то выцеливает в небе,

0: документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политик и предприниматель Виктор Бут об изменениях в политике Запада.
2: Происходит очень активный процесс украинизации всей Европы. Он настолько быстро проходит, что мы с вами еще, опять же, или по нашей инерции, или просто от того, что очень много информации, и вот каждый день все в мире происходит, не способны увидеть такие важные, но очень быстро незаметные процессы. Они же идут, и мы видим, как демократия, наверное, доживает свои последние минуты, может быть, так сказать, в исторической перспективе, свои последние дни. Почему? Потому что, поверьте, вот то руководство, которое сейчас, особенно в Европе, просто так оно не уйдет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
1: Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в безразличии к судьбе граждан своей страны. Поводом стал отказ Киева остановить огонь в Константиновке ради возвращения тел погибших украинских военных. Как отметил официальный представитель МИД России, руководству Украины граждане не нужны ни мертвыми, ни живыми. Ранее провести гуманитарную акцию и передать тела погибших солдат предложило Министерство обороны нашей страны. Киев отказался.
3: О политике.
1: Михаил Мишустин обсудил в Екатеринбурге совместные проекты с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Глава российского правительства предложил коллеге наладить промышленную кооперацию, а также расширить взаимодействие.

0: взаимодействия в энергетике и финансовой сфере. Об этом сообщили в Кабмине. Как отмечается, политики встретились на полях международной промышленной выставки «Иннопром». На площадке форума стороны осмотрят стенды совместных российско-белорусских предприятий. Официальные переговоры пройдут завтра.
1: О происшествии.
0: Пассажиры застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором из-за сильного урагана. Как заявили в МЧС, в подвесных кабинках над рекой зависли 16 человек, в том числе дети. В ведомстве добавили, что спасатели уже эвакуируют людей, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Переправа через Волгу работает с 2012 года и служит альтернативой автомобильному мосту. А в США пассажирский самолет получил повреждение из-за праздничного салюта в Чикаго. Пиротехнический снаряд врезался в лайнер авиакомпании Delta Airlines, который снижался для посадки. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны. Экипаж услышал мощный взрыв под фюзеляжем, однако пилоты благополучно приземлились. Никто из пассажиров не пострадал.
1: Обо всем.
0: В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В столичном регионе прогнозируются дожди. При прохождении грозовых фронтов возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, заявили в гидрометцентре. Как отмечается, предупреждение действует до 9 вечера.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 77 рублей 23 копейки. Евро – 88 рублей 3 копейки. Юаня – 11 рублей 38 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Диалоги». У микрофона Григорий Кубатьян. И сегодня наш гость Максим Николаюк, украинский политзаключенный, попавший в Россию по обмену. Бывший депутат партии регионов Украины и военный капеллан. Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте, Григорий.
2: Я немножко расскажу пару слов про вас для наших слушателей. Максим родился в Житомире, изучал иностранные языки и историю в педагогическом университете, работал в управлении соцзащиты в Киеве. После второго Майдана уволился со службы и стал служить пастором Баптистской церкви. Правильно, да?
3: Ну, диаконом.
2: Диаконом. И когда началась специальная военная операция, Максиму предложили стать военным капелланом, и он некоторое время служил капелланом в украинских войсках. Он согласился. Почему согласились?
3: Ну, это был вариант служения Богу. Я верующий человек, и я понимал прекрасно, что люди на войне гибнут, и впереди вечность. Угу. Вечность, которую изменить может только вера.
2: Ну, фактически, вы подбадривали, находили верные слова, чтобы, ну, фактически, люди, которые идут воевать, да, идут на смерть, чтобы как-то их поддержать. Правильно?
3: Ну, в общем, да. И, ну, чтобы они были готовы ко встрече с Господом.
2: Угу. Ну, речь про украинскую сторону, я напоминаю.
3: Да-да-да.
2: И год назад мы с Максимом беседовали, вышел материал большой в газете «Комсомольская правда». Можно его найти на сайте КП. И этот материал оказался очень резонансным, потому что тогда Максим рассказал в интервью о том, как именно и почему выбрали для провокации именно Бучу. Дело в том, что название Бучи созвучно с английским «батчери», то есть «бойня», верно?
3: Да, да, «местня», да, «батчер», «местник», «батчер».
2: «Резня», да. Ну, поскольку Максим был вхож в военные круги Украины, то фактически то, что готовится такая провокация, и то, что она связана именно с... Ей придавали символическое значение. Ну, насколько я помню, из интервью этого вам рассказали сами украинские офицеры, кто в этом принимал участие.
3: Мне рассказали об этом на капелланском собрании человек из Минобороны. Он присутствовал у нас. Почему выбрали именно этот момент? Ну, в подробности не вдавались, но тогда, я помню, на двое, по-моему, суток, если не на четверо, сделали комендантский час. То есть, выходить несколько суток нельзя было из дому. Вот. Конечно, за это время все было подготовлено. Но потом подробности я поузнавал у многих людей, с которыми я сидел в Лукьяновском СИЗО, и они мне рассказали очень многие подробности, и как туда свозили трупы из моргов, подбрасывали, как там защищали людей, которые каким-то образом сотрудничали с нашей армией, ну, с российской, я имею в виду, когда наши были в районе Бучи и Ирпеня.
2: Это была группа боцмана, если я правильно помню.
3: Ну, это, по крайней мере, его канал выдал. Вот, и подхватили вот эти правые неонацистские каналы, эту информацию, и потом резко ее поубирали оттуда.
2: Ну, мы про это уже говорили, кого интересуют подробности, могут найти в материале на сайте kp.ru. Просто на всякий случай полезно напомнить, как это все делалось, и стоит отметить, что очень похожий почерк. Когда была известна история с новичком, то само слово «новичок» на английском тоже звучит как «наувичок». То есть,
3: да.
2: А сейчас мы задохнемся. События 11 сентября 2001 года в США, 9-11, 9-11, это, собственно, номера телефона спасения. И тоже такое созвучие эффектное. То есть, вот эффектные слова, эффектные какие-то символы подбирает, ну, по сути, один и тот же заказчик вот таких крупных символических террористических актов.
3: Безусловно. Под чужим флагом.
2: Работающий под чужим флагом. Да. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, а, возможно, и читателям, как именно за что вас арестовали.
3: Но если касаться сугубо юридического аспекта, то по факту приговор мне выносить они такой не могли. У меня была переписка с сестрой, родной сестрой, которая в Питере здесь живет. И я ей написал что такую фразу: «Путин красавчик, берегите его». И она интересовалась, конечно, как тут у нас там, точнее, происходило. Но все переживали за близких, которые там на Украине, не только моя сестра, но и все, у кого там родня. И она задавала мне вопрос, как там, как, где там действия боевые идут, и все. И вот как раз гастомельский десант высадился там в районе вот этих Новых Петровцев, Гастомель. И там были бои, и я написал, что наши вроде в Гастомеле наступают, а там чеченцы им где-то там помогают, на подмогу пришли. Вот. Это личная переписка. На суде мне ее предъявили как обвинение какое-то. То есть, это якобы, значит, показывает мою позицию пророссийскую. Ну, так все, кто меня знали, они и так понимали, что у меня всегда была позиция пророссийская, антимайданная и антизападная.
2: Как сформулировали обвинение против вас?
3: У меня 6 эпизодов. Обвинение по статье 111, часть 2. Это госизмена.
2: Измена родине.
3: Ну, да.
2: Государственная измена, да?
3: Государственная. Угу. Родина у меня закончилась в 91-м. Угу. Формально и фактически моя родина – это СССР.
2: Советский Союз.
3: Я еще рожден в СССР. Вот. И у меня 6 эпизодов. По всем этим эпизодам... Да, кстати, надо закончить вот с этой перепиской. Значит, ее... в принципе, не имели права к делу прикладывать. Почему? Потому что согласно КПК, то есть Криминально-процессуальному кодексу, личная переписка, что бы ты там ни писал, если это не доказано, что это конкретно переписка с представителем спецслужб страны, с которой Украина находится в конфликте, да, в данном случае Россия, то в переписке я могу писать все, что угодно.
2: А украинская власть сканирует всю переписку граждан Украины? Все-таки это же... это открытая была переписка, публичная, видимая или личная?
3: Нет, личная.
2: В том-то и дело, что личная. Как же они это смогли увидеть?
3: Ну, у меня же изъяли телефон.
2: А, то есть в телефоне они это
3: обнаружили? Ну, да, в телефоне. Но по факту никто не имеет права, согласно Криминально-процессуальному кодексу, это как какое-то доказательство использовать. 6 эпизодов у меня было. Значит, ну, как дальше было? Я общался с представителями российских телеграм-каналов. Ну, я сейчас не буду называть их. Но, значит, данные, которые я передавал. Значит, во-первых, нигде человек, с которым я общался, он не представлялся сотрудником спецслужб. То есть, это уже не 111-я часть 2.
2: Ну, я думаю, что, может быть, там нет смысла там, слишком глубоко в этих статьях. Самое главное, что вас обвинили несправедливо, фактически...
3: Скажем так, бездоказательно.
2: Бездоказательно.
3: Кроме ненависти к Майдану и Западу, они у меня не нашли ничего. По сути того, за что, если справедливо, без пристрастия и без выбора стороны...
2: Осудили за взгляды.
3: За взгляды.
2: То есть вы ничего не сделали, но взгляды у вас были... Вы не поддерживали украинскую власть.
3: Для меня Майданы стали трагедией. Даже четвертый год. А 14-й это вообще. Когда половина населения, другая половина населения запретила быть собой и стала за уши против собственной воли тянуть вот это светлое будущее Европы с легализированным на Украине волчьим крюком, как символом, черным солнцем, эмблемой ННРБ нацистского. Или волчий крюк – это эмблема НСДАП и впоследствии эсэсовской дивизии «Дас Райх». Но кому это нравилось? Страна тогда разделилась пополам. И это не мои данные. Это данные были украинских изданий. Ведущих майданных изданий.
2: А много политзаключенных с вами сидело вместе?
3: Ой, вы знаете, тюрьме? В тюрьме-то у нас... Вообще на Украине сейчас сидит плюс-минус 50 тысяч политзаключенных. Это не считая тех, кто вышел под залоги, но продолжает быть под судом и судится. Это не считая тех, кто под домашним арестом. Это, не считая тех, кто уже где-то там отсидел, там же есть и короткие сроки. Ну, вот как пример, ситуация. Человек отсидел год, семья праздновала что-то там, маевка, какие-то шашлыки. И, значит, теща очень любила Зеленского, а зять его ненавидел. И вот он подвыпил и что-то там сказал на камеру, он вот такой-то нехорошим словом назвал его. Она это записала на камеру. В результате год тюрьмы.
2: Теща сдала зятя.
3: А?
2: Теща сдала зятя.
3: Да, сдала в СБУ. Такая ситуация была. Даже такая. В Лукьяновском СИЗО у нас первый этаж был на корпусе Столыпин. Но он был неполный, когда я туда приехал. Там было несколько камер уголовных. Но к моменту моего уже обмена... Был полностью на корпусе Столыпин, полностью был этаж забит политзаключенными, и уже на корпусе Екатерина там уже делали большие и малые тоже камеры. И они сейчас расширяются, там больше и больше. Процент политзаключенных, он очень сильно растет среди...
2: Хорошо. О политзаключенных мы поговорим после перерыва. Сейчас уйдем на небольшую рекламу и продолжим. Разговор, очень важный разговор. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечек. булочки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Мы продолжаем нашу передачу. Это «Комсомольская правда», программа «Диалоги». У микрофона Григорий Кубатьян. Беседуем мы с Максимом Николаюком, украинским политзаключенным, который попал в Россию по обмену. Напомню, он бывший депутат партии регионов и военный капеллан Украины. А сейчас он находится здесь, в России, и занимается в том числе темой политзаключенных, которые находятся на Украине. Максим, ну как вы оцениваете сейчас ситуацию? Вот год назад мы с вами беседовали, что вот политзаключенных становится все больше. Ситуация меняется, она становится лучше, она становится хуже. В каких условиях вообще политзаключенные находятся? И международные организации как-то занимаются темой политзаключенных на Украине?
3: Ну, смотрите, там, значит, одно время где-то до лета 23-го года была очень тяжелая ситуация именно по политзаключенным. То есть там, по сути, прессовали. Потом была ситуация с нынешним действующим народным депутатом Украины Александром Дубинским. Он и сейчас сидит еще, судится. Я пару раз с ним вскользь пересекался на суды, когда мы выезжали. Он ведет телеграм-канал свой, ему не имеют права запретить. То есть ему, как народному депутату, даже несмотря на то, что он в тюрьме, ему не имеют права запретить планшет и вести свои каналы. Вот. Телефон, да, то есть это есть. Значит, после того, как его попробовали отпрессовать, ну, поднялся шум, и к политзаключенным стали приходить представители ООН и Красного Креста. И после этого уже, как они стали ходить, ситуация стала меняться. Во-первых, политзаключенных стали держать отдельно. То есть, ну, как я говорил уже ранее...
2: Вот, отдельно от уголовников.
3: Но...
2: А это как-то улучшает их жизнь?
3: Вы знаете, я вам скажу, у меня прекрасные остались впечатления, и не только о политзаключенных, и с представителями и криминального мира, с которыми я там пересекался. То есть, там люди, которые тоже многое понимают, ну, разное есть, понятно, по взглядам, так же, как и на свободе, но люди понимают просто преступную природу власти, что на самом деле не столько мы преступники, и они, сколько вот именно та власть, которая... Я не беру конкретно нынешнюю власть, я беру всех, кто пришел, начиная с 2014 года.
2: С 2014 года.
3: Да, потому что не свобода и оккупация началась для русского человека или пророссийского, или советского человека, как угодно, началась именно в 2014 году. Хотя первый выстрел серьезный был в 2004. И это тоже преступление.
2: Это первый Майдан.
3: Да.
2: Оранжевый.
3: Я его называю переворотом. Угу. Первый, и был уже вот этот кровавый переворот бандеровский, когда вот этой порчей нацистской, ультраправой, уже была подернута страна.
2: Угу. Давайте поговорим об обмене политзаключенных. Как украинская власть отбирает тех, кого можно отдать на обмен? Как выбирает тех, кого она хочет получить в обмен на тех, кого, значит, предлагает? И из чего вообще начался обмен политзаключенными? Как это вообще произошло?
3: Ну, обмены начались, когда арестовали на Украине Виктора Медведчука, политический деятель, один из лидеров тогда еще свободной Украины, когда каждый человек мог выбрать до 2014 года. Вот. И его арестовали в 22-м. И это был, по сути, первый обмен. Он и еще один человек, но не буду в эфире называть, без его ведома. И, по сути, под этот обмен даже принята была 201-я поправка, когда разрешено было политзаключенных приравнять к российским военным пленным. То есть меня, по сути, ну, вот Медведчука поменяли как военнопленного.
2: Это был первый случай обмена гражданских на военных, правильно?
3: Да.
2: Когда гражданских приравняли к военнослужащим.
3: Да, да, да. Ага.
2: А вы попали в какой обмен по счету?
3: Второй.
2: Второй обмен.
3: Я второй такой вариант. Причем нас вот поменяли вот несколько человек неосужденными. То есть у меня приговор был 23 сентября. Поменяли меня 23 мая. То есть я 23 мая приехал где-то до середины августа. Я еще был на фильтрации. И 23 сентября меня там осудили. 15 лет с конфискацией.
2: Все имущество, естественно, у вас отобрали.
3: Ну, понятное дело. Но я думаю, что временно. И этот вопрос тоже нужно поднимать уже сейчас. Потому что мы все понимаем, чем закончится война, не все понимаем, когда. Но рано или поздно закончится. И люди, которые сидят в тюрьмах за сотрудничество с нами, с нашей стороной, за Георгиевскую ленту, за русское слово, за мнение выраженное, свободное мнение, которое есть правда и убеждение. Эти люди важны для будущей вот той великой России, которая наступит после того, как закончится СВО. Я думаю, что Украину ждет раздел, и окончательный раздел произойдет к 30-му году.
2: К 30-му году.
3: Я думаю, в 30-м году, я думаю, это будет переломный момент, он уже наступит осенью. Осенью произойдут события.
2: События благоприятные для нас?
3: Для нас, да.
2: Ну вот будем ждать тогда осени благоприятных событий. Скажите, как украинская сторона, украинские власти отбирают для себя того, кого они хотят получить по обмену? Кого они выбирают?
3: Ну, они в первую очередь стараются получить своих медийных военных. Ну, это в первую очередь, конечно, Азов.
2: Запрещенная террористическая организация.
3: Да, которая единственное подразделение мира, которое в открытую на своей эмблеме носило черное солнце, волчий крюк, то есть эмблемы нацистских подразделений. Да.
2: Кстати, вот интересный вопрос. Если украинские власти нынешние так ценят азовцев, почему минимум дважды случались истории, когда сначала накрыли хаймарсами тюрьму, где держали азовцев, в Еленовке, а потом еще сбили самолет с пленными, которые летели по обмену? Как это случилось? Почему? Зачем они это сделали?
3: Ну, самолет сбили, я думаю, для того, чтобы обвинить нас и просто сорвать обмен.
2: Почему? Зачем?
3: Я не знаю, почему та сторона украинская очень она нехотя идет на обмены. Видимо, по той же причине, что и принимает такие законы, которые позволяют беспредел ТЦК, беспредел таких подразделений, как «Скала», которая на Украине находится. Сейчас это гремит уже по всему миру.
2: Мы про «Скалу» отдельно поговорим.
3: Поговорим, да. Главная проблема в том, что люди, большинство, для них это расходный материал. То есть им выгодна война властям, но на тот момент до Мариуполя Азов и другие ультраправые подразделения, они были, ну, скажем так, реальной силой, не только военной, но и политической. И они создавали определенную конкуренцию. И, конечно, наша победа в Мариуполе, она очень сильно ударила по этому азовскому движению. Но вот эти вот люди, которых могли тогда обменять, если бы были массовые обмены, они могли бы раскрыть какую-то информацию и организовать какие-то недовольства, собрать под свое крыло как символ именно ультраправых, вот этих вот бешеных псов, которые готовы идти убивать, свергать. И...
2: Ну, собрать где? Они уже были пленными и уже содержались в тюрьме на нашей стороне. Кого бы они могли собрать?
3: Ну, они просто убирали свидетелей, я уверен.
2: Иначе говоря, они слишком много знали.
3: Они слишком много знали, но вот те азовцы, которые остались, их уже немного. Они уже, скажем так, ну, им не до политики уже. Но большинство из них, они уехали за границу. Кто-то в Америку, кто-то в Голландию. Ну, кто где, в Германии.
2: Можно сказать, что той силы они уже не представляют, как представляют.
3: Нет, они не представляют в силу того, что вот эта нацификация и фашизация армии, она происходит и нарастает с каждым днем. То есть, ну, вы же видите сами, как вот показывают вот эти кадры, когда Зеленский награждает военных. А там вот на заднем плане, там где-то гренадерская какая-то дивизия, символы, там 44, хотя бригада там 46. Оно просто они перестали быть...
2: 44 – это символ СС.
3: Не, 44 – это символ там…
2: Ну, в общем, символы, нацистские символы.
3: Да, да, близкие, очень близко, которые стоят нацистским символом.
2: Ну, то есть можно сказать, что Азов уже свою роль сыграл и уже такой важного значения не имеет, потому что сейчас уже…
3: Уже все такие, как Азов, уже такие был в 14-м. Сейчас у них такая же судьба приблизительно, как у партии «Свобода» Тягнибока. Они, силовое противостояние, были движущим и идеологическим звеном силового противостояния на Майдане 2014 года. Благодаря им произошла легализация неонацизма, и после этого Тягнибок не проходит. До этого проходила партия, проходной барьер набирала, несмотря на то, что участвовали и партия регионов. И Компартия, и социалисты, и там Блок Литвина, и в то же время тут «Свобода» проходит. Но после переворота, казалось бы, наоборот, идет радикальная ультраправизация территории Украины, идет запрет наших партий, всех пророссийских, которые представляли интересы половины населения тогда. И в то же время Тягнибок не проходит. Почему?
2: То есть он уже отработан
3: не нужен. Его идеи, его вот этих героев, вот этих в кавычках, просто ради собственной карьеры подхватили. Все, кто тогда прошли, и Народный фронт там был, Яценюка, они все вот раз подхватили эту идею. А так как масштаб личности у него, мягко говоря, он не тянет, да, потому что он такой селюковый хуторской нацизм исповедует, то, конечно, он задвинулся, потому что, кому он надо?
2: Сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, у нас интересный разговор.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти

0: бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Дмитрий Медведев призвал власти США навести порядок в собственной стране, а не навязывать волю другим государствам. Зампред Совбеза России так прокомментировал прошедшее накануне 250-летие Соединенных Штатов. По его словам, большинство стран мира сейчас объединяет понимание того, что Америка не вправе принимать решения за другие народы. Медведев подчеркнул, что любое суверенное государство способно самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.
4: Об атаках.
3: Запорожская область частично осталась без света после украинских атак на энергообъекты. Поврежден ряд узлов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, специалисты уже восстанавливают стабильную подачу электричества. Как уточнили местные власти, временные перебои не нарушили работу больниц, водоканалов и других критически важных объектов инфраструктуры. Ранее подобные атаки беспилотников ВСУ приводили к временным отключениям света в приграничных округах региона.
4: О происшествии.
3: Спасатели эвакуировали всех пассажиров, застрявших на канатной дороге в Нижнем Новгороде. Никто не пострадал, заявили в МЧС. Там отметили, что всего с переправы сняли 16 человек, в том числе 4 детей. Кабинки с людьми зависли на высоте из-за ураганного ветра. Данная канатная дорога через Волгу связывает Нижний Новгород с городом Бор и работает как общественный транспорт. Затяжные дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Такую погоду в столичный регион принесет североатлантический циклон. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, за 7 дней в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков. Днем воздух будет прогреваться до 23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 9. Накануне в Москве уже прошел сильный ливень с грозой, из-за которого подтопило несколько улиц.
4: Обо всем.
3: Энтузиаст создал расширение для браузера, которое проверяет достоверность фактов в видеороликах на YouTube. Специальная нейросеть считывает субтитры к видео в реальном времени и сопоставляет информацию с авторитетными сайтами и онлайн-энциклопедиями. Об этом рассказал сам создатель утилиты на платформе Reddit. Программа успешно распознает данные на разных языках. Подобный цифровой инструмент призван защитить от фейков.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юаня 11.38.
4: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 20, завтра до 23 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, в понедельник до 19 тепла и гроза. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Это радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся к разговору. У микрофона Григорий Кубатьян, а в гостях у нас Максим Николаюк, украинский политзаключенный, попавший в Россию по обмену. И мы с ним беседуем вообще о судьбе политзаключенных на Украине и, в принципе, что там сейчас происходит. А происходят всякие разные вещи страшные. Вот сейчас поступают сообщения о небоевых смертях в 425-м отдельном штурмовом полке ВСУ «Скал».

0: Вот об этом многие украинские телеграм-каналы и СМИ пишут. Пишут, что военнослужащие массово гибнут, даже не выходя за пределы учебки. То есть, фактически в самой учебке, да, не в бою.
1: Конечно.
0: И официальные причины – пневмония, больное сердце и еще какие-то мифические причины. Но на самом деле у них фиксируют переломы, увечья, переломы черепа. И украинские же журналисты пишут, что новобранцев, тех, кого вот ловит ТЦК на улице, содержат в учебке этой самой скалы, как, по сути, военнопленных. Практикуют пытки, доведение до самоубийства, приковывают наручниками, водят в туалет под дулом автоматов, обливают холодной водой на морозе, таскают привязанными к автомобилям. Ну, фактически, это пытки. И тех, кто пытается сбежать, расстреливают. Если, значит, не попадают, посылают следом дрон, который все-таки догоняет бегущего от преследования человека. И уже зафиксировано 30, как минимум, насильственных смертей, ну, не считая там увечий, ранений и просто вот каких-то таких, просто самой атмосферы. Вот, а это не просто какое-то штурмовое подразделение, а одно из, один из самых крупных и известных штурмовых полков ВСУ. Вот, Максим, как вы можете это прокомментировать?
1: Ну, вы совершенно правильно видите вопрос, то вы, вот я вижу, вы рассматриваете скалу в привязке с ТЦК. Вот мы в предыдущем блоке общались на тему, почему может по своим военным пленным ударить Украина, почему неохотно на обмены идут, почему тяжело с ними об обменах договариваться. Потому что людей рассматривают как расходник. Я чуть-чуть вас поправлю. Ну, не всех, кого ловит ТЦК, направляют в скалу. Вот. Но условия в ТЦК, ну, насколько я видел кадры оттуда, которые увидеть удавалось, ну, они хуже, чем у нас в тюрьме были. Ну, у нас в тюрьме быт был налажен. Во-первых, ну, как ни крути, мы сами друг... Ну, это все-таки... Заключенные любые, не только политические, это общность определенная, и мы уклад сами определяли все равно, несмотря там на все эти нюансы. Но там, в ТЦК, там, ну, вы же видели кадры из ТЦК, я сейчас не про скалу, когда людей избивают, когда пистолетом угрожают, в общем, ну, унижают, и ТЦК направляет в разные подразделения.
0: Людей, да, разумеется, не только в скалу.
1: Да, которых ловит. Но все, что не берут, не все подразделения берут всех подряд. И с учетом того, что ловят больных, сумасшедших, алко- и наркозависимых, то, конечно, ну, кому нужен такой боец? Он, ну, во-первых, человек с абстинентным синдромом, то есть, ну, грубо говоря, белой горячки или, ну, после сильного похмелья. Представьте такого человека, его и так трясет от страха всяких и от синдрома. И тут еще на него летят мины, тут в него стреляют, и у него автомат в руке. Он хочет убежать, а его держат на передовой, ну, на позиции, ну, в кого он будет стрелять? Того, кого он видит рядом с собой, кто его удерживает. То есть, это потенциально опасный человек. Вот. Так вот, в скалу... Вот все, что не берут остальные части, в скалу их забирают. И вот представьте, вот закрывают в одном помещении людей, у которых ломка наркотическая, людей, у которых алкогольный вот этот абстинентный синдром. И вот их ломает, и вот они там все находятся в этом сумасшествии. И их при этом бьют, заставляют что-то делать, избивают сильно. Ну и направляют их на передовую, и там они, конечно, гибнут.
0: Какими солдатами вообще они могут стать вот при таком отношении?
1: Да, плохими солдатами они могут стать. Но есть исключения, конечно, когда человек очень хочет жить, ну, у него варианта нету, кроме как отбиваться. Может, он и не хочет воевать. Большинство из тех, кого ловит ТЦК, они воевать не хотят. И они ТЦК видят большего врага, чем в российском солдате. И это уже видно по многим комментариям. Это даже при том прессинге и несвободе, при тех статьях политических, которые за высказывания дают людям, я сейчас уже, я мониторю постоянно все соцсети, проклинают их, ТЦКшников, говорят, что, ребята, может, русские действительно нас освобождают, причем говорят, это не просто какие-то пророссийские граждане, уже начинают ругать.

0: Майдан, говорит, что вы это наскакали. Еще 16-17 год за такие высказывания могли бы даже просто не судить, а прислать там группу вот этих ультраправых чертей, вот этих, которые просто поймали бы человека на улице, избили бы и заставили записать там извинения. Ну, как это стандартно делалось все время.
1: Ну, а сейчас не сделают так же? Может быть, еще и...
0: Вы понимаете, там идет такой вал сейчас этих комментариев и такой вал видеозаписей, и записи в ТикТоке, в различных телеграм-каналах, да, где-то периодически кого-то садят, да, где-то кому-то там приходят, пугают, но этих людей уже тысячи. И вот эта фраза «кастрюлеголовые» или там «сними кастрюлю», да, ну, которая по отношению к Майдаунам всегда употреблялась, ну, потом за нее стали избивать, затыкать рот. Она звучит громогласно довольно-таки уже в интернете, вовсю.
1: От самих же украинских граждан.
0: Это именно украинские граждане, угу. Именно между собой. Стоит кому-то начать, вот они же там медийных вот этих барбершопных военных выставляют, так, имидж определенный там есть. Там,
1: с красиво подстриженными,
0: да,
1: бородами.
0: Да, там канадские лесорубы, вот такие вот, желательно побольше, чтобы они были вот постильнее, вот, и вот создать такой ложный образ мужественности. При этом они сами не на передовой, они сами сидят в тылу, в студиях, и при этом рассказывают, как за них должны воевать вот эти вот наловленные люди, которым война вообще не нужна, и они не понимают, за что и зачем им воевать.
1: Вот сразу вопрос. Протестный потенциал есть у украинского общества? Все-таки Украина всегда гордилась тем, что она вот всегда может подняться, протестовать, шуметь, быть недовольной. Но вот сейчас все-таки люди чувствуют себя ущемленными, напуганными вот всеми этими облавами, ТЦКшными. Они могут объединиться и как-то противостоять этому и поменять ситуацию? Или это невозможно?
0: Есть такой стих, ему больше 100 лет. Я отрывок помню. Называется... Он звучит так. «Прекрасное русское слово «свобода», прекраснейший лозунг на вид, в устах иступленного зверя народа преступной насмешкой звучит. Свобода темницы, свобода оковы, свобода законный грабеж, свобода венец, как и прежде Терновой, какая ужасная ложь». Я просто вам напомню, что вот это вот... Леворуция годности, такая, вот как они называют ее, там, революция достоинства. Это была революция, по сути, это был жлобско-нацистский переворот. Здесь законная власть была свергнута по факту неонацистским костяком, который представлял интересы прозападной части населения Украины, которой была половина. Это данные украинских изданий. Я специально на них ссылаюсь. В 2014 году «Украинская правда» написала, это рупор майданный, написала, что 46% поддерживают Майдан, 45% не поддерживают, против Майдана. И протест любой против себя, вот эта победившая революция, она не приемлет. Под лозунгами свободы обычно к власти приходят те, кто свободу чужую не воспринимает. Поэтому сейчас там военная диктатура, ультраправая диктатура, которая подпитывается капиталом и глобалистическим, и определенных местных элит. Вот фронта, которая всегда противостояла тому же Януковичу на местах, которая подбирала революционный актив. Это было видно задолго до начала этого переворота. Они во всем всегда участвовали на местах, я имею в виду, тоже. И они не для того захватывали власть, чтобы дать кому-то повторить, сделать с собой то же самое, что они сделали с другой половиной населения, из законной, избранной свободными людьми власти. Я думаю, что может быть такой момент, что у людей уже, как говорится, клямка упадет, и люди пойдут просто с оружием, а оружие полно на Украине, купить его легко. Вот. Я его сейчас могу там купить.
1: Через интернет?
0: Да не просто через интернет. Да в любой тюрьме. Ну, вы знаете, ну, тюремное сообщество, оно границ не имеет. То есть, ну, если я захочу найти другого зэка, который сидит в Америке или в Европе, я его найду через тюрьму.
1: Даже так?
0: Ну, это...
1: И оружие так можно купить в тюрьме?
0: Просто нет. В тюрьме нельзя купить, но в тюрьме знают, где, кому обратиться, все. И просто если ты знаешь правильных людей. Ну, я говорю про криминальную среду в целом, конечно. Вот.
1: Вот раз есть оружие и свободно ходит, почему гражданское население недовольное властью? А ведь население недовольно. Почему не вооружается?
0: А кто сказал, что не вооружается? У многих есть. Но просто у многих еще точка кипения не дошла. Но посмотрите, как...

0: Динамика какая идет? Раньше просто людей хватали, сейчас уже толпами, с периодичностью, с завидной, люди большими группами отбивают тех, кого заламывает по беспределу ТЦК.
1: Давайте на этом пока прервемся на рекламу, уйдем на несколько минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Григорий Кубатьян. В гостях у нас сегодня Максим Николаюк, украинский политзаключенный, который попал в Россию по обмену. Сегодня говорим о политзаключенных на Украине, о том, что там происходит, что можно сделать. Вот, Максим, все-таки люди вроде вас, кто жил на Украине и кто не был согласен с тем, что там происходит, так или иначе они приезжают либо по обмену, как политзаключенные, либо просто как-то через Европу пытаются проехать и приезжают. Вот должно ли наше общество российское или, может быть, наши власти помочь им социализироваться? Какие сложности есть в социализации таких людей? Какие, может быть, опасности есть со стороны этих людей, которые могут приезжать? Вот что за ситуация сейчас, ну, на своем опыте и на опыте, может быть, людей, которых вы знаете? Расскажите.
0: Я не помню, к сожалению, имя одного иностранца англоязычного, который, ну, наконец-то стал, он хотел жить в России, получил российское гражданство. Как-то выпустил, вот буквально вчера-позавчера он у меня в ленте пролетал.
1: Откуда, из какой страны?
0: То ли Штаты, то ли Ирландия, ну, в общем, англоязычный. Ну,
1: достаточно много, кстати, таких из Европы, из Штатов приезжают людей, да, кто хочет получить гражданство
0: российское. И он сказал Россия, такую фразу, с которой я согласен полностью. Россия прекрасна, но бюрократия зло. Я вам так скажу, Россия огромная страна. И любое государство с таким потенциалом, особенно как наша страна, да, это система. И система, чем больше она, тем медленнее она двигается. Смотрите, я столкнулся с таким. Вот мне не вернули паспорт, мой украинский внутренний. Я написал отказ от украинского гражданства еще в СИЗО. Все, и мне... Я приехал, по сути, со справкой об освобождении. Потом мне уже сюда передали документы. Сейчас, слава богу, уже омбудсмены с двух сторон ведут переговоры, чтобы жителям которые живут по разные стороны границы, чтобы через омбудсменов шел обмен документами, пересылка документов. То есть человек, например, он жил и учился на Украине, потом он выбрался, захотел жить в России, он живет в России.
1: Сейчас у вас какие документы?
0: Сейчас у меня, смотрите, вот у меня сейчас со дня на день будет уже гражданство. Я жил все это время с удостоверением о предоставлении временного убежища.
1: Сколько времени вы прожили с этим удостоверением?
0: Ну, я его получил, ну, вот 7 июля, и вот 7 июля оно заканчивается, я вот сейчас получать буду паспорт.
1: То есть, год вы прожили в России с таким удостоверением.
0: Да, да, да.
1: Сложно ли вообще адаптироваться, устроиться на работу, имея вот такой документ?
0: Ну, скажем так, вот такой документ, вот он мало дает прав. То есть, ну, где-то берут, но мне помогли ребята, которые, ну, наших взглядов, ну, патриоты России, вот, они узнали, кто я, и они без проблем меня взяли на работу, и слава богу, и у меня есть, я не буду говорить пока, чем я занимаюсь, но я получаю среднюю такую зарплату. Но вы понимаете, если бы давали хотя бы там вид на жительство. Вообще вот хороший закон есть для жителей новых территорий. Вот они еще на фильтрации в течение 5 дней получали паспорт. Им обязаны были за 5 дней выдать паспорт. Но там же, ну, допустим, люди сюда едут, они же не только с этих областей. И они в такие же точно, как и люди из тех областей, которые тоже за Россию. Они хотят жить в России. Все, вот я приехал. Формально у меня должен быть украинский паспорт. Я без украинского паспорта проходил бы очень долгий путь, если бы мне не помогли определенные люди из определенных служб. Но вообще процесс сам по себе, если человек сам без помощи в это впрягается, это очень тяжело, это на годы.
1: По вашим оценкам, сколько сейчас в России украинских граждан, у кого на руках или украинский паспорт, или вообще никаких документов, и вот кто мог бы получить российское гражданство? О каких цифрах мы вообще говорим?
0: Ой, вы знаете, по цифрам не скажу, это больше, наверное, статистика миграционной службы. Ну, много, много, сотни тысяч получает каждый год украинцев.
1: Сотни тысяч?
0: Ну, вот получили, по крайней мере, с начала СВО. Ну, посмотрите, сколько территорий новых, и люди быстро получали.
1: А вообще Россия должна какие-то механизмы разрабатывать, чтобы привлекать на свою сторону тех украинцев, кто, ну, например, в Европу эмигрировал, испугавшись, может быть, России. Но вот сейчас же ситуация такая, что значительную часть мужчин с украинским гражданством собираются и просто угрожают впрямую и европейские страны, и США депортировать обратно на Украину, чтобы они там воевали, а не там сидели где-то в Европе. Вот Россия может таким людям что-то предложить? И не будет ли в этом опасности для самой России, если это приедут в большом количестве люди со взглядами, может быть, ну, не соответствующими российским? Вот как нам лучше поступить в этой ситуации?
0: Смотрите, вот у меня есть много знакомых киевлян, которые сначала СВО от войны уехали в Европу, ну просто, но они далеко не прозападных взглядов, они ждут Россию в Киеве, они ждут, когда Россия покончит с этой бандеровщиной, они не столько даже от войны уехали, сколько у них появилась возможность уехать из этого дурдома националистического. Они сидят себе в Европах, они там, да, адаптировались. Они, многие из них еще советские люди, а как все советские люди, это люди образованные, и они работают, социализируются, они не ходят по митингам, не орут за Украину, вот как они там, перформансы эти бесполезные, вот эти дятлы там толпами ходят и раздражают местных жителей, очень сильно тоже, надо сказать. И эти люди там работают и терпеливо просто ждут, когда Россия зайдет на те территории, из которых они уехали, чтобы уже из Европы приехать в Россию и через, ну, основную территорию, да, метрополию российскую, въехать уже на эти территории, когда туда уже придет Россия. Поменять паспорт. И есть и такие люди.
1: Что будет, если сейчас Европа начнет их выдавливать обратно на Украину?
0: Смотрите, в Европе находится там где-то 5-7 миллионов. Я могу ошибаться, но в общем, я вам скажу так. Там очень много людей, которым вообще наплевать на идеологии. Но это люди, которые просто думают о себе, о своей семье, которым война не нужна. Они не хотят воевать, скажем, ни за Россию, ни за Украину. Они на это смотрят как на какую-то дурость. Им нужна работа, им нужна обычная нормальная жизнь. Ну, вот так, ну, вот как мы, идейные люди, называем обыватель. Да? Я не вижу в этом ничего плохого. Это люди, у которых есть специальность. Все. Этих людей надо принимать. Они приедут сюда, нам, ну, смотрите, сколько у нас сейчас едет мигрантов из совершенно разных стран сюда, чтобы ну, работать на заводах, у нас не хватает учителей, у нас, ну, нам нужны люди. Нам нужны в разных сферах, нам, ну, нам нужны люди. Демографическая ситуация, она во всем мире тяжелая. У нас особенно, я не беру Украину, там все, там уже яма, там уже безвозвратно. Это вопрос ближайшего времени, самого ближайшего.
1: Мы на этих людей можем рассчитывать? Вот они достаточно надежны? Или если мы начнем принимать тех украинцев, которые из Европы начнут уезжать из страха быть возвращенными на Украину? Или все-таки понятно, что кто-то из них наверняка делал какие-то заявления антироссийские, там что-то в переписке, у кого-то родственники ВСУ и так далее, но так или иначе фильтрацию пройти будет затруднительно. Да. Но вот мы можем на какие-то вещи закрывать глаза, простить и принять их? Или, может быть, нам как-то жестче надо, может быть, там барьеры надо выстраивать, чтобы они не возвращались? Как нам лучше поступить?
0: Я вам скажу так. Когда нас меняли, ну, то есть принадлежность к какому-либо гражданству, она не всегда определяет взгляды человека. Безусловно, в этой общей большой массе, поверьте мне, если сюда захочет проникнуть какой-то враг, у него будет чистый телефон, у него будет идеальная репутация, он сюда заедет. Да, дело в том, что, ну, в каждой стране есть те, кто, ну, граждане, которые родились в этом гражданстве, и они ее не любят. Но те же неонацистские взгляды, есть минимальный здесь процент, который готов идти, там, взрывать что-то, какие-то, ну, устраивать поджоги. Вы же видите. Я вас, возможно, удивлю, но скажу, вот нас, когда меняли, вместе с нами, ну, где-то процентов 50, наверное, составляли, кроме именно классических политзаключенных, люди с российским гражданством. Эти люди с российским гражданством, это были обычные, трудолюбивые люди, самые простые люди. До начала СВО они жили там с 9-го года, кто-то жил с 17-го. Вот, ну, встретились где-то в третьей стране, там, мужчина и женщина. И вот кто-то к кому-то поехал. Потом началось СВО, они не продлили вид на жительство, негде. Их содержали в ПТПИ. Не знаю, как аббревиатура, это я не посмотрел, как она расшифровывается. Ну, это как бы...
1: Пункт временного содержания,
0: что-то такое. Да, то есть они оттуда ходят на работу, это не тюрьма. То есть, ну, они нарушение у них миграционного режима. И у них там нет запретов, они работать могут, все, заниматься, чем они хотят. Но в определенное время они должны находиться на территории вот этого учреждения. И вот среди них проводили вербовку спецслужбы. То есть, к ним приходили СБУ, нет, вначале к ним приходили РДК и говорили, не хотите воевать за гражданство.
1: Это тоже террористическая организация,
0: да, напомню, да, да.
1: Русский добровольческий корпус, так называемый.
0: Ну, это аналог Азова, просто он в эмбрионе своем...
1: Или, может быть, аналог Власовской армии, да, какой-то такой?
0: Ну, да, они просто, у них там вот эта нечисть вся, которая... Ну, ее хватает всегда в любой стране, вот этой нацистской. Определенная часть, она такая есть. Они вначале, когда люди говорили, что нет, воевать я не пойду, говорили, а Украине не хотите помочь? Ну, мол, чтобы делать тут что-то на территории России. То есть, ну, мы же общались, мы уже на фильтрации были все вместе, мы там перемешались. Вот. Хотя нас автобусами там как-то еще на обмен везли, ну, в разных автобусах, все, а уже на пункте фильтрации мы уже перезнакомились, перемешались, стали общаться, подружились со многими. Вот, и они рассказывали о том, как их вербовали.
1: Пытались вербовать. Что ж, время у нас уже вышло. Я напоминаю, что в гостях у нас был Максим Николаюк, украинский политзаключенный, который попал в Россию по обмену, бывший депутат партии регионов Украины и военный капеллан. Вот, мы говорили с ним о судьбе политзаключенных на Украине. Сейчас Максим в том числе еще и активист, который занимается этим вопросом. А у микрофона был Григорий Кубатьян. Спасибо большое, что слушали. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Кадровый эксперт Илья Варакин о современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
6: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, к какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, и они примерно были одинаковые. И сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну вот прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
7: Власти Украины отказались забрать тела погибших военнослужащих своей армии из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике. Провести гуманитарную акцию предложила Минобороны России. Там также призвали Киев остановить огонь на время процедуры. Как уточнили в российском военном ведомстве, вопрос прорабатывали по линии спецслужб. Однако украинская сторона отвергла инициативу. Город перешел под полный контроль российских войск 3 июля, после чего Москва сразу предложила вернуть останки солдат их родственникам.
2: О флоте.
7: Российские корабли прибыли в Китай для участия в совместных военно-морских маневрах. Отряд пришвартовался на базе Циндао, где завтра стартует масштабное учение. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Как отмечается, в течение недели моряки двух стран отработают в акватории Желтого моря противовоздушную оборону, поиск подводных лодок и проведут артиллерийские стрельбы. Эти ежегодные тренировки Россия и Китай проводят с 2012-го для поддержания стабильности в регионе.
2: О судебных делах.
7: Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт потребовала вызвать Владимира Зеленского в Германию для отдачи показаний по делу о подрывах газопровода в «Северный поток». По мнению немецкого политика, глава киевского режима обязан отчитаться перед Следственной комиссией в парламенте. Она подчеркнула, что необходимо выяснить, согласовали ли уничтожение критической инфраструктуры высшие госорганы Украины. Расследование терактов на нитках «Северных потоков» в Балтийском море продолжается с сентября 2022 года. Задержан один человек, гражданин Украины.
2: О происшествии.
7: В Великобритании прохожий обнаружил секретные документы на свалке. Бумаги содержали личные данные военных, сообщает Sun on Sunday. Минобороны королевства, в свою очередь, заявили, что материалы не связаны с оперативной обороной. Военная полиция уже начала расследование. Ранее подобные документы находили на автобусной остановке.
2: Обо всем.
7: Земля максимально отдалится от Солнца в понедельник, 6 июля. Дистанция до светила увеличится до 152 миллионов километров. Об этом сообщили в московском планетарии. Специалисты уточнили, что в этот день скорость движения нашей планеты по космической траектории снизится до минимальных значений. Данное астрономическое явление происходит ежегодно из-за эллиптической формы земной орбиты.
2: О валютах.
7: Доллар 77.23, евро 88.03, юань 11.38. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Снова мы вместе, снова на марше. Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем вас из нашей великолепной студии. Мы, это Александр Нуждин и Александр Анатольевич, сейчас доложим по полной программе. Мы очень рады, что на этой неделе, несмотря на то, что погода удивляет, то жарко, то холодно, то ветер, то штиль, вы голосовали упрямо и не сдаваясь. Это наша история, это наш стиль, это наша манера. Не сдавайтесь никогда. Голосуйте за своих любимых артистов и слушайте их во первых строках настоящего хит-парада. Александр Вячеславович, обратитесь, пожалуйста, к нашим друзьям.
9: Всем добрый день. Точнее, всем здравствуйте. Я хотел сказать по поводу погоды. Ты говорил, что погода то такая, то сякая. Как говорил мой папа, погода нам благопрепятствует.
8: Хорошо. Хорошо.
9: Вот это именно московская погода. Помимо радости погодных явлений, которые мы наблюдаем сейчас, я, Александр Анатольевич, тебя обрадую еще больше.
8: Да ж куда больше-то?
2: Десятое место.
9: На десятом месте это ария.
8: А, спасибо. Это не то, чтобы мы подговорили вас или Нуждин, так сказать, хочет мне сделать такой приятный летний сюрприз. Нет, просто вы так сделали, а мы радуемся. Ну, я точно.
9: Мне очень приятно, что вы не списали со счетов группу «Ария» и дали ей возможность еще побыть в десятке лучших песен на радио «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада.
8: Вспоминается старая-старая фраза, которая никогда не выйдет из моды и обихода. Старикам у нас почет. Молодым везде дорога, старикам у нас почет. Или не так? Как цитата звучит?
9: Да бог с ней.
8: Вы пойдите на концерт «Арии» и посмотрите, кто из них старики, а кто нет. Я думаю, что самые молодые люди в зале – это на сцене весь коллектив. Короче, я фанат, этим все сказано.
9: «Ария», созвездие Иершалаим. В душе.

0: Десятое место настоящего хит-парада на этой неделе – группа «Ария. Созвездие. Иерусалим». Ну, эту песню мы, собственно, и сейчас послушали, и слышали до этого. А теперь новая песня.
1: Новая песня.
2: И вот мы уже говорили, что молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Ну, а в данной рубрике, хоть песня новая, тоже, понимаешь, люди с большим трудовым стажем. Рассказывают.
0: Как сейчас говорят, бэкграундом.
2: Ну, у нас это назывался непрерывный трудовой стаж в трудовой книжке. Ну, ладно, бэкграунд так бэкграунд. Молодежь, видите, меня учат. Ну, хорошо. Это был сейчас комплимент, кстати.
0: Толстячок, а приятно.
2: Группа «Ума Турман» не стала придумывать многословных пресс-релизов по случаю выхода своей новой песни. Парни просто написали: «Танцуйте!» Как говорится, не убавить, не прибавить. А песня, кстати, называется «Не стой, танцуй!» Короче, хватит сидеть и стоять. Срочно все начинаем танцевать. Это та самая фраза, которую мы с Нуждиным все время повторяем мысленно или в микрофон, когда за пультом находимся в любом из клубов, в любом из городов нашей необъятной. Ну, правда. Ну, не стой. Ну, танцуй. Ну, правильно же, Сань?
0: Правильно, конечно.
2: Ну, и все. Короче, Ума Турман. Не стой. Танцуй.
3: Никак.

0: Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
1: Это была новая песня Ума Турман «Не стой, танцуй». А мне пришла в голову такая история. Мы в 96-м году с напарником в ночном клубе ездили достаточно часто в Алматы, в один из культовых в то время клубов, который назывался «Такси Блюз». И там к ремонту этого клуба имел отношение турок, прораб, который строил гостиницу там, в Алмате. И помимо, собственно, денег, которые ему вручили за ремонт, в котором он участвовал там, на местности, скажем так, ему еще, когда он приходил в ночной клуб, выдавали радиомикрофон, и он, будучи под шофе, в окружении, значит, прекрасного женского пола...
2: МСИЛ.
1: Да, МСИЛ, и это заключалось в фразе «Танцуй все!»
2: Хорошо.
1: Это была новая песня, которая называлась «Не стой, танцуй все!»
2: Ну, а конечно, мы вернемся, а главное призывно, и попробуйте не выполнить эту вежливую, но прямую команду.
1: Да, именно так. Вернемся к хит-параду.
3: Девятое место.
1: Девятое место. Артемьев –

0: Это было 9-е место настоящего хит-парада. Артемьев, «Отпускай». Ну что, сделаем первый на сегодня перерыв, а отпускаем. Дальше у нас отпускаем вожжи. А потом вернемся к хит-параду, но сначала будет рубрика.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Президент подписал новый закон о бензине. Битва за Константиновку. Военкор комсомолки Александр Коц рассказал, как освобождали город-крепость. Как не разрушить семью, погрузившись в материнство. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 15 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Обещанная рубрика под названием
2: «Чужие». Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
6: А знаете ли вы что?
7: Анна Керн была музой поэта Пушкина, а ее дочь Екатерина – возлюбленной композитора Глинки.
8: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
9: Я слушаю Радио КП.
8: И тебе рекомендую.

0: Надо сказать, что Антоха МС вообще большой мастер переделывать и без того известные песни, и большой переосмыслитель предстоящего его творчеству, творчества других великих исполнителей. Ну что, хай-фай, всенародный коллектив, песенка «А мы любили» — это то, что люди поют, и то, подо что танцуют во всех дискотеках, и тогда, и сейчас. И будут танцевать, будем надеяться. Ну что, славно, Антоха, молодец. Я не знаю, как Александр Вячеславович, я-то точно фанат Антохи МС. Ты фанат Антохи МС?
1: Затрудняюсь ответить.
0: Не такой горячий, как я понял. Ну и ладно, я буду один в этой студии фанатом Антохи МС. Нам нужно продолжить перечислять всех, кого вы поставили на хит-парадные места.
2: Восьмое место.
1: Ну, кстати, вот к фанатам, если говорить про фанатов, я отношусь, в общем, положительно, потому что сам в восторге от многих исполнителей коллективов, в том числе и от тельца по знаку зодиака, как и я, Найка Борзова.
0: А про второго что, ничего не скажешь?
1: Ну, Антон Севидов – это вообще душа компании. Мы с ним как-то сидели в аэропорте Сочи.
0: У тебя микрофон включен. Точно надо это рассказывать?
1: 12 часов
0: ждали. Надо рассказывать. Или все-таки расскажешь?
1: Да нет.
0: А что вы там делали 12 часов?
1: Самолеты не летали.
0: Я думал, вы зависли в тяжелом люксе.
1: Нет, тяжелого люкса не было. Были напитки. 12 часов.
0: Напитки покрепче? Слова покороче?
1: Слова покороче. Пуэрчик покрепче, как
0: тоже хорошо.
1: Баста. Ну и так. Тесла Бой и Найк Борзов. Вот такая душевная компания. Такой дуэт. Ревновать меня. Ты.

0: Прекрасное сотрудничество. Люди знают, как делать музыку, как ее писать, как ее исполнять. Ничего не скажешь. Ты слабой, Найк Борзов, ревновать меня. Между прочим, еще и клип. Очень и очень стильный. Мы продолжаем. У нас очередная рубрика.
1: В память о Михаиле Антонове. Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
2: 4 июля 2000 года не стало лидера «Сектора газа» Юрия Клинских. Музыкант меньше месяца не дожил до своего 36-летия. Подробнее об этой печальной дате в сюжете Михаила Антонова.
3: 2000 год, 4 июля, как гром среди ясного неба для поклонников группы «Сектор газа» звучит новость о том, что в возрасте 35 лет в частном доме в Воронеже умирает лидер группы Юрий Клинских, или Юрий Хой.
4: Сегодня в Воронеже прощались с лидером скандально известной группы на советско-российской эстраде «Сектор газа» Юрием Клинских, больше известным под псевдонимом Хой.
3: Несмотря на то, что пик популярности группы «Сектор газа» пришелся на середину 90-х, сама история смерти Юрия полна загадок. Никаких медицинских заключений никто не видел. Говорят, что они есть где-то у родных, но их никто не показывает. Расследование смерти Юрия мужчины в самом рассвете сил. Милиция не проводит. Говорят, что после осмотра милиционеры говорят, нет ничего криминального, и все. Было известно, что в тот день была назначена съемка клипа. И Юрий должен был приехать на съемочную площадку на грим. Но когда он не появился через несколько часов, его стали искать и нашли уже мертвым. Версия о наркотиках или чрезмерной дозе алкоголя хоть и высказывалась, но так и не была подкреплена чем-то более серьезным. 13-й и последний альбом группы «Сектор газа» с вокалом Юрия будет выпущен уже посмертно, через несколько месяцев.

0: Это была рубрика Антонова «Сектор газа. Туман». Сделаем еще один перерыв, коих у нас будет не один и не два, потому что нам тоже нужен отдых, передых, по крайней
1: ушли
0: мере.
1: Ушли в туман сейчас?
0: Ушли в туман. Но вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить?

0: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выставка «Великие Луки. 860 лет», организованная Великолукским краеведческим музеем, завершила работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция проходила в рамках проекта «Города воинской славы России» и была посвящена юбилею города на Ловоте. За время работы выставку посетили более 750 тысяч жителей и гостей столицы. Музеи отмечают, что проект получил положительные отклики и стал заметным вкладом в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан. Великолукская епархия и музей-заповедник Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайших планах проведения осенью этого года Пушкинского духовного фестиваля. Его основными участниками станут учителя и школьники региона. По замыслу организаторов, детям вместе со взрослыми будет предложено продолжить неоконченное Пушкиным стихотворение, в котором должны были прозвучать слова «вера, творчество, семья, деревня». Фестиваль будет посвящен раскрытию и творческому осмыслению этих четырех главных тем. Сотрудники отдела по молодежной политике провели для ребят из пришкольных лагерей познавательное мероприятие. Вначале они организовали беседу о здоровом образе жизни, а далее школьники отправились на увлекательную игру по станциям. Главная цель встречи – в игровой форме напомнить о важности заботы о своем здоровье и полезных привычках.
0: О валютах.
1: Доллар 77,93, евро 88,71, юань 11,47.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: После того, как мы вам пообещали уйти в туман, нужно сказать: «Саня!» Саня в тумане.
5: Юр, псих. Да.
4: Выходи из сумрака, из тумана. Ну, в общем, Александр Вячеславович Нуждин, я Александр Анатольевич, мы продолжаем вам рассказывать очень важные вещи в наших рубриках. И следующая рубрика, она прям, ну, чё греха таить, монументальная. Сейчас все поймете.
0: Чужие.
6: Чужие.
0: Как родные.
6: Как родные.
5: Вы не поверите, но в этом году группе The Cure стукнуло аж, внимание, 50 лет. Обалдеть. Да. Ансамбль появился в далеком 76-м году в английском городке Кроли. Но и спустя полвека лидер культового коллектива Роберт Смит... У меня есть фотография с Робертом Смитом.
4: То же самое где-то сейчас сказал Роберт Смит. У меня есть фотография с Нуждиным.
5: Ага. Но и спустя полвека лидер культового коллектива Роберт Смит не намерен терять творческой хватки. The Cure готова аж

0: целых два новых альбома. Мистер Смит рапортует. Первый альбом получился даже более гнетущим, чем наш релиз 2024 года «Songs of the Lost World». Гнетущий, конечно, ужасное слово, но новый альбом действительно довольно мрачный, говорит он.
1: А вот второй новый альбом, по словам Роберта, будет попсовым и позитивным.
0: Как «Friday I'm in Love», да, вот песня у них?
1: Не, ты сейчас сказал «Friday I'm in Love» или «Friday I'm in Love»?
0: «Фредди».
1: Аккуратнее.
0: Не, ну «Фредди», ну...
1: Музыкант описывает эту пластинку как странную поп-музыку в стиле «The Cure». Ну, давайте так. Вообще вся музыка «The Cure», несмотря на то, что она великая, через запятую странная. И это прекрасно. За это мы «Кьюр» и любим.
0: Помнишь семейку Адамс? Там дядя Фестер, у него была книжка под подушкой. Книжка называлась «Странные мужчины и странные женщины в их жизни».
1: И она полна иллюстрацией с Робертом Смитом. Не исключено. Над поп-альбомом работа еще пока идет, поэтому Смит был весьма скуп на подробности. Ну, правильно, что настоящий художник. Что палить контору? Пока ничего не готово. Будет готово, выпустим, послушайте, сами скажете, что вы об этом думаете. А пока новый материал от The Cure еще не вышел, давайте послушаем совместную песню Роберта Смита с певицей Оливией Родриго. Итак, официальный титр. Оливия Родриго и Роберт Смит. «What's wrong with me?» Что не так со мной?

0: С тобой все так, Анатолич. Оливия Родриго и Роберт Смитс. What's wrong with me? Вернемся к хит-параду. У нас седьмое место.
1: Седьмое место.
0: Люмен. Один в поле.

0: Это было седьмое место настоящего хит-парада «Люмен. Один в поле». А у нас эксклюзив.
1: Настоящий эксклюзив. Рубрика, в которой музыканты представляют новые песни в настоящем хит-параде до официальной премьеры.
2: Недавно в нашу студию приехал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев. Он рассказывал, что коллектив вовсю работает над новой пластинкой. И даже имеются экспериментальные композиции, не похожие на прежнее творчество «Кодекса». Ну вот первая ласточка с грядущего альбома готова. И пока это все-таки классический «Моральный кодекс». А о чем эта новинка, думаете вы? Конечно, о любви. Отвечаем мы и наши великолепные друзья-музыканты. Итак, «Моральный кодекс. Координаты любви». Подражай.

0: Моральный кодекс, координаты любви. Это мне напомнило песню, которая вошла в саундтрек фильма «Покровские ворота». Там только были часовые любви.
1: О,
0: у Покровских стоят. Конечно.
1: Это Акуджава.
0: Это Акуджава, знаешь, Акуджава. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Президент подписал новый закон о бензине. Битва за Константиновку. Военкор комсомолки Александр Коц рассказал, как освобождали город-крепость. Как не разрушить семью, погрузившись в материнство. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы что-то все рубрики да рубрики, но ведь они классные. Поэтому еще...
2: Реклама.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Окончательно забронзовел, скажем так. Такое чувство, что он даже не пытается искать новое звучание. Ну, в общем, а что?
11: Так уже нашел, что?
1: Как говорится, новые песни пишет тот, у кого старые фиговые. Правильно? Каждая его песня теперь это повторение пройденного. Не обязательно даже слушать свежее творчество Василия Вакуленко, чтобы понять, как оно будет звучать. Пожалуй, то же самое можно сказать и про Полину Гагарину. Барышня в своем нынешнем официозном статусе тоже как будто превратилась в памятник нерукотворный. И вот два этих столпа отечественного шоу-бизнеса выпустили совместную работу с пафосным названием «Феникс». Ничего запоминающегося в этой песне нет. Как будто ее сочинила нейросеть, поэтому проходим мимо.
12: Попсовики-затейники «Джиган» и «Нилетто» после суперуспешной коллаборации под названием «Худи» решили снова поработать вместе и представили жизнеутверждающую новинку под названием «Не умею грустить». Не скажу, что песня плохая. Вполне себе жизнеспособный образчик отечественной поп-музыки. Но, на наш взгляд, лучше, чем «Джиган» и «Нилетто», с этим материалом справятся, конечно, правильно, Александр Вячеславович Нуждин.
1: Вы мне льстите.
12: Мы сами себя всегда похвалим, сами себя поддержим. Можете у приемников поаплодировать сейчас. Стихотворная форма, которой так мастерски владеет наш Александр Вячеславович. Просим, просим, Александр Вячеславович. Пожалуйста, будьте так добры.
1: На улице идет дождь, а у нас идет концерт.
12: Великолепно, великолепно.
1: Итак... 4 на 4 мы катим по городу. В салоне балаган. Здорово. Мимо Тверской по Садовому. С близкими поровну. Молодой взгляд, но мысли матерые. Как батарейка снова до Талова. Шалом алейхим, салам братанам. Глубоко сердце, теперь оно спрятано.
12: Передохни и дальше.
1: Ночью шторм, утром штиль. Невиновен, но прости. Ты же знаешь мой стиль. Не умею грустить, ночью шторм, утром штиль. И тебя я отпустил, зажигаю огни. Не умею грустить.
12: Все.
1: Что ты как-то...
12: Занавес.
1: Да, занавес?
12: Да. Отлично, это великолепно. Я слышу аплодисменты.
1: Великолепно.
12: Занавес дают. Мы за кулисами поздравляем друг друга. И продолжаем настоящий хит-парад.
0: Шестое место.
1: И у нас шестое место. Чичерина, песнь моя.

На 6-м месте настоящего хит-парада Чичерина с композицией «Песнь моя». Давайте перечислим всех-всех, кто был в первом часе. И, ну, не перекличку слушателей, нет, артистов, которых вы поставили на места с 10 по 6 включительно. И сделаем небольшой перерыв, но вначале докладываем. Ария «Созвездие Ершалаим». 10.

0: моя. Скоро перерыв. Скоро продолжение. Все, скоро. Это наш такой вот анонс. Скоро в ваших приемниках. Сань, добавь, так сказать, рабочего слова к процессу.
1: Тебе срочно?
0: Да. Прямо сейчас.
1: Ну, чуть попозже давай.
0: Ну, ладно, все. Видите, выдыхается товарищ Нуждин немножечко.
1: Нужен перерыв.
0: Ну, потому что буфет зовет, а все мысли уже там. Дорогие друзья, прервемся ненадолго и продолжим очень скоро. А сейчас антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США.
4: Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймерис Марко Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора, полагаю, что это какая-то специальная инкрустированная фигура в команду Трампа. Но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уиткофа, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: ПВО сбило 116 украинских беспилотников в воскресенье. Как заявили в Министерстве обороны России, дежурные подразделения перехватили и уничтожили аппараты в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Атаки зафиксировали в том числе в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Подмосковье и Крыму.
2: О спецоперации.
5: Масштабные пожары вспыхнули на газодобывающих объектах Украины в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Под мощный удар беспилотников попали сразу несколько промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило руководство компании «Нафтогаз». Там отметили, что работа части важного оборудования остановлена. Ранее в российском Минобороны подчеркивали, что армия наносит регулярные удары возмездия по военной и энергетической инфраструктуре, которую Киев использует для нужд своих войск. СМИ сообщили, что американская разведка помогает Украине корректировать маршруты беспилотников для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киевские военные использовали полученные данные, чтобы обойти системы ПВО, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники среди украинских чиновников. По данным издания, иностранная поддержка увеличила эффективность атак. С начала этого года беспилотники атаковали российские НПЗ почти 200 раз. В Германии предложили создать антикризисную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности. Представители бизнеса, политики и профсоюзы должны совместно разработать план по выводу отрасли из пике. Об этом сообщает журнал «Шпигель» со ссылкой на ряд руководителей немецких компаний. Как отмечается, без экстренных решений предприятия не смогут гарантировать себе стабильное будущее. Сейчас автопром Германии переживает острый кризис, из-за чего ведущие производители комплектующих уже начали массовые сокращения штата.
2: О спорте.
5: Новак Джокович установил рекорд Уимблдона по количеству побед в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист обыграл россиянина Романа Сафиуллина в матче четвертого круга турнира. Как сообщает спортивная пресса, эта победа стала для спортсмена 106-й в карьере на кортах всеанглийского клуба лон-тенниса и крокета. Благодаря этому успеху Джокович обошел швейцарца Роджера Федерера.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юаня 11.38. Больше новостей читайте в официальном канале Комсомолки, в российском мессенджере Макс. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Внимание, внимание! В эфире радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. Часть вторая. Второй час, то есть. В студии по-прежнему Нуждин Анатольевич. Мы по-прежнему знакомим вас с важнейшей информацией. Ну и, как всегда, балагурим немножко. Так, для настроения, как говорится. А чё нет? Итак, начнем этот час с рубрики.
2: Очень высокие отношения. Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
6: Воссоединившиеся Мальбек и Сюзанна продолжают радовать поклонников новыми работами. Вот, например, свежая песня «Раз и навсегда». О чем она? О чем эта песня? «Раз и навсегда ты готов со мной потеряться до утра и смеяться над всем подряд. Наши крылья режут облака, все равно, что о нас говорят».
0: Вот Александр Вячеславович умеет до слез довести, прочитав вроде бы невинные романтические строчки. Спасибо вам, Александр Вячеславович, за ваше искусство.
6: Я сам тронут этим стихотворным рядом. Давай послушаем.
0: Давай.
6: Мальбек и Сюзанна. «Раз и навсегда».

0: раз и навсегда. Я бы сказал, как пели в 50-е и 60-е, «It's now or never».
1: «It's now or never».
0: Да, да, именно это. Песня приходит в голову, когда говоришь такие вот монументальные фразы. «Раз и навсегда», «сейчас или никогда». Но это любовь, слушайте, это экстремальная ситуация. «Да или нет». «Ты со мной и уходи» — это все прям серьезный выбор.
1: И нужно нараспев таким зычным голосом.
0: Но Мальбек и Сюзанна вряд ли преследовали цель быть классикой, хотя, может быть, и они, сейчас все может быть, может быть, и они когда-нибудь станут классикой. Так или иначе, нам пора двигаться. «Горячая пятерка» впереди. Саня?
2: Пятое место.
1: Да это же третье. «Прощай».

0: Это пятое место настоящего хит-парада, который выбрали именно вы, дорогие радиослушатели. Ну, а сейчас Александр Анатольевич будет трясти хайером, потому что рубрика «Металл в голосе» прямо сейчас.
1: Металл в голосе. Слово предоставляется артисту, у которого накипело.
2: Итак, на прошлой неделе в честь своего 50-летнего юбилея к нам в студию приходил лидер группы «Северный флот» Александр Леонтьев. Расспросили мы музыканта не только про грядущий альбом группы «Северный флот». Леонтьев долгое время был гитаристом «Короля и Шута», а в последние годы жизни Михаила Горшенева его самым близким соратником. Поэтому, разумеется, мы спросили у Александра и про его отношение к новому фильму «Король и Шут. Навсегда». А также про страшную коммерциализацию бренда «Короля и Шута». Ну, давайте послушаем часть этого самого интервью. Ну, а дальше споем.
3: Уже начиная, когда вышел сначала сериал, я понимал, что будет тяжело смотреть, потому что было очевидно, что мою жизнь в том числе и жизнь моей группы, которая в сердце, да, будут как-то все равно посторонние люди интерпретировать. И я уже задумался о том, что смотреть будет тяжеловато, и даже собирался, ну, думал одним глазком глянуть, но потом мне написало несколько там независимо друг от друга людей, которые стали спрашивать, не оправдывают этот случай, который в сериале. Я не буду говорить про какой случай, там правда ли, что было вот так. И я понял, что там кое-что переврано настолько, ну, перевернуто с ног на голову. И я потом задавал вопросы людям, связанным с этим сериалом, ну, близко, типа, а нафига вы так сделали? Зачем вот настолько там много, не просто несостыковок, а откровенной просто, как это, дезинформации? На что мне был дан ответ, что ты не воспринимай, типа, это как документалку, это художественное произведение, там может быть все что угодно. Вот, ну, а у меня, в свою очередь, возникает вопрос, ну, если это художественное произведение, которое многие люди, фанаты там, да, на этом сериале многие молодые там девчата, ребята начали слушать «Король и Шут», ну, как бы, с нуля. Они-то это все воспринимают за чистую монету, они думают, что все таки было. Поэтому очень удобно, да, вот так говорить. Это все художественный домысл, ну, тогда дайте героям другие имена, группу назовите. Назовите Вася и Петя, там назовите главных героев Колян такой-то и Егор такой-то. А так довольно просто. То есть, как бы взять персонажа, типа, ну, как бы, там, не знаю, Яков Цверкунов, Александр Щегулев, Михаил Горшенев, Александр Леонтьев, Александр Булунов, Андрей Князев, Мария Нефедова, и какую-то нарисовать какую-то фигню, которую там не было или была не так. Ну, это, на мой взгляд, несколько паскудненько получилось. Бабло – это хорошо. Я понимаю, деньги – это здорово, это всем нравится. Но, блин, на мой взгляд, ну, это чересчур, ну, это перебор. И потом про наггетсы какую-то… Я где-то, да, периодически прохожу мимо, как это, не знаю, там, определенные сети закусочных, и вижу там вот эту всю ботву, там, связанную с Королем Шутом, но меня прям воротит. И мне многие люди об этом говорят. Я говорю, ребята, что вы от меня хотите, чтобы я прокомментировал? Если вас бесит, теперь представьте, каково мне. Это в данном случае даже не совсем испанский стыд, потому что, ну как, испанский стыд, это кто-то косячит, а стыдно тебе. А тут мне стыдно еще и за себя, потому что, ну, вроде как, я играл в этом коллективе, славном, почетном, где было все круто, а тут какие-то наггетсы или что там еще, я даже не знаю. Ну, это какой-то позор.

0: Небесный флот идет в никуда. Богом забыта наша земля. Враг будет плакать, все бы.
1: Король и шут. Северный флот. Ну, после такого выступления нужно точно сделать перерыв. Мы вернемся. И улыбка на лице Александра Анатольевича говорит о том, что...
2: Без сомнения.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Президент подписал новый закон о бензине. Битва за Константиновку. Военкор комсомолки Александр Коц рассказал, как освобождали город-крепость. Как не разрушить семью, погрузившись в материнство. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политик и предприниматель Виктор Бут о способах европейской элиты удерживать власть.
8: Мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. Впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая. И причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
10: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
11: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вот он, звездный час Александра Анатольевича. Пожалуйста, уступаю вам микрофон.
2: Благодарю вас, коллега. Благодарю.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Это был Ньюсблок. Мы слушали Muse, композицию «The Sickness in You and I» с их нового альбома «The Wow Signal». Сигнал, который назывался...
1: Ух ты!
0: Ух ты!
1: Вау! Переводится миллионом других выражений в русском языке. Учите родной язык. А то вау. И чё? Вау. Ну да, мы идем дальше.
2: Четвертое место.
0: Кино, фильмы,

0: Кино, фильмы на четвертом месте настоящего хит-парада. Впереди тройка самых-самых крутых на этой неделе. Ну а прямо сейчас у нас рубрика. У нас всегда в настоящем хит-параде есть все. Но, как мы любим повторять с Нуждиным, пусть всегда чего-то
1: не хватает.
2: Чего-то не хватает.
3: Группа СБПЧ, самое большое простое число, выпустила магическую новинку «Абракадабра». И все бы ничего, но песню с таким же названием год назад уже представила Леди Гага. Нет, мы, конечно же, не пытаемся сказать, что у Гаги сейчас монополия на это название, тем более она вообще не первая, потому что самая известная
0: «Абракадабра». Стив Миллер Бэнд записали песню «Абракадабра» году
3: 82-м.
0: Ага.
3: Но, учитывая масштаб хита госпожи Джерманотты, волей-неволей приходится сравнивать все последующие абракадабры, а также с абракадаброй Стива Миллера и его бэнда. И фокус-покус от СБПЧ никакого сравнения не выдерживает. Но в любом случае, давайте дадим шанс песне. СБПЧ. Абракадабра.
4: Это не танец, а абракадабра. Бас взял за горло, бит взял за жабры. Я на танцполе самая храбрая. Танцуй. Танцуй, этот танцпол без меня совсем слабый. Руки по швам, танцуй.

0: Это радио «Комсомольская правда», это настоящий хит-парад, и в ближайшие минуты у нас в эфире «Абракадабра на абракадабре, абракадабры погоняют».
1: Как ты смело сказал. Вам непонятно? Это всегда привлекает.
0: Это была абракадабра, Сань.
1: А, все, я понял. Ну, мы вернемся буквально через минуту с продолжением абракадабры и крибли-крабли-бумс.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о соотношении мужчин и женщин в политике.
4: От патриархата уходим, к матриархату не приходим. Возможно, и какие-то другие формы власти, где она не определяется полом. Действительно, долгое время было так, что правили мужчины. Правили ли женщины – это большой вопрос, кстати. Сейчас подвергается большому сомнению учеными и историками гипотеза о существовании матриархата. Не факт, что вообще такое было. Или если и было, то вполне возможно в таком очень небольшом числе народов. Поэтому мы должны, конечно, предположить возможность существования и третьей формы власти, где она не является исходно ни мужской, ни женской, а сочетает те и иные черты и, в общем, во власти более-менее равномерно представлены и мужчины, и женщины. То есть главный признак не пол, а какие-то другие признаки. Ну, например, заслуги, интеллект, эмпатичность. Ну, в общем, тут подставьте то, что вам самому нравится. Кстати, можно выдвинуть еще следующую гипотезу, что в зависимости от главных критериев, которые общество предъявляет перед теми, кто идет во власть, будет меняться и половое распределение. В общем, перемены идут, но пока нельзя сказать с точностью, что они ведут в направлении

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Главе Грайвороновского округа Белгородской области Дмитрию Панкову удалили осколок после атаки украинского беспилотника. Чиновник успешно перенес операцию. Его жизни сейчас ничего не угрожает, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Он уточнил, что врачи оценивают состояние пациента как нормальное. Ранее руководитель области заявил, что ночные удары по региону стали крупнейшими по масштабу. Были повреждены объекты жизнеобеспечения, а также возникли перебои с водой и электричеством.
2: О политике.
1: Михаил Мишустин анонсировал встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза на выставке в Екатеринбурге. Глава российского правительства планирует провести переговоры с каждым коллегой по интеграционному объединению. Как уточнил российский премьер, на рабочие встречи с губернатором Денисом Паслером на промышленный форум и на пром приехали предприниматели из многих дружественных государств. Ранее СМИ сообщали о возможных рисках для участия Еревана в экономическом союзе из-за стремления Армении к интеграции с Европой.
2: О происшествии.
1: США почти полностью вывели свои войска из Эстонии. В Балтийской республике остались только обслуживающие подразделения, сообщает Пентагон. Как отмечается, Вашингтон решил урезать контингент, поскольку меняет план дислокации сил в Европе. Прежде по договору о военном сотрудничестве на эстонских базах находились до 700 американских бойцов.
2: О спорте.
1: Третий этап велогонки Tour de France пройдет без зрителей из-за масштабных лесных пожаров. Французские власти решили не отменять международные соревнования, однако ввели жесткие ограничения на маршруте. Так движение разрешат только гонщикам и организаторам. Сейчас на юго-западе страны горит более 1500 гектаров леса, из опасной зоны уже эвакуировали 5000 человек.
2: Обо всем.
1: В Москве состоялся открытый кастинг национального конкурса красоты «Мисс Россия». Анкеты для участия в этом сезоне подали девушки со всей страны. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Как отмечается, в финал пройдут 50 незамужних россиянок без детей, татуировок и откровенных фотосессий.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77.23, евро 88.03, юань 11.38.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 18, завтра до 23 тепла, облачный небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 17. В понедельник до плюс 19, пасмурно, дождь и гроза. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нурдин и Александр Анатольевич. Вот она и тройка лидеров лучших песен на этой неделе.
3: Третье место.
4: «Ленинград. Не напишу».

0: Вот хорошо, мы в прошлый раз все-таки представили эту песню. Мы можем. Зачитали, так сказать, так зачитали. Пробрало всех. И вы проголосовали за Ленинград. Ну, ругайте или хвалите этот коллектив, но раз вы голосуете так, значит, так тому и быть. Нам пора познакомить вас с очередной рубрикой. И называется она...
1: Новая песня.
2: Группа «Татуин» представила свой сингл «Эй, удача», записанный совместно с группой «ДСБ». Лидер «Татуина» Роман Кузьмин рассказывает о концепции новой работы. «В данный момент мы готовим целый альбом дуэтов с друзьями-музыкантами, а песня «Эй, удача» стала первой ласточкой оттуда». Вокалист «ДСБ» Сергей Василевский выбрал для нашего дуэта самую пиратскую и, вероятно, самую питерскую пьесу. «Татуин» и «ДСБ». «Эй, удача!»

0: Александр Вячеславович только что объявил песню «Эй, удача!» так, как будто это была строчка из песни «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». Ну, такая пиратская песня получается. Это такой коллектив, такая песня. И тем более, если такой уж залихватский настрой, то, ну, на абордаж. Это моя морская душа поет, короче. У тебя морская душа, Сань?
1: Морская. Периодически, правда, меня укачивает, но... Так морская.
0: Несмотря на то, что некоторых тут укачало, они запросто могут объявить того, кто у нас получает серебряную медаль на этой неделе.
2: Второе место.
3: Второе место.
1: Нагард. Проклятие шута.

0: Это было второе место настоящего хит-парада «Нагард. Проклятие шута». А впереди у нас рубрика «Никуда не уходите», а после рубрики мы с вами услышим, кто же у нас на первом месте на этой неделе.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
2: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте завтра. Президент подписал новый закон о бензине. Битва за Константиновку. Военкор комсомолки Александр Коц рассказал, как освобождали город-крепость. Как не разрушить семью, погрузившись в материнство. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Писатель Ник Перумов про антироссийские настроения в Америке.
9: Много лет прожил в разных штатах Америки, путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, никакой русофобии не было. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, эта тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
10: Дорогие друзья, финальный блок настоящего хит-парада. Мы скоро назовем имя победителя настоящего хит-парада этой недели, которого вы поставили на почетное первое место.
11: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
12: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
14: А знаете ли вы что?
15: Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля – не идеальный шар, а сплюснутый.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
10: Или поздно. А с ней осознание. Битва была бессмысленной, а победа мнимой. Что имел в виду Антон Завьялов, пока не ясно. Ну, во всяком случае, пока мы все
0: пока
10: вместе...
0: Пока не ясно, потому что туман.
10: Да. Пока мы все вместе не прослушаем эту композицию. Давайте слушать и понимать. Антон Завьялов, «Туман».
14: Утренний

Прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Это был Антон Завьялов, «Туман». Мне очень понравилось словосочетание «внутренний попсарь». В мой внутренний попсарь говорит вам, что самое время узнать, кто же у нас с 10 по 2 место в настоящем хит-параде.
1: А я думал, у тебя есть внутренний рокер, и они в противоборстве.
0: Да, конечно, это альтер-эго.
1: Много их там у тебя, внутренних голосов?
0: Не скажу.
1: Но я их слышу иногда, твои голоса.
0: Ага, ты тоже их слышишь?
1: Да, конечно. Дорогие друзья, итак, перечисляем. Александр Вячеславович начинает с 10 места.
0: Ария, созвездие Иерусалим.
2: 10 место.
3: Сияй, созвездие Иерусалим.
1: Артемьев, отпускай.
2: 9 место.
4: Сколько времени нам отмерено, слышишь сердце стук.
0: Тесла Бой и Наик Борзов, ревновать меня.
2: 8 место.
1: Люмен, «Один в поле».
2: 7 место.
5: Один в поле, начни, а затем.
0: Чичерина, «Песнь моя».
2: 6 место.
6: Уединяясь, я бродил в лесной души, в дневной тиши.
1: The Hatters и «Третья, прощай».
2: 5 место.
7: Плачет наш город.
0: Кино, фильмы.
2: 4 место.
1: Ленинград, «Не напишу».
2: 3 место.
8: Напиши, пусть это будет крик души.
0: Нагард, «Проклятие шута».
2: 2 место.
9: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех.
1: 2 часа. Пролетели с удовольствием, весело, непринужденно, познавательно, радостно. А теперь мы подвели итоги, но не назвали победителя. Чем займется сейчас Александр Вячеславович Нуждин? Пока он прокачивает меха, я вам быстренько напомню, где нужно нас искать. А что нас искать? Мы не прячемся. Сайт radiokp.ru, страница настоящего хит-парада. Там много-много исполнителей. Вы за них голосуете, и мы потом все подсчитываем. Каждую субботу в 10 утра, каждое воскресенье в 8 вечера выходим в эфир и докладываем обстановку. Весело, непринужденно, радостно. Да, это трудоемкий процесс считать ваши голоса. Но чем нам сложнее считать, тем нам веселее докладывать результаты этого голосования. Меня зовут Александр Анатольевич. Мой коллега Александр Вячеславович Нуждин уже готов громогласно произнести имя победителя этой недели.
2: Первое место.
0: Первое место настоящего хит-парада в надежных руках. Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Мария Захарова заявила о безразличии киевских властей к судьбе своих граждан. Так официальный представитель МИД России прокомментировал нежелание Украины возвращать погибших солдат из Константиновки. Дипломат добавила, что Владимиру Зеленскому украинцы не нужны ни мертвыми, ни живыми. Ранее Минобороны России предложила Киеву временно прекратить огонь, чтобы передать тела родственникам для захоронения. Однако спецслужбы сопредельного государства отклонили эту гуманитарную инициативу Москвы.
2: О конфликтах.
1: СМИ сообщили, что страны НАТО ускорили подготовку к возможному военному конфликту на восточном фланге. По данным американского издания «Политико», Финляндия, Польша и Эстония массово закупают вооружение и строят оборонительные укрепления вдоль российских границ. Как отмечают журналисты, приграничные государства возводят противотанковые рвы и бункеры, а также проводят учения без поддержки США. Ранее в Кремле заявляли, что Москва не стремится к эскалации отношений с Североатлантическим альянсом и выступает за мирный диалог.
2: О Ближнем Востоке.
1: Более миллиона человек приняли участие в коллективной молитве памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Жители Тегерана заполнили территорию главного религиозного комплекса столицы и прилегающие улицы. Организаторы траурных мероприятий отметили, что они завершатся 9 июля погребением в городе Мешхед. Ранее в официальной церемонии прощания с Хаменеи участие принял Дмитрий Медведев. Руководитель Исламской Республики погиб в конце февраля этого года из-за атаки США и Израиля.
2: Об Украине.
1: Международная федерация хоккея отказалась вмешиваться в ситуацию с призывом украинских спортсменов в армию. Ведомстве заявили, что считают мобилизацию внутренним делом Киева. При этом отметили, что хотели бы видеть игроков на льду. Ранее сотрудники военкомата призвали в ВСУ 4 хоккеистов клуба «Кременчук», включая вратаря национальной сборной Эдуарда Захарченко.
2: Обо всем.
1: Финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» стартовал в Солнечногорске. Более 300 команд из всех регионов страны поборются за главные призы. Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей». В организации уточнили, что победители получат крупные сертификаты на покупку жилья. Итоги соревнований судьи объявят 8 июля.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77.23, евро 88.03, юаня 11.38. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. В Госдуме назвали атаку ВСУ на рынок в Токмаке терроризмом. Зачем Зеленского хотят заменить на Залужного? И власти разрешили снизить качество бензина. Все подробности в ближайшее время. Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры дать честную оценку атаки на рынок в Токмаке. Такое заявление сделала Мария Захарова. Также она добавила, что Россия решительно осуждает это, цитирую, «гнусное военное преступление киевского режима». Она отметила, что игнорирование международным сообществом атаки ВСУ на рынок будет означать карт-бланш на продолжение Киевом военных преступлений. Я напомню, украинские беспилотники атаковали рынок в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. 5 человек погибли, 18 пострадали. Токмакская больница развернула дополнительные операционные. Балецкий также сообщил о массированном ударе по Каменке-Днепровской с минимум 14 взрывами. Также стало известно, что ВСУ продолжили атаковать людей, которые поспешили на помощь пострадавшим при ударе по рынку. Мешали эвакуировать раненых в больнице. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Слацков. Александр Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марин.
3: Итак,
4: дорогие слушатели.
3: Да, да, просто вообще сложно собраться, конечно, про Токмак. Не знаю, наверное, такое было ощущение у меня, поделюсь с вами, со слушателями, что вот выдохнуть хотелось. Ну, в общем, мирные жители в Токмаке, подорванный автомобиль в Рыльске. И, конечно, мы не забываем, сколько детей погибло вот в минувшие дни, вот совсем крошечные, да. Не буду сейчас в это погружаться, чтобы, как говорится, руки в раны не погружать. Вот, у меня вопрос такой, который, может быть, покажется наивным, но, с одной стороны, я понимаю про войну в белых перчатках и про то, что без гибели людей невозможно, это нереально. С другой стороны, не может не возникнуть вопрос, как защищать гражданские объекты. Лучше защищать или сейчас вот на пределе? Или это невозможно в принципе? Мне интересна ваша точка зрения.
4: Ну, я сейчас военнослужащий, поэтому я имею свою точку зрения, но я с ней не согласен. Вот.
3: Со своей
4: знаете
3: собственной?
4: Такое выражение?
3: Нет, Александр Валерьевич, я думала, мне показалось, но решила переточнить.
4: Да. В Токмаке действительно произошла трагедия, и в принципе, я когда еще не подписал контракт с добровольческим корпусом, я мог еще говорить. Сейчас я думаю, что здесь надо говорить о помощи социальной людям, о том, чтобы этот многострадальный город, в котором я, кстати, давно не был уже, наверное, больше года в Токмаке не был, но много по нему бьют и били, и сегодня трудный подъезд к нему со стороны моря, и со стороны Бердянска, со стороны Мелитополя, дорога под угрозой. Поэтому сражаемся и улучшаем ситуацию. Я уверен, что на Запорожье, как и у нас, вот в Донбассе, все то же самое. Повышение активизации мобильных огневых групп, постов воздушного наблюдения, техническая поддержка процесса, связанная с усилением, постановкой радиолокационных станций, предупреждением налетов, приобретением опыта стрелков, которые сбивают уже с первого выстрела коптеры. Поэтому здесь, что скажешь, 70% мирных гибли в классической войне, если брать подход статистический 20 века, то сейчас еще больше, потому что военные защищены РЛС, противовоздушной обороной, а гражданские чем защищены? А если еще противник традиционно проигрывая на поле боя, а сейчас их еще и неприятности и в политическом плане, и в криминальном с точки зрения клики, которая сегодня правит в Киеве, то, естественно, им надо отвлечь. Естественно, надо людей перенаправить, внимание людей с одного на другое. Поэтому они бьют по гражданским. Ну и это вообще в традиции украинской армии и украинских спецслужб. Как только начинаются у них проблемы, они начинают бить по гражданским. Всегда это было. Всегда. И я удивляюсь, что только временами мы об этом говорим.
3: Нет, мы говорим об этом каждый раз. Вот я вам честно две руки кладу здесь, прямо сейчас на этот стол на сечение, что в эфире нашей станции об этом говорят всегда. Именно чтобы это звучало. Понимаете, в чем дело? Сейчас вот это должно звучать постоянно. Мы буквально перед нашим с вами эфиром это обсуждали, потому что... брехология с той стороны достигла таких высот, что, ну, черное называется белым, и не просто, а в какую-то крапинку. То есть я вот в уме своем не могу понять, как порой можно поверить тому или иному заявлению в каких-то западных СМИ. Но я перейду все-таки к вопросам. Минобороны России назвали массированный удар по Киеву ответом на атаки ВСУ. На атаки ВСУ как раз по гражданским. Кличко назвал эту атаку самой массированной с начала конфликта. И Минобороны наши говорят, вот теперь это будет регулярно. Я тоже не хочу как бы быть наивной и так далее. Мне вот вас как военного интересно спросить, стоит ли ожидать вот действительно, что это станет системой, такой же мощный будет каждый раз удар, или так оно и было, просто не так освещали, потому что у всех просто как глаза открылись. Ребят, как здорово, что вы нам все подробно рассказали. Спасибо, давайте так и впредь будем поступать.
4: Какой я военный? Я сейчас на должности гранатометчика стою. А вы мне анализ ставите, задачу сделать анализ, тем более предсказание. Я думаю, что в генеральном штабе не все это знают, потому что решение о массированном ударе принимал Верховный. И он сказал, что мы ударим. И это его решение было о массированном ударе, который прошлой ночью был, позапрошлой. Да. Поэтому здесь решение не военное, а политическое. Я думаю, что если бы военные принимали решение, мы давно бы уже все в пух и прах разнесли. Это Владимир Путин их все жалеет. А они все бурчат там на него. Это он их жалеет. А если бы решение принимали командующие группировками, чьи солдаты в атаке там теряют силы, и годами разрабатываются операции, захватывают один населенный пункт за другим, освобождают группировки. Да, слушайте, если бы принимали решение военные, давно бы уже все было превращено в дым и пепел. И никто бы не посмотрел, потому что рядом гибнут люди, которым мы смотрим в глаза, а рядом гибнут наши гражданские, наши дети. Причем гибнут с 2014 года и гибнут сотнями, а если брать со взрослыми, то тысячами и безответно. С 2014 года по 2022 год безответно они гибли. Никто не стрелял по городам, по Авдеевке, которая вот она в 3 километрах от позиции была артиллерийских, никто не стрелял. Не могли себе позволить. Украинцы, пожалуйста, как только у них что-то случается, они наносят удар. Я до сих пор помню, когда им наваляли очередной раз, и был обстрел Ясиноватой. Вот недавно рассказывал, я захожу в квартиру, а в окно влетел снаряд большого калибра. И внутри воронка. И воронка эта, прямо пол взрыт, там вот, это первый этаж. И смотрю, дедушка сидит возле окна в этой же комнате, смотрит вдаль, а ночь уже, я думаю, куда он смотрит-то и не двигается. Я подхожу, а он мертвый, убитый. Как его не тронуло, как его взрывной волной не вынесло, я не знаю, какие-то чудеса на фронте бывают. Тут же я переехал, парень мертвый уже лежит в комнате. Это вот ближе туда чуть-чуть, к Авдеевке, к Мариупольской трассе. И лежит, и две девочки плачут, и женщина. Оказывается, он их защитил собой. А это был приемный отец, он узбек по национальности, приехал давно, не уроженец Донбасса. хотя там есть и узбекские ребята, которые уроженцы Донбасса, но тем не менее. Я это все помню, каждую смерть, каждого ребенка в гробу помню, которого я видел. И когда они несут чушь, когда... я не хочу. То, что касается ответа, слава богу, в этот раз я не слышал комментариев, что мы в ответ бьем по военным объектам, после террористических атак на наше государство, на наши тылы. То есть, не очень понятно, когда говорят, мы отвечаем и стреляем по врагу.
3: Я поняла, Александр Валерьевич, предельно четко поняла. И вы говорите, не хочу, а я так рада, что это прозвучало. А вот снова к тому, о чем говорила про западную прессу. Телеграф. Новые российские реактивные дроны значительно повысили эффективность атак, сравнимую с ракетами. Тут народу, конечно, стало известно, что это за такие супер-мега-реактивные дроны и насколько критично они меняют ситуацию на линии фронта и в тылу противника. Я только сейчас возьмем паузу, послушаем самые свежие новости, а потом, соответственно, с этой цифры, как говорят музыканты, начнем.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Реклама».
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, повторю вопрос для тех, кто только что подключился. Интересно, из материала «Телеграф», которые говорят о том, что новые российские реактивные дроны усилили эффективность атак на линии фронта, в тылу противника, критически менять ситуацию. Вот об этом можно пару слов? Это просто они что-то оправдывают или на самом деле есть?
4: Да у меня пару слов и получится. Я их произношу. Я не бельмес в этом не понимаю, честно говоря. Я могу сейчас щеки надуть и что-то произнести, но ребята, которые шарят в этом, они меня... Кто с улыбкой, а кто с желчью будут критиковать, поэтому...
3: Хорошо.
4: И они будут правы. Ну, я этот самый, не Копенгаген в этом деле. Я просто не успел вам сказать, не стал вас прерывать.
3: Это не страшно. Вы всегда с такой прямотой говорите, ну вот со мной я за себя буду говорить в эфире, что иногда даже как-то думаю, так, а ладно, буду спрашивать. Нидерланды. Я от Копенгагена недалеко сейчас. Смотрите, Нидерланды всерьез рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Ну, понятно, что в Кремле подчеркивают, что военный контингент стран НАТО на Украине будет рассматриваться как непосредственное вступление блока в войну. А у меня вот сразу рождается вопрос, так они этого только и ждут. Только они уже не знают, какой провокации это спровоцировать, извините за тавтологию. А вот здесь, собственно, это просто шум такой? Или, ну, как расценивать, что уже начинаются разговоры о том, что по земле натовские солдаты, давайте сюда их на Украину?
4: Нет, было бы хорошо, если бы они отправили, потому что надо посмотреть, что у них там с техникой, какое обмундирование, ботинки какие у мертвых. Ну, мы снимаем обычно, там, смотрим экипировку, ну и сухие пайки хоть изучить, что они, эти чуваки там носят-то. Вот. А так пускай идут, конечно, господи, вон у них колумбийцев, все сараи забиты уже пленными.
3: Колумбийцами? Прям.
4: Ну, а уж, конечно, они же попадали. Сейчас они уже снизили свою активность. А так, кого я только в плену не видел, господи, за всю свою жизнь.
3: Александр здесь. Валерьевич, а можно задать наивный вопрос? Вот колумбийцы, они от плохой жизни или это вот такие военные, у которых, ну вот, лишь бы, как знаете, как на сафари ездят?
4: Не, ну дерзкие ребята, почему? Угу. Дерзкие ребята.
3: Ну, мне просто было интересно. Колумбийцы это.
4: Да, но это ничего не значит. Сильнее украинцев все равно нет среди в списке тех врагов, кого мы побеждаем. И сейчас, и раньше, если учитывать Бандеру, которого под шконку загнали, то мы их уже побеждали. С их идеологией, с их... Слушайте, я сейчас хотел сказать, с Англией и Америкой. Вот если пройти по музеям ФСБ и у нас в Москве, и по музею пограничных войск, пограничной службы ныне, то каждый стенд, спецоперация против бандеровцев или зеленых братьев, лесных братьев там прибалтийских такая-то, операция такая-то, операция такая-то, операция такая-то, и на каждом стенде США, Британия, США, Британия, США, Британия, США, Британия. Эти люди, они сами воздух испортить не могут, понимаете? Когда мы были единой семьей, и когда была единая промышленность, конечно, украинцы блистали. Но сейчас один ходит с ладонью протянутой, а вторые бедолаги там их как птиц в силки ловят и отправляют. Но воюют они здорово. Надо признать, что враг у нас качественный, подготовленный, мотивированный. Потому что когда славянин попадает на поле боя, он сражается. И тут не надо обольщаться, не надо говорить, что мы каких-то бедолаг побеждаем. Мы приводим в плен бедолаг.
3: Не-не-не, я не обольщаюсь, но как у меня это не бьется, Александр Валерьевич, с мясными штурмами. То есть есть и сильные бойцы, а есть просто те, которые не обучены. Я такие...
4: Да какие мясные штурмы? Штурмов-то нет, они контратакуют на определенных этапах. Штурмуем-то мы, потому что мы заходим в населенные пункты и освобождаем их. Угу. Штурм – это завершенное, действие. То есть вышел, выстрелил, уничтожил, занял, дождался подкрепления, идешь дальше. Вот это штурм. Так. А попытка штурма, она в зачет не идет.
3: Я поняла. Я использовала, ну, допустим, как клише, но к которому привыкли. Как бы виноват себя не признаю в этом плане. А по поводу как раз, я не знаю, штурма или зачистка. Зачистка Константиновки, я на это хотела перейти, на этот момент. Прочитала сегодня, что за неделю освобождено 11 населенных пунктов. На фоне того, что я привыкла слышать, что это медленная война из-за дронов, что продвижение очень медленное, затруднено это все, но мне показалось, что вот такие темпы наступления – это космические темпы. Правильно ли я называю вот это именно этим эпитетом? И как бы что можно про Константиновку на сегодняшний день прокомментировать?
4: Вы понимаете, если бы мы брали Баден-Баден, Легче шло. Почему? Потому что солдаты там не те. И он одноэтажный в основном. А если мы говорим по площади, говорим о площади городов, которые мы освобождаем, то здесь считается этажность и сложность коммуникаций, сложность промышленной застройки. Вы представляете, на заводе можно просто так, с картой в руках и с компасом потеряться.
3: Да, это я
4: представляю. А если ты еще в боевых действиях, а если тут стреляют, тут дым, тут ночь, в темноте не фонарик не включи, то это очень сложно. Поэтому Константиновка, она размером с Сумы. 20 700 зданий. Это почти областной центр, если сравнивать с Сумами. Нас же украинцы подкалывают, говорят, да вы ни одного областного центра не взяли. Да мы Мариуполь взяли и Азовское море, теперь внутреннее российское. Привет, ребята. А то, что касается Константиновки, вместе с пригородами, вернее, 2700 – это Сумы, с пригородами 30 тысяч застроек, зданий. А в Константиновке 20 100, ну, плюс пригород. Я вам объясняю, что мы там нормально идем. Мы нормально идем, но контратаки тоже есть. Надо признать, что украинцы не отдают все, не приносят нам подарки какие-то в качестве подарка на территории, которую мы захватываем. Нет, и они, здания переходят из рук в руки, и улицы переходят из рук в руки. Но вы правильно термин использовали. Зачистка. Тут уже не штурм, а тут уже очищаем от тех подразделений разрозненных, оставшихся в живых, ну, небольших групп украинцев, которые там воюют. Но это все непросто. Люди сражаются до последнего.
3: Кстати, а почему, если они понимают, что, ну, все, смерть или плен вариант?
4: Ну, потому что высока пропаганда на той стороне, что мы тут же их изнасилуем и перережем горло, и что быстрее они не поймут. Вот. На самом-то деле, вон они, пленные. Недавно, что, Красный Крест у нас проверял, а это люди такие дотошные и щепетильные. Я с ними работал, с Красным Крестом, в разных странах. И они не будут лишнюю информацию или неправильную информацию выдавать в угоду там кому-то, тем более России, тем более Москве.
3: Да.
4: Поэтому Красный Крест признал соответствующим международным требованиям условия содержания пленных. Другое дело, что вы поймите, в бою, если три человека берут в плен 10 человек противника, ну куда их везти? 20 километров в тыл под обстрелом, а задачу кто будет выполнять? Вот и думайте, как говорится в ТикТоке.
3: Ну да, хочется, конечно, сказать досрочный ответ, но тут нет места для юмора. Александр Валерьевич, Зеленский тут же, ну, я возвращаюсь к ударам России по Украине. Зеленский пообещал ответить Москве за удары по Киеву. Вот в этом плане нам чего стоит ожидать? Налетов, которые, в общем-то, мы и так ждем? Или это он имеет в виду... Ну, вот сейчас я понимаю, что они воюют террористическими методами, чтобы побольнее, чтобы народу, так сказать, поскручивать вот руку на горле, потому что когда гибнет гражданское лицо, а если это ребенок, это вообще очень болезненно для общества всегда.
4: Да нет, ну тут противник использует все, что он может сделать. Все, что он, до чего он дотягивается, он пускает кровь из этого предмета, так скажем, если образно. Сможет бросить ядерную бомбу, давно швырнул бы. Мог ударить бы ракетой тяжелой, давно бы уже... Мог бы разрушить Кремль, давно бы уже разрушил. До чего дотягивается, все дымится и горит. Другое дело, мы не даем. И сегодня у нас выстраивается система противовоздушной обороны. Она выстраивается от линии фронта до глубин. Там же нужно как бы понимать, что у нас есть войсковая противовоздушная оборона и ПВО страны. Это разные вещи, разные угрозы купируются. Но сегодня мы пришли к такому состоянию, что мы эти два рода войск должны действовать в альянсе. Вот. И плюс ко всему, люди, которые про ПВО слышали только в песне и то в матерной, они сегодня уже принимают участие, разрабатывают, становятся участниками этого процесса противовоздушной обороны.
3: Александр Валерьевич, большое вам спасибо. Правда. Большое спасибо. Большое. Берегите себя, пожалуйста. Военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков был с нами в эфире.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
8: Они мало закачивают газ в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского сжиженного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и в подземных хранилищах вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ на будет тоже чем-то заменить. А значит, надо будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22-м году. Вот 22-й год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: сразу предложила вернуть останки солдат и их родственникам.
1: О политике.
0: Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Двусторонние переговоры уже внесли в рабочий график американского лидера. Об этом сообщили в Белом доме. Там не уточнили точную дату встречи. Само мероприятие пройдет в столице Турции 7 и 8 июля. Ранее Трамп обсудил перспективы урегулирования украинского конфликта с Зеленским по телефону.
1: О происшествии.
0: Пьяный водитель сбил женщину с двумя маленькими детьми в Калининграде. Погиб 3-летний мальчик. Его годовалая сестра впала в кому. Об этом сообщили в региональном Минздраве. По данным прокуратуры, мужчина на легковом автомобиле потерял управление и вылетел на тротуар. Полиция задержала виновника аварии.
1: О флоте.
0: Российские корабли прибыли в Китай для участия в совместных военно-морских маневрах. Отряд пришвартовался на базе Циндао. Завтра там стартуют масштабные учения, заявили в Тихоокеанском флоте. Как отмечается, в течение недели моряки двух стран будут отрабатывать в акватории Желтого моря противовоздушную оборону, поиск подводных лодок и проведут артиллерийские стрельбы. Эти ежегодные тренировки Россия и Китай проводят с 2012-го для поддержания стабильности в регионе.
1: О спорте.
0: Международная федерация футбола разрешила нападающему сборной США Фаларину Балагуну сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Спортивные чиновники заменили реальное наказание форварда на условное после удаления в прошлом матче. СМИ связывают отмену дисквалификации с прямым звонком из Белого дома президенту ФИФА Джанни Инфантино. При этом Дональд Трамп уже поблагодарил структуру за исправление несправедливости в своих соцсетях. Ранее Балагун получил красную карточку в игре против Боснии и Герцеговины, из-за чего должен был пропустить встречу с Бельгией 7 июля.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 77.23, евро 88.03, юаня 11.38.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 17, завтра днем до 23 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге также 17 тепла, в понедельник до 19 и гроза. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах, если они состоятся осенью. Встреча прошла на фоне отставки британского премьера, из-за которой Залужного и вызвали в Киев. Но главной темой стал именно вопрос о выборах. После этого к Залужному пришли представители власти с предупреждением о рисках раскола в обществе. Однако он не изменил своей позиции. Напомню, ранее Зеленский заявлял, что выборы возможны только после завершения конфликта с Россией. Меж тем, замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин назвал абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров. Он напомнил, что с октября 2022 года действует указ Зеленского о запрете любых переговоров с Россией, а в конце прошлого года Киев вышел из Стамбульского процесса. Галузин подчеркнул, что Россия из переговоров не выходила, а вышла украинская сторона и неоднократно. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы назвали возможный выбор на Украине декоративной сменной власти. Залужного идеальной фигуры для Запада, которая одновременно символизирует и усиление армии, и возможный мирный договор с Российской Федерацией. Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, эта рокировка необходима Западу, чтобы под видом, ну, скажем так, нового легитимного президента пытаться навязать свои условия Москве, новые условия переговоров, обойдя действующий указ Зеленского о запрете диалог с Россией? Или некие другие требования Запада и цели вы видите в этом?
3: Ну, я бы прежде всего призвал всех осторожно относиться к возможным слухам вокруг выборов президента на Украине. Пока что это всего лишь информация, которая порождена разговором Залужного с Зеленским, где вдруг неожиданно открыто объявил о своих президентских амбициях Валерий Залужный, сейчас посол Украины в Лондоне, а прежде один из высоких военачальников украинской армии. Но здесь, может быть, просматривается какой-то замысел западных стран, для которых крайне необходима сейчас передышка, прежде всего для них самих, для их экономик, для их индустрии, для их финансово-экономических систем, для их энергетических систем и для их инструмента, для Украины. На самом деле, как бы сейчас не трубили об ударах там по России.

0: сопровождая это, конечно, утрированными кадрами, скажем, топливного дефицита, в реальности сейчас все равно происходит освобождение территории. В месяц мы освобождаем примерно 200-300 квадратных километров. Украина теряет населенные пункты один за другим. На фронте дела не очень хорошо для Украины. Это пытаются компенсировать за счет единственного возможного террористического метода. Но в любом случае, если требовать передышки для Украины и для себя от России, то нужно что-то России предложить. Ну, вот вы хотели переговоров, пожалуйста, ведите переговоры. Мы сейчас организуем выборы, и сейчас, вот, соответственно, будет уже другой президент, легитимный, который поддержан народом, который избран всенародно, там, демократическим голосованием и так далее, и тому подобное. И России нам, то есть, будет уже достаточно сложно в этом плане дипломатически как-то это парировать. Можно, но будет немножко сложнее. Конечно же, мы не ведем переговоры с Зеленским сейчас не потому, что сам Зеленский запретил себе же вести с Россией переговоры в 2022 году, а просто потому, что это абсолютно бесполезно, и потому что власть Зеленского уже не является легитимной.
1: А скажите, пожалуйста, Богдан Анатольевич, Зеленскому вот в данной ситуации, в данном контексте, на ваш взгляд, осталось либо подчиниться, либо уйти с гарантиями на райскую жизнь на какой-нибудь остров?
0: Это зависит от условий. Это зависит от тех условий, в рамках которых, вот, собственно говоря, будет обсуждаться процедура возможных выборов. Сейчас вполне возможно, что это просто дымовая завеса. Ну, ничего же нет. На самом деле, я вообще не понимаю, как можно проводить выборы в сентябре, если сейчас уже начало июля. То есть фактически осталось 2 с чем-то месяца. По регламенту, по закону, там требуется начинать подготовку за полгода. Там должна начинаться агитация и регистрация кандидатов за несколько месяцев. Там должны рассматриваться разного рода подписи. Ну, я как-то не понимаю, как это за 2,5 месяца можно все это успеть сделать. Поэтому, скорее всего, если выборы реально и будут проводиться, то явно не в сентябре, гораздо позже. Ну и здесь вариант какой? На самом деле, вот мне кажется, что Запад пока все в Зеленском устраивает. То есть он продолжает выполнять свои задачи, но вот только вот для России как-то нужно найти какие-то поводы, чтобы убедить сделать передышку на фронте.
1: Ну а вообще, кроме вот этого для России повода легитимности, да, вот в это упирается, что для нас-то, по сути, может поменяться, если вместо одного придет другой ставленник, причем под одной британской крышей, ну, пусть там более брутальный у него имидж боевого генерала, ну, как бы для нас-то что поменяется?
0: Для нас, на самом деле, мало что поменяется. Вопрос еще состоит в том, насколько и о чем сейчас ведутся переговоры неформального характера, не публичного. Угу. Если, допустим, на нас выйдут эмиссары, ну, условно говоря, там, не знаю, Джаред Кушнер, какой-нибудь Стармер в отставке, и скажет: ребята, ну, давайте вот закончим это дело. Мы сейчас поменяем Зеленского на Залужного, и мы Залужному уже заложили перфокарту в голову, он должен будет подписать мирный договор. Давайте поговорим вот об условиях этого мирного договора. Вот это сюда, это вам, это нам. Вы сюда не заходите, а сюда вы заходите, и так далее. Ну, может быть и такой вариант, но может быть и нет. Может быть, вот как я и говорил, это просто очередной туман войны, в рамках которого нам пытаются задурить голову. И даже если эти выборы пройдут, и там появится новый президент, ничего ровным счетом не изменится. Просто будет ездить теперь Залужный вместо Зеленского, выпрашивать деньги, вооружение.
1: Ну, а они, между тем, даже если вот этот... Ну, это выглядит, знаете, как очередная какая-то западная провокация. Допустим,
0: абсолютно,
1: да,
0: верно.
1: Продавят они этого кандидата для мирного диалога, а потом будут снова ждать односторонних уступок, а Киев продолжит бить по нашей гражданской инфраструктуре. Собственно... Хрен редкий не слаще, как пишут наши слушатели вот во время нашего с вами разговора.
0: Или, да, или поменять шило на мыло, то есть народная поговорка.
1: Да,
0: совершенно с этим согласен. Тем более, что у нас есть замечательный опыт взаимодействия со всеми украинскими политиками, начиная с 2014 года, с 2014 года. Был Петр Порошенко, были Минские соглашения, их сменил вот Зеленский, кстати, с большими надеждами на мирное урегулирование тогда еще внутреннего украинского конфликта, а получилось все ровно наоборот.
1: Богдан Анатольевич, Зеленский решил ковать железо, пока его рейтинги выросли на фоне ударов вглубь России, отвлекая от ситуации на поле боя, пока не произошла катастрофа на фронте. С Константиновкой, с Красным Лиманом, к выходам к Славянску, к Краматорску. Вопрос устойчивости этих рейтингов, если ВСУ продолжают нести колоссальные потери, а Россия уже передала Украине более 20 тысяч тел украинских военных, которые Киев предпочитает замалчивать. Эти рейтинги, что о них, какая точка зрения у вас?
0: Я вообще не верю сейчас в рейтинги на Украине. Большая часть населения Украины находится в состоянии политической апатии. Это состояние выживания. Но вот у нас любят показывать, как там ловят какого-нибудь мужичка, который там убегает от этих людей, да, ТЦК. Да. Но неужели вы думаете, ему сейчас его интересует вопрос, за кого же проголосовать? За Порошенко, за Лужного или за Тимошенко? Кого? Кого выбрать? Нет. Его интересует вопрос выживания, чтобы его не сгробастали в этот ТЦК, чтобы были деньги на оплату там хлеба и еще чего-нибудь и так далее. А политически активная часть, националистическая, ну, она и так проголосует за любого кандидата, который будет выступать соответствующими лозунгами или какими-то целями, задачами.
1: Да, сразу хочу проговорить, что Порошенко внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Ну, вы, кстати, вот предполагали ведь, что Порошенко может создать коалицию с Залужным против Зеленского, чтобы вернуть себе некий политический пост. И вот такая связка, она к еще большей ведь радикализации приведет, потому что там русофобская риторика и позиция пробивает небеса.
0: Я проще скажу, среди всех политиков, которые рассматриваются в качестве возможных кандидатов в президенты, русофилов, сторонников даже умеренных отношений с Россией, нет. Ну вот какие-то надежды, может быть, очень слабые, можно возлагать на Дмитрия Разумкова, но я думаю, что они столь же иллюзорны, как и те надежды, которые когда-то возлагались на самого Зеленского.
1: А что можно сказать про террориста-экстремиста Буданова? Он будет как во всей этой игре принимать участие, выполнять роль чего-кого?
0: Я думаю, что Буданов может принять участие в выборах. Во-первых, он реализует свои президентские амбиции, а во-вторых, существует практика дробления электората, в рамках которой он может играть как против Зеленского, так и против его оппонентов. В данной ситуации там о президентских амбициях заявляли чуть ли не министр обороны Федоров еще и еще несколько действующих политиков. Меня это немножко удивило. Но дело в том, что, повторю, рейтинги сейчас, я не верю в эти рейтинги. Ну хорошо, вот выборы вроде бы в сентябре же должны быть. О них объявляет Зеленский сейчас, когда у него вроде бы вот успехи, он там в медиа хвастается, там угрожает всем, там Беларуси угрожает, там от Лукашенко что-то требует. Но к сентябрю-то может произойти как раз катастрофический какой-нибудь обвал. Или не очень, но обвал, не очень катастрофический, но все равно там потеря каких-нибудь населенных пунктов. И тогда все его рейтинги, которые сейчас хорошие, они очень плавно опустятся вниз. Это если так рассуждать вот на обычном электоральном таким.
1: Да, я понимаю, на обычном, нам понятном языке. Богдан Анатольевич, большое вам спасибо за время и за вашу точку зрения. С нами на связи был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первую шашлычную в Париже открыл писатель Александр Дюма после путешествия по Кавказу.
7: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Кстати, можно оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями. Пару слов о них. На официальных аккаунтах радио «Комсомольская правда» на Рутуб. Ну, если там вы не подписаны, то сначала нужно подписаться, а затем подписаться под наш аккаунт. И такая же история во ВКонтакте. Заходите, оставляйте свои комментарии. Я все читаю. Где-то даже отвечаю, если есть время и возможность. Переходим к следующей новости. Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина и дизельного топлива со сниженным экологическими требованиями. Ряд НПЗ сможет выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро 5 с содержанием серы до 150 микрограммов на килограмм. Сейчас, напомню, по стандарту норма 10 микрограммов на КГ, а там 150 будет. А для дизтоплива допустимый уровень серы повышен до 350 мг на КГ. Вот такое топливо не маркируется знаком ЕАЭС и не может поставляться в другие страны Союза. Минэнерго поручило ежеквартально отчитываться правительству о производителях, объемах и технологиях его получения. Давайте разбираться, потому что не только эко, да, наш мозг волнует, но еще и наши железные кони как будут себя чувствовать. Автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин с нами на связи. Николай, приветствуем вас. Итак, про содержание серы в бензине. Да? Насколько это критично для современных турбомоторов с непосредственным впрыском? Стоит ли ждать ускоренного выхода из строя катализаторов, датчиков кислорода, преждевременного износа масла? Насколько десятков тысяч километров может сократиться ресурс систем наших автомобилей?
8: Ну, скажем так, если вкратце, то не очень, конечно, хорошо влияет на ресурс двигателя, вот. Но не сказать, чтобы влияло как-то критично. Если раз или два заправиться, в принципе, ничего такого страшного не случится. Но действительно, да, все упирается в эту серу. Вот вы сказали в вступительной части, что основная разница между моторами, в смысле, между топливом Евро-3 и Евро-5 – это содержание серы, которое у нас получается в 15 раз в случае с бензином, да, и в 35 раз в случае с дизелем. Сера – это тяжелый металл. Тяжелый металл, который в процессе сгорания образует, ну, тот самый нагар, довольно печальный, а он, соответственно, очень сильно бьет по катализаторам, он бьет по датчикам там, кислорода, по датчикам впрыска топлива, лямбда-зонды и так далее. Это довольно тонкие моменты, тонкие, скажем так, детали. Они дорого стоят, особенно катализатор. Если он выйдет из строя, то вопрос замены несколько десятков тысяч рублей.
1: Несколько десятков. Подождите, Николай. На популярный кроссовер катализатор может достигать стоимости до 200 тысяч рублей. Ну, точно не 20. У меня сегодня ТО в 40 стало. Не на самый популярный кроссовер.
8: Современный, да, безусловно, но я все-таки так в целом пытаюсь наш автопарк обозреть.
1: Не щадите нас, не щадите. Так, я вас поняла.
8: Но... Да, к сожалению, все-таки не все ездят на самых современных машинах. Не забываем, что у нас средний возраст автопарка в стране выше 15 лет. Это печально, это действительно печально, но, с другой стороны, в какой-то степени владельцам машин такого возраста, там, ну или хотя бы старше 10 лет, можно немножко позавидовать, они менее будут уязвимы, да, перед вот этим топливом Евро-3, который нам сейчас... с которым мы начнем сталкиваться на заправках.
1: Ну,
8: я
1: а
8: не
1: вот
8: думаю, возможно, это не будет совместная история, да, но она будет.
1: Если все-таки прикинуть, можно ли это сделать, вы мне скажите, насколько изменятся совокупные затраты на обслуживание автомобиля за 2-3 года использования такого топлива?
8: Ну, если регулярно заливаться, то я думаю, что да, там счет пойдет на десятки тысяч рублей, скорее всего. Ну, опять же, понятно, там нельзя сравнивать средний... Ну, средняя температура по больнице очень... сложная история. Одно дело владельцы там жигулевской классики, да, ВАЗовской, другое дело владельцы там каких-нибудь новых BMW, хоть у нас их сейчас становится значительно меньше. Но, в принципе, даже и китайские современные моторы, и то, что у нас в основном продается на рынке, да, они, наверное, уже, скажем так, не разрабатывались не в расчете на то, что их будут заправлять Евро-3. И вот это самое, конечно, нагар той несчастной серы будет по ним бить ощутимо. Мы и так до сих пор толком не понимаем, как они будут себя вести через 5-7 лет эксплуатации, потому что, ну, выборки статистически мало. Да, мы на китайские машины пересели только фактически там 4 года назад в массовом порядке, начали пересаживаться. Вот, а надо, ну, чтобы хотя бы еще лет 5 прошло, и мы понимали примерно, как они себя ведут вот так, на долгой дистанции. На короткой вроде себя неплохо ведут. Вот как они ведут себя на долгой, толком пока еще никто не понимает. И уж тем более тут еще вот этот дополнительная переменная в уравнении появляется, да, в виде этого самого топлива Евро-3. Ну, сложно сказать, но подозреваю, да, если регулярно использовать, то, конечно, износ двигателя повысится, ресурс его очень сильно сократится, и, да, там, ну, десятки тысяч рублей действительно могут, так сказать, неучтенных расходов, да, непредвиденных расходов могут появиться вот в строке бюджета владельца.
1: То есть, значит, если старым автомобилям с распределенным впрыском менее страшно, значит, владельцам новых китайцев с турбонаддувом приготовиться. Получается так.
8: Ну, в общем,
1: а есть какие-то...
8: Приготовиться? Ну, давайте не будем прям пугать, но да. На самом деле,
1: знаете, учитывая, сколько сейчас стоят автомобили, нужно беречь их как зеницу ока, потому что просто поменять автомобиль или взять автокредит, это вам не это. А скажите мне...
8: 3,8 миллиона рублей средняя стоимость автомобиля вот по состоянию на сейчас. 3,78. Ну вот действительно, да. 10 лет назад было 1,6, сейчас 3,78.
1: Есть ли какие-то лайфхаки, общие правила, как минимизировать риски для любого двигателя?
8: Да, честно говоря, ну, сложно. На самом деле надо, конечно, смотреть на то, чем заправляетесь. Потому что на заправках все равно вывешивают с каждой, ну, должны, по крайней мере, по закону обязаны, вывешиваете сертификационные документы там, по последней партии, которую залили, ну, условно говоря, бензоколонки. Вот, эта вся информация содержится на стендах. Вот, и можно посмотреть, какое там, Евро-3 или Евро-5. Я понимаю, сейчас в нынешней ситуации хоть каким-нибудь бы бензином заправиться, да, но надеемся, что это временно. Вот, и в дальнейшем появятся выборы, если видите, что, допустим, там Евро-3, ну, наверное, лучше отказаться. Да, если вы не на старой там семерке 20-летней приехали, а на новом каком-нибудь там условном Теннет или, не знаю, там А200.
1: Угу.
8: Давайте уж это про отечественных производителей. Вот, это первое. Если действительно такого выбора нет, ну, как минимум, почаще менять масло. Вот, и в принципе у нас, к сожалению, такая культура... дисциплина автовладельцев немножко хромает, и его мы сейчас даже по регламенту не всегда меняем. Когда машина сходит с гарантии, начинаем обслуживаться, скажем так, в целях экономии, не в дилерских центрах. Такое бывает. Вот. А тут надо за этим как минимум очень пристально следить, и лучше, конечно, менять еще чаще, чем это предполагается руководством по эксплуатации. Ну, допустим, условно, вам там по регламенту положено раз 10 тысяч менять массу, ну, меняйте его там раз 7 тысяч.
1: Понятно.
8: И чем больше будет лучше двигатель массом, да, тем меньше будет все-таки накопительный эффект от вот этих нагаров и примесей, которые содержатся в Евро-3.
1: На фоне проблем с качеством бензина, с перебоями с топливом в регионах, не пора ли, на ваш взгляд, задуматься о переходе на электромобили? Сейчас для слушателей скажу, их доля на рынке остается исключительно нишевая, около 1%. Зарядная инфраструктура развита пока еще слабо. И стоит ли ждать, что это решение подстегнет спрос на электротранспорт, или он слишком дорого стоит, в Крым на нем не доедешь, когда будет так же, как прошлым летом? И вот какие главные барьеры, конечно? Цена, инфраструктура, климат, что мешает?
8: Главный барьер, вот мой любимый предмет в школе был класса до шестого, математика. Вот я, знаете, нечего делать, занялся математикой. Просто посмотрел стоимость расхода топлива, ну так это назовем, да, значит, бензинового и электрического на примере российского кроссовера «Москвич 3». Просто это очень удобный пример. Во-первых, это российская машина, производится в столице, пользуется определенным спросом, и это довольно такой бюджетный, ну, там, как бы компактный семейный кроссовер, и у него есть как раз и бензиновая, и электрическая версия. В общем, по моим расчетам вышло, что стоимость одного километра пробега на бензиновой версии, сейчас вот, чтобы не соврать, 4 рубля 83 копейки за километр. Угу. Стоимость, это при нынешней цене за 95-й бензин, там в районе 74 рублей. Это
1: 30 секунд у нас остается. Да, давайте ускоримся. Да.
8: А стоимость электричества 3 рубля за километр. То есть разница, ну, рубль 80. А разница в цене этих машин 2 с лишним миллиона рублей.
1: Ясно, можно не продолжать. Мне хочется... 10 секунд. Обычный обыватель сможет отличить Евро-3 от Евро-5? Маркировать их обязаны сейчас как-то, я не знаю, по закону, по правилам?
8: По закону, я думаю, что нет. А отличать, вот как я сказал, проверять информацию на стендах нафтозаправочной станции. По-другому никак. На запах вы не отличите.
1: Да, но это может привести к тому, что перестанут маркировать. У нас же так любят, да, без маркировки ЕАЭС начнут выпуск такого топлива. И что нам потом с этим делать? Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды», спасибо вам большое.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
11: Надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26-го и 27-й год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках, специализированных там, и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Ну, например, один парень переставил две строчки в Линуксе, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Это, представьте себе, дата-центр за 100 миллиардов долларов, который там сейчас самый большой строит. Вот 5 миллиардов долларов, он, поменяв две строчки кода, 5 миллиардов долларов в своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, а скорость будет такая же. Когда начнет соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. We'll be right back.
12: «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: Об атаках.
14: ПВО сбило 116 украинских беспилотников днем воскресенья. Как заявили в Минобороны России, дежурные подразделения перехватили и уничтожили дроны в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Атаки зафиксировали в том числе в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Подмосковье и Крыму.
15: О политике.
14: Дмитрий Медведев призвал власти США навести порядок в собственной стране, а не навязывать волю другим государствам. Зампред Совбеза России так прокомментировал прошедшее накануне 250-летие Соединенных Штатов. По его словам, большинство стран мира сейчас объединяет понимание того, что Америка не вправе принимать решения за другие народы. Медведев подчеркнул, что любое суверенное государство способно самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.
15: О происшествии.
14: В республике Тыва обследовали почти 100 километров береговой линии Енисея в поисках пропавших девочек. В масштабной операции задействованы свыше 700 человек и беспилотная авиация. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что поисковые группы также проверяют прибрежные острова и завалы, где ранее обнаружили личные вещи детей. По факту исчезновения двух школьниц, которые ушли из дома 1 июля и не вернулись, следователи возбудили уголовное дело.
15: О безопасности.
14: Неизвестные хакеры взломали электронную почту сотрудников МИДа Великобритании. Преступники выставили на продажу личные данные дипломатов за 60 тысяч долларов. Об этом пишет газета Daily Telegraph. Как отмечает издание, в открытом доступе оказались учетные записи специалистов, которые работают в зарубежных представительствах королевства. Ранее британское внешнеполитическое ведомство уже подвергалось масштабной кибератаке. Тогда злоумышленники получили доступ к визовым данным нескольких десятков тысяч человек.
15: Обо всем.
14: Жители российских сел начали массово скупать лошадей из-за дефицита автомобильного топлива. Сельчане стали пересаживаться на гужевой транспорт с внедорожников, чтобы сэкономить на бензине. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Как отмечают заводчики, за последний месяц они продали в несколько раз больше животных, чем обычно. Специалисты связывают такую тенденцию с тем, что содержать коня в деревне сейчас гораздо выгоднее, чем заправлять и обслуживать машину.
15: О валютах.
14: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юаня 11 рублей 38 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
17: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Активная полевая жизнь». Программа о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их работе, открытиях и, конечно же, самое интересное, об их экспедициях. Мы уходим в рамках десятилетия науки и технологий, и на связи у нас сегодня остров Кильдин, что находится в Баренцевом море, в полутора километрах от побережья Кольского полуострова. Это Мурманская область. Антон, если ты меня слышишь, ответь.
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас немного необычный выпуск «Активной полевой жизни». Мы проводим его, как уже обычно, в гибридном формате. В студии в Москве находится Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», путешественник, кандидат филологических наук.
17: А в полях на острове Кильдин находится мой коллега Антон Юрманов, кандидат биологических наук, биогеограф и путешественник. Что его привело туда и какие приключения и исследования ведутся на острове, расскажут наши сегодняшние гости.
18: Виктория Грудинская, хранитель естественно-научных коллекций Мурманского областного краеведческого музея, орнитолог, и Станислав Самсонов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
19: Здравствуйте.
20: Добрый день.
18: Начнем, наверное, с того, где же находится остров Кильдин и что нас всех сюда привело. Ведь, как могут помнить наши радиослушатели, мы уже записывали эфиры и с Викторией, и со Станиславом.
19: Да, остров Кильдин находится у нас за краем материка, то есть мы находимся сейчас в Баренцевом море. На самом деле не очень далеко, буквально через пролив мы видим, собственно, континент.
18: Даже вчера, возвращаясь с позднего маршрута, мы видели, как Кильдин отбрасывает тень на материк. То есть, действительно, не так уж и далеко. А чем же тогда остров может быть интересен, если он так недалек от материка?
19: Ну, остров интересен с точки зрения экологии, с точки зрения биологии и, конечно же, орнитологии. Собственно, здесь у нас проходит комплексная эколого-биологическая экспедиция под эгидой Мурманского областного краеведческого музея. Мы собрали здесь ученых, исследователей, специалистов по разным группам и проводим здесь комплекс наблюдений, исследований, сбора материала, сбора проб. В общем, изучаем биологию и экологию этой территории.
17: В чем интерес Мурманского краеведческого музея в организации и проведении таких экспедиций?
19: В первую очередь, это, конечно, научные исследования, потому что у нас в музее ведется активная научная деятельность. Собираются данные, мы готовим публикации различного толка, поэтому по результатам нашей работы мы планируем также сделать несколько научных статей. Ну и плюс к тому, так как мы все-таки музей, остаемся музеем, для нас важен также сбор коллекций. Понятное дело, что мы не ведем его целенаправленно, но если мы что-то находим интересное, то мы это тоже можем забрать с собой и принять в коллекцию.
18: Какие специалисты отправились с вами в эту экспедицию?
19: У нас есть с собой орнитологи, 3 человека, у нас есть экологи, у нас есть ботаники, у нас есть историк с собой и, собственно, человек, который ответственен за фото и видеосъемку.
17: Экспедиция продлилась более 10 дней. Какие первые результаты?
19: Мы смогли обследовать довольно подробно западную часть острова. Это довольно большая территория, если учитывать, что протяженность с запада на восток 17 километров, вот практически половину нам удалось просмотреть, исходить, уточнить население птиц на всех озерах, которые нам встретились на пути, провести работы по отлову и кольцеванию птиц, также обследовать береговую линию. И, собственно, на берегу было найдено большое количество останков птиц и млекопитающих в том числе.
18: Если говорить о вашей работе как орнитолога в экспедиции, а не только как руководителя этой экспедиции, чем конкретно вы занимались здесь?
19: Всем тем же самым, что я озвучила ранее. То есть я ходила и в маршрутные учеты, и непосредственно ловила и кольцевала. Также мы занимались поиском гнезд, так как у нас сейчас сезон размножения, и, в принципе, птицы активно проявляют соответствующее поведение, то при возможности мы находили гнезда, отмечали статус, то есть там сейчас находятся либо яйца, либо птенцы. Все это представляет огромный интерес.
17: Какие вам встречались интересные виды птиц или необычные природные явления?
19: Северная фауна, она интересна сама по себе, и мы по результатам учетов поняли, что на одном из совершенно безымянных озер, на самом деле, потрясающее разнообразие видов. То есть там гнездятся и морянки, и краснозобые гагары, и чайки, и при этом кулики. Там, например, круглоносые плавунчики, трухтаны. И это такое, ну, действительно такой оазис посреди тундры, причем на вершинах практически холмов. То есть это, ну, такое уникальное место. При этом пока нам непонятно, почему там такое разнообразие, но, может быть, постараемся это выяснить.
18: Вы упомянули кольцевание. В чем ценность такой работы? Зачем проводить ее здесь, на острове? Ведь есть же станции кольцевания на материке.
19: Ну, как раз-таки для того, чтобы станции кольцевания на материке могли отловить птиц, которых мы окольцевали. Потому что сейчас мы находимся гораздо севернее, чем все известные такие массовые станции кольцевания. Да, ближайшие это стационары в Черной реке, там на Курской косе, Ладожская орнитологическая станция. И, конечно, есть шанс, может быть, и совсем небольшой, то, что птицы, которых мы окольцевали, они будут там отловлены, и кольца смогут, собственно, прочесть и понять по отчетам, которые мы сдадим в центр кольцевания, да, что эти птицы были окольцованы именно на Кильдине. Плюс к этому кольцевание позволяет нам уточнить население птиц, вот именно воробьиных, да, потому что мы, наши отловы были направлены на отлов именно воробьинообразных птиц. Дело в том, что в сезон гнездовой самцы не все проявляют себя, и не все птицы, например, активно поют. Поэтому какие-то виды, например, нам удалось, то есть мы их не зафиксировали во время учетов, но при этом они у нас попались в отловах. Так, например, лесная зверушка, да, которая сейчас не пела, но при этом в отлове мы ее отметили.
18: Расскажите немного нашим слушателям особенности работы и организации экспедиции за полярным кругом в летний период. Как ваши впечатления от таких полевых работ?
19: Да, на самом деле погодные условия действительно сложные и местами непредсказуемые, потому что, идя по одному маршруту, то есть в течение нескольких часов, ты можешь сгореть. У нас все члены команды жутко обгорели во время солнечных дней. При этом могут мгновенно налететь тучи, пронизывающий ветер, и нужно уже одевать не просто кофту, но еще и куртку или что потеплее. Погода меняется в течение дня там несколько раз, поэтому, когда собираешься в такие экспедиции, нужно брать с собой действительно все. Буквально от легких футболок до самой теплой куртки, которая у тебя есть, и самого теплого спальника.
17: Помимо упомянутых вами орнитологических исследований, кольцевания, наверняка в комплексное биологическое исследование входит и ботаника. А какая же ботаника без сбора гербариев? Гербарии были?
19: Да, конечно. Собственно, наши ботаники целенаправленно занимались сбором гербария для Мурманского областного краеведческого музея. Уже собрано порядка 150 листов. При этом мы исключаем краснокнижные виды, то есть их мы никогда не собираем. Тут для этой работы, условно, есть две большие цели. Первая – это понять, какие растения, собственно, произрастают на острове, потому что тут такая своя сложная, уникальная экосистема. И второе – это, конечно, пополнить фонды Мурманского областного краеведческого музея. То есть мы заранее подготовились, заранее посмотрели, какие у нас сборы с этих территорий, за какие года, и какими видами мы могли бы вот эту работу наших коллег, да, тех, кто был до нас, как мы могли ее продолжить. Плюс к этому у нас было такое нетривиальное задание проверить состояние нескольких видов, которые были обнаружены специалистами на острове ранее. Это, пожалуй, один из самых интересных примеров – это сосна. Нам было известно, что на острове их три, но нам и коллегам во время маршрутов удалось обнаружить новые точки, которые не были ранее отмечены специалистами, которые здесь работали до нашей экспедиции.
18: Перейдем к следующему орнитологу, нашему сегодняшнему гостю. Напомню, это Станислав Самсонов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. И мы уже знаем, что он охотится за бакланами на северных островах Дальнего Востока. Что же привело его в экспедицию на остров в Мурманской области?
20: Ну, Виктория сказала, что здесь тоже есть бакланы, и как это, не обманула. Если честно, да, здесь есть два вида бакланов, которые также представляют особый интерес, а точнее их взаимодействие друг с другом, разделение их трофических и изотопных ниш. Состав их питания был описан по содержимому желудков, возможно, по тому, чем они выкармливают своих птенцов. Но дело в том, что подобные методы достаточно ограничены, то есть непонятно, чем птица питается в зимнее время. Если речь идет о птенцах, взрослые могут выкармливать птенцов одним, сами питаться другим. То есть определенные сложности, выраженная сезонность в том, когда материал был отобран. В то же время есть способы, которые позволяют неинвазивно, без причинения вреда птице, сравнить на протяжении большей части жизни, чем питаются виды, и находятся ли они друг с другом в конкурентных взаимоотношениях.
17: Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь», программу о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их работе, открытиях и, самое интересное, об их экспедициях. Как всегда, с вами двое ведущих. Из Москвы вещаю я, Евгений Сазонов. А с далекого острова Кильдин в Мурманской области выходит на связь мой коллега и соведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. И там же находятся наши сегодняшние гости. Это руководитель комплексной эколого-биологической экспедиции Мурманского областного краеведческого музея, орнитолог Виктория Грудинская, и Станислав Самсонов, тоже орнитолог и сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук.
21: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Анатолий Матвейчук об открывшемся военном центре НАТО в Прибалтике.
0: Это передовой отряд НАТО, который дислоцируется в Прибалтике, ведет разведку Прибалтики и реагирует на изменения. Для регулирования вот этих всех изменений, для логистических целей, разведывательных целей, возможно, последующих диверсионных целей, в Томском городе Валга развернут командный пункт этого корпуса. Я не думаю, что он будет заниматься чисто боевой подготовкой и строевой подготовкой. Нет, он будет играть роль передового командного пункта НАТО. Есть такое понятие вытягивания войск на себя. Если, не дай бог, война, этот корпус будет передовым корпусом начала боевых действий против России.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
17: Активная полевая жизнь продолжает свою активную полевую работу. У микрофона из Москвы для вас работает Евгений Сазонов, ведущий радио «Комсомольская правда». А с далекого острова Кильдин, что рядом с полуостровом Рыбачий, выходит на связь мой коллега Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, путешественник и наши сегодняшние гости. А это руководитель комплексной эколого-биологической экспедиции Мурманского областного краеведческого музея, орнитолог Виктория Грудинская и орнитолог Станислав Самсонов, сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук.
20: Есть способы, которые позволяют сравнить на протяжении большей части жизни, чем питаются виды и находятся ли они друг с другом в конкурентных взаимоотношениях.
18: Это какие способы?
20: Одним из таких способов является анализ стабильных изотопов азота и углерода. Один из вариантов – это выделение из кости. Можно смотреть по альбумину яиц, по крови, перу и другим тканям. Собственно, все мы состоим из органических молекул, из белка, и белок любого происхождения может быть использован для подобного рода анализа. Просто кость отличается от других тканей тем, что срок обновления ее дольше и, соответственно, отражает изотопный сигнал за длительный период, за несколько лет. И если мы говорим о птицах, то это большая часть жизни особи.
17: И как можно провести такое исследование? Необходимо, наверное, отобрать образцы у птиц разного пола и возраста?
20: Да, и в данном случае достаточно найти на побережье костные останки того или иного вида птиц. Если по остаткам оперения можно сказать пол, то замечательно. Если нет, то, к сожалению, эта информация останется за скобками на данном этапе, но это можно будет исследовать позже. И выделяя из этих костных остатков белок, коллаген, можно посмотреть соотношение азота и углерода в нем, соответственно, и оценить такие характеристики, как межвидовую и внутривидовую конкуренцию.
18: Если говорить про обычные наблюдения, которые вот, ну, удалось сделать сейчас, может быть, удалось же встретить оба вида баклана?
20: Удалось найти костные остатки обоих видов, да.
18: А вживую удалось наблюдать за...
20: И большого, и хохлатого баклана мы видели, да, здесь.
18: Как они их визуально хотя бы отличаются? Потому что для наших слушателей, наверное, звучит как, что, видимо, один баклан побольше, а другой такой же, но с хохолком. Но при этом, сам увидев их в природе, я понимаю, что это совершенно две разные птицы.
20: Тут есть очень простое правило, которое поможет в их определении. У хохлатого баклана, тот, который помельче, у него в окраске не будет присутствовать белого цвета вообще. Если удастся разглядеть, будет немного желтого около клюва и зеленый глаз. Но это уже вообще для особо зорких слушателей. Но вот такой первый маркер – это вообще нет белого цвета. У большого баклана всегда так или иначе белый цвет присутствует, хотя бы около клюва на голове.
17: Коллеги, а у меня вот какой вопрос. Далекий от биологии, но близкий к географии. А как же можно попасть на остров Кельдин? Маршрутки туда явно не ходят. Насколько это трудная задача?
19: Да, это действительно так. Остров является закрытой территорией, и для того, чтобы здесь оказаться, нужно оформлять специальный пропуск, который готовится порядка месяца. Добираться можно исключительно морским путем, то есть нас доставляла прекрасная компания «Тириба» на двух скоростных катерах. Мы пролетели из Териберки буквально за там, час-час двадцать, мы были уже у берега. С высадкой тоже вот такой нюанс, потому что у нас с собой там личные вещи, огромное количество оборудования, это большие рюкзаки, мешки, баулы. Вот, но при этом на острове нету пирса, поэтому подойти к пирсу и нас выгрузить не представляется возможным. И высадка только так называемая мокрая, то есть с катера мы пересаживались на надувную лодку, перегружали вещи, и таким вот образом челноком несколько плаваний мы смогли выгрузиться на берег. И вот впереди у нас будет дорога домой, которая будет точно так же, только в обратном направлении.
18: Ну и теперь с собой придется перегружать и везти немалый объем собранных коллекций.
19: Да, это так. К тому же, например, гербарные листы, которые мы здесь подготовили, они являются очень хрупким, но при этом очень ценным научным материалом, поэтому за их сохранностью мы будем следить максимально внимательно.
17: Вопрос к Станиславу. Насколько я понимаю, в вашей работе удалось сравнить ископаемые останки бакланов и современные останки, чтобы установить, чем питались они тогда и сейчас.
20: Честно говоря, эти два вида привлекли мое внимание еще и потому, что удалось поработать с костями бакланов из археологического памятника на Кольском полуострове «Маяк-2». Поскольку эти два вида используют различные стратегии охоты. Один тяготеет к донной, то есть ныряет глубже, выискивает большой баклан.
18: Большой баклан.
20: Выискивает добычу вблизи дна, а второй предпочитает охотиться в пелагиале, преследуя косяки рыб или одиночных особей, то в связи с этим интересно, будет ли сказываться предпочтение различного рода добычи на изотопной подписи каждого вида. И в ходе определения костей из памятника «Маяк-2» удалось отличить кости большого баклана от хохлатого баклана и провести, также выделить коллаген, все то, что мы обсуждали ранее, и сравнить эти два вида, но в прошлом, несколько тысяч лет назад. И их изотопная подпись отличалась. Одной из целей текущего исследования будет сопоставить с имеющимися данными, но уже современных особей, насколько их изотопные ниши отличаются от тысячелетней давности и насколько перекрываются сейчас. И кажется, что материал для этого нам удалось собрать в ходе нашей экспедиции.
18: Но при этом экспедиция же была довольно компактной, всего 10 дней. За счет чего удалось добиться такой широты обходов, разнообразных направлений сбора и так возможности собрать немалую, как в килограммовом, так и в ценностном с точки зрения науки объеме.
19: За счет превосходного руководства, конечно же. Дело в том, что команда делилась на небольшие отряды. У каждого отряда была своя задача, свой конкретный маршрут. Иногда он мог составлять там, для некоторых двоек, да, либо тройки, он мог составлять там, буквально несколько километров, а иногда вот у нас максимум ребят прошли порядка 36 километров за день. Точнее, это практически больше, чем за день. Вот, и каждый день вот в моей голове, как руководителя, созревала карта. Я определяла, куда, на какую территорию, в каком составе нужно отправить людей для того, чтобы закрыть все пустоты. И я надеюсь, что нам все удалось.
17: Не могу не поинтересоваться, какие планы на дальнейшее изучение тех же самых бакланов?
20: То направление, над которым я сейчас работаю, это как по остаткам, по фрагментарным костям мы можем реконструировать биологию вида. Понимая это лучше про ныне живущие виды бакланов, в частности, в зависимости от того, какую охотничью стратегию использует тот или иной вид, мы можем посмотреть кости, проанализировать отличия одного типа от другого, и уже работая с ископаемыми объектами, с палеонтологическими видами, про которые нам вообще ничего не известно, мы можем узнать о них больше. К примеру, есть виды генералисты, которые охотятся как в пресноводных, так и в морских местообитаниях, и они должны обладать такими усредненными значениями всех признаков, которые в то же время, а некоторые более развиты, которые позволяют быть универсальными охотниками. Или признаки, характерные для исключительно морских видов. И если, например, про отложение не до конца понятно, к кому оно относится, или если родственные связи и биология вымершего вида не так очевидна, эти характерные черты могут помочь нам в интерпретации полученных находок.
19: Антон, а мне кажется, слушателям было бы очень интересно узнать, чем именно ты занимался в этой экспедиции. Ты же как-то здесь оказался?
3: Спасибо за вопрос. Редкий случай, когда мне переадресуют вопросы. Да, действительно, я здесь был не просто как корреспондент «Комсомольской правды», чтобы рассказать об этой экспедиции. Я также был ее участником, ходил вместе с командой в маршруты, но и при этом собирал материалы по микроводорослям, то есть по одному из ключевых своих направлений исследований. И могу сказать, что здесь, конечно, очень интересно, когда встречаются озера в тундре на вершинах сопок или водопады. Остается только гадать, насколько интересны микроводоросли, и найдешь ли ты новые штаммы в этих невероятно красивых водных объектах. Ну, а это был наш небольшой репортаж из экспедиции Мурманского областного краеведческого музея на острове Кильдин. Мы прощаемся с вами. Думаю, такой формат у нас закрепится, и мы будем временами делать включение нашей радиопрограммы «Активная полевая жизнь» буквально из-за экспедиции. В студии были Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», путешественник, кандидат филологических наук.
17: И специально с острова Кильдин для нас вещал Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук.
3: А у нас в гостях были орнитолог Виктория Грудинская, руководитель этой комплексной экспедиции, и Станислав Самсонов, орнитолог и научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. До встречи в тревожных далях.
21: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
4: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего мексиканские. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли в понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пожизни на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарм-индустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это был только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполняет любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О конфликтах.
14: СМИ сообщили, что Дональд Трамп позвонит Владимиру Путину после встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре. По данным агентства Рейтер, президент США и глава киевского режима обсудят мирное урегулирование конфликта 8 июля на саммите НАТО. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что глава Белого дома считает завершение боевых действий срочной задачей. Накануне американский лидер уже провел отдельные телефонные разговоры с Зеленским и Владимиром Путиным.

0: о политике.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон после окончания своего срока может занять пост в структурах миллиардера Ксавье Ньеля. Специальную должность для французского лидера создаст основатель европейской телекоммуникационной группы «Илиад». Об этом сообщает газета «Журнал Дюманш». Журналисты отметили, что таким образом политик планирует сохранить влияние для возвращения во власть в будущем. Действующий глава государства покинет свой пост весной 27 года. Затяжные дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Такую погоду в столичный регион принесет североатлантический циклон. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, за 7 дней в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков. Днем воздух будет прогреваться до 23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 9. Накануне в Москве уже прошел сильный ливень с грозой. В частности, подтопило несколько улиц.
0: Обо всем.
1: Американский миллионер Брайан Джонсон обнаружил у себя неизлечимое заболевание желудка. Знаменитый биохакер столкнулся с аутоиммунным гастритом, при котором организм уничтожает собственные клетки. Предприниматель сообщил, что заболевание долгое время протекало бессимптомно. Ранее 48-летний Джонсон заявлял, что тратит на поддержание молодости по 2 миллиона долларов в год, чтобы достичь бессмертия.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77.23, евро 88.03, юань 11.38.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 15, завтра до 23 тепла и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
2: Возвращаемся и добираемся до вопроса дня. Он сегодня простой. Давайте оперативно набирайте 8 800 200 ровно 9702, потому что у нас с вами всего-навсего 11,5 минут. Поменяли вы планы на свой отпуск из-за событий последнего месяца, или все осталось как прежде? Вопрос очень простой, но я подготовила вам, так скажем, информацию, потому что очень много исследований, опросов. Все туроператоры, например, по опросам говорят одно. Спрос на путешествия по стране снижается. Туристы откладывают покупку туров до последнего. Часть отдыхающих возвращается к зарубежным маршрутам. Ну, во-первых, потому что рубль окреп, а во-вторых, их нужно учитывать, что как только есть звонок, скажите мне, да, 8 800 200 ровно 9702. Вот просто еще недавно внутренний туризм считался едва ли не главным бенефициаром, потому что геополитические потрясения вот к этому подталкивали, ограничения на зарубежные поездки в том числе. И каждая новость от турбизнеса была, что на курортах рекордные загрузки. Но, похоже, ситуация поменялась. И дело, кстати, здесь не в тех потрясениях, о которых я упомянула, а просто россияне больше не готовы переплачивать за отдых внутри страны. Это тоже нужно иметь в виду. Потому что других альтернатив нет. Нет, как говорится, есть. Туристы не готовы менять Сочи и Крым на Байкал-Карелию. Вот так выражаются эксперты. У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Знаете, нет, я скорее даже наоборот. Ну, в принципе, даже если авиасообщение не будет открыто с Крымом, ну, скажем, в сентябре, у меня есть большое желание, ну, поехать на поезде до Керчи. Вот, ну, такой вот.
2: Но у вас уже даты обозначены жесткие или еще пока даже билеты не купили? Потому что поезд до Крыма...
3: Да, билеты не купил, нет.
2: Знаете, в чем такая штука с билетами на поезд до Крыма? Они вот как только есть, их минут через пять сразу нет. Это я вам говорю как человек, сталкивающийся с этим, вот не раз сталкивался с этим. Спасибо вам большое, но я, так сказать, не то чтобы приветствую, но мне кажется, тут с билетами надо как-то помониторить будет вам. Спасибо. Так, 8 800 200 ровно 9702. Изменились ли ваши планы на отпуск этим летом в связи с событиями последнего месяца? Долгопрудный на связи. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
2: Слушаю.
4: Нет, да, не изменились. Планирую поездку. Даже вот сейчас ездил на набережные Челны и проверял, как работают АЗС. Половина 12 работают отлично. Всего одна там не работает.
2: Вы на чем ездили в набережные Челны? На авто? Раз проверяли?
4: На авто.
2: И вот вы по дороге из Долгопрудного до набережных Челнов, соответственно, заправлялись как минимум раза два.
4: Да.

0: Нет, не два, пять.
1: Но пять. Слушайте, у меня глубина поездок немножко отличается, и у нас за это муж мой несет ответственность, поэтому с меня взятки гладкие. Вот. Соответственно, вот это мне интересно, кстати, это очень полезная информация. Вы спокойно заправлялись на этом вашем пути следования?
0: Да, там заправки были, была сложность только когда сливались бензовозы, ну, а так...
1: Ну, там перерывы требуют это, конечно.
0: Да, два часа там перерывы получалось.
1: Мы тоже с этим сталкиваемся, вот. Это нормально.
0: Да, 314 километр заправка Лукойл не работает.
1: Какая у нас трасса, давайте еще раз, 314
0: километров?
1: 7-12, ребят, вот комсомолка вас не оставляет. Так, и вы куда собираетесь этим летом? Вы съездили в набережные Челны и снова туда вернетесь?
0: Нет, в Дагестан. На Каспийское море.
1: Молодец. Не пугает? Волгоград. Ничего больше не пугает? Там вот какие-то еще у нас беспилотники, мазут и все вот это вот. Я такие наводки даю.
0: Нет. Я живу из позитива и все складывается так, как нужно.
1: Хорошо, спасибо. Нет. Спасибо и вам. Счастливого пути, чтобы все сложилось, как вы планируете. 8-800-200-ровно. 9702. Николай из Тутаева. Здравствуйте. Ярославская область с нами на связи.
2: Да, Ярославская область. Так, планы изменились на самом деле, потому что, смотрите, поехали с семьей, жена, двое детей, поехали в Витязево, это Краснодарский край, Анапа, знаете, наверное. Вот, приехали, была заказана ранее путевка в отель, все включено. Но когда приехали, посмотрели на этот пляж и поняли, что мы не хотим там отдыхать, потому что весь пляж, несмотря на то, что нас убеждали, что весь мазут убран, по факту нельзя купаться. Ну, потому что ты выходишь из воды, из моря, из черного, и ты черный становишься. И
1: серьезно?
2: Мы вернулись обратно.
1: Ну, то есть вы это видели, да, собственными глазами и сами на себе испытали, я хочу уточнение.
2: Да, конечно.
1: Оу.
2: Это было Витязево. Это Анапа. Ну, вы, наверное, знаете, где находится.
1: Ну, так.
2: Вот, и мы вернулись обратно. И вот сейчас вот предыдущий слушатель сказал Дагестан. Вот мы сейчас хотим с женой и детьми поехать в Дагестан. Есть некие опасения, потому что Каспийское море, говорят, тоже загрязнено, но там природа.
1: Угу. То есть даже несмотря... Ну вот вы в своей голове можете спокойно заменить пляжный отдых на природный там какой-то, я не знаю, трекинг, культурную программу? Вот это вас не лимитирует?
2: Меня нет. Проблема вся в моей семье, потому что дети привыкли... Ну, старший 11, младший 6, угу. Две девочки... к пляжному отдыху. А я, наоборот, привык, то есть я всю жизнь...
1: Так, может, девочкам бассейн какой-нибудь организовать для безопасности здоровья, если волноваться начнете? Ну, объясните им, ну, в 11 вот, лет-то. Да. Пора понимать, что не все коту масленица через год.
2: Вот-вот.
1: Спасибо вам большое за то, что поделились. Куда бы ни направились, счастливого пути. Друзья, поменяли ли вы планы на отпуск из-за событий последнего месяца или из-за других? Кстати, тут есть... Вот кое-что. Я нашла, что более половины опрошенных россиян не планируют вообще брать отпуск летом 26-го. Это что у нас? Кто это провел? Где работа.ру? Вот, только 44,5% собираются. Такие штуки бывают тоже. И еще тревожность. Любопытно вот что. Сейчас, вот здесь, чтобы не обмануть. 90% участников перед поездкой изучают не только отзывы об отелях, но и ситуацию в направлении в целом. И самый высокий уровень тревожности у граждан старше 50 лет. То есть вот если новости неблагоприятные, люди начинают задумываться, а не отменить ли им. Среди молодежи от 18 до 30 таких лишь 14%.
3: Море по колено.
1: 8-800-200-9702. Ростов-на-Дону с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сразу, Маша, как это, хочу высказать претензию, вот, видимо, почему народ не хочет отдыхать там у них. Вот я плачу за квартиру в Ростове двухкомнатную в месяц 5000, так. А там за сутки 10000.
1: Где там-то? Там где?
4: Ну, в любом приморском городке, где море и квартира.
1: Так.
4: Любая квартира. от 10 и выше.
1: Мозги нет, вы что-то загнули, погодите. Я мониторила, я сейчас объясню вам, почему, потому что у меня есть что противопоставить. Во-первых, ну, в Ростове сейчас квартиры от 3,5 где-то, там за десятку тоже есть, смотря в каких ЖК, а на Черноморском побережье, в Краснодарском крае, ну, не все они 10, это не минимальная цена. За 10, простите меня, вряд ли будут...
4: И выше, поэтому, ну, какой смысл ехать туда? Пропадение, и тем более летает птицы.
1: Нет, это я понимаю. Так все-таки что больше сдерживает? Хорошо, давайте в вашем сугубо индивидуальном ключе. Цена больше, чем птички, да?
4: Конечно.
1: Какой вы, однако, лихой. Хорошо. Ну, в Ростове-на-Дону, живя, говорить об этом просто. Потому что у вас там, правильно, уже курорт. Да, вот сидит Екатерина Нарзукарь, тоже кивает. Скажи, Катя, вот в Ростов въезжаешь, и все. Все, больше ничего нету, потому что вот оно рядышком, морюшка. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Воронеж на связи. Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень возмущен звонком предыдущим насчет Витязева. Я приехал вчера из Витязева. Отдыхали там 7 дней. Идеальное море, никакого мазута.
1: Да вы же мой золотой. Ну вот смотрите.
3: Поэтому я просто возмущен. Я вообще дозвонился до вас. Очень рад. Я в бешенстве. На обратном пути были сложности с бензином. 16 часов дороги.
1: Как вы их решили? Как вы решили до Воронежа?
3: 5 часов на заправке провели. В очереди стояли, заправлялись. Но самое прикольное. У меня было 40 литров топлива с собой. Я его привез обратно в канистрах. Я его экономил, берег. В Воронеже тоже сложно с бензином. Угу. По трассе было сложно. Но Витязева отдыхали замечательно. 7 дней. Море было прохладное первые 2 дня, потом стало нормально.
1: Вот, знаете, я не хочу обвинять в лжи того человека, который сказал противоположную вашей точку зрения. Могу лишь предположить, знаете, но тоже не истина в крайней инстанции, что тут течение, направление, ветра. Давайте так оставим. Вот есть то, что вы сказали. Я верю каждому, серьезно. У меня нет, мне никто пока не соврал, я всем верю. У меня такой принцип. Но я вам очень благодарна, что вы дозвонились.
3: И как я был в Анапе на пляже, все идеально чисто. Мы были в Витязево, в Анапе, в Джимыты не стали заезжать. Никакого мазута не видели. Люди работают, песок насыпают на пляже, да, серьезно работают, люди стараются. Но масляных пятен я ни одного не видел за 7 дней.
1: Поэтому Илья, спасибо. Так подождите, успокойтесь, давайте я вас успокою.
3: Разозлил меня предыдущий товарищ.
1: Ну, не разозлитесь. Вы же дозвонились, сказали то, как вы это видели, как вы испытали, какой у вас был замечательный отдых. Я хочу вас поблагодарить. И то, что вы в Воронеж привезли обратно 40 литров бензина, это вообще как автомобилист. Цены вам нет. Друзья, спасибо всем большое за звонок.
5: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Климатолог Михаил Ёлкин об изменении климата на Земле.
8: Жара приходит, потому что нагревается планета, и потому что в летний период года всегда тепло. Другое дело, насколько тепло. Стандартно, традиционно считается, что главным источником поступления энергии Земли является Солнце, и это соответствует действительности. Но последние десятилетия у этого естественного источника появился еще один, и это усиление парникового эффекта, которое, собственно говоря, является уже результатом нашей деятельности. Никогда еще концентрация парникового газа в атмосфере не была такой высокой. На планете Земля, как бы, которая считается под миллиарды лет, напомню, были в атмосфере более высокие концентрации, но вот на памяти человечества не было. Главное, никогда еще такой скоростью эта концентрация не росла, поэтому совершенно определенно это мы нечаянно, невольно создали вот этот вот дополнительный, не базовый, а дополнительный парниковый эффект, в результате чего в среднем планета нагрелась на 1,5, даже чуть-чуть больше градуса. Вроде бы немного, но если мы посмотрим, да, и вспомним, как ведет себя человеческое тело, 1,5 градуса повышения температуры — это уже клиника, грубо говоря, да. Вот пример, то же самое происходит с планетой. планеты Земля. Ее средняя температура примерно 14-15 градусов, поэтому 1,5 градуса дополнительно – это серьезные изменения. Вот, грубо говоря, в летнее время мы видим, как эти изменения накапливаются и превращаются вот в эти суперрекордные температуры.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Так, друзья, у нас сегодня все в быстром темпе. Это, я понимаю, звучит как угроза, но нет, правда, хочу просто принять как можно больше звонков от вас. Россиянам заявили о праве уйти с работы пораньше, но при одном условии, не расслабляемся. Специалисты Superjob заявили, что сотрудник теоретически может уйти пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом в середине дня. Я не знаю, я по своей работе вот сужу, порой никто не знает, обедала я или нет, может, то есть как бы злоупотреблять получается, не то чтобы я преследую такие цели, но как-то это все. В общем, если не предусмотрено правилами иным, то и согласовано с работодателем, то можно. Я поставлю вопрос по-другому. Неправильно, мы поставим вопрос по-другому, потому что мы коллегиально обычно обсуждаем вопросы, и мне это очень нравится. Вот смотрите, друзья, если бы вам предложили работать на 2 часа меньше каждый день, 2 часа, это прям серьезно, я считаю, но при одном условии, с потерей 10% дохода. Вы бы согласились? Значит, 2 часа на одну чашу весов, на другую минус 10% к ЗП. Поэтому давайте порассуждаем. Ну, интересно, правда. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Рутуб, вас читаю, значит, тоже пишите. Капслоком, там очень мелко, я так присматриваюсь. Шучу, конечно. Смотрите, звоните. Знаете, еще почему интересно? Потому что порою 10% просто так убирают в силу разных причин. Ну, просто так тут неправильно, да, в силу разных причин. А иногда 2 часа – это, ну, просто решает все. Я никогда не забуду, как я с Авраской мчалась в детский сад. Для меня полчаса тогда, вот ухода на полчаса раньше, как говорится, сделали бы весь вечер. В общем, ребят, ваша точка зрения меня очень интересует. 8 800 200 ровно 9702. Если будет телефонный звонок, то сразу мне об этом, пожалуйста, скажите. Итак, я еще раз вернусь к... А, уже все, не вернусь, а сразу приму звонок. Игорь из Тамбова, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Итак.
9: Ну, для меня, в принципе, очень хороший вариант.
1: Почему?
9: Чтобы пораньше закончить.
1: А вы кем работаете, Игорь, понятно, если не секрет?
9: Сейчас я работаю монтажником.
1: Так, хорошо. И почему, почему на 2 часа очень хороший расклад?
9: Ну, есть возможность заняться какими-то своими любимыми делами. Там, на рыбалку поехать, хобби заняться каким-нибудь, с паяльником посидеть.
1: То есть, ну, вот там, мне, смотрите, я не зря... Спасибо, Игорь, спасибо огромное. Смотрите, я не зря ведь сказала, мне очень интересно. Я вам сейчас объясню. Вот человек звонит из Тамбова, и это показатель и пример всем нам, ребят. Кажется, ну, может быть, это как-то наивно звучит, но вот то, о чем рассказал сейчас Игорь, это повышает качество жизни... Вы себе не представляете, как. Ну, или представляете, как. Вот просто занятие любимым делом. Если кто-то забыл, что они существуют в нашей жизни, то вот сейчас Игорь нам послан Богом, чтобы мы это все вспомнили. Извините за излишний пафос. Просто иногда думаешь, господи, ты элементарно забываешь. В погоне за чем-то не таким важным. 8 800 200 ровно 9702. На одну чашу весов минус 2 часа на работе, на другую минус 10% от зарплаты. Есть звонок у нас, друзья мои? Звоните 8-800-200-9702. Есть высказывания экспертов, есть, соответственно, их мнение, что в теории это возможно, если вы не пользуетесь обеденным перерывом в середине дня. Но нужно об этом заявлять, чтобы никто не подумал, что этим злоупотребляете. Потому что если это не предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка, если это не согласовано с работодателем, то нет. То, что вы не пообедали, получается, это ваша проблема. И еще есть, конечно, нюанс, когда режим рабочего времени... Давайте еще раз напомню. 8-800-200-9702. Режим рабочего времени подразумевает обеденный перерыв в любое время. Такое тоже есть. И если это так, то это как бы даже делает гораздо проще вот этот уход с работы. В общем, если у вас есть возможность использовать перерыв на обед в удобное для вас время, на ваш выбор, вы можете перенести перерыв на конец рабочего дня. Понимаете? Алтайский край на связи. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Алтай, мы слушаем вас. Нету контакта у нас. Нету. Дмитрий, перезвоните. Все остальные...
10: Алло. Алло.
1: Вот, есть. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Ваше мнение?
10: Еду по дороге, возвращаюсь с работы, работаю строителем, слушаю ваше радио, и очень интересную тему вы задели. Лично мое мнение, что наоборот, надо не сокращать рабочий день, а продлевать его. Поясню свою ситуацию, ну, свою позицию, почему это. Если мы посмотрим на сторону азиатского рынка, где рабочий день гораздо длиннее, чем у нас установлен, то мы же видим, насколько активен прогресс в этих странах, развитие идет. Поэтому, по моему мнению, надо не сокращать, а увеличивать.
1: А насколько увеличивать?
10: Ну, хотя бы 12-часовой рабочий день.
1: 9-часовой? Какой 90? Я услышала 90-часовой.
10: 12.
1: А как, когда спать, простите?
10: Надо как-то успевать учиться у азиатских товарищей.
1: Оу. Ну ладно. Хорошо, спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург на связи. Полина.
11: Алина,
1: извините, пожалуйста, да.
11: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
11: Ну, к сожалению, я уже на пенсии, но вот что хочу сказать. Я бы с удовольствием работала на таких условиях, потому что деньги – это такая вещь, ну, можно в какой-то момент напрячься их заработать, можно на чем-то сэкономить, можно занять, можно, ну, вот у некоторых получается выиграть в лотерею. А время вы не... Вот ничего не сможете, ни сэкономить, ни как-то вот, ну, не получить его откуда-то. Вот оно каждую минуту от нас уходит. Время – это самое ценное. Это
1: вот, друзья, жизни. Смотрите, да. До этого был Игорь из Тамбова, теперь Алина говорит, а тоже, казалось бы, в философских вещах, но мне кажется, это просто, ну, какие-то своего рода экзистенциальные, никогда не выговаривал это слово, вещи. Молодец,
11: есть
1: спасибо.
11: Есть еще такая пословица народная. Алло.
1: Да.
11: Она такая вот как раз по поводу этого. Дорог час не временем, а улучка. То есть вот улучить себе вот эти 2 часа, чтобы над своими делами позаниматься.
1: Спасибо вам большое, Алин. Спасибо, огромное спасибо. 8-800-200-9702. Тамбов на связи снова. Наталья, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
12: Нет, все, что говорили, все замечательно, все хорошо. Кому любимое дело, кому поднапрячься и так далее и тому подобное. А если посмотреть с другой стороны, что при назначении пенсии учитывается полностью только рабочее время. Вот я работала по... вредности по второй сетке. И с 28 лет общего стажа, ну, там 5 лет было не аттестовано место.
1: Давайте быстрее немножечко. Да. То есть пенсия бы уменьшилась, правильно я вас поняла? Пенсия бы сильно уменьшилась.
12: Нет. при назначении пенсии учитывается строго...
1: Рабочее время.
12: Строго. И если будет уменьшен на 2 часа...
1: Вы радиоприемник бы выключили, все будет слышно в трубке. Да, извините, я мысль уловила, соответственно, ну, просто ждать больше невозможно, потому что у нас остаются 2 минуты. Алексей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
13: Я хотел бы резюмировать еще тем, что, конечно, это все замечательно, хорошо, но я думаю, что это больше относится к людям, там вот, ну, кто работает на заводах, потому что сейчас очень-очень многие люди работают, и так много, им отнимай, не отнимай, они очень много работают, там вот, все же офисники с дома работают много, люди иногда даже в отпуске работают, а не говоря уже о людях, которые... работают разносчиком писем, ну, это писем.
1: Так
13: это,
1: надо,
13: да?
1: Или нет? Вы бы 2 часа себе взяли или отказались бы?
13: Я бы взял бы, конечно, взял бы, как бы, чтобы заняться своим любимым делом. Вот так вот, как вот мужчина здесь говорил, да?
1: Игорь из Тамбова, да, был дело.
13: Да, вот я тоже считаю, что только для того, чтобы заняться любимым делом, вот так можно сказать. Есть люди, у которых, в принципе, вот есть люди, для которых работа важнее всего, даже важнее семьи. И для них, возможно, это будет не очень.
1: А знаете, мне на ум что пришло? А взять вообще вот так эти все 2 часа работать, а потом хоп, и на 1 свободный выходной набежит.
13: Тоже хорошо, да.
1: Мы сейчас с вами договоримся. Спасибо вам огромное, друзья мои. Во-первых, всем спасибо за звонки. Спасибо. Да, извините, что тороплю, но хочется как можно большему количеству людей дать возможность позвонить. Это раз. Во-вторых, хороших выходных. Не отключаем радио «Комсомольская правда». Пока.
5: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы сегодня продолжаем разговор про телевидение, около телевидения, еще театр затрагиваем, и вы пишете комментарии, и об этом я очень рад. Вот, и обсценную лексику обсуждаем, и что только мы не обсуждаем, друзья. Значит, «Жуки». Зимний сезон сняли, скоро, я думаю, что пойдет в эфир, а пока снимают фильм. Теперь «Жуки» станут полнометражным фильмом. Ну, так обычно и бывает. Многие франшизы, «Реальные пацаны» и другие, очень успешные, в какой-то момент превращались в кино, потому что можно денег собрать. Не только за выпуск там на канале, за рекламу и так далее, а можно собрать деньги в кинотеатре. Тем более уже раскрученная история. Героев знают, героев любят, всей семьей можно сходить и, как бы, соответственно, много билетиков продать. Что там будет? «Жуки» называется «Новая жизнь». И, как все мы ожидали, в центре уже будет не история трех айтишников, которые отслужили, которые уже там вернулись, еще что-то там помогают за эти «Жуки» бороться, а будет история Маслова. Чуть ли не самого харизматичного, что называется, второстепенного персонажа, хотя ключевого этого проекта, в исполнении Максима Лагашкина, роль которой действительно Максим прославил, хотя у него было множество других прекрасных и не менее прекрасных ролей. Вот и в комедиях, и не только, в фильме «Живой». Вместе с Робоком я его в свое время и Пифанцевым заметил, Велединского. Вот. И, значит, он играет такого непутевого, в меру по-русски, полицейского, участкового, который, в принципе, выпить не дурак, и помочь своим готов, и за порядок, насколько это возможно, в глуши стоит, и перед начальством, перед так называемыми областными, когда надо, ответ держит. Так вот, в фильме «Жуки», точка «Новая жизнь», его ждет непростая операция. И не совсем полицейская по поимке опасного преступника, а медицинского. Маслов попадает в ДТП, и ему врачи срочно рекомендуют хирургическое вмешательство. А он, как мы помним из финала предыдущего сезона, там крайнего, как они говорят, по-нашему последнего, на настоящий момент очень боится вообще любого, значит, медицинского вмешательства, крови, там всего остального. И вот этот самый вонючий случай, который с ним происходит, он, опять же, создает конфликт, потому что вся деревня его уговаривает, ведь если операция не будет сделана, ну, жить с полученными травмами он не сможет, скажем так, без спойлеров. Вот. А он, наоборот, смешно, на самом деле, уже на стадии описания, короче, он начинает репетировать похороны свои, вот, кто как где что должен делать, вот, это очень смешно, как его будет провожать в последний путь, но, конечно, все, кто вернулся к ролям, а все вернулись, пытаются жизнь его сохранить. И главное, что есть и в процессе съемок новые артисты, люди, которые присоединились к вселенной «Жукам», которая, казалось бы, сформировалась. То есть последним, мы помним, Марьяна Спивак была, да, из последних, кто появился, дочка Маслова, да, а теперь еще Алексей Серебряков. Пока не раскрывается, кого он сыграет, но, по крайней мере, мы будем знать, что «Жуки» будут жить. Кто еще будет жить? Давайте тоже меленько пробегусь, поскольку готовил такой материал.

0: Продолжение. «Шифр 5» вам уже рассказывал. Вдруг вы нас включили только сейчас впервые. Первый канал официально продлил, и проект уже зашел в съемки, и к нему присоединилась Агриппина Стеклова, и вся четверка прекрасных дам в исполнении Марьяны Спивак, Елены Пановой, Екатерины Вилковой и Яны Дюбуи на месте. И за режиссерским пультом, конечно же, Вера Сторожева. И, увы, нет, конечно же, Сергея Паскипалиса, царство ему небесное, который погиб в 2022 году, перевозя броневик, значит, на нужды Донбасса. Но зато прирос проект целой Агриппины Стекловой. Вот. И Марии Смольниковой. Кстати, вот эти прекрасные две актрисы сыграют в продолжении, которое, конечно же, посвятят Сергею Витаута Паскипалису. Да упокоит, еще раз повторюсь, Господь его душу. Артист большой дороги, кто любит Юрия Николаевича Стоянова на «России-1», ждите, да, уже официально подтвердили. Не самый гениальный проект Юрия Николаевича, как по мне, «Вампиры средней полосы» и «Мамонты» посильнее, но, тем не менее, вот эти изыскания на тему городка, очевидно, которые гештальт, который не закрыт перед Стояновым, они все-таки тоже имеют своего зрителя, хорошая оценка там на кино поиски чуть ли не выше восьмерки мы поставили. Он продолжает перевоплощаться там во всех, в женщин в различного возраста, в священнослужителей, в полицейских, талантливый вор по прозвищу артист, талантлив он, прежде всего, в перевоплощении. Вот он, значит, в финале предыдущего сезона, как мы помним, ну, первого, так сказать, отказывается от побега с своим состоянием, которая обнаруживает, да, вот, раскрывает все семье и остается с ней, ну, так сказать, выигрывает главный приз. Вот, а теперь он будет и во втором сезоне продолжать свои приключения. Об этом рассказала Анна Глауба. Первый отдел. Кому нравится? Опять же, тоже не раз мы поднимали эту тему. Да, может быть, парадоксально. Да, просто детектив. Да, один интеллектуал, сыщик, которого Иван Колесников играет, и второй боевой оперативник Шибанов, которого играет Сергей Жарков. Но, тем не менее, ТЭФИ, запредельная доля смотрения там до 30% доходила в свое время. То есть это каждый третий, кто находился у экрана, смотрел именно этот сериал НТВ. Вот, и уже наклепали огромное количество серий. Будет и, получается, у него восьмой, наверное, да, сезон уже, или шестой, наверное, шестой, да, восьмой это у Невского, да, шестой, короче говоря, будут длить и длить все те же участники процесса в деле, в новых сериях. Брагин, это которого Колесников играет, значит, продолжает раскручивать старого глухаря, заглохшее дело 99-го года об убийстве продавщицы. Вроде бы звучит как бытовуха, но на самом деле различные слои вскрывает он и покровы. И покрова, что называется, к вопросу о телезрителях. ТНТ бесконечно длит универ, уже 17 лет спустя. Ну, казалось бы, ну что за хрень, зачем об этом рассказывать? Уже универ молодые, и уже 15 лет спустя. И, в общем, сколько только не лет не спустя, уже посидели все эти бывшие студенты, уже облысели, оскуфели. Но, почему интересен именно этот сезон? Мне очень понравились сценаристы. Они, видимо, отчаялись уже, не буду спрашивать, что курили, наверняка электронки, вот, они, наверное, уже отчаялись, уже сами решили, ну, когда уж нас закроют, и во все тяжкие пустились, значит, в новом сезоне, значит, студенческий ситком с 50-летними актерами ждет вот что. Жена Майкла по имени Варя, психолог, Екатерина Малаховская ее играет, переживает трагический случай с пациентом, потом попадает в секту. Антон, это который Стас Ярушин, не может завести ребенка и решается с женой на ЭКО. Валя, безобидный Валя, которого играет Александр Мартынов, тоже не пощадили его, он слепнет. Понимаете, в комедии вообще человек ослеп. Вот. И его жена, которую Анна Хилькевич играет, значит, подстраивается, под это семья живет в новых обстоятельствах. Вот. В это время за ней начинает приударять зрячий более чем медик, который лечит супруга. Кузя с Аллочкой Виталий Гагунский и Мария Кожевникова, в это время справляются, пытаются справиться с ролью молодых родителей, потому что у них рождается сын. Короче говоря, вот такой, такой вот паноптикум. И даже, я не знаю, не то, что посмотрел бы, но, по крайней мере, последил бы за тем, чем это все завершится. Восьмая часть выйдет у Невского. Вот, это Невский точно 8. Антон Васильев. Казалось бы, герой его такой тоже обаятельный. Не сказать, что чувственный мент был в сериале «Участок». А у Васильева он задал с сериалом «Хрустальный» тренд рефлексирующего полицейского. И вот здесь, в новой части Невского, где он играет Семенова, оперативника, значит, интрига. Потому что в финале седьмого сезона как будто бы он погибает. Ну, все на это указывает. Мы-то с вами уже тертые калачи понимаем, что, наверное, нет. Если восьмой сезон будет, то с ним. Вот. И, значит, там он охотится в финале седьмого сезона за невменяемым отморозком, который застрелил, значит, полицейских и гранату, короче, взорвал. Почти как персонаж Данила Козловского, который убил Нилова, значит, Ларина, точнее, в «Улицах разбитых фонарей», да? Вот. Короче говоря, Семенов, которого как раз-таки Васильев и играет. Он пытается предотвратить покушение на супругу, на Белову, которую играет Виктория Маслова. Она офицер службы, ну, или там управления, собственно, безопасности. Вот, и вроде бы как это происходит ценой собственной жизни. Ну, видимо, нет. Видимо, нет. И проговорился брат, что самое интересное, Антона Васильева по имени Павел, который ведет официальную группу Антона Васильева. Да, сейчас есть официальная группа актеров в соцсетях. И он сказал, что отснят уже восьмой «Невский». Его год снимали. 13 месяцев, представляете себе? Ну, там какой-то запредельный 3, что ли, серии. Вот. И продюсер готова и на 9-10 сезоны. То есть вот даже так. То есть если персонажа Васильева будут убивать, не верьте, потому что он будет жить. Ну и давайте последнее, что расскажу очень быстро. 10 июля, мы с вами еще успеем это обсудить через недельку, вернется, значит, третий сезон, вернется, точнее, шоу «Ну-ка, все вместе» с третьим сезоном. Народный кастинг, поют артисты, Лазарев, Басков, все в деле, как обычно. Вот, ну, это будет не единственная премьера, но, опять же, на следующей неделе. Поэтому мы с вами встретимся и поговорим еще через недельку про новые проекты в эфире программы «Глядя телевизор», естественно, на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. По-прежнему всех обнимаю, по-прежнему всем желаю жить счастливо прямо сейчас и беречь себя. Всем пока, услышимся. Всего хорошего.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Анатолий Майтвичук о зависимости стран Прибалтики от Европы.
3: После того, когда они вышли из Советского Союза, их такая эйфория от Европы прошла. Если раньше они могли продавать спокойно свою русофобию, то есть слова ничего не значащие, это сегодня обесценено, его больше никто не покупает. Они пришли к торговле своими территориями. Эти территории просто предоставляются в аренду для блока НАТО, и они какие-то деньги получают от этого. Люди, конечно, оттуда уезжают. Не зря же такое получилось жаргонное слово «Объединенные Балтийские Эмираты». Они действительно вымирают, люди уезжают, молодежь уезжает, там остаются только старики. Вот эта территория сегодня – это сакральная жертва НАТО. Они готовы ею жертвовать ради раскручивания гонки вооружения, ради раскручивания русофобии. Ну, а если случится война, ну, не жалко, эти территории абсолютно отчуждены сегодня от Евросоюза. Ну, как выборочные земли, что ли. Совсем недавно мне там пытались свой нейтральный статус продавить для ядерного размещения европейского и штатовского оружия. Финляндия уже насколько… Я бы не сказал бы, что она идиот. Нет, они помнят и горести войны. Два поражения от России. 39-43 год. Но нет, опять же начинают бряцать оружие. Опять идут русофобские какие-то слова. Ну, про Польшу я вообще молчу. Польша – это такой, знаете, оторви голова. Они готовы на все, лишь бы получить какие-то деньги.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: О политике.
7: Президент США Дональд Трамп планирует связаться с российским президентом Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По информации собеседника агентства, встреча с Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны обсудят возможные варианты завершения конфликта с Россией. Трамп прибудет на саммит 7 июля. В субботу Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он продлился около полутора часов. Разговор состоялся по инициативе США. Стороны договорились связаться еще раз в ближайшее время, отметили в Кремле.
8: О землетрясениях.
7: Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 3342 человек. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на данные власти. Ранены были почти 16,5 тысяч человек. 17 300 венесуэльцев лишились дома. Землетрясения магнитудой 7,2-7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Произошло более 700 афтершоков. Сильнее всего пострадал город Лагуайра к северу от столицы. Разрушения также были зафиксированы в Каракасе. По данным ООН, 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.
8: О протестах.
7: Число арестованных в американском штате Калифорния после празднования Дня независимости США превысило 400. Об этом сообщает газета Los Angeles Times. Телеканал ABC ранее сообщал об арестах не менее 100 человек в ходе переросшего в хаос празднования Дня независимости в Калифорнии. Газета обращает внимание на то, что большинство арестованных – молодые люди, многие из которых несовершеннолетние. Издание отмечает, что празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина. Вечером в субботу полиция прибыла на пляж, когда там собиралась большая толпа, намеревавшаяся устроить салют. Ситуация усугубилась прибытием правоохранителей. Происходили драки, полицейских бросали фейерверки. Для разгона беспорядков понадобилась помощь конной полиции.
8: О нововведениях.
7: Минздрав Российской Федерации планирует добавить в медкнижки россиян новые сведения, дополнив документ информации о гражданстве и поле человека, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилась РИА Новости. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки 1 сентября этого года предлагается принести. В таком случае допускается выдача и введение ранее выданных личных медкнижек на бумажном носителе. Сейчас в медкнижках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках и осмотрах врачей. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
8: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
9: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
10: Глава 35.
11: 12 октября 2024. Город, где дроны охотятся на людей. В гости по-взрослому. Мой горловский товарищ, военкор Жора Медведев, предупредил меня перед выездом, мол, по-взрослому собирайся. И уточнил: броню, каску, еще аптеку возьми. А детектор дронов? Слышно было, как Жора обрадовался. Конечно! Я, знаешь, как по Горловке сейчас езжу? В левой руке руль, в правой телефон, мониторю один телеграм-канал, там люди о дронах сообщают. Пережидаю или объезжаю. Жора живет на близкой окраине Горловки. Это третий по величине город Донбасса. Рассказывает, что по ночам небо дышит, как живое. Там все время что-то жужжит, моргает навигационными огнями, тихо проскальзывает в разных направлениях. На всех домах в Жорином поселке светомаскировка. На огородах и во дворах люди бывают только по-серому, в сумерках. Когда дневные дроны видят плохо, а у ночных еще некорректно работают тепловизоры. Спросил Жору про дорогу. В Горловку давно уже ездят в обход, через Енакиево. Прямая трасса на Донецк, шикарная четырехполоска, была перерезана противником под Авдеевкой и Сеноватой. Плюс на ней был участок, который наблюдался противником через оптику. На нем артиллерия ВСУ охотилась за машинами. Все равно какими, гражданскими или военными. Но гадов же отодвинули от трассы. Гадов отодвинули, дроны нет. И если раньше я, помолясь, проскакивал проблемный участок, то теперь лучше ее не пытаться. Сожгут. Как мне рассказали местные, дронобесие совпало с нашим продвижением на Донецком фронте. К дежурным обстрелам артиллерии добавились дроны, и буквально с каждой недели их все больше. А самый любимый их – полигон, исторический центр Горловки. С чего порядочный турист начинает свой визит? С городского музея. Он как раз в центре. Шедевры в эвакуации. Улицы вокруг кажутся вымершими. Редкие машины прячутся во дворах, пока прикрытых густой листвой. Осень на Донбассе еще не началась. Вход в музей перегорожен дверью-решеткой. Барышня, сидящая на месте вахтера, приветливо крикнула: «Вы заходите! Открыто! Только потом решетку закройте, чтобы не дуло!» Посмеялись. Пришла директриса Светлана Стрельцова и сразу же предупредила: музей эвакуирован. Мы гуляли с ней по пустым гулким залам, и я рассказывал, что вырос в Ленинграде, воспитан ленинградскими музеями и хорошо помню по кинохронике, как коллекцию Эрмитажа готовили к эвакуации. Меня это зацепило по малолетству. А потом своими глазами в 2015 году увидел, как в Дамаске вывозили в секретные штольни Национальный музей. И вот в третий раз с этим сталкиваюсь. Спросил: «Знаю, что снаряд прилетел на дорогу перед входом. Горловскому музею есть что прятать?» Светлана Васильевна заулыбалась. Это был приятный вопрос. «Конечно. У нас и Айвазовский, и Похитонов, Ге, Репин, Левитан. Уникальная коллекция неизвестных художников XVIII века. Коллекция соцреализма, которая восхищает иностранцев. У них такого не было». Я знал, что в Горловском музее есть несколько залов с картинами Рериха. В 1962 году их передал коллекционер Сергей Мухин. В 2014, после Майдана, Рериха пытались выманить в Киев. Но горловских не проведешь. Сейчас эти залы пусты. Остался лишь бюст Рериха в тибетской шапочке. Он смотрит куда-то вниз, в пол, положив на грудь клиновидную бородку. По словам директора, самое обидное, что после возвращения Донбасса в Россию в музей сразу же пошла помощь. От компьютеров до мультимедийных столов и витрин. И вместо того, чтобы развернуться, музей пришлось эвакуировать. Но мы все равно работаем. У нас на днях будет виртуальная конференция с другими музеями, хранителями наследия Рериха. Как-то очень твердо заявила Светлана Васильевна. Наверное, чтобы заезжий журналист не подумал, что в музее опустили руки. Игра на жизнь. В Горловском туристическом центре мне порвали сердце на куски. В одной из комнат центра есть виртуальный мемориал погибшим детям «Ангелы Горловки». На экране меняются портреты детей, даты рождения и смерти. Андрей Заплава, 8 лет, мечтал стать летчиком. Погиб 14 февраля 2015 года. Катя Мочалова, 11 лет, погибла 26 мая 2015 года вместе с отцом. Снаряд прилетел в дом. И детские голоса разрывают коротенькие биографии каждого погибшего ребенка. Весь ужас скрыт в этих коротких биографиях. 2-3 строчки. Больше не прожили. 2 недели назад в Горловке было 24 погибших ребенка. 1 октября погиб еще один. Во двор жил массива «Солнечный», прилетел кассетный снаряд. Именно там, в этой комнате, я понял, что общего у Горловки и Беслана. Погибшие дети и отношение к их смертям. На уличном мемориале «Разбитое сердце» никто так и не тронул мраморную фигурку ангела. Хотя и были опасения, утащат. В мирной жизни или в другом месте, может, и утащили бы. но мемориал построили на месте массового жертвоприношения горловчан летом 2014 года. Сразу 20 человек погибло на уличном рыночке во время артобстрела. Методист центра Ирина Ласточкина показывает мне фотографии погибших и раненых горловских школ. Это тоже приоритетная цель для ВСУ. Узнаю знакомую школу в Зайцеве. В 2016 году ее директор показывал мне трофеи, изъятые у местных малолетних хулиганчиков. Патроны, гильзы, детонаторы, гранаты, какие хочешь, ручные и от подствольников. «Нет больше зайцевской школы», — говорит Ирина. «Один фундамент остался. Часть школ в Гольме или Бессарабке нет смысла ремонтировать. Опять разнесут». Ирина вдруг замечает. «Мы сейчас живем как в виртуальной игре. С нами играют на жизнь. Дроны просто охотятся на людей. Иногда страшно на улицу выйти. Страшнее, чем в 2014-2015 годах».
12: «Почему?»
11: «Артиллерия после обстрела меняла позиции, ждала новые снаряды. И мы знали, что в этот перерыв можно добежать до квартиры, приготовить поесть и опять уйти в подвал. А сейчас страшная компьютерная игра. Я живу в квартале Солнечный, видела и дроны, и как они прилетают. Если слышим автоматные очереди, значит, пытаются сбить. Военные отбиваются. Вижу, как летают они по ночам, как огоньки светятся».
12: «Когда напасть это появилось?»
11: «С лета. И их все больше. Уже не понимаешь, какое время безопасное. Нет такого времени. Но все равно ездим на работу и никуда бежать не собираемся».
13: «Мрази видят, в кого бьют». Главврач горловской больницы номер 2 Нелли Якуненко поит меня кофе с домашними пирожками, как из детства, по 10 копеек. Я не чужой в этой больнице. В январе 2015-го привозил сюда медикаменты от московских врачей. Рассказываю Нелли Николаевне, как меня не пускали на таможне под предлогом «А вдруг там наркотики?». Но мне удалось устыдить таможенников. Сейчас, по словам главврача, в больнице есть все, о чем никогда и не мечталось. И МРТ, и цифровой рентген на 2 стола, и антибиотики, которых и в большой России поискать. Еще здесь лечат раненых ВСУшников. Попутно с ними разучивают «Отче наш» и гимн России. Реабилитируют их морально. Наводивших хаммерсы на больницу это, разумеется, не остановило. Но наши научились менять координатную сетку и обошлись малой кровью. Всего 10 раненых. Ракеты легли между корпусами. Больше на улицу больных не выпускают. Приказ главврача. Говорю собеседнице. У ВСУшников, артиллеристов, есть такое дежурное оправдание. Нам дали координаты, мы по ним отработали. На троечку оправдание, но можно его принять. Но с дронами-то все по-другому. За линией фронта сидит какая-то мразь и прекрасно видит на мониторе, кого он убивает.
11: Конечно, видит. Месяц назад у городского кладбища дрон увязался за 3 пожилыми женщинами. Гонял их, они от него убегали. 3 сердечных приступа. А он дальше полетел, цель искать. Месяц назад у нас погибла лаборант. В 7 утра ехала на работу. Стояла на остановке, ждала автобус. Прямое попадание беспилотника. Смерть до приезда скорой. Она всю жизнь проработала в нашей больнице. Это не люди какие-то. Вчера погибли 3 гражданских. 2 в поселке Зайцево помогали трактористу пахать огороды. И молодой человек погиб в машине, в городе.
13: Нелли Николаевна говорит, что на момент разговора в больнице лежит 51 гражданский раненый, жертвы дронов. Достает телефон, показывает, как врачи собирают по кускам лица этих людей.
11: Страдания просто нечеловеческие. Там ампутации и верхних, и нижних конечностей. Открытые черепно-мозговые травмы с повреждением мозга. Но мы за 10 лет научились лечить таких пациентов. Летальность у нас невысокая, и опыт уникальный.
13: Последние слова главврач произносит с горечью.
14: Продолжение через несколько минут. «Надо ли вернуть смертную казнь?»
15: Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
16: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
19: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
20: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
10: Глава 35.
21: 12 октября 2024. Город, где дроны охотятся на людей. Спасибо или медаль? Несколько дней назад дроны атаковали мэрию Горловки. Здание повреждено, был пожар, и чиновники рассредоточились по местности, заняв кабинеты в самых неожиданных секретных местах. Я сижу боком на стуле в крохотном кабинетике не по статусу. С заместителем мэра Алексеем Ивахненко мы говорим о логике врага. По словам чиновника, в городе уничтожены или серьезно повреждены 21 подстанция и несколько котельных. Враг готовится к отопительному сезону, и это понятно. Алексей Александрович говорит мне, что есть еще цели, выбор которых можно объяснить лишь русофобией. Цитаты из запрещенного на Украине сериала «Белая гвардия». «Сожги эту школу, она плохая. Москальская».
22: В Горловке 121 образовательное учреждение и 35 учреждений культуры. На сегодня нет ни одного здания, которая бы не пострадала от обстрелов. Ни одного. Но люди не разбегаются, продолжают работать.
21: Заместитель мэра везет меня на кольцо городского автобуса номер 2. Машины на этом маршруте оборудовали установками РЭП. Рейс начинается в центре города и заканчивается в одном из самых опасных районов – на Бессарабке. Автобус уже полный, но люди терпеливо ждут, пока я поговорю с водителем. Игорь сначала сделал каменное лицо, но я сказал волшебные слова. Я на Донбассе с весны 2014-го, гражданин ДНР. И мой собеседник сразу оттаял.
22: Меня предупреждают о беспилотниках. И сам в небо смотрю.
21: Дроны слышно, гудят сильно. Большие дроны или маленькие, FPV?
22: Нет, маленькие, 4 двигателя. Мне такой прилетел в автобус. Во второе стекло за мной.
21: Я срываюсь. Он же видел, мразь, что рейсовый автобус. Игорь соглашается.
22: Конечно, видел. Прямо в меня летел. Жужжал. Я вильнул. Он в салон все равно попал. Но не взорвался почему-то. Женщинам просто глаза осколками стекол посекло. Думаю, поскользящий был удар, и не сработала бомба.
21: Об этом не принято говорить в Горловке. Но думаю, что Игорь, как никто, ждет, когда гадов отгонят от города.
22: Зимой 1-2 дрона. А на прошлой неделе как с цепи сорвались.
0: В жилом массиве «Комсомолец» проехать невозможно. Столько машин попалили. Запугать хотят.
12: Вас же не запугаешь?
0: Меня? Нет. Но медали мне за это не надо. А то предлагали уже добрые люди, мол, наградим тебя обязательно. Пассажиры благодарят. Спасибо, что возите нас. Мне этого достаточно. А по-другому с Бессарабки и не выбраться. Только на моей двойке.
21: Мир не спугнуть. Удивительное дело, в Горловке прямо сейчас продолжают менять теплотрассы и класть асфальт. Все основные магистрали уже сделали. А когда-то Горловка боролась с Макеевкой за звание «лидер убитых дорог». И Горловка, конечно же, побеждала. Теперь асфальт кладут и на дорогах второстепенных. Дорожники посмеиваются.
0: «Что нам эти дроны? Мы вниз смотрим, на асфальт».
21: Николай – сварщик 6-го разряда из Кемерово. На Донбассе отработал уже год. Привык, полюбил южный климат. Говорит, что когда-то Донбасс помог Кузбассу наладить добычу угля. Теперь сибиряки отдают должок. Дмитрий Макашин, начальник участка аварийно-восстановительных работ, пришел в радостное возбуждение от внимания прессы. Мы лазаем с ним по траншеям. Он показывает старые трубы, которые только что заменили. Железо можно гнуть руками. Добираемся и до тепловой камеры, такого бетонного прямоугольника с двумя люками. Говорю, что застал те времена, когда в таких сооружениях жили бомжи. Дмитрий смеется.
0: Местные сразу же сказали, какое у вас хорошее бомбоубежище получилось. Подход у людей практический, согласно реалиям. У меня работал парень, вахтовик из Оренбурга. Влюбился в горловскую девчонку и остался. Я его, конечно, взял на работу. Он мне как-то говорит: «Вы удивительные люди. Ужинаю с супругой и ее семьей, рядом падает снаряд. Так никто даже не вздрогнул и есть не перестал».
21: Алексей Вахненко везет меня в городской парк имени Горького. Бывшая гордость Горловки превратилась в натуральный лес. Заместитель мэра смеется.
0: «В этом лесу уже и белки живут, и еноты, и мины-колокольчики водятся, и лепестки».
21: Парк начали готовить к реконструкции. Ландшафтные дизайнеры из Омска уже подготовили проект, а заросли начали разминировать и расчищать. Я не удержался, конечно.
2: Можно задать дурацкий вопрос, до того, как он возникнет у некоторых читателей? Люди в Горловке живут, передвигаясь перебежками, и это не метафора. А вы думаете о том, как восстановить парк. В этом есть логика?
21: Алексей Александрович по-хорошему удивляет меня ответом.
0: Когда Черчиллю во время войны принесли проект бюджета Великобритании, он увидел в графе «культура прочерк» и вернул этот проект со словами: «А ради чего мы тогда воюем? Любая война заканчивается, а чтобы завтра у нас было хорошо, нужно начинать уже сегодня».
21: Я осторожно замечаю.
0: Наши двигаются каждый день. Вон половину Торецка освободили.
21: Заместитель мэра говорит, глядя куда-то в сторону.
0: «Я в военные дела не вникаю. Как будет, когда будет. Мы дождемся, потерпим. Нам главное – победить».
21: Я много раз в Горловке слышал подобное. Когда 10 лет ждешь мира, дни и даже недели не играют роли. Просто боишься спугнуть этот долгожданный мир. Сглазить его ненароком.
2: Постскриптум.
21: К осени 2025 года ситуация в Горловке не изменилась. Враг начал доставать и соседний городок Енакиево. Через него проходит путь на Луганск.
3: Глава 36.
21: 15 октября 2024. Спасенные из Торецкого ада 70 дней прятались от ВСУ в подвале. В этом донбасском городке целых 4 ПВР, пункта временного размещения. Здесь собирают людей, дождавшихся наших. Сюда везут из города Торецка, Дзержинска и прилегающих сел, попавших в полосу нашего наступления. Каждый день в среднем привозят новеньких по 10 человек, иногда и больше. В первые недели люди в шоке, боятся всего. Не общаются. Многие контуженные, причем еще имеют силы шутить, мол, говорим через переводчиков. Переводчики – это, как правило, соседи по подвалу, соратники по земным мытарствам. Дождавшиеся проходят проверку спецслужб. Потом получают новые документы, часто достаточно быстро, за 2 недели. Дальше – перекресток судьбы. Торецк пока не освобожден полностью, а безопасно в городе станет не раньше Нового года, поэтому пожилых увозят в Большую Россию. Комендант ПВР Анжела рассказывает мне, что первая группа бабушек уже отзвонилась из какого-то подмосковного пансионата, и они были дословно в восторге. Дееспособные решают свою дальнейшую судьбу сами. Первый этаж ПВР буквально обклеен объявлениями с рабочими вакансиями. Кто-то вообще уезжает с Донбасса к родне, а живет она от Владивостока до Краснодара. Семью Самойленко я нашел по хохоту 8-летней Варе. Приняли меня очень душевно. Оказалось, я зашел к своим читателям и радиослушателям. Их четверо. Алексей, глава семьи, мать Марина, Варя и очень серьезный Антон, студент-старшекурсник. Антон только на днях получил паспорт. Последний из семьи. Родителям выдали документы раньше. Их ждут в Краснодаре близкие. И на днях они уедут и попробуют забыть то, что пережили.
1: Подземная коммуна. Уходя под землю, никто не знал точно, сколько продлится это затворничество. Марина и Алексей – предприниматели. Им повезло, у них были средства подготовиться, заранее закупить все припасы, чтобы не выходить лишний раз на поверхность. Алексей говорит мне: 70 дней в подвале. Считали дни, не то слово. И такое совпадение вывели нас ровно на 70-й день.
21: Парадокс, но этих людей спасло то, что их было очень много в этом подвале. 40 человек. Марина объясняет:
1: никто из ВСУшников не знал, что делать с такой оравой людей. Изначально, когда мы переезжали в подвал, нас было в два раза меньше. Но украинцы начали выгонять всех из подвалов, а люди не хотели уходить из Торецка. Поэтому к нам постепенно перебрались люди из соседних домов. Бабушки, женщины в возрасте, семейная пара. Они уже поняли, что из города им не выбраться. Но выгоняли их из домов вообще без вещей, только с документами. Бабулечка-диабетик еле выпросила разрешение взять сумку с лекарствами.
21: Это же верная смерть без инсулина. Диабетическая кома и все.
1: И вот бабушки приходили без всего. Мы делились, конечно. У нас был генератор, газовые баллоны, спальные места оборудовали.
21: Алексей замечает с гордостью: у нас свет в подвале был всегда. По разговорам людей уже было понятно, что нас ждет. А генератор у нас давно был. Свет часто отключали. Поставили в пустой квартире. В доме никто уже не жил. Стекол уже не было. Генератор заводили раз в 7 дней на 10 часов. Заряжали аккумуляторы. В день, когда запускали генератор, ставили детям приставку. Они играли. 70 дней. У детей уже крыши ехали. Я спрашиваю, конечно, зачем обрекли себя на такие муки? Марина отвечает твердо:
1: решение сидеть до последнего было принято давно. У меня в семье двое мужчин призывного возраста. Сыну 20 лет, мужу 44 года. Выйдем, заберут в ВСУ и одного, и второго. Муж меня пытался выпроводить несколько раз, но мы решили быть вместе до конца. И я не жалею.
3: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Экономист Алексей Бобровский об экономическом кризисе на Западе.
23: Чего приуныли-то европейцы? Ну, собственно, вот как раз по финансовым вопросам. Они прежде всего приуныли, что это, видимо, идет в некую долгосрочную, и они это поняли, в долгосрочную историю. Более того, по ходу дела милитаризируясь, а у них процесс в самом разгаре, они ищут деньги. Деньги в экономике найти, ну, в общем-то, не так, чтобы сильно в европейской. Легко. Почему не легко? Ну, у всех дефициты бюджетов еще так со времен европейского кризиса, а зачатки процессов, они где-то вот там в 2008-2009 году. Но европейский кризис – это середина десятых, начало первой половины десятых. Из долгового дали там даже в топливные переходя и, конечно, пандемия. Они все, что называется, не могут балансировать свои доходы с расходами в бюджете. У них появляются дефициты бюджетов. Дефицит бюджета финансируется госдолгом стран. Раньше, когда только Европейский Союз объединялся в такой Еврорейх, у них был Маастрихтский договор, Маастрихтский критерий по названию города Маастрихт, где, собственно, это типа подписывалось. И вот у них считается, что нельзя нельзя дефицит бюджета, чтобы был выше 3% ВВП. Госдолг выше 60% ВВП. Все страны, абсолютно все, пределы превысили. А Германия просто себе развязала руки, так сказать, портал в ад. Все, будем печатать, будем увеличивать и так далее. Какое-то время это продолжаться может. Но в целом это нужно понимать, что банкет за чей-то счет. За чей счет? За счет налогоплательщиков и среднего класса.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: О поддержке.
7: Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после разрушительного землетрясения. В МИДе республики подчеркнули, что Каракас высоко ценит готовность братской Москвы протянуть руку помощи в сложный период. Ранее в страну прибыли российские эпидемиологи. Кроме того, Россия направила гуманитарную помощь, в том числе продовольствие и медикаменты. В конце июня на севере Венесуэлы произошли два мощных подземных толчка, жертвами которых стали почти 3000 человек.
5: О расследованиях.
7: Следственные ведомства России и Беларуси организовали постоянный обмен материалами по делу об атаках украинских беспилотников на пассажирские автобусы. Следователи двух стран ведут расследование параллельно и координируют свои действия. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Республики Константин Бычек после встречи с российским коллегой Александром Бастрыкиным. В июне дроны атаковали в Брянской области два гражданских автобуса, в которых находились белорусские граждане, в том числе дети.
5: О пожарах.
7: 10 тысяч человек эвакуировали на юге Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает BFM TV. Власти департамента сообщили в соцсетях об эвакуации 25 муниципалитетов, находившихся в районе лесного пожара. Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров в понедельник. 7 департаментов на юго-востоке страны отнеслись к очень высокому риску. Еще 41 департамент находится в зоне высокого риска. По некоторым данным, во Франции уже сгорело более 2000 гектаров леса. Причиной возгораний стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 гектаров леса.
5: О помощи.
7: Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей платных образовательных услуг начнет работу 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Горячая линия продлится до 17 июля. Специалисты проконсультируют граждан о порядке заключения договоров, оплате и возврате средств. Также они помогут оформить претензии к образовательным организациям. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
5: О футболе.
7: Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел единственного трехкратного чемпиона мира.

0: «Правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 36.
3: 15 октября 2024. Спасенные из Торецкого ада 70 дней прятались от ВСУ в подвале. Психоз ВСУшников. Это очень больная тема в разговорах с дождавшимися. Отношения с ВСУшниками. Они не дураки и прекрасно понимают, зачем люди остаются в городе, который штурмует российская армия. Те, кто отказывается выезжать, бандеровцы автоматически заносят в категорию врагов. Я спрашиваю просто: обижали вас? Марина рассказывает сначала спокойно, потом ее начинает потряхивать. Алексей тоже не может молчать. Перебивают друг друга. Мужчин выводили. Особенно их взбесило, когда узнали, что в наш подвал заходили русские. Всех мужчин раздели догола и с паспортами вывели на улицу. Замечаю, что, скорее всего, искали следы от прикладов, какие-то армейские татуировки, с группой крови, например, или говорящие о том, что человек окончил военный вуз, служил в спецназе. Многие их любят делать, даже не предполагая, какие могут быть последствия. Вообще, по мнению выживших в Торецке, бандеровцы в последние месяцы были в натуральном психозе. Им везде мерещились наши диверсанты. И это был повод для убийства множества мирных. Психоз оказался хорошим оправданием для военных преступлений. Марина продолжает.
4: У нас в доме на третьем этаже они оборудовали огневые точки. И наши слышали такой разговор. Сколько тут призывных мужиков? Что с ними делать? А потом был такой разговор. Ты шо, тут же диты? То есть какой-то план для нас был, обсуждался.
3: Явно ничего хорошего вам не светило. Жуть какая.
4: Да, и дети их как-то остановили. В подвале соседнего дома сидели 4 человека. Их закидали дымовыми шашками. Вытащили, головы обмотали синим скотчем, показали направление на Константиновку и сказали: «Свернете в сторону, сразу пристрелим». С нами тоже могли такое сделать.
3: Расстрелы. Чем больше мы говорим, тем больше вылезает жутких подробностей из этих подземных 70 дней. Марина умолкает, отходит от воспоминаний, и ее муж рассказывает что-то совершенно запредельное.
5: 3 наших соседей по подвалу расстреляли. Они пришли с пустыми руками. Конечно, мы поделились с ними, чем могли. Все знали, что в соседнем доме есть запасы воды и продуктов. Сначала сходил пожилой мужчина. Вернулся благополучно. Пошли уже все вместе. Их на обратном пути, когда они несли воду, просто расстреляли в спину. Всех 3.
3: Алексей достает телефон, показывает фотографии подвальной жизни и короткие ролики. Я не скрываю своего восхищения от того, как грамотно все оборудовано. Замечаю, как по-доброму общаются между собой люди. Леша доходит до своего подвального селфи. Он с каким-то немолодым мужчиной. Оба смеются. Алексей объясняет, голос у него чуть дрожит.
4: Это дядя Вова, он белорус, очень хороший, приносил нам в подвал мясо для детей. Варя, услышав это, кричит: «Мясо, мясо!» Вот, мы его просили: «Дядя Вова, ну не рискуй ты лишний раз, тестю нашему приносил лекарства, он после 2 инфарктов». У Вова был с улицы Садовой, ВСУшники его расстреляли. Они на этой улице 12 человек расстреляли. Всех, кто там оставался в подвалах. Прямо во дворе некоторые лежали убитые и с паспортами в руках. Это его последняя фотография. Через день он погиб.
3: Алексей листает снимки дальше и доходит до совершенно жуткого.
4: Тесть разбудил меня в 5 утра. Его трясет, зовет на улицу. Это лавочка слева от нашего подъезда, и на ней сидит мертвый солдат, как распятый, без одежды, голый, и на шее жетон армейский. Одна нога сломана, открытый перелом. Может, выстрелом перебили. Они его усадили, растянули руки. Мы думали, заминирован. Это для нас было сделано специально.
3: Зачем?
4: Да просто развлекались. Они же и нам закидывали шашки дымовые. Но у нас 5 выходов было, и сквозняком все вытягивало.

0: Вот лезть в подвал боялись.
1: Люди были уверены, что мертвый солдат заминирован, и понимали, что его нужно похоронить хотя бы временно. Выходить боялись, лавочка просматривалась из дома, откуда недавно расстреляли 3 их подвальных собратьев по несчастью. Наконец решились. Рано утром, в сумерках, растянули одеяло под лавочкой, зацепили тело антенным кабелем. Нашим бойцам передали жетон и геометку захоронения. Дети – заложники злых ангелов. Украинские власти сделали своеобразные выводы после взятия Мариуполя и создали спецорганизацию, которая должна отнимать детей у дожидавшихся Россию и вывозить из зоны боев. Расчет на то, что никакой нормальный родитель не даст увезти ребенка, уедет вместе с ним. Так появилась организация «Белые ангелы», состоящая из идейно упоротых бандеровцев. Стратегия сработала. Среди потока дождавшихся во время последнего наступления детей практически нет. Я спрашиваю Марину, как удалось уберечь Варю и Антона? Марина говорит, что один раз думала, все, заберут. Один раз моя собеседница присутствовала при разговоре украинской полиции с ее родственницей и хорошо его запомнила.
0: Ей по поводу ребенка сказали, не выйдешь, приедут белые ангелы и все равно заберут. Не отдашь, они ночью все стекла выбьют. Вот вдумайтесь, это говорит сотрудник полиции. Я слышала.
1: Семья сделала вывод из этой истории.
0: Мы старались им на глаза не попадаться. Они тоже. Воды или еды принести, или предложить лекарства, ни разу такого не было. Один раз пришли к нам в подвал, по-украински говорят, сколько здесь человек, ди ты е, а ведь ты им не скажешь, что не хочешь эвакуироваться, понимаете?
1: Я киваю. Марина продолжает.
0: Мы просто лежали, молчали, но они нашли наши комнаты. Подогнали «Хаммер» к подъезду. Говорят, грузитесь. Мы только вышли с сумками, и тут «Хаммер» как дал по газам и умчался. Что-то его спугнуло. Больше мы его не видели.
1: Я вижу по глазам матери, какие жуткие сомнения буквально раздирали ей душу. Был день, когда в их дом прилетело 50 дронов «Камикадзе». Марина рассказывает, Алеша ее в этот момент берет за плечи, успокаивает.
0: Когда было очень страшно, мы Варю обнимали со всех сторон. А тетя Саша рассказывала, как она когда-то была в Москве. А Варя просила ее рассказывать про Москву еще и еще.
1: Варя прислушивается к нашему разговору. Я замечаю, что на ней детские брюки из уставного пикселя. Откуда? Варя объясняет.
0: У меня и куртка есть. Волонтеры подарили. И еще у меня есть шеврон тех, кто нас освободил. Вот, подразделение «Шторм» 9-й бригады. Они приезжали, навещали меня.
1: Страшно было. Чего пугалось больше всего? Варя очень наглядно изображает дрон «Камикадзе».
0: З-з-з-з. Бух!
1: И добавляет, мол, здесь она спит хорошо, потому что больше не слышит этого зудящего звука. Институтский тупик. Освободили семью и вообще всю подвальную коммуну как-то буднично. В квартале стихли стрелковые бои. Зашли наши военные, искренне удивились.
2: Как вас много.
1: Продумали операцию по выводу такой толпы людей. Выбрали время. И все перешли в другой подвал, уже в безопасном районе. Алексей резюмирует.
0: Как родных нас встретили. Стол накрыли на всех. Мы арбуз увидели и поняли, все, закончилось.
1: Возня с документами после таких мытарств казалась мелочью. Единственная и практически нерешаемая бюрократическая проблема оказалась у Антона, очень серьезного и рассудительного молодого человека. Он с горечью мне говорит.
0: «Судя по всему, мое обучение пока подходит к концу. Я на 4-м курсе Харьковского университета. Специальность – кибербезопасность. Учился хорошо, на бюджете, стипендию получал. Была такая программа на Украине «Дети Донбасса. Квота номер 2». При поступлении набрал 190 баллов из 200. По курсу в рейтинге успеваемости я 4-й.
1: Я пытаюсь утешить Антона. Думаю, сдашь какую-то разницу в предметах, да поступишь в профильный российский вуз. Но Антон печально качает головой.
0: Уже пытались выяснить, как перевестись. Для перевода мне в Харькове, в деканате, нужно получить справку. и в ней должно указываться, в какой вуз я перевожусь. В Харькове мне просто не дадут такую справку. Ничего, пробьюсь. После подвала все немного в шоке, но будем отходить.
1: Я слушала вас в оккупации. Оказалось, радио «Комсомолки», радио КП, добивает до городов, которые еще предстоит освободить. На выходе из ПВР меня перехватила комендант Анжела и сообщила: «Там ваша читательница и поклонница дожидается». Худенькая женщина в больших очках, Лена Ковальченко, буквально повисла на мне.
0: «Дмитрий, я слушала всю вашу книгу, все 100 дней, пока сидела в подвале. Вы меня спасли, вы объяснили, как себя нужно вести, что делать. Я батарейки везде искала для радиоприемника. Я наушники берегла, чтобы не сломались».
1: В первые секунды я был в шоке. Мою книгу «Священная военная операция от Мариуполя до Солидара» начитывали в эфире радио «Комсомольская правда». Значит, радио «Комсомолки» добивает до Новогродовки, совсем недавно освобожденного поселка под Покровском. И тут настал мой черед удивлять.
0: «Лена, у меня в машине есть бумажная книга. Я сейчас за ней сгоняю и вам подарю. Подождете минут 15?» Лена очень серьезно сказала: «Буду ждать вечно». «Вечно не нужно. Всего 15 минут».
2: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Кадровый эксперт Илья Варакин на современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
4: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, они примерно были одинаковые. И сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту, дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
5: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
6: Глава 37.
0: 21 января 2025. Военная мысль наизнанку. Командиры в телестудиях, а штурмовики на мотоциклах. Игрушки пришли на войну.
1: Еще 3 года назад сказать обычному пехотному командиру, что у него ЛБС, линия боевого соприкосновения, будет шириной в 10-15 километров, причем круглосуточно и без физического присутствия противника, не поверит, сочтет безумцем. Не поверит, что ковровые бомбардировки, танковые клинья и атаки стрелковой цепью с поддержкой брони исчезли. Даже английская разведка заметила, судя по статьям в западной прессе, что наша тактика неумолимо изменилась. Армия для скорости реакции резко сократила цепочки коммуникаций, например, связь артиллерии и разведки. Ноутбук со спецпрограммами теперь у каждого нормального командира, начиная со взводного. И пешком за линию фронта разведка больше не ходит. Я видел своими глазами, как ломался привычный армейский уклад. И из этого лома ковалось что-то новое, в то время еще непонятное. Весной 2022-го, во время штурма предместья Мариуполя, позиции батальона «Восток» посетил один военачальник из разведки 58-й армии. Готовилось наступление, и он лично решил проинспектировать исходные позиции, поглядеть в бинокль или стереотрубу, поговорить с батальонной разведкой на этом участке фронта. У парней из «Востока» был тогда старый «Фантом», здоровый такой коптер глянцевого белого цвета с пластиковыми лыжами шасси. В народе летающий унитаз. Увидев это устройство, большой разведчик пошутил: «Это что, в детском мире куплено?» Но никто не засмеялся. Трансляцию съемки переднего края с коптера завели на экран ноутбука. И немолодой разведчик, прошедший обе Чечни, Грузию в 2008-м и Сирию, смотрел на экран ноута, не отрываясь, все 15 минут, пока у коптера не села батарея, немного нервно курил и стряхивал пепел мимо банки от тушенки. В конце резюмировал: «Срочно нужно такую же штуку завести. Так где вы ее покупали?» СВО вывернуло военную мысль наизнанку, шерсткой вовнутрь. То, что казалось чудом, стало рутиной. Спустя все 3 года разведка с коптера превратилась в обязательную необходимую обыденность. Вероятный противник на Западе с беспокойством смотрит, как наша армия меняется, и получает бесценный практический опыт войны 21 века, которого ни у одной страны НАТО пока нет. Не наступление в лоб, а клещи. Сегодня наша армия отказалась от лобовых атак укрепрайонов ВСУ, переключилась на широкие охваты с флангов. Этот стиль стал у нас фирменным, наверное, после взятия Авдеевки. Противник и сам быстро начинает понимать, что сидеть в своем укрепрайоне, построенном по лекалам НАТО времен Холодной войны, то есть уже по старинке, больше смысла нет. Обошли и скоро окружат. Правда, украинское командование редко дает команду окруженцам на отход. Чаще просто бросает. Как заметил в разговоре со мной командир наших штурмовиков с позывным «Ирландец»: «Поперек посадки наступать нет смысла. А наступаешь вдоль, и каждые 50 метров упираешься в пулемет. Поэтому лесопосадку под Красногоровкой мы обошли по воде. Вода за летний день разогрелась, бойцы были в касках, и тепловизоры на дронах их не увидели». Как рассказывали многие хорошие командиры, перед наступлением они просматривают гигабайты разведывательной съемки и работы авиаштурмовиков. Весной прошлого года, когда началось наступление от Маринки на Курахово, я больше суток наблюдал, как его готовили авиаштурмовики Сокольничева. Весь световой день они висели над позициями врага, обрушивая блиндажи, укрытия и взрывая склады боепитания. Поджигали траву, чтобы сдетонировали установленные врагом мины, не давали проводить ротации. Несколько раз вызывали артиллерию, когда маломощные сбросы не могли развалить блиндаж с крышей в несколько накатов. Одновременно работала и наша авиация по каким-то целям. Задача у всех была, как и при обычной артподготовке Великой Отечественной, сделать передний край противника непригодным для обороны. Что дальше? Дальше группу заводят на позиции противника. Слова «атака», «наступление» практически не употребляются. Потому что заводят 3, 5, 10 человек, не больше. Хорошим тоном, необходимостью оплаченной кровью, считается заводить группу в сопровождении своих коптеров. И сразу же давать целеуказания командиру штурмовиков. Или поддерживать его сбросами и дронами «Камикадзе». Помню, как летом 2024-го, во время штурма Украинска, мой товарищ примчался ночью в Донецк, чтобы забрать у меня 2 коптера с тепловизорами. Мои читатели быстро собрали на них 700 тысяч. Товарищ взял эти «Мавики» в руки и сказал: «Ну вот, теперь нас больше живых останется». Следующей ночью он заходил с группой штурмовиков на дачи города Украинска. И зашел, и дачи вместе с этим украинском освободил. А потом... и до Курахова дело дошло. А что у вас, ребята, в рюкзаках? Генератор и ружье на Бабу-Ягу. На первом месте идет боекомплект. Потом вода, потом пауэрбанки, а лучше генератор. Современный бой невозможен без электроэнергии. И нет ничего удивительного, что в группе штурмовиков окажется садовая тележка с оборудованием, генератор с запасом топлива, потому что мощную РЭП аккумуляторы не вытягивают, спутниковая антенна и модем для связи с командованием и соседями, видеокамеры, которыми можно обезопасить свои только что занятые позиции. Электроники на руках много, и в первую очередь это системы радиоэлектронной борьбы с главной угрозой для любых штурмовых групп, с дронами «Камикадзе», их в просторечии называют «камиками», и второй угрозой – дронами со сбросами. От обычных мавикоподобных беспилотников, которые могут сбросить на голову ВОК снарядик от подствольника или бутылку 0,5 литра, залитую пластитом с гайками и шарами от подшипников, до тяжелых укропских агродромов типа «Баба-Яга», несущих на себе до 4 противотанковых мин. Можно представить себе последствия такой бомбардировки. Поэтому в группе должны быть хотя бы один дрон-детектор, предупреждающий о появлении квадрокоптеров, и одна система РЭП. Правда, ее еще нужно удачно настроить, потому что сейчас между нами и ВСУ идет самая настоящая война частот. Противник ищет частоты, которые мы не глушим, и мы ищем частоты, на которых работают дроны противника, чтобы их погасить. Не всегда получается. Поэтому хотя бы одно гладкоствольное ружье-дробовик, чтобы сбивать дроны вручную, такой группе тоже нужно. Как и умение вести сосредоточенный огонь по воздушной цели, уметь слышать беспилотники и быстро находить укрытие. Форма защиты. Противоосколочные стельки и плащи. Так как боеприпасы, сбрасываемые с дронов, осколочно-фугасные, на фронте стали стремительно распространяться разные усиления к штатной бронезащите, например, общеармейскому ратнику. Отличный бронежилет, но руки, ноги он не защищает. Поэтому бойцы стали закупать или принимать от волонтеров кевларовые наплечники, баллистические воротники, поножи, наручи, противоосколочные плащи и даже целые костюмы. А кевларовые стельки – вообще хит сезона. И эти средства успешно работают, иначе никто не стал бы таскать на себе дополнительные килограммы. По форме особых новаторских прорывов не произошло. В целом остались в чем были. Главное, что теперь камуфляжи расцветки мох и мультикам стали допустимо уставными. Все снаряжаются как кому удобно и кому сколько денег не жалко. Можно взять американские ботинки «Лова Зефир» за 40-50 тысяч, а можно их копию «Гарсинг», который не сильно хуже. То же касается и личных вещей. Кому-то по нраву газовый баллон с горелкой, а кому-то мини-печка-щепочница. Любовь к автомату. К личному оружию у нас традиционное отношение как к любимому коту. Выкрасить ствол в камуфляжный цвет по сезону – норма. Одноточечный ремень вместо штатного – отлично. Можно еще поставить открытый коллиматорный прицел и банку ДТК – дульный тормоз-компенсатор, который снижает звук выстрела и ослепление стрелка при работе в темноте. Вообще, это хороший знак, когда солдаты тюнингуют свое оружие, делают его удобнее и эффективнее. Это многое говорит об их мотивации, а сам факт тюнинга потерял свою экзотичность начального этапа СВО. И это тоже некий важный знак изменений. Однозначно плюс.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США.
9: Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймерис Марко Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора, полагаю, что это какая-то специально инкрустированная фигура в команду Трампа. Но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уиткофа, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
10: Дмитрий Медведев призвал власти США навести порядок в собственной стране, а не навязывать волю другим государствам. Зампред Совета Безопасности России так прокомментировал прошедшее накануне 250-летие Соединенных Штатов. По его словам, большинство стран мира сейчас объединяет понимание того, что Америка не вправе принимать решения за другие народы. Медведев подчеркнул, что любое суверенное государство способно самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.
2: О расследованиях.
10: В республике Тыва обследовали почти 100 километров береговой линии Енисея в поисках двух пропавших девочек. В масштабной операции задействовали свыше 700 человек и беспилотную авиацию. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Так как уточнили в ведомстве, поисковые группы также проверяют прибрежные острова и завалы, где ранее уже обнаружили личные вещи детей. По факту исчезновения школьниц, которые ушли из дома в начале июля и не вернулись, следователи возбудили уголовное дело.
2: О преступлениях.
10: Неизвестные хакеры взломали электронную почту сотрудников МИДа Великобритании. Преступники выставили на продажу личные данные дипломатов за 60 тысяч долларов. Об этом сообщила газета Daily Telegraph. Как отмечает издание, в открытом доступе оказались учетные записи специалистов, которые работают в зарубежных представительствах королевства. Ранее британское внешнеполитическое ведомство уже подвергалось масштабной кибератаке. Тогда злоумышленники получили доступ к визовым данным несколько десятков тысяч человек.
2: Обо всем остальном.
10: Жители российских сел начали массово скупать лошадей из-за дефицита автомобильного топлива. Сельчане стали пересаживаться на гужевой транспорт с внедорожников, чтобы сэкономить на бензине. Об этом сообщает телеканал Мэш. Как отмечают заводчики, за последний месяц они продали в несколько раз больше животных, чем обычно. Специалисты связывают такую тенденцию с тем, что содержать коня в деревне сейчас гораздо выгоднее, чем заправлять и обслуживать машину. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. В Москве в понедельник облачно, ожидается небольшой дождь, плюс 14, плюс 23. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь, гроза, плюс 16, плюс 19. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Программа по